0: Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Тет-а-тет в Белом доме. Как прошла встреча Трампа с Зеленским в овальном кабинете? Встреча прошла очень хорошо. Мы обсудили множество вопросов. Так Дональд Трамп подвел итоги переговоров с Зеленским. Больше часа президенты говорили о войне, оружии и дипломатии. Но главным итогом встречи, похоже, стали договоренности о системах ПВО «Патриот». Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на их производство на территории Украины. Также Зеленский встретился с ведущими американскими производителями военных технологий и обсуждал совместное сотрудничество. Киев хочет производить на своей территории «Патриот». Американцы, в свою очередь, заинтересованы в технологиях применения и выпуска украинских дронов. Они нужны армии США, в частности, чтобы разблокировать Ормузский пролив. Именно украинские дроновые атаки по территории России в последние месяцы сильно впечатлили Дональда Трампа. Издание Wall Street Journal обращает внимание, что американский президент именно после новостей о серии атак ВСУ по России заметно изменил свое отношение к Украине. Один из чиновников администрации США заявил журналистам: «Трамп любит победителей и все чаще воспринимает Зеленского именно так. И это плохая новость для Кремля», считает политолог Роман Белецкий.
3: Трамп привык делать ставку прежде всего на сильного. Раньше, мне кажется, очень важно обратить внимание на это обстоятельство, раньше Трамп звонил сначала Путину, узнавал его позицию, а потом начинал разговор с Киевом, пытаясь убедить Зеленского и его команду в том, что нужно пойти на уступки Москве. Сейчас Трамп принципиально поменял стратегию поведения. Он сначала встречается с Зеленским, а уже потом будет разговаривать с Путиным, если вообще будет. Как мы помним, в Москве ждут телефонного звонка Трампа со времен саммита НАТО в Анкаре. Трамп до сих пор не позвонил. И вот это вот ожидание у телефона, оно политически унизительно, безусловно.
2: После встречи Трампа и Зеленского последний отправился в Сенат. 28 июля сенаторы согласовали законопроект имени Линдси Грэма, тот самый об адских санкциях. Сенат может одобрить законопроект уже на этой неделе, но он вступит в силу не раньше сентября из-за каникул Палаты представителей, говорит американист Александра Филипенко.
4: Этот законопроект не предусматривает немедленные тарифы в отношении стран, которые покупают российские природные ресурсы. Нет, будет решать Дональд Трамп. Санкции до 100%. Решать будет Белый дом. Решать будет Дональд Трамп. Так что это не означает, что автоматически тарифы будут накладываться на Китай, на Индию, на другие страны. Совсем нет. Это дамоклов меч, который подвешивается и который Дональд Трамп в любой момент может опустить. Вот демократы, которые выступают против этого законопроекта, как раз об этом говорят. Им не нравится такая широкая возможность Дональда Трампа пользоваться тарифами. Они не против давления на Россию, но им не нравится, что Дональд Трамп может в любой момент раз по собственному решению решить и ввести тарифы, например, 50%, а может 70%, а может быть 99%.
2: И тем не менее, в сентябре, даже несмотря на недовольство некоторых демократов, голоса за законопроект в Палате представителей явно найдутся, считает американист. Тем временем газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, из-за того, что США не смогли добиться долгосрочного прекращения огня в войне против Ирана, теперь Дональду Трампу нужна хоть какая-то дипломатическая победа перед выборами. Именно поэтому американский президент хочет возобновить переговорный трек по Украине. Однако о духе Анкориджа уже не идет и речи. В Москве неоднократно говорили, что ждут визита американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Но вместо Москвы те, похоже, поедут в Киев. Спецпосланник президента США и бывший советник Белого дома договорились впервые посетить Киев в течение ближайших 2 недель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Сенатор Артем Шейкин разъяснил правила работы детских сим-карт.
6: Самое главное, государство сейчас делает все возможное, чтобы наши дети, все дети в нашей стране, жили в безопасности. И в законе как раз заложен такой механизм, когда родитель или законный представитель может обратиться к сотовому оператору и сказать, что та или иная карта находится у ребенка. В связи с этим у данной сим-карты будет определенный статус, который даст возможность для детей не получать информацию контента 18+. Там, ограничивать звонки с международных номеров. Кроме того, возможно будет установить родительский контроль, и эта функция будет бесплатная для родителей. Также рассмотреть дополнительные меры безопасности для детей, которые пользуются этими сим-картами. Я считаю, что эта функция, она крайне важна с учетом того, что количество мошенничеств, которые сегодня происходят в нашей стране в отношении молодежи, оно растет. И эта мера должна существенно снизить количество преступлений в этой области.
1: Главные новости дня.
2: Дроны заблокировали море. После атак 3 крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. 3 глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще 2 недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
7: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
2: Также из-за массированных атак дронов 2 недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет. Озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
8: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
2: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
9: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
2: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
5: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев о том, что потребности армии в личном составе полностью удовлетворены, и назвал слухи о мобилизации осенью проплаченной пургой врагов.
10: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров. Хочу просто обратить на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
1: На радио Лента. Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Основательница бренда косметики Марина Горшкова обратилась к властям России из-за последствий украинских атак на склады Wildberries.
12: Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1.5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну. То же самое произойдет и с другими селлерами, которые сейчас находятся точно в такой же ситуации. И надо понимать, что новые предприниматели как грибы не вырастут. И мы очень просим сейчас, пожалуйста, обратить на нас внимание. Помогите. Не надо нам даже, может быть, выплачивать какие-то компенсации. Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что эта ситуация, она глобальна, то есть у людей есть семьи, у людей, соответственно, есть работники, да, и это все в конечном итоге, как снежный ком, превратится просто в огромное количество пострадавших людей. И если вы сейчас не вмешаетесь, то эта ситуация будет просто патовой. То есть и в казну перестанут поступать налоги, и, соответственно, большое количество людей окажутся либо без домов, либо там еще без чего-то. То есть здесь очень-очень тяжелая ситуация, в которую нужно вмешаться. Плюс нужно проконтролировать, да, как Wildberries выполняет свои условия относительно своих селлеров. Мы не можем этого сделать. Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть они не выполняют, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят. Пожалуйста, обратите на нас внимание и помогите, вмешайтесь, потому что ситуация реально очень критическая. Очень большое количество людей пострадало сейчас. Мы все находимся в состоянии шока, анабиоза. Мы не понимаем, что делать, куда бросаться там, какие вообще еще инструменты использовать.
1: Радио Лента. Прямая речь.
5: В Рязани дронами вооруженных сил Украины были поражены складские помещения Wildberries, что сразу же нашло отклик у большого количества россиян, хранивших там свой товар.
13: Вот и рязанский Wildberries тоже все. Вы представляете, ребят, сколько людей без работы осталось? А если еще в целом посчитать и в Москве, и в других городах, где Wildberries взорвали. Даже я частично тоже пострадал, потому что я вожу Wildberries на «Газели» иногда. Скорее бы все закончилось, ребята.
14: У нас сегодня опять сгорел товар. 7000 единиц. Город Рязань, склад Wildberries. Я очень прошу распространить, пожалуйста, это видео, потому что нам нужна помощь. Мы очень хотим выйти в бренд, но с учетом всех текущих остатков на складах, нам очень важно их сейчас выбрать и распродать. Да, и мы там снизили цену уже на наборы и хотим, чтобы вы взяли эту продукцию.
15: Помимо того, что склада в Рязани не существует, сейчас идет новость, что компания Wildberries активно ищет склады в Казахстане, чтобы перемещать туда товары. Ребята, откликнитесь, найдите, потому что, по крайней мере, наши товары нужно точно перемещать. Пока они еще целы, пока еще мы что-то можем распродать. Потому что, россияне отказывают Wildberries из-за высоких рисков. Потому что такое не утаишь, откуда идут фуры и прочее. А вот в Казахстане, я думаю, найдутся помещения, куда это все можно временно переместить, сделать такую дислокацию и не полностью всем в минусе быть и не всем прогореть.
16: Сейчас горит новый склад Валбриса в городе Рязань. 1137 товаров у нас там находилось. Ну, сумма, естественно, исчисляется миллионами. У меня один вопрос. Сколько всего останется несгоревшими складов Валберис? И в какие сроки вся эта история вообще будет закончена?
17: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
18: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: СВО закончится, чем будем заниматься? Президент на встрече ко дню ВМФ дал понять, что спецоперация надолго. В метро Новосибирска появился стол приема на контракт. Все больше сведений подтверждают тот факт, что в стране готовится новая волна мобилизации. Особенно это заметно по действиям на местах, говорит юрист Тимофей Васькин.
19: Государственные органы так или иначе проводят административную подготовку к возможной мобилизации. Это и выдача мобилизационных предписаний в невероятно огромных масштабах последние полгода. Это и учения, которые проводились довольно официально под руководством администрации президента по проведению мобилизации. Это и активизировавшийся воинский учет в компаниях и давление на компании со стороны военных комиссариатов. И вот таких вот событий из разных уголков нашей страны приходит очень много. Это значит, что чиновники на местах, они во всяком случае готовятся. Но будет она или не будет, полностью зависит от решения президента.
2: А президент непрозрачно намекает, готов воевать еще долго. Значит, будут нужны люди. Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, сказал, что воевать, может быть, придется еще целое десятилетие. Мол, именно столько может понадобиться для развала Украины. К тому же, по мнению президента, простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось.
20: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
2: Вопрос мобилизации очень беспокоит граждан. В редакцию пришло видео от Михаила, который задается вопросом, почему наверху говорят, что мобилизации не будет. При этом в метро Новосибирска поставили стол для приема граждан на службу по контракту.
21: Метро Новосибирска принимают на контракт.
2: Открытая мобилизация вот уже несколько недель идет в Пензе. Оттуда приходят жалобы на то, что мужчин хватают посреди бела дня на улицах и отвозят в военкоматы, где те под пытками подписывают контракты. Жители поселка Башмакова, это примерно 130 километров от Пензы, даже создали что-то вроде народной дружины для защиты односельчан от вербовщиков. Местные патрулируют поселок, и если видят, как в машину затягивают мужчин, отбивают его от рекрутеров.
3: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
2: Жители Башмаковского района говорят, что местных действительно насильно отправляют на фронт с весны этого года. Поэтому люди скоординировались в чатах, объединились и создали патрули для защиты своих. Местные говорят, что мужчин хватают даже не военные и не представители полиции, а частные лица, так называемые черные рекрутеры, которые получают вознаграждение за каждого доставленного в военкомат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад «Wildberries».
4: Горит склад «Рязань». Привезли поставку, отгружать ее уже некуда. Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прямо в пекло? У меня вопрос.
2: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
22: Горит седьмой склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это уже ежу же, понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Седьмой склад.
2: Сразу после удара по складу «Wildberries» к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
23: Ой, бля. Ой, сразу два, вот.
2: Кроме склада в «Wildberries» беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
24: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно, когда нет кадров вблизи. Всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
2: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Говорят военкоры.
6: Или мобилизация, или вечные контракты. Военкор канал «Прямое», воздействие Z о ротации военнослужащих.
7: Выступил Медведев. Говорит, что в мобилизации нет никакой необходимости. Сказал, что и так достаточно людей заключает контракты. Соврал или нет, узнаем после выборов. У меня другой вопрос. А что с ротацией? Заключаемые контракты так и остались бессрочными. Гражданские, бросившие свои работы, семьи, налаженный быт, воюют по несколько лет, все же рассчитывая вернуться домой. Оставившие мирную жизнь, как им казалось, на измеримый срок, а не до победы в 30-летней войне. И иезуитство позиции в том, что власти считают этих людей профессиональными военными, выбравшими свой жизненный путь. Еще из выступления Медведева. Вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история. Ну, или история, вброшенная врагом. Каково коварство врага? Мелким обманом заполнять штатное расписание вооруженных сил Российской Федерации. Наверное, этот же враг забил весь интернет рекламой про службу в тылу, не штурм, и в армию требуются дегустаторы майонеза.
6: VPN, прокси и искусственный интеллект хотят сделать отягчающими обстоятельствами. Олег Царев об инициативе Следственного комитета.
8: Следком готовит законопроект, который сделает использование искусственного интеллекта, VPN и прокси, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Но сам ведет телеграм-канал, куда без VPN или прокси из России не попасть. Идея с отягчением не выдерживает логики. Отягчающие обстоятельства в уголовном праве – это не просто некий инструмент, который оказался под рукой у преступника, а фактор, который объективно делает преступление заведомо опаснее, чем оно было бы без него. Убить человека шнуром от настольной лампы легче, чем руками. Но шнур не считается орудием преступления, и его использование не становится отягчающим обстоятельством. Это обычный бытовой предмет, которым все пользуются. Этим он и отличается от пистолета, который заведомо опасен. То же самое с VPN, прокси и искусственным интеллектом. Их не приобретают специально для преступления, как пистолет для нападения. Это инструменты, которым пользуются все, в том числе сам Следственный комитет.
6: Кто пошел против Павла Дурова? Военный журналист Анастасия Кашеварова о борьбе с Телеграм.
9: Не верю я, что по Телеграму и Дурову это единоличное решение ФСБ. Наши ребята в спецслужбах и в силовых органах знают, как вербуют и где. То, как работают в МВД, киберполиция и оперативники на местах, то, как работают ФСБ, это такой объем вербовки, подкупа, угроз, вы даже не представляете. Это же не только Телеграм, это все соцсети. И ВК, и Макс, и запрещенные WhatsApp и Instagram, и даже через Яндекс.Такси вербуют. И мне кажется, что спецслужбы специально в доказательные материалы о пособничестве Дурова терроризму подверстали переписку в паблике «Дайвинчик» во ВКонтакте. Тут точно какое-то решение сверху по Дурову. Но от кого и какова цель? Решение не силовое, а политическое. Это критически плохо в нынешней ситуации, когда 5 пальцев должны быть сжаты в кулак, а они между собой не ладят. Это плохо.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные, свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
0: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
10: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял две ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
1: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-то к таге привяжите.
10: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около миллиона человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
5: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
10: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Говорят военкоры.
6: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор «Канал 2 Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
7: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой «Палантир AIP» позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров «Армада» будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем – независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
6: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
11: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное. Остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
6: Нигде и никому не безопасно. Военкор канал 2 майора о нападении на Андрея Черезова.
7: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
14: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемы для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но, тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что, в принципе, если даже, так скажем, там, западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но, тем не менее, он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизировать, так скажем, обстановку.
17: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
16: Конкретика всегда отрезляет.
15: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
16: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
15: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
16: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
15: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
16: Ну да, потому что на выплаты выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
15: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
16: Логисты теряют стабильные маршруты.
15: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
16: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
15: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
16: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
15: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
16: В смысле?
15: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
16: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
15: Так, и что там в цифрах?
16: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
15: Ого! 209 тысяч компаний за три месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
16: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
15: Да ладно? За 90 дней?
16: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
15: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
16: Тут есть три структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
15: И как это бьет по логистике?
16: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
15: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
16: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
15: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
16: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
15: А сейчас этот хребет крошится.
16: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
15: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
16: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
15: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
16: Абсолютно.
15: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
16: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
15: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
16: Чтобы не зависеть от сломанной логистики, покупают

0: Да просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
1: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
0: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
1: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
0: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
1: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
0: О, больная тема.
1: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
0: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
1: И что с ними не так?
0: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
1: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
0: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
1: Протоколы разные.
0: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
1: А принудительная локализация, когда заставляют использовать только местные компоненты?
0: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
1: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
0: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
1: То есть все равно импорт?
0: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
1: А что в других секторах?
0: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
1: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
0: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
1: Замкнутый круг.
0: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
1: Слушай, ну если предприятие зажатое со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
0: Ну да, звучит разумно.
1: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
0: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
1: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
0: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок. А сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
1: 20% – это еще оптимистично сейчас?
0: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
1: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
0: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
1: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которая...

0: которую эти деньги могут принести.
1: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
0: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику, даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
1: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
0: 80% вообще не развиваются.
1: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
0: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
1: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
0: А если такой градообразующий завод встает?
1: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
0: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
1: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
0: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
1: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
0: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
1: И главный вопрос – где дно?
0: Да, что дальше?
1: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
0: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
1: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
0: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий дереиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютно неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Бензиновая оттепель закончилась. Какие ценовые сюрпризы ждут калининградцев в конце лета? Денег на ремонт улиц и домов нет, а на повышение выплат за годовой контракт на СВО есть. Сколько калининградцев погибло и пропало без вести на фронте? Под Калининградом Балтфлот отразил атаку дронов и беспилотных катеров. Каким вызовом готовятся российские военные на фоне переброски военной техники НАТО к Сувалкскому коридору? Итак, власти отчитались, что топливный кризис в регионе официально завершился. Но на отдельных заправках все еще имеются проблемы, вызванные беспрецедентным ажиотажем. 28 июля губернатор сообщил о снятии всех ограничений на АЗС «Лукойл». Теперь можно заправляться и набирать топливо в канистры. С 1 августа планируется снятие аналогичных ограничений на «Сургутнефтегазе». В то же время на заправках «Балтнефть» еще действуют лимиты в 30 литров на бензин и 100 литров на дизель. Когда они будут сняты, глава региона не рассказал. Дескать, обсуждаются графики поставок. Но водители не хлопают в ладоши. Ведь стоимость 95-го бензина на тех же заправках «Лукойл» выросла за месяц почти на 1,5%. И это не предел, предупреждают эксперты. Цены на бензин могут достигнуть критической отметки в 100 рублей, а то и выше. Июньский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Подорожание топлива эксперты отрасли ожидают в конце лета и связывают это со следующими факторами.
4: Каждый год август России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже больше половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя ударами беспилотников. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные НПЗ невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По некоторым оценкам, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
3: В свою очередь, власти Калининградской области пытаются успокоить, мол, рост цен не будет драматичным. Резких скачков Федеральная антимонопольная служба не допустит. И, по правде сказать, звучит сомнительно, учитывая, как перед бензиновым коллапсом и отсутствием топлива в региональном правительстве убеждали, что ситуация под контролем и дефицита не предвидится. Не оправдались надежды и калининградцев с Ломоносова. Как ни прискорбно, но капитальный ремонт улицы Ломоносова опять и снова откладывается. Минимум на 2 года.
4: Проект ремонта улицы Ломоносова в Калининграде уже готов и прошел государственную экспертизу. Он предусматривает строительство тротуаров, освещение, дождевой канализации, заездных карманов и реконструкцию дороги. Однако из-за высокой стоимости работ капремонт пока лишь планируют включить в программу на 2027-2028 годы. И то это произойдет только при наличии финансирования, сообщили в горадминистрации.
3: А между тем, местные жители уже много лет жалуются на отсутствие тротуаров на Ломоносово. По их словам, детям приходится ходить в школу вдоль проезжей части, что с одной стороны очень опасно, а с другой после дождей обочины размывает и машины обдают пешеходов грязью. Кстати, улицу Ломоносова собираются отремонтировать так же давно, как и Киевскую. Но сейчас есть дела поважнее. Деньги, предназначенные для ремонта тротуаров и дорог, уходят на СВО. А если быть точнее, тем, кто соглашается идти воевать с огромным риском для жизни и здоровья.
4: Правительство Калининградской области на 1 000 000 рублей поднимет выплату за годовой контракт на СВО. Выплата будет увеличена для заключивших контракт с Минобороны в августе-декабре 2026 года для прохождения военной службы в полках резерва и войсках беспилотных систем. Кроме того, в число категорий лиц, которые могут заключать такие контракты, включаются и лица без гражданства. Ранее были только иностранцы. Проект постановления за подписью губернатора Алексея Беспрозванных уже опубликован. На военную службу на предложенных условиях с 1 августа по 31 декабря 2026 года смогут поступить также и те, кто находится под стражей в учреждениях УФСН, независимо от статуса, то есть подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный. В январе 2025 года в Калининградской области установили выплату при заключении контракта в 500 тысяч рублей. Таким образом, за полтора года в регионе увеличивают единовременную выплату контрактникам в 5 раз.
3: Нужно сказать, что в российских регионах снова начали поднимать выплаты за контракт после сокращения темпов набора. Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за первые 6 месяцев этого года в армию удалось набрать порядка 200 тысяч человек. А это даже по его официальным заявлениям как минимум на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А статистика и вовсе свидетельствует о падении набора в этом году даже на 20%. Поэтому власти некоторых регионов снова пытаются заманить людей на войну повышением выплат. Помимо Калининградской области, в последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. И это происходит на фоне огромных потерь на фронте.
4: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве потерь в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Таким образом, выяснилось, что как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше.
3: В свою очередь, военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСУ дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
5: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
6: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
3: Между тем, в Калининградской области готовятся отражать атаки противника. Балтийский флот провел учения по защите побережья от современных угроз.
4: На полигоне мобильные огневые группы отработали уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. В стрельбах участвовали автомобильные группы с пулеметами «Утес» и расчеты с АК-74. Сначала военные поражали FPV-дрон, которые имитировали разведывательные и ударные беспилотники. Огонь велся из всех видов оружия. Так оценили, какое оружие лучше справляется с малоразмерными воздушными целями. Затем отработали уничтожение быстроходных катеров-беспилотников, а также отражение атак диверсантов, как подводных, так и тех, кто пытается пробраться к объектам с суши.
3: В Балтфлоте отчитали, что все задачи выполнены. Личный состав подтвердил готовность к обороне. На фоне учений флота и переброски военной техники стран НАТО к Сувалкскому коридору в Калининграде снова собираются проверить систему оповещения. Сирены прозвучат в четверг, 30 июля, с 8:00 до 17:00. Сигнал будет коротким, он продлится не более 10 секунд. Горожан просят не паниковать. Власти уточняют, что никаких действий от калининградцев не требуется. Стоит напомнить, что реальная неучебная тревога из-за угрозы атаки беспилотников в Калининградской области пока только объявлялась 25 мая. Тогда же впервые в регионе вводили беспилотную опасность и план «Ковер» в аэропорту Храброво. До этого и после этого в областном центре проводились лишь плановые технические проверки системы оповещения с кратковременным включением сирен. Например, 4 марта, 25 июня и в другие дни. Словом, регион в тревожном режиме ожидания. И, конечно, лучше заблаговременно готовиться ко всяким чрезвычайным ситуациям, особенно на фоне новой волны мобилизации и продолжения спецоперации на неопределенное количество лет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: лента «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники — это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийска в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Актер Алексей Ярмущик, звезда сериала «Царь ночи», записал обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
10: Владимир Владимирович Путин, здравствуйте. Меня зовут Леша, я актер театра и кино. Я работал в театре у Безрукова 1,5 года. Я снимался в сериале в главной роли. В общем, я очень талантливый актер, это многим известно в моей профессии. В общем, я сейчас не смог заснуть. Я вам хочу сказать, что я каждый день, каждую ночь разговариваю с вами в голове. Как я записываю видео, как я обращаюсь к людям, как я вообще хоть что-либо делаю. И сейчас я лежал, я встал, я не знаю, сколько сейчас времени, 4:30 утра. В общем, я не знаю, что делать. Помогите, спасите меня. Я не могу заснуть. Что делать? Вот все, кто смотрит это видео сейчас, понимают, о чем я. Если я действительно какая-то творческая единица, которая все это время молчала, вот я говорю, я не хочу, чтобы вы были моим президентом. Никогда в жизни. Мне 25 лет. Я не знаю ни одного человека моего сверстника, кто бы вас не боялся, кто бы хотел бы, чтобы вы были моим президентом. Вот я сейчас вспоминаю всех творческих людей, кого там я знаю, кого я видел в интернете. Один шаман против всех иноагентов. Фух, наверное, это лучшее, что я сейчас могу сказать. У меня бьется сердце, у меня захватывает дух. Вы, ребята, вот я самый честный на земле и самый искренний.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты с связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план «Ковер», и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
12: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
11: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские отельеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров. Но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться, а местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
13: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
14: Приехали сегодня в город прогуляться. И, честно говоря, ну, вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережную. Обычно толпы в это время. Просто пусто.
15: Ой, а вот тут это работает, то работает. Тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете? Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
11: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов. И в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
16: Прям над нами летит.
11: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целое десятилетие. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
17: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины, дети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
11: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Военный эксперт Максим Климов рассказал, что несмотря на заявления официальных властей о том, что принудительной мобилизации нет, очевидцы регулярно фиксируют случаи задержания мужчин прямо на улицах.
18: У нас есть загребание людей на улицах, вот просто-напросто. В Москве есть конкретно. У меня видео есть, прочее, по вот этой ситуации. Да, это формально были лица военной полиции, по которым есть очень серьезный вопрос по их очень такому следу. И, собственно говоря, то, что сейчас у нас творится с военной полицией, ну, вызывает кучу вопросов. Ну, как бы, если раньше еще, как бы, там где пересекал, ну, много людей было военной полиции воевавших. И здесь, как бы, мужики были абсолютно адекватны. Даже если там серьезная проверка, ну, типа, вот ситуация, допустим, выезжая, там, выныривая в Запорожском, надо было заехать на направление. И там, собственно говоря, на одном из блоков, там, особо бдительные, вопросов нет, как бы, здесь проверяйте. То есть, товарищ, а у него броник-то новый. то есть не ношенный. То есть а я перед этим офицеру подарили свой. И как бы вопросов нет, проверяйте. То есть, но когда откровенные, но мальчики, которых вот прямо на подиум, вот просто-напросто тактикульные моды вести, и мальчики, которые абсолютно тактически безграмотно действуют, то есть, ну, собственно говоря, это становится массовым явлением, когда этим мальчикам спускают планы по количеству палок, по количеству людей, в том числе людей, которые схапали и отправили в штурмовые части там, и так далее. Вот тут возникает куча вопросов. Очень много вопросов возникает по лицам, которые работают, но я иначе как зонтеркоманды назвать не могу. Это которые работают в тыловой зоне, в том числе в России. Когда почему-то люди замазывают грязью номера, почему-то они ставят поддельные номера на машины и так далее. То есть, я говорю, есть конкретика, четко, ясно. Конкретика в том числе люди довели от гораздо более убойных подробностей на Кузнецкий мост. То есть информация была доведена. И, собственно говоря, я так думаю, что конкретно вот эти вот мрази, которые, они от ответственности не уйдут, если их не завалят.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Российский предприниматель IT-индустрии Герман Клименко о том, что до окончания СВО Telegram не разблокируют, и о трудном выборе его основателя Павла Дурова.
19: Что до окончания СВО никаких обратных процессов, даже, ну, если только какое-то чудо случится, совершенно чудо, не про Telegram я сейчас даже говорю, про очень много разных вопросов, да, там есть частный случай возвращения за иноагентство, да, частный случай, они единичные практически, да, то есть системного возврата к ослаблению тех или иных санкций, наложенных на тех или иных субъектов, юридических или частных лиц, до окончания СВО, на мой взгляд, не будет. Это невозможно по тысяче причин, да, то есть, ну, просто в силу, это как примерно в ковид добиться, чтобы вас там выпускали из дома, да, то есть, ну, добиться можно, да, но это такая себе история, согласитесь, да. Вот. А конкретно про Telegram. Конкретно про Telegram, я думаю, что там проблема сейчас даже больше не в самом Телеграме, да, то есть надо вот понимать. Сам Павел Дуров хвост трубой, еще что-то, но с Францией он сотрудничает. Смотрите, у него там, кстати, уголовное дело никуда не делось, да. Но теперь проблема-то в чем? Мы под санкциями, под всеми мыслимыми европейскими санкциями. 21 сюжет. Он с нами, если вступит в переговоры, мы с ним, он с нами, какая разница? Как только это подтвердится, эта история, да, у него сразу будут фантастические проблемы. Он же хочет все-таки, несмотря на судебный процесс. Я уверен, он как-то там, его юристы наверняка там всю Францию скупили. Давайте так, ну, и хорошо, не скупили, а убедили, да, то есть они пытаются как-то что-то сделать. Там все местные уверены, что он получит срок, но, скорее всего, условный большой штраф. Европа, кстати, большой штрафы не гнушаются, да, то есть вот это делать, и он, кстати, заплатит эти истории. Но другой вопрос, он хочет в Европу зайти как юридическое лицо. И юридическое лицо, которое сотрудничает с Россией, физически невозможно. Поэтому здесь два аспекта. Первый — это наша сторона внутренняя. Оборотная сторона вопроса у Павла, да, она заключается именно исключительно в этой части. Каким образом он с нами будет юридически сотрудничать, да, то есть ему это не позволят. Точнее, если он это будет делать, у него просто выбор. Либо сотрудничать с нами, не сотрудничать с Европой, а если сотрудничать с Европой, ну, какое сотрудничество с нами?
2: Главные новости дня.
20: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростали, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
21: Ребят, всем привет.
1: Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. А у нас огромное количество, более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, ну, как бы каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1.5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные, ну, как бы пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
20: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
1: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что, как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые, как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что, как бы, эта ситуация, она глобальна.
20: В компании Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
1: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть, как бы, они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
20: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам в Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь, косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так, Marketplace рассчитывает обезопасить часть своих мощностей от атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Жительница Краснодарского края заявила, что человек, жестоко и без причины убивший ее мужа, прямо на свадьбе, заключил контракт с Минобороны и уехал на спецоперацию до рассмотрения дела.
21: Моего супруга на нашей собственной свадьбе пырнули ножом в сердце. К нам подошли и сообщили о том, что наши друзья поругались, и они стоят возле летней веранды, где праздновался юбилей. Мы договорились с моим супругом, что я пойду собирать остатки вещей, а он пойдет и приведет их обратно. Он подошел и пытался, ну, забрать своего лучшего друга. И в этот же самый момент выбегает из толпы из-за угла рыжее чудовище по имени Егор Чистяков и ударяет в лицо с кулака лучшему другу моего мужа, Юру. Мой муж Семен, видя это, естественным образом ударяет в лицо в отместку этому мужику. Егор Чистяков забегает за машину, достает из кармана нож и, пробегая мимо толпы, пробегая мимо Юры, его супруги, целится им и ударяет им прямо в сердце моему супругу. Гости юбиляра и Егор Чистяков со своей женушкой направляются в кафе и продолжают трапезу. Уже Росгвардия приехала, показывают пальцами на него и говорят, что это сделал он. Буквально 12 июля он приходит в полицию и сам проходит суд, его направляют в СИЗО. Тем временем мой супруг с 10 числа 9 дней борется за свою жизнь. В эту роковую ночь он потерял около больше 3 литров крови. Его ранят в два важных места в сердце и пробивают легкое. Большая кровопотеря, на фоне этого у него отказывают еще и почки. Хирург борется за всю ночь за его жизнь. Мы направляем его в Красноярск на вертолете. Все это время мы находились рядом с ним. Молились просто каждый день. На протяжении каждого дня мы ходили в церковь, молились, чтобы он выздоровел. 19 июля буквально нам сообщают, что мой супруг скончался. И вот буквально вчера мне присылают фотографии Чистякова, как он в военной форме. Пытается, выставляет в запрещенную сеть Инстаграм фотографии, довольно счастливый. Ну и я получаю информацию от левых источников о том, что он сейчас в Красноярске и ждет отправку на СВО. Мне сказали, что он подписал контракт, он туда отправляется. Мне непонятно, любой может лишить любого жизни и избежать наказания. И я не знаю, смогу я вернуть его обратно, сможем ли мы добиться того, что он вернется обратно сюда, потому что, к сожалению, закон вышел такой, что даже без основного суда человек может подписать контракт и уехать на СВО. Да? Смогу я этого добиться или нет, но я хочу добиться максимальной огласки, хочу, чтобы все максимально об этом говорили, чтобы все видели лицо этого чудовища, и без вашей помощи мне не справиться.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Предприниматели Севастополя записали видеообращение к российским властям, рассказав о том, как им живется при регулярных отключениях света и дефиците бензина в городе.
0: Мы предприниматели Севастополя, и мы сейчас находимся в глубоком кризисе.
5: Работать невозможно, платить приходится за все.
22: У меня гостиница.
23: У меня детский развивающий центр.
24: У меня ресторан.
25: Салон красоты.
26: У меня магазин.
27: Производство. Автосервис.
28: И у всех нас одна беда.
29: В городе неделями нет света. Родители перестали водить детей на развивающие занятия.
30: Без света ресторан – это темный зал с испорченными продуктами.
31: Магазин – это продукты и склад.
32: Салон без света – это закрытая дверь.
33: Мы покупаем себе свет сами.
34: Генератор ест 10 литров в час.
35: У нас самый дорогой бензин и ограничение на заправку канистр.
36: 1000-1200 рублей в час на топливо.
37: А еще аренда, налоги и кредиты.
38: И зарплата людям.
39: В нашем кондитерском цехе работает 223 человека.
40: У меня работает 43 человека.
41: За каждым семья.
42: В основном это мамочки с детьми, у которых есть свои кредиты и обязательства.
43: Мы держим коллективы, работая в минус, из накоплений, которые копили годами.
44: И они заканчиваются.
45: Мы не просим компенсировать убытки. Мы не просим особых условий.
46: Мы просим одного. Дайте бизнесу выжить.
47: Снизьте налог полсента 1%. Закон это позволяет.
48: Временно отмените введенный НДС для малого бизнеса, который, по сути, дополнительный налог с оборудованием.
49: Нужно только решение города.
50: Кредитные каникулы без процентов, как Центробанк рекомендовал Белгороду, Брянску и Курску.
51: Севастополь тоже прифронтовой город.
52: Субсидии на аренду.
53: Помогите сохранить сотрудников. Субсидии в размере МРОТ на каждого. Эта мера уже однажды спасла наш бизнес в ковид.
54: Компенсируйте генераторы и топливо. И дайте заправки для бизнеса без очередей и черного рынка.
55: И главное, помощь всем, кто пострадал. По одному критерию упала выручка. Без списков избранных.
56: Просим вас, услышьте предпринимателей.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
20: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад «Wildberries».
57: Горит склад «Рязань». Привезли поставку, отгружать ее уже нету, да? Написала в техподдержку, а техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
20: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
58: Горит 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не подсчитали остатки сколько у нас горело на остальных складах. И новый удар Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это же ежу же понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Седьмой склад.
20: Сразу после удара по складу о Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
0: Ой, блядь. Ой, сразу два. Вот.
20: Кроме склада в Wildberries беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
1: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорела, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно, когда нет кадров вблизи, всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
20: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Дух Анкориджа в датах и цитатах. Олег Царев о договоренности, которую Соединенные Штаты отрицают.
4: 25 июня 2026 года госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что на Аляске было предложение, а не договоренность. 26 июня Лавров на это ответил, что если одна сторона положила на стол свои предложения, а вторая выразила согласие, то говорить, что согласия не было, получается как-то не очень изящно. 23 июля Рубио повторил, что эти предложения провалились и придется искать новые идеи. 24 июля Лавров снова возразил, теперь уже риторическим вопросом. Насчет того, что анкаридские договоренности провалились, надо понять, кто конкретно провалился. Госсекретарь Соединенных Штатов за месяц дважды публично и однозначно сказал, договоренности не было, она провалилась. МИД России в ответ каждый раз не признает это, а требует прояснить. Зачем ждать результатов от договоренности, существование которой одна из сторон официально отрицает? Зачем вести себя так, что складывается ощущение, что мы цепляемся за неподписанные соглашения?
3: Страна оскотинивается. Анастасия Кашеварова об убийстве ученого и моральном состоянии общества.
5: Два ученых-агрария в середине июля при осмотре опытных полей увидели несколько ребят 8-10 лет, которые катались по посевам. Ученые поступили мудро, попросили телефоны родителей, позвонили им и договорились, что сопроводят детей до института и там передадут взрослым. Но на месте отцы набросились на пожилого ученого и избили его до потери сознания. Его коллегу тоже били, плевали в лицо. Все это отвратительное маргинальное побоище, которое устроили отцы, наблюдали их маленькие дети. Зезин снял побои, написал заявление в полицию. Через 9 дней он умер в больнице от инфаркта. Когда в стране от рук молодых здоровых мужиков, которые приехали на джипах за своими детьми, портившими посевы, погибает ученый, это не бытовуха. Это уже показатель состояния общества. Но мы начинаем падать в моральную дыру оскотинивания. Моральное разложение нужно прекращать. Это задача государственная.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
7: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
6: Угу.
7: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
6: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
7: То есть не было вообще ничего?
6: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
7: Угу.
6: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
7: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
6: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
7: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
6: Ага.
7: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
6: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
7: Распределено.
6: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
7: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
6: О чем именно?
7: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
6: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
7: Это как?
6: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
7: А внутри страны происходит только финальная сборка?
6: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
7: Не в гаражах, судя по всему.
6: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье подсборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
7: А, для электроники?
6: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
7: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
6: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях

0: Войт, код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
1: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятные для американской ракеты цифровой формат.
0: И сколько времени ушло на разработку?
1: Всего 8 месяцев.
0: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
1: Да.
0: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
1: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
0: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
1: Что?
0: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
1: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
0: Давай.
1: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
0: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
1: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
0: Уничтожение крейсера «Москва», например.
1: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
0: 1500?
1: Да. А эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
0: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
1: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
0: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
1: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэйби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
0: Прямо на лодке?
1: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
0: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
1: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
0: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
1: Именно.
0: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
1: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
0: А, то есть не надо никуда везти?
1: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
0: Логично.
1: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
0: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
1: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
0: Ого, это же огромные машины.
1: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод

0: проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
1: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
0: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
1: Заинтриговал. Что за кульминация?
0: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
1: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
0: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
1: Ничего себе!
0: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
1: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
0: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
1: Не успевают делать.
0: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их три.
1: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
0: Верно.
1: Сверхсекретные радары, система управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
0: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
1: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
0: Угу.
1: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
0: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
1: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
0: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
1: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
0: Угу.
1: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
0: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
1: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
0: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
1: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
0: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
1: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
0: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановит. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
1: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
0: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетия. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростали, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
4: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1,5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные, пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
3: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
4: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые нам нужны просто сейчас, эти каникулы. Вы понимаете, что эта ситуация, она глобальна.
3: В компании Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
4: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть они не выполняют, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
3: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь и косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так, Marketplace рассчитывает обезопасить часть своих мощностей от атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин об устойчивой экономической и финансовой системе в России.
6: Позвольте буквально два слова в завершение нашей церемонии и сегодняшней встречи. Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем, что происходит и в стране, и в мире в целом. В какой ситуации находится Россия, какой этап исторически она проходит и проходит достойно. Конечно, сейчас не время и не место для дискуссий, но тем не менее пару вещей скажу. Разумеется, за последние, скажем, 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии, 4-е и 1-е в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается? Главный – в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
2: Главные новости дня.
3: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план «Ковер», и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
7: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала, просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
3: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские отельеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров. Но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться, а местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
8: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто.
9: и все.
8: Вот вам последствия того, что нет бензина.
9: Приехали сегодня в город прогуляться. И, честно говоря, ну, вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережную. Обычно толпы в это время. Просто пусто.
10: Ой, а вот тут это работает, то работает. Тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете? Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
11: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов. И в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
12: Прям над нами летит.
11: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целое десятилетие. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
13: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
11: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину, как налоговики заботятся о людях.
14: Если говорить о вычетах, мы по вашему поручению развиваем систему вычета проактивных, упрощенный порядок. Что это значит? Упрощенный порядок, мне не нужно ничего подтверждать. В качестве примера, такие частые вычеты, как вычеты на здравоохранение, на обучение, на фитнес, мы делаем в проактивном режиме. Это значит, что все, что нужно человеку сделать, это указать счет, на который ему перевести деньги. Все остальное мы заполняем сами. Таким образом, через максимум 4 дня люди получают обратно вычеты по подоходному налогу. Если говорить в целом о всех вычетах, которые реализуются в упрощенном режиме, то мы их оказали уже на 68 миллиардов рублей. Если говорить в целом об имущественных вычетах, которые идут через декларационную кампанию, то тоже мы срок сократили до 20 дней возврата денег. При этом реализовали возвратов уже на сумму больше 325 миллиардов рублей.
2: На радио «Лента» шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Дух Анкориджа в датах и цитатах. Олег Царев о договоренности, которую Соединенные Штаты отрицают.
17: 25 июня 2026 года госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что на Аляске было предложение, а не договоренность. 26 июня Лавров на это ответил, что если одна сторона положила на стол свои предложения, а вторая выразила согласие, то говорить, что согласия не было, получается как-то не очень изящно. 23 июля Рубио повторил, что эти предложения провалились и придется искать новые идеи. 24 июля Лавров снова возразил, теперь уже риторическим вопросом. Насчет того, что анкарические договоренности провалились, надо понять, кто конкретно провалился. Госсекретарь Соединенных Штатов за месяц дважды публично и однозначно сказал, договоренности не было, она провалилась. МИД России в ответ каждый раз не признает это, а требует прояснить. Зачем ждать результатов от договоренности, существование которой одна из сторон официально отрицает? Зачем вести себя так, что складывается ощущение, что мы цепляемся за неподписанные соглашения?
16: Страна оскотинивается. Анастасия Кашеварова об убийстве ученого и моральном состоянии общества.
18: Два ученых-агрария в середине июля при осмотре опытных полей увидели несколько ребят 8-10 лет, которые катались по посевам. Ученые поступили мудро, попросили телефоны родителей, позвонили им и договорились, что сопроводят детей до института и там передадут взрослым. Но на месте отцы набросились на пожилого ученого и избили его до потери сознания. Его коллегу тоже били, плевали в лицо. Все это отвратительное маргинальное побоище, которое устроили отцы, наблюдали их маленькие дети. Зезин снял побои, написал заявление в полицию. Через 9 дней он умер в больнице от инфаркта. Когда в стране от рук молодых здоровых мужиков, которые приехали на джипах за своими детьми, портившими посевы, погибает ученый, это не бытовуха. Это уже показатель состояния общества. Но мы начинаем падать в моральную дыру оскотинивания. Моральное разложение нужно прекращать. Это задача государственная.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
11: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. «Это началось несколько месяцев назад», — говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
19: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
11: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В томских школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
20: Конца и края войны не видно, экономика уходит в рецессию, в кризис, поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала, начинается с 500 рублей в Челябинской области, дальше думаю, что этих областей будет гораздо больше, эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
11: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
21: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией. И
0: всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
3: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
1: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
16: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал 2 «Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
4: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров Armada будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
16: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенока прогнозы к завершению специальной военной операции.
6: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
16: Нигде и никому не безопасно. Военкор канал 2 «Майора» о нападении на Андрея Черезова.
4: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
23: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже некуда. Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
22: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
7: Горит 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Бакальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это уже ежу же, понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. 7-й склад.
22: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
8: Ой, блин. Ой, сразу два, вот.
22: Кроме склада Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
9: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно. Когда нет кадров вблизи, всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
22: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Патриарх всея Руси Кирилл заявил, что рад тому, что священники, отказавшиеся поддерживать его молитву о Святой Руси, покинули Россию.
10: В наше нелегкое время мы особенно молимся о единстве Святой Руси, о том, чтобы рассеяли замыслы тех, кто хочет поколебать это единство внутренними распрями и внешними угрозами. Слова этой молитвы вызывают ненависть в недрах нашего Отечества, той, которой мы и сегодня, да не другие служили. Мы верим, что сила любви сильнее ненависти. Даже мне, некоторые священнослужители, которые уже не в нашей стране, а далече, говорили, что не надо читать этой молитвы, мы кого-то можем обидеть, мы будем неправильно поняты. Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, покинули нас и наверняка никогда не вернется в Россию.
2: У вас, как и у многих, накипело?
12: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
14: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В живописных горах Камеруна скрывается озеро Ниас, которое по праву считается одним из самых опасных водоемов на нашей планете. В середине 80-х годов здесь произошла беспрецедентная лимнологическая катастрофа, которая за считанные минуты уничтожила почти все живое в радиусе 25 километров. Ранним утром озеро внезапно выбросило в атмосферу гигантское облако углекислого газа, которое тяжелым ковром накрыло близлежащие деревни, лишив людей и животных возможности дышать. Эта трагедия унесла жизни более 1500 человек, не оставив жертвам ни единого шанса на спасение, так как невидимый убийца действовал молниеносно и безжалостно. Ученые долгое время не могли понять истинную причину столь масштабного бедствия, пока не выявили уникальную особенность глубоководных озер, расположенных в вулканических кратерах. Озеро Ниас стоит на потухшем вулкане, и из земных недр в его нижние слои на протяжении столетий просачивался магматический углекислый газ, который растворялся в холодной воде под колоссальным давлением. Вода действовала как своеобразная крышка огромной бутылки газировки, удерживая колоссальный объем газа в своих глубинах. В ту роковую ночь, вероятно, из-за оползня или небольшого сейсмического толчка, произошло внезапное перемешивание слоев воды. Огромная масса углекислого газа мгновенно поднялась к поверхности и вырвалась на свободу, вызвав цепную реакцию смерти. Масштаб этого события стал шоком для мировой науки. Власти были вынуждены организовывать масштабную операцию по дегазации озера, установив специальные трубы, которые постоянно выводят излишки газа из глубин на поверхность, чтобы предотвратить повторение такой катастрофы. Однако даже сегодня озеро Ниас остается местом, внушающим первобытный ужас. Местные жители стараются обходить его стороной, а ученые продолжают мониторить концентрацию газов, понимая, насколько хрупким является равновесие в этом природном резервуаре. Озеро продолжает дышать, медленно накапливая смертельный потенциал, и каждый сейсмический датчик здесь — это единственный страж безопасности для всей долины. Озеро Ниас — это жуткое напоминание о том, как природа может превратиться в смертельную ловушку, даже если она выглядит как спокойная гладь горного озера. История этой катастрофы заставляет нас иначе смотреть на геотермальные зоны, где под внешним спокойствием скрываются разрушительные силы, способные стереть с лица земли целые поселения. Мы продолжаем анализировать данные мониторингов и изучать физические процессы лимнологических выбросов, чтобы человечество было готово к любым сюрпризам нашей планеты. Вода, давшая жизнь многим поколениям в один миг, стала источником смерти, показав, что Земля — это живой организм, чье дыхание может быть смертельно опасным для всего окружающего. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
15: Руна дня на 30 июля. Давайте спросим у рун, какой же они нам предскажут день, какую энергию. Итак, у нас выпала руна Ера. Ну, класс. Руна Ера еще и в июле. Это руна урожая. Представляете, как вовремя. Это, знаете, как руна времени, циклы, заслуженный результат и размеренный труд. Эта руна напоминает, все, что посеешь, обязательно даст плоды, но не сразу, да? В этот день важно ощутить ритм роста, понять, что поспешность – это наш враг. Ера всегда учит терпению, потому что результат, над которым вы трудились долго, может, кропотливо, уже созревает. Понимаете? Осталось лишь дождаться вот этой вот подходящей зрелости. И это не день каких-то решительных действий, а все-таки возможность подвести итоги, увидеть, как работает ваша личная вот эта вот созревательная динамика, да? Если в работе, то день благоприятен для завершения каких-то начатых дел и подведения итогов. То есть все усилия, воплощенные в проекты, сейчас собирают урожай. Это признание, может быть, выгода, признание от коллег, да? Это время, когда важно не решать новые задачи, а все-таки упорядочить то, что есть. Может быть, документы, может быть, какие-то графики, связь с партнерами по бизнесу. И если вы трудились над чем-то долго, результаты уже дают о себе знать. Вы это почувствуете. Ера одарит тех, кто не ждал мгновенного успеха, а имел выдержку, терпение, вкладывал труд и энергию последовательно. Здесь важно не торопиться, не прыгать выше головы. То есть результат будет естественным и обоснованным. А вот в отношениях Ера показывает, что плодотворные усилия не прошли даром. Ваше взаимопонимание, эмоциональное сближение – это и будет результатом длительной работы над вашим союзом. И если вы, может быть, некоторое время инвестировали, так сказать, в отношения, то в этот день это вернется в виде какой-то стабильности, может, гармонии. Вот все станет по полочкам, понятно. И одинокие люди, кстати, могут ощутить, что вот устоялась основа для новых встреч. Вот вы готовы, и когда нечего терять и есть чему доверять. Это классное чувство. На этом чувстве вы можете встретить своего человека, понимаете? Но если ранее были ссоры какие-то в отношениях, недоговоренность, то они дадут о себе знать. Здесь важно честно посмотреть, что собрали, прежде чем ждать следующего сезона любви. Понимаете, что сеяли, то и пожнете. По здоровью Ера дает ощущение, опять же, устойчивости. Сейчас вы можете ощутить, как ваше тело благодарит за какой-то регулярный режим, за стабильное питание, сон, движение. То есть, если вы давали телу это все, то и получите вознаграждение. А вот проблемы, запущенные ранее, могут начать тоже проявляться, но это шанс, наконец, с ними справиться. Это время для профилактики, заботы, когда медленные, но последовательные действия дадут 100% результат. Ера всегда благоприятствует оздоровлению через привычки. Это могут быть физические упражнения, режим, отдых, отказ от вредных привычек. Так что день у нас ожидания и сбора урожая. Ера говорит, ваш урожай близок. Не торопитесь пожинать, пока все созреет. Труд, который вложен, обязательно оправдается. Остается только дать ему время. То есть выдержка и терпение в этот день ваше все. Принимайте благодаря и обязательно засеяйте те семена, которые хотели бы прорастить в вашей жизни.
17: На радио Лента. Цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
17: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Военный блогер Александр Арутюнов о том, что российским военным запретили молоко, а у кого найдут, того сразу отправляют в штурмовики.
19: Смех смехом, в прошлом году были на Волчанске у друзей там, вот, и они говорят, там, кофе там, сделали, там, землянки, сидим в этом блиндаже, он говорит, вам с молоком или нет? И что-то за молоко зашла речь, и оказывается, и тот был момент, какое-то время запретили молоко выдавать в подразделение молоко. То ли потому, что оно быстро пропадало, то ли кто-то там научился на базе молока делать какие-то там волшебные смеси, непонятно. Но смысл не в этом, а на складе молоко есть. И девать его куда-то надо. Соломоново решение. Если кто, значит, начпроды, начвещи и так далее, вот этим всем, короче, этим командирам подразделений, если вот будет, если у вас приедут проверяющие на месяц, заметят молоко в штурма. Соломоново решение было, куда деть молоко?
20: Да его запретили.
19: В штурма!
20: Запретили.
19: А для склада надо выдать! Оно на складе есть. В штурма. Почему?
24: Я знаю, что
19: потому что
24: дальше.
19: Больше они некуда, там. Они уже в штурмах.
24: Да.
17: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
15: Бензиновая оттепель закончилась. Какие ценовые сюрпризы ждут калининградцев в конце лета? Денег на ремонт улиц и домов нет, а на повышение выплат за годовой контракт на СВО есть. Сколько калининградцев погибло и пропало без вести на фронте? Под Калининградом Балтфлот отразил атаку дронов и беспилотных катеров. Каким вызовом готовятся российские военные на фоне переброски военной техники НАТО к Сувалкскому коридору? Итак, власти отчитались, что топливный кризис в регионе официально завершился. Но на отдельных заправках все еще имеются проблемы, вызванные беспрецедентным ажиотажем. 28 июля губернатор сообщил о снятии всех ограничений на АЗС «Лукойл». Теперь можно заправляться и набирать топливо в канистры. С 1 августа планируется снятие аналогичных ограничений на «Сургутнефтегазе». В то же время на заправках «Балтнефть» еще действуют лимиты в 30 литров на бензин и 100 литров на дизель. Когда они будут сняты, глава региона не рассказал. Дескать, обсуждаются графики поставок. Но водители не хлопают в ладоши. Ведь стоимость 95-го бензина на тех же заправках «Лукойл» выросла за месяц почти на 1,5%. И это не предел, предупреждают эксперты. Цены на бензин могут достигнуть критической отметки в 100 рублей, а то и выше. Июньский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Подорожание топлива эксперты отрасли ожидают в конце лета и связывают это со следующими факторами.
25: Каждый год август России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже больше половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя ударами беспилотников. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные НПЗ невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По некоторым оценкам, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
15: В свою очередь, власти Калининградской области пытаются успокоить, мол, рост цен не будет драматичным. Резких скачков Федеральная антимонопольная служба не допустит. И, по правде сказать, звучит сомнительно, учитывая, как перед бензиновым коллапсом и отсутствием топлива в региональном правительстве убеждали, что ситуация под контролем и дефицита не предвидится. Не оправдались надежды и калининградцев с Ломоносова. Как ни прискорбно, но капитальный ремонт улицы Ломоносова опять и снова откладывается. Минимум на 2 года.
25: Проект ремонта улицы Ломоносова в Калининграде уже готов и прошел государственную экспертизу. Он предусматривает строительство тротуаров, освещение, дождевой канализации, заездных карманов и реконструкцию дороги. Однако из-за высокой стоимости работ капремонт пока лишь планируют включить в программу на 2027-2028 годы. И то это произойдет только при наличии финансирования, сообщили в горадминистрации.
15: А между тем, местные жители уже много лет жалуются на отсутствие тротуаров на Ломоносово. По их словам, детям приходится ходить в школу вдоль проезжей части, что, с одной стороны, очень опасно, а с другой, после дождей обочины размывает и машины обдают пешеходов грязью. Кстати, улицу Ломоносова собираются отремонтировать так же давно, как и Киевскую. Но сейчас есть дела поважнее. Деньги, предназначенные для ремонта тротуаров и дорог, уходят на СВО. А если быть точнее, тем, кто соглашается идти воевать с огромным риском для жизни и здоровья.
25: Правительство Калининградской области на 1 000 000 рублей поднимет выплату за годовой контракт на СВО. Выплата будет увеличена для заключивших контракт с Минобороны в августе-декабре 2020 года.

0: 6 месяцев этого года в армию удалось набрать порядка 200 тысяч человек. А это даже по его официальным заявлениям как минимум на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А статистика и вовсе свидетельствует о падении набора в этом году даже на 20%. Поэтому власти некоторых регионов снова пытаются заманить людей на войну повышением выплат. Помимо Калининградской области, в последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. И это происходит на фоне огромных потерь на фронте.
1: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве потерь в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Таким образом, выяснилось, что как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше.
0: В свою очередь, военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСУ дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
2: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
3: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
0: Между тем, в Калининградской области готовится отражать атаки противника. Балтийский флот провел учения по защите побережья от современных угроз.
1: На полигоне мобильные огневые группы отработали уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. В стрельбах участвовали автомобильные группы с пулеметами «Утес» и расчеты с АК-74. Сначала военные поражали FPV-дрон, которые имитировали разведывательные и ударные беспилотники. Огонь велся из всех видов оружия. Так оценили, какое оружие лучше справляется с малоразмерными воздушными целями. Затем отработали уничтожение быстроходных катеров-беспилотников, а также отражение атак диверсантов, как подводных, так и тех, кто пытается пробраться к объектам с суши.
0: В Балтфлоте отчитали, что все задачи выполнены. Личный состав подтвердил готовность к обороне. На фоне учений флота и переброски военной техники стран НАТО к Сувалкскому коридору в Калининграде снова собираются проверить систему оповещения. Сирены прозвучат в четверг, 30 июля, с 8:00 до 17:00. Сигнал будет коротким, он продлится не более 10 секунд. Горожан просят не паниковать. Власти уточняют, что никаких действий от калининградцев не требуется. Стоит напомнить, что реально неучебная тревога из-за угрозы атаки беспилотников в Калининградской области пока только объявлялась 25 мая. Тогда же впервые в регионе вводили беспилотную опасность и план «Ковер» в аэропорту Храброво. До этого и после этого в областном центре проводились лишь плановые технические проверки системы оповещения с кратковременным включением сирен. Например, 4 марта, 25 июня и в другие дни. Словом, регион в тревожном режиме ожидания. И, конечно, лучше заблаговременно готовиться ко всяким чрезвычайным ситуациям, особенно на фоне новой волны мобилизации и продолжения спецоперации на неопределенное количество лет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
5: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить

0: для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости Земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники – это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийского в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в TikTok. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Тет-а-тет в Белом доме. Как прошла встреча Трампа с Зеленским в овальном кабинете? Встреча прошла очень хорошо. Мы обсудили множество вопросов. Так Дональд Трамп подвел итоги переговоров с Зеленским. Больше часа президенты говорили о войне, оружии и дипломатии. Но главным итогом встречи, похоже, стали договоренности о системах ПВО «Патриот». Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на их производство на территории Украины. Также Зеленский встретился с ведущими американскими производителями военных технологий и обсуждал совместное сотрудничество. Киев хочет производить на своей территории «Патриот». Американцы, в свою очередь, заинтересованы в технологиях применения и выпуска украинских дронов. Они нужны армии США, в частности, чтобы разблокировать Ормузский пролив. Именно украинские дроновые атаки по территории России в последние месяцы сильно впечатлили Дональда Трампа. Издание Wall Street Journal обращает внимание, что американский президент именно после новостей о серии атак ВСУ по России заметно изменил свое отношение к Украине. Один из чиновников администрации США заявил журналистам: «Трамп любит победителей и все чаще воспринимает Зеленского именно так. И это плохая новость для Кремля», считает политолог Роман Белецкий.
3: Трамп привык делать ставку прежде всего на сильного. Раньше, мне кажется, очень важно обратить внимание на это обстоятельство, раньше Трамп звонил сначала Путину, узнавал его позицию, а потом начинал разговор с Киевом, пытаясь убедить Зеленского и его команду в том, что нужно пойти на уступки Москве. Сейчас Трамп принципиально поменял стратегию поведения. Он сначала встречается с Зеленским, а уже потом будет разговаривать с Путиным, если вообще будет. Как мы помним, в Москве ждут телефонного звонка Трампа со времен саммита НАТО в Анкаре. Трамп до сих пор не позвонил. И вот это вот ожидание у телефона, оно политически унизительно, безусловно.
2: После встречи Трампа и Зеленского последний отправился в Сенат. 28 июля сенаторы согласовали законопроект имени Линдси Грэма, тот самый об адских санкциях. Сенат может одобрить законопроект уже на этой неделе, но он вступит в силу не раньше сентября из-за каникул Палаты представителей, говорит американист Александра Филипенко.
4: Этот законопроект не предусматривает немедленные тарифы в отношении стран, которые покупают российские природные ресурсы. Нет, будет решать Дональд Трамп. Санкции до 100%. Решать будет Белый дом. Решать будет Дональд Трамп. Так что это не означает, что автоматически тарифы будут накладываться на Китай, на Индию, на другие страны. Совсем нет. Это дамоклов меч, который подвешивается и который Дональд Трамп в любой момент может опустить. Вот демократы, которые выступают против этого законопроекта, как раз об этом говорят. Им не нравится такая широкая возможность Дональда Трампа пользоваться тарифами. Они не против давления на Россию, но им не нравится, что Дональд Трамп может в любой момент, раз по собственному решению, решить и ввести тарифы, например, 50%, а может 70%, а может быть 99%.
2: И тем не менее, в сентябре, даже несмотря на недовольство некоторых демократов, голоса за законопроект в Палате представителей явно найдутся, считает американист. Тем временем газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, из-за того, что США не смогли добиться долгосрочного прекращения огня в войне против Ирана, теперь Дональду Трампу нужна хоть какая-то дипломатическая победа перед выборами. Именно поэтому американский президент хочет возобновить переговорный трек по Украине. Однако о духе Анкориджа уже не идет и речи. В Москве неоднократно говорили, что ждут визита американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Но вместо Москвы те, похоже, поедут в Киев. Спецпосланник президента США и бывший советник Белого дома договорились впервые посетить Киев в течение ближайших 2 недель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
5: Сенатор Артем Шейкин разъяснил правила работы детских сим-карт.
6: Самое главное, государство сейчас делает все возможное, чтобы наши дети, все дети в нашей стране, жили в безопасности. И в законе как раз заложен такой механизм, когда родитель или законный представитель может обратиться к сотовому оператору и сказать, что та или иная карта находится у ребенка. В связи с этим у данной сим-карты будет определенный статус, который даст возможность для детей не получать информацию контента 18+. Там, ограничивать звонки с международных номеров. Кроме того, возможно будет установить родительский контроль, и эта функция будет бесплатная для родителей. Также рассмотреть дополнительные меры безопасности для детей, которые пользуются этими сим-картами. Я считаю, что эта функция, она крайне важна с учетом того, что количество мошенничеств, которые сегодня происходят в нашей стране в отношении молодежи, оно растет. И эта мера должна существенно снизить количество преступлений в этой области.
1: Главные новости дня.
2: Дроны заблокировали море. После атак три крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. Три глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще две недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
7: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
2: Также из-за массированных атак дронов две недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
8: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот, я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
2: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход расходы на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
9: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
2: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
5: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев о том, что потребности армии в личном составе полностью удовлетворены, и назвал слухи о мобилизации осенью проплаченной пургой врагов.
10: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров. Хочу просто обратить на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
1: На радио Лента. Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Основательница бренда косметики Марина Горшкова обратилась к властям России из-за последствий украинских атак на склады Wildberries.
12: Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1.5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну. То же самое произойдет и с другими селлерами, которые сейчас находятся точно в такой же ситуации. И надо понимать, что новые предприниматели как грибы не вырастут. И И мы очень просим сейчас, пожалуйста, обратить на нас внимание. Помогите. Не надо нам даже, может быть, выплачивать какие-то компенсации. Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что, как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые, как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что, как бы, эта ситуация, она глобальна, то есть у людей есть семьи, у людей, соответственно, как бы, там есть работники, да, и это все в конечном итоге, как снежный ком, превратится просто в огромное количество пострадавших людей. И если вы сейчас не вмешаетесь, то, как бы, эта ситуация будет просто патовой. То есть и в казну перестанут поступать налоги, и, соответственно, большое количество людей окажутся, ну, как бы, либо без домов, либо там еще без чего-то. То есть здесь очень-очень тяжелая ситуация, в которую нужно вмешаться. Плюс, как бы, нужно проконтролировать, да, как Wildberries выполняет свои условия относительно своих селлеров. Как бы, мы не можем этого сделать. Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть, как бы, они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят. Пожалуйста, обратите на нас внимание и помогите, вмешайтесь, потому что ситуация реально очень критическая. Очень большое количество людей пострадало сейчас. Мы все находимся в состоянии шока, анабиоза. Мы не понимаем, что делать, куда бросаться там, ну, как бы, какие вообще еще инструменты использовать.
1: Радиолента. Прямая речь.
5: В Рязани дронами вооруженных сил Украины были поражены складские помещения Wildberries, что сразу же нашло отклик у большого количества россиян, хранивших там свой товар.
13: Ну вот и рязанский Wildberries тоже все. Вы представляете, ребят, сколько людей без работы осталось? А если еще в целом посчитать и в Москве, и в других городах, где Wildberries взорвали. Даже я частично тоже пострадал, потому что я вожу Wildberries на «Газели» иногда. Скорее бы все закончилось, ребята.
14: У нас сегодня опять сгорел товар. 7000 единиц. Город Рязань, склад Wildberries. Я очень прошу распространить, пожалуйста, это видео, потому что нам нужна помощь. Мы очень хотим выйти в бренд, но с учетом всех текущих остатков на складах, нам очень важно их сейчас выбрать и распродать. Да, и мы там снизили цену уже на наборы и хотим, чтобы вы взяли эту продукцию.
15: Помимо того, что склада в Рязани не существует, сейчас идет новость, что компания Wildberries активно ищет склады в Казахстане, чтобы перемещать туда товары. Ребята, откликнитесь, найдите, потому что, ну, по крайней мере, наши товары нужно точно перемещать. Пока они еще целы, пока еще мы что-то можем распродать. Потому что, ну, россияне отказывают Wildberries из-за высоких рисков. Потому что такое не утаишь, откуда идут фуры и прочее. А вот в Казахстане, я думаю, найдутся помещения, куда это все можно временно переместить, сделать такую дислокацию и не полностью всем в минусе быть и не всем прогореть.
16: Сейчас горит новый склад Wildberries в городе Рязань. 1137 товаров у нас там находилось. Ну, сумма, естественно, исчисляется миллионами. У меня один вопрос. Сколько всего останется не сгоревшими складов Wildberries? И в какие сроки вся эта история вообще будет закончена?
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Солдатская почта.
2: СВО закончится, чем будем заниматься? Президент на встрече ко дню ВМФ дал понять, что спецоперация надолго. В метро Новосибирска появился стол приема на контракт. Все больше сведений подтверждают тот факт, что в стране готовится новая волна мобилизации. Особенно это заметно по действиям на местах, говорит юрист Тимофей Васькин.
17: Государственные органы так или иначе проводят административную подготовку к возможной мобилизации. Это и выдача мобилизационных предписаний в невероятно огромных масштабах последние полгода. Это и учения, которые проводились довольно официально под руководством администрации президента по проведению мобилизации. Это и активизировавшийся воинский учет в компаниях и давление на компании со стороны военных комиссариатов. И вот таких вот событий из разных уголков нашей страны приходит очень много. Это значит, что чиновники на местах, они во всяком случае готовятся. Но будет она или не будет, полностью зависит от решения президента.
2: А президент непрозрачно намекает, готов воевать еще долго. Значит, будут нужны люди. Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, сказал, что воевать, может быть, придется еще целое десятилетие. Мол, именно столько может понадобиться для развала Украины. К тому же, по мнению президента, простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось.
8: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там дети варежки плетут и так далее. И люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
2: Вопрос мобилизации очень беспокоит граждан. В редакцию пришло видео от Михаила, который задается вопросом, почему наверху говорят, что мобилизации не будет. При этом в метро Новосибирска поставили стол для приема граждан на службу по контракту.
18: Метро Новосибирска принимают на контракт.
2: Открытая мобилизация вот уже несколько недель идет в Пензе. Оттуда приходят жалобы на то, что мужчин хватают посреди бела дня на улицах и отвозят в военкоматы, где те под пытками подписывают контракты. Жители поселка Башмакова, это примерно 130 километров от Пензы, даже создали что-то вроде народной дружины для защиты односельчан от вербовщиков. Местные патрулируют поселок, и если видят, как в машину затягивают мужчин, отбивают его от рекрутеров.
19: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь, а?
2: Жители Башмаковского района говорят, что местных действительно насильно отправляют на фронт с весны этого года. Поэтому люди скоординировались в чатах, объединились и создали патрули для защиты своих. Местные говорят, что мужчин хватают даже не военные и не представители полиции, а частные лица, так называемые черные рекрутеры, которые получают вознаграждение за каждого доставленного в военкомат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад «Wildberries».
20: Горит склад «Рязань». Привезли поставку, отгружать ее уже некуда. Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прямо в пекло? У меня вопрос.
2: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
0: Горит 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это же ежу уже понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. 7-й склад.
2: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
21: Ой, бля. Ой, сразу два, вот.
2: Кроме склада в Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
22: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно, когда нет кадров вблизи. Всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
2: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
23: Или мобилизация, или вечные контракты. Военкор-канал «Прямое», «Воздействие Z» о ротации военнослужащих.
24: Выступил Медведев. Говорит, что в мобилизации нет никакой необходимости. Сказал, что и так достаточно людей заключают контракты. Соврал или нет, узнаем после выборов. У меня другой вопрос. А что с ротацией? Заключаемые контракты так и остались бессрочными. Гражданские, бросившие свои работы, семьи, налаженный быт, воюют по несколько лет, все же рассчитывая вернуться домой. Оставившие мирную жизнь, как им казалось, на измеримый срок, а не до победы в 30-летней войне. И иезуитство позиции в том, что власти считают этих людей профессиональными военными, выбравшими свой жизненный путь. Еще из выступления Медведева. Вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом. Каково коварство врага? Мелким обманом заполнять штатное расписание вооруженных сил Российской Федерации. Наверное, этот же враг забил весь интернет рекламой про службу в тылу, не штурм, и в армию требуются дегустаторы майонеза.
23: VPN, прокси и искусственный интеллект хотят сделать отягчающими обстоятельствами. Олег Царев об инициативе Следственного комитета.
3: Следком готовит законопроект, который сделает использование искусственного интеллекта, VPN и прокси, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Но сам ведет телеграм-канал, куда без VPN или прокси из России не попасть. Идея с отягчением не выдерживает логики. Отягчающие обстоятельства в уголовном праве – это не просто некий инструмент, который оказался под рукой у преступника, а фактор, который объективно делает преступление заведомо опаснее, чем оно было бы без него. Убить человека шнуром от настольной лампы легче, чем руками. Но шнур не считается орудием преступления, и его использование не становится отягчающим обстоятельством. Это обычный бытовой предмет, которым все пользуются. Этим он и отличается от пистолета, который заведомо опасен. То же самое с VPN, прокси и искусственным интеллектом. Их не приобретают специально для преступления, как пистолет для нападения. Это инструменты, которым пользуются все, в том числе сам Следственный комитет.
23: Кто пошел против Павла Дурова? Военный журналист Анастасия Кашеварова о борьбе с Телеграм.
4: Не верю я, что по Телеграму и Дурову это единоличное решение ФСБ. Наши ребята в спецслужбах и в силовых органах знают, как вербуют и где. То, как работают в МВД, киберполиция и оперативники на местах, то, как работают ФСБ, это такой объем вербовки, подкупа, угроз, вы даже не представляете. Это же не только Телеграм, это все соцсети. И ВК, и Макс, и запрещенные WhatsApp и Instagram. И даже через Яндекс.Такси вербуют. И мне кажется, что спецслужбы специально в доказательные материалы о пособничестве Дурова терроризму подверстали переписку в паблике «Дайвинчик» во ВКонтакте. Тут точно какое-то решение сверху по Дурову. Но от кого и какова цель? Решение не силовое, а политическое. Это критически плохо в нынешней ситуации, когда 5 пальцев должны быть сжаты в кулак, а они между собой не ладят. Это плохо.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
7: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
6: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
9: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к таге привяжите.
6: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 000 000 человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
5: усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение. Это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
6: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
23: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал 2 «Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
24: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой «Palantir AIP» позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров «Армада» будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем – независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
23: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
10: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
23: Нигде и никому не безопасно. Военкор канал 2 «Майора» о нападении на Андрея Черезова.
24: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов. руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
13: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемы для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но, тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что, в принципе, если даже, так скажем, там, западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но, тем не менее, он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизировать, так скажем, обстановку.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
15: Конкретика всегда отрезляет.
14: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
15: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
14: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
15: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
14: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
15: Ну да, потому что на выплаты выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
14: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
15: Логисты теряют стабильные маршруты.
14: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
15: Ух, бюджет — это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
14: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
15: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
14: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
15: В смысле?
14: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
15: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
14: Так, и что там в цифрах?
15: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч! И это всего за один квартал.
14: Ого! 209 тысяч компаний за три месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
15: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
14: Да ладно? За 90 дней?
15: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
14: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
15: Тут есть три структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
14: И как это бьет по логистике?
15: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
14: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
15: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
14: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
15: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
14: А сейчас этот хребет крошится.
15: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
14: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
15: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
14: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
15: Абсолютно.
14: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
15: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
14: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
15: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
14: Вот. И тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
15: О, да. Я читал и про это.
14: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
15: Так.
14: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
15: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
14: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
15: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
14: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране.

0: были стать просто мощнейшим драйвером роста.
1: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
0: И что с ними не так?
1: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
0: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
1: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
0: Протоколы разные.
1: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
0: А принудительная локализация? Когда заставляют использовать только местные компоненты.
1: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
0: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
1: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
0: То есть все равно импорт?
1: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
0: А что в других секторах?
1: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 23...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Бензиновая оттепель закончилась. Какие ценовые сюрпризы ждут калининградцев в конце лета? Денег на ремонт улиц и домов нет, а на повышение выплат за годовой контракт на СВО есть. Сколько калининградцев погибло и пропало без вести на фронте? Под Калининградом Балтфлот отразил атаку дронов и беспилотных катеров. Каким вызовом готовятся российские военные на фоне переброски военной техники НАТО к Сувалкскому коридору? Итак, власти отчитались, что топливный кризис в регионе официально завершился. Но на отдельных заправках все еще имеются проблемы, вызванные беспрецедентным ажиотажем. 28 июля губернатор сообщил о снятии всех ограничений на АЗС «Лукойл». Теперь можно заправляться и набирать топливо в канистры. С 1 августа планируется снятие аналогичных ограничений на «Сургутнефтегазе». В то же время на заправках «Балтнефть» еще действуют лимиты в 30 литров на бензин и 100 литров на дизель. Когда они будут сняты, глава региона не рассказал. Дескать, обсуждаются графики поставок. Но водители не хлопают в ладоши. Ведь стоимость 95-го бензина на тех же заправках «Лукойл» выросла за месяц почти на 1,5%. И это не предел, предупреждают эксперты. Цены на бензин могут достигнуть критической отметки в 100 рублей, а то и выше. Июньский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Подорожание топлива эксперты отрасли ожидают в конце лета и связывают это со следующими факторами.
4: Каждый год август России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже больше половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя ударами беспилотников. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные НПЗ невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По некоторым оценкам, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
3: В свою очередь, власти Калининградской области пытаются успокоить, мол, рост цен не будет драматичным. Резких скачков Федеральная антимонопольная служба не допустит. И, по правде сказать, звучит сомнительно, учитывая, как перед бензиновым коллапсом и отсутствием топлива в региональном правительстве убеждали, что ситуация под контролем и дефицита не предвидится. Не оправдались надежды и калининградские.

0: Братцев в Ломоносово. Как ни прискорбно, но капитальный ремонт улицы Ломоносова опять и снова откладывается. Минимум на 2 года.
1: Проект ремонта улицы Ломоносова в Калининграде уже готов и прошел государственную экспертизу. Он предусматривает строительство тротуаров, освещение, дождевой канализации, заездных карманов и реконструкцию дороги. Однако из-за высокой стоимости работ капремонт пока лишь планируют включить в программу на 2027-2028 годы. И то это произойдет только при наличии финансирования, сообщили в горадминистрации.
0: А между тем, местные жители уже много лет жалуются на отсутствие тротуаров на Ломоносово. По их словам, детям приходится ходить в школу вдоль проезжей части, что с одной стороны очень опасно, а с другой после дождей обочины размывает и машины обдают пешеходов грязью. Кстати, улицу Ломоносова собираются отремонтировать так же давно, как и Киевскую. Но сейчас есть дела поважнее. Деньги, предназначенные для ремонта тротуаров и дорог, уходят на СВО. А если быть точнее, тем, кто соглашается идти воевать с огромным риском для жизни и здоровья.
1: Правительство Калининградской области на 1 000 000 рублей поднимет выплату за годовой контракт на СВО. Выплата будет увеличена для заключивших контракт с Минобороны в августе-декабре 2026 года для прохождения военной службы в полках резерва и войсках беспилотных систем. Кроме того, в число категорий лиц, которые могут заключать такие контракты, включаются и лица без гражданства. Ранее были только иностранцы. Проект постановления за подписью губернатора Алексея Беспрозванных уже опубликован. На военную службу на предложенных условиях с 1 августа по 31 декабря 2026 года смогут поступить также и те, кто находится под стражей в учреждениях УФСИН, независимо от статуса, то есть подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный. В январе 2025 года в Калининградской области установили выплату при заключении контракта в 500 тысяч рублей. Таким образом, за 1,5 года в регионе увеличивают единовременную выплату контрактникам в 5 раз.
0: Нужно сказать, что в российских регионах снова начали поднимать выплаты за контракт после сокращения темпов набора. Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за первые 6 месяцев этого года в армию удалось набрать порядка 200 тысяч человек. А это даже по его официальным заявлениям как минимум на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А статистика и вовсе свидетельствует о падении набора в этом году даже на 20%. Поэтому власти некоторых регионов снова пытаются заманить людей на войну повышением выплат. Помимо Калининградской области, в последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. И это происходит на фоне огромных потерь на фронте.
1: По оценке Американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве потерь в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Таким образом, выяснилось, что как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше.
0: В свою очередь, военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСУ дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
2: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
3: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
0: Между тем, в Калининградской области готовится отражать атаки противника. Балтийский флот провел учения по защите побережья от современных угроз.
1: На полигоне мобильные огневые группы отработали уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. В стрельбах участвовали автомобильные группы с пулеметами «Утес» и расчеты с АК-74. Сначала военные поражали FPV-дрон, которые имитировали разведывательные и ударные беспилотники. Огонь велся из всех видов оружия. Так оценили, какое оружие лучше справляется с малоразмерными воздушными целями. Затем отработали уничтожение быстроходных катеров-беспилотников, а также отражение атак диверсантов, как подводных, так и тех, кто пытается пробраться к объектам с суши.
0: В Балтфлоте отчитали, что все задачи выполнены. Личный состав подтвердил готовность к обороне. На фоне учений флота и переброски военной техники стран НАТО к Сувалкскому коридору в Калининграде снова собираются проверить систему оповещения. Сирены прозвучат в четверг, 30 июля, с 8:00 до 17:00. Сигнал будет коротким, он продлится не более 10 секунд. Горожан просят не паниковать. Власти уточняют, что никаких действий от калининградцев не требуется. Стоит напомнить, что реальная, неучебная тревога из-за угрозы атаки беспилотников в Калининградской области пока только объявлялась 25 мая. Тогда же впервые в регионе вводили беспилотную опасность и план «Ковер» в аэропорту Храброво. До этого и после этого в областном центре проводились лишь плановые технические проверки системы оповещения с кратковременным включением сирен. Например, 4 марта, 25 июня и в другие дни. Словом, регион в тревожном режиме ожидания. И, конечно, лучше заблаговременно готовиться ко всяким чрезвычайным ситуациям, особенно на фоне новой волны мобилизации и продолжения спецоперации на неопределенное количество лет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг, или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники – это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийска в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Актер Алексей Ярмущик, звезда сериала «Царь ночи», записал обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
8: Владимир Владимирович Путин, здравствуйте. Меня зовут Леша, я актер театра и кино. Я работал в театре у Безрукова 1,5 года. Я снимался в сериале в главной роли. В общем, я очень талантливый актер. Это многим известно в моей профессии. В общем, я сейчас не смог заснуть. Я вам хочу сказать, что я каждый день, каждую ночь разговариваю с вами в голове. Как я записываю видео, как я обращаюсь к людям, как я вообще хоть что-либо делаю. И сейчас я лежал, вот я встал, я не знаю, сколько сейчас времени, 4:30 утра. В общем, я не знаю, что делать. Помогите, спасите меня. Я не могу заснуть. Что делать? Вот все, кто смотрит это видео сейчас, понимают, о чем я. Если я действительно какая-то творческая единица, которая все это время молчала, вот я говорю. Я не хочу, чтобы вы были моим президентом. Никогда в жизни. Мне 25 лет. Я не знаю ни одного человека, моего сверстника, кто бы вас не боялся, кто бы хотел бы, чтобы вы были моим президентом. Вот я сейчас вспоминаю всех творческих людей, кого там я знаю, кого я видел в интернете. Один шаман против всех иноагентов. Фух, наверное, это лучшее, что я сейчас могу сказать. У меня бьется сердце, у меня захватывает дух. Вы, ребята, вот я самый честный на земле и самый искренний.
4: К
9: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план «Ковер», и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
11: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
10: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские отельеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров. Но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться, а местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
12: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
13: Приехали сегодня в город прогуляться. И, честно говоря, ну, вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережную. Обычно толпы в это время. Просто пусто.
14: Ой, а вот тут это работает, то работает. Тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете? Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
10: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов. И в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
15: Прям над нами летит.
10: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целое десятилетие. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
16: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
10: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Военный эксперт Максим Климов рассказал, что несмотря на заявления официальных властей о том, что принудительной мобилизации нет, очевидцы регулярно фиксируют случаи задержания мужчин прямо на улицах.
17: У нас есть загребание людей на улицах, вот просто-напросто. В Москве есть конкретно. У меня видео есть, прочее, по вот этой ситуации. Да, это формально были лица военной полиции, по которым есть очень серьезный вопрос по их очень такому следу. И, собственно говоря, то, что сейчас у нас творится с военной полицией, ну, вызывает кучу вопросов. Ну, как бы, если раньше еще, как бы, там где пересекал, ну, много людей было военной полиции воевавших. И здесь, как бы, мужики были абсолютно адекватны. Даже если там серьезная проверка, ну, типа, вот ситуация, допустим, выезжает, там, выныривает в Запорожском, надо было заехать на направление. И там, собственно говоря, на одном из блоков, там, особо бдительные, вопросов нет, как бы, здесь проверяйте. То есть, товарищ, а у него броник-то новый. То есть не ношенный. То есть, а я перед этим офицеру подарили свой. И как бы вопросов нет, проверяйте. То есть, но когда откровенные, но мальчики, которых вот прямо на подиум, вот просто-напросто тактикульные моды вести, и мальчики, которые абсолютно тактически безграмотно действуют, то есть, ну, собственно говоря, это становится массовым явлением, когда этим мальчикам спускают планы по количеству палок, по количеству людей, в том числе людей, которые схапали и отправили в штурмовые части там и так далее. Вот тут возникает куча вопросов. Очень много вопросов возникает по лицам, которые работают, но я иначе как зонтеркоманду назвать не могу. Это которые работают в тыловой зоне, в том числе в России. Когда почему-то люди замазывают грязью номера, почему-то они поставят поддельные номера на машины и так далее. То есть, я говорю, есть конкретика, четко, ясно. Конкретика в том числе люди довели от гораздо более убойных подробностей на Кузнецкий мост. То есть информация была доведена. И, собственно говоря, я так думаю, что конкретно вот эти вот мрази, которые, они от ответственности не уйдут, если их не завалят.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Российский предприниматель IT-индустрии Герман Клименко о том, что до окончания СВО Telegram не разблокируют, и о трудном выборе его основателя Павла Дурова.
18: Что до окончания СВО никаких обратных процессов, даже, ну, если только какое-то чудо случится, совершенно чудо, не про Telegram я сейчас даже говорю, про очень много разных вопросов, да, там есть частный случай возвращения за иноагентство, да, частный случай, они единичные практически, да, то есть системного возврата к ослаблению тех или иных санкций, наложенных на тех или иных субъектов, юридических или частных лиц, до окончания СВО, на мой взгляд, не будет. Это невозможно по тысяче причин, да, то есть, ну, просто в силу, это как примерно в ковид добиться, чтобы вас там выпускали из дома, да, то есть, ну, добиться можно, да, но это такая себе история, согласитесь, да. Вот. А конкретно про Telegram. Конкретно про Telegram, я думаю, что там проблема сейчас даже больше не в самом Телеграме, да, то есть надо вот понимать. Сам Павел Дуров хвост трубой, еще что-то, но с Францией он сотрудничает. Смотрите, у него там, кстати, уголовное дело никуда не делось, да. Но теперь проблема-то в чем? Мы под санкциями, под всеми мыслимыми европейскими санкциями. 21 сюжет. Он с нами, если вступит в переговоры, мы с ним, он с нами, какая разница? Как только это подтвердится, эта история, да, у него сразу будут фантастические проблемы. Он же хочет все-таки, несмотря на судебный процесс. Я уверен, он как-то там, его юристы наверняка там всю Францию скупили. Давайте так, ну, и хорошо, не скупили, а убедили, да, то есть они пытаются как-то что-то сделать. Там все местные уверены, что он получит срок, но, скорее всего, условный большой штраф. Европа, кстати, большой штрафы не гнушаются, да, то есть вот это делать, и он, кстати, заплатит эти истории. Но другой вопрос, он хочет в Европу зайти как юридическое лицо. И юридическое лицо, которое сотрудничает с Россией, физически невозможно. Поэтому здесь два аспекта. Первый — это наша сторона внутренняя. Оборотная сторона вопроса у Павла, да, она заключается именно исключительно в этой части. Каким образом он с нами будет юридически сотрудничать, да, то есть ему это не позволят. Точнее, если он это будет делать, у него просто выбор. Либо сотрудничать с нами, не сотрудничать с Европой, а если сотрудничать с Европой, ну, какой сотрудничать с нами?
4: Главные новости дня.
19: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. От Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростале, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
20: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1,5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
19: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
20: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые нам нужны просто сейчас, эти каникулы. Вы понимаете, что эта ситуация, она глобальна.
19: В компании Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
20: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть они не выполняют, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
19: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам в Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь, косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так Marketplace рассчитывает обезопасить часть своих мощностей от атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: На Радио Лента. Потеря дня.
22: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
21: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
22: Ж.
1: Жительница Краснодарского края заявила, что человек, жестоко и без причины убивший ее мужа, прямо на свадьбе, заключил контракт с Минобороны и уехал на спецоперацию до рассмотрения дела.
2: Моего супруга на нашей собственной свадьбе пырнули ножом в сердце. К нам подошли и сообщили о том, что наши друзья поругались, и они стоят возле летней веранды, где праздновался юбилей. Мы договорились с моим супругом, что я пойду собирать остатки вещей, а он пойдет и приведет их обратно. Он подошел и пытался, ну, забрать своего лучшего друга. И в этот же самый момент выбегает из толпы из-за угла рыжее чудовище по имени Егор Чистяков и ударяет в лицо с кулака лучшему другу моего мужа Юру. Мой муж Семен, видя это, естественным образом ударяет в лицо в отместку этому мужику. Егор Чистяков забегает за машину, достает из кармана нож и, пробегая мимо толпы, пробегая мимо Юры, его супруги, целится им и ударяет им прямо в сердце моему супругу. Гости юбиляра и Егор Чистяков со своей женушкой направляются в кафе и продолжают трапезу. Уже и Росгвардия приехала, показывают пальцами на него и говорят, что это сделал он. Буквально 12 июля он приходит в полицию и сам проходит суд, его направляют в СИЗО. Тем временем мой супруг с 10 числа 9 дней борется за свою жизнь. В эту роковую ночь он потерял около больше 3 литров крови. Его ранят в два важных места в сердце и пробивают легко. Большая кровопотеря, на фоне этого у него отказывают еще и почки. Хирург борется за всю ночь за его жизнь. Мы направляем его в Красноярск на вертолете. Все это время мы находились рядом с ним. Молились просто каждый день. На протяжении каждого дня мы ходили в церковь, молились, чтобы он выздоровел. 19 июля буквально нам сообщают, что мой супруг скончался. И вот буквально вчера мне присылают фотографии Чистякова, как он в военной форме. Пытается, выставляет в запрещенную сеть Инстаграм фотографии, довольно счастливый. Ну и я получаю информацию от левых источников о том, что он сейчас в Красноярске и ждет отправку на СВО. Мне сказали, что он подписал контракт, он туда отправляется. Мне непонятно, любой может лишить любого жизни и избежать наказания. И я не знаю, смогу я вернуть его обратно, сможем ли мы добиться того, что он вернется обратно сюда, потому что, к сожалению, закон вышел такой, что даже без основного суда человек может подписать контракт и уехать на СВО. Да? Смогу я этого добиться или нет, но я хочу добиться максимальной огласки, хочу, чтобы все максимально об этом говорили, чтобы все видели лицо этого чудовища, и без вашей помощи мне не справиться.
21: Радиолента. Прямая речь.
7: Предприниматели Севастополя записали видеообращение к российским властям, рассказав о том, как им живется при регулярных отключениях света и дефиците бензина в городе.
3: Мы предприниматели Севастополя, и мы сейчас находимся в глубоком кризисе.
23: Работать невозможно, платить приходится за все.
24: У меня гостиница.
25: У меня детский развивающий центр.
26: У меня ресторан.
27: Салон красоты.
28: У меня магазин.
29: Производство.
30: Автосервис. И у всех нас одна беда.
31: В городе неделями нет света. Родители перестали водить детей на развивающие занятия.
32: Без света ресторан – это темный зал с испорченными продуктами.
33: Магазин – это продукты и склад.
34: Салон без света – это закрытая дверь.
35: Мы покупаем себе свет сами.
36: Генератор ест 10 литров в час.
37: У нас самый дорогой бензин и ограничение на заправку в канистр.
38: 1000-1200 рублей в час на топливо.
35: А еще аренда, налоги и кредиты.
39: И зарплата людям. В нашем кондитерском цехе работает 223 человека.
40: У меня работает 43 человека.
41: За каждым семья.
42: В основном это мамочки с детьми, у которых есть свои кредиты и обязательства.
43: Мы держим коллективы, работая в минус, из накоплений, которые копили годами.
44: И они заканчиваются.
45: Мы не просим компенсировать убытки. Мы не просим особых условий.
46: Мы просим одного. Дайте бизнесу выжить.
47: Снизьте налог полсента от 1%. Закон это позволяет.
48: Временно отмените введенный НДС для малого бизнеса, который, по сути, дополнительный налог с оборудованием.
49: Нужно только решение города.
50: Кредитные каникулы без процентов, как Центробанк рекомендовал Белгороду, Брянску и Курску.
51: Севастополь тоже прифронтовой город.
52: Субсидии на аренду.
53: Помогите сохранить сотрудников. Субсидии в размере МРОТ на каждого. Эта мера уже однажды спасла наш бизнес в ковид.
54: Компенсируйте генераторы и топливо. И дайте заправки для бизнеса без очередей и черного рынка.
55: И главное, помощь всем, кто пострадал. По одному критерию – упала выручка. Без списков избранных.
56: Просим вас, услышьте предпринимателей.
21: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
1: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже нету, да? Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
0: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
2: Горит седьмой склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это же ежу уже понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Седьмой склад.
0: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
3: Ой, сразу давай, вот.
0: Кроме склада в Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
4: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно, когда нет кадров вблизи. Всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
0: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
5: Дух Анкориджа в датах и цитатах. Олег Царев о договоренности, которую Соединенные Штаты отрицают.
6: 25 июня 2026 года госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что на Аляске было предложение, а не договоренность. 26 июня Лавров на это ответил, что если одна сторона положила на стол свои предложения, а вторая выразила согласие, то говорить, что согласия не было, получается как-то не очень изящно. 23 июля Рубио повторил, что эти предложения провалились и придется искать новые идеи. 24 июля Лавров снова возразил, теперь уже риторическим вопросом. Насчет того, что анкаридские договоренности провалились, надо понять, кто конкретно провалился. Госсекретарь Соединенных Штатов за месяц дважды публично и однозначно сказал, договоренности не было, она провалилась. МИД России в ответ каждый раз не признает это, а требует прояснить. Зачем ждать результатов от договоренности, существование которой одна из сторон официально отрицает? Зачем вести себя так, что складывается ощущение, что мы цепляемся за неподписанные соглашения?
5: Страна оскотинивается. Анастасия Кашеварова об убийстве ученого и моральном состоянии общества.
7: Два ученых-агрария в середине июля при осмотре опытных полей увидели несколько ребят 8-10 лет, которые катались по посевам. Ученые поступили мудро, попросили телефоны родителей, позвонили им и договорились, что сопроводят детей до института и там передадут взрослым. Но на месте отцы набросились на пожилого ученого и избили его до потери сознания. Его коллегу тоже били, плевали в лицо. Все это отвратительное маргинальное побоище, которое устроили отцы, наблюдали их маленькие дети. Зезин снял побои, написал заявление в полицию. Через 9 дней он умер в больнице от инфаркта. Когда в стране от рук молодых здоровых мужиков, которые приехали на джипах за своими детьми, портившими посевы, погибает ученый, это не бытовуха. Это уже показатель состояния общества. Но мы начинаем падать в моральную дыру оскотинивания. Моральное разложение нужно прекращать. Это задача государственная.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
9: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
8: Угу.
9: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, абсолютно критической.
8: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
9: То есть не было вообще ничего?
8: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
9: Угу.
8: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
9: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
8: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
9: 8 миллионов дронов в год. Это, больше 20 тысяч штук в день.
8: Ага.
9: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
8: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
9: Распределено.
8: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек, они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
9: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
8: О чем именно?
9: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
8: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
9: Это как?
8: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
9: А внутри страны происходит только финальная сборка?
8: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
9: Не в гаражах, судя по всему.
8: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
9: А, для электроники?
8: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
9: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
8: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
9: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
8: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
9: Заканчивались ракеты.
8: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
9: И какое решение?
8: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать советскими радарами.
9: Да ладно.
8: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
9: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
8: Вот-вот.
9: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
8: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
9: И сколько времени ушло на разработку?
8: Всего 8 месяцев.
9: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
8: Да.
9: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
8: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
9: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
8: Что?
9: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
8: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
9: Давай.
8: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
9: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
8: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
9: Уничтожение крейсера «Москва», например.
8: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
9: 1500.
8: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
9: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов. Максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
10: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
9: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
10: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
9: Прямо на лодке?
10: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
9: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
10: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла в формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
9: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
10: Именно.
9: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
10: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты «Мардер» прямо на месте.
9: А, то есть не надо никуда везти?
10: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
9: Логично.
10: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
9: Хорошо, британцы, немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
10: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
9: Ого, это же огромные машины.
10: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
9: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
10: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
9: Заинтриговал. Что за кульминация?
10: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
9: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
10: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
9: Ничего себе!
10: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
9: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
10: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
9: Не успевают делать.
10: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их три.
9: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
10: Верно.
9: Сверхсекретные радары, система управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
10: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
9: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
10: Угу.
9: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
10: Поэтому баллистику можно...

0: и ракеты.
1: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
0: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
1: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили? Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
0: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
1: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
0: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
1: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
0: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
1: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростали, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
4: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1,5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные, пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
3: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики.

0: которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
1: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что эта ситуация, она глобальна.
0: В компании «Wildberries» еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
1: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть они не выполняют, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
0: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь, косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так, Marketplace рассчитывает обезопасность часть своих мощностей от атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин об устойчивой экономической и финансовой системе в России.
4: Позвольте буквально два слова в завершение нашей церемонии и сегодняшней встречи. Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем, что происходит и в стране, и в мире в целом. В какой ситуации находит Россия, какой этап исторически она проходит и проходит достойно. Конечно, сейчас не время и не место для дискуссий, но тем не менее пару вещей скажу. Разумеется, за последние, 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии, 4-е и 1-е в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается? Главный – в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
2: Главные новости дня.
5: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план «Ковер», и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
6: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
5: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские ательеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров, но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться, а местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
7: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
8: Приехали сегодня в город прогуляться. И, честно говоря, ну, вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережная. Обычно толпы в это время. Просто пусто.
9: Ой, а вот тут это работает, тут выйти не можем, искупаться не можем, воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете? Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
5: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов. И в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
10: Прям над нами летит.
5: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целое десятилетие. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
11: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины, дети плетут там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
5: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину, как налоговики заботятся о людях.
12: Если говорить о вычетах, мы по вашему поручению развиваем систему вычетов проактивных, упрощенный порядок. Что это значит? Упрощенный порядок, мне не нужно ничего подтверждать. В качестве примера, такие частые вычеты, как вычеты на здравоохранение, на обучение, на фитнес, мы делаем в проактивном режиме. Это значит, что все, что нужно человеку сделать, это указать счет, на который ему перевести деньги. Все остальное мы заполняем сами. Таким образом, через максимум 4 дня люди получают обратно вычеты по подоходному налогу. А если говорить в целом о всех вычетах, которые реализуются в упрощенном режиме, то мы их оказали уже на 68 миллиардов рублей. Если говорить в целом об имущественных вычетах, которые идут через декларационную кампанию, то тоже мы срок сократили до 20 дней возврата денег. При этом реализовали возвратов уже на сумму больше 325 миллиардов рублей.
2: На радио «Лента». Шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Дух Анкориджа в датах и цитатах. Олег Царев о договоренности, которую Соединенные Штаты отрицают.
14: 25 июня 2026 года госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что на Аляске было предложение, а не договоренность. 26 июня Лавров на это ответил, что если одна сторона положила на стол свои предложения, а вторая выразила согласие, то говорить, что согласия не было, получается как-то не очень изящно. 23 июля Рубио повторил, что эти предложения провалились и придется искать новые идеи. 24 июля Лавров снова возразил, теперь уже риторическим вопросом. Насчет того, что анкаридские договоренности провалились, надо понять, кто конкретно провалился. Госсекретарь Соединенных Штатов за месяц дважды публично и однозначно сказал, договоренности не было, она провалилась. МИД России в ответ каждый раз не признает это, а требует прояснить. Зачем ждать результатов от договоренности, существование которой одна из сторон официально отрицает? Зачем вести себя так, что складывается ощущение, что мы цепляемся за неподписанные соглашения?
5: Страна оскотинивается. Анастасия Кашеварова об убийстве ученого и моральном состоянии общества.
15: Два ученых-агрария в середине июля при осмотре опытных полей увидели несколько ребят 8-10 лет, которые катались по посевам. Ученые поступили мудро, попросили телефоны родителей, позвонили им и договорились, что сопроводят детей до института и там передадут взрослым. Но на месте отцы набросились на пожилого ученого и сбили его до потери сознания. Его коллегу тоже били, плевали в лицо. Все это отвратительное маргинальное побоище, которое устроили отцы, наблюдали их маленькие дети. Зезин снял побои, написал заявление в полицию. Через 9 дней он умер в больнице от инфаркта. Когда в стране от рук молодых здоровых мужиков, которые приехали на джипах за своими детьми, портившими посевы, погибает ученый, это не бытовуха. Это уже показатель состояния общества. Но мы начинаем падать в моральную дыру оскотинивания. Моральное разложение нужно прекращать. Это задача государственная.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. «Это началось несколько месяцев назад», — говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
16: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
0: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В томских школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуковский.
17: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
0: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
18: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
0: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета. И оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
5: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал 2 «Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
20: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров Armada будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
5: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
21: Ряд отставных диванных мыслителей вангуют завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
5: Нигде и никому не безопасно. Военкор «Канал-2 Майора» о нападении на Андрея Черезова.
20: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
1: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже нету, да? Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
0: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
4: Горит седьмой склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не подсчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это же ежу же, понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Седьмой склад.
0: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
22: Ой, блин. Ой, сразу два. Вот.
0: Кроме склада в Wildberries беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
23: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно. Когда нет кадров вблизи, всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
0: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня. «Радио Лента». Прямая речь.
3: Патриарх всея Руси Кирилл заявил, что рад тому, что священники, отказавшиеся поддерживать его молитву о Святой Руси, покинули Россию.
6: В наше нелегкое время мы особенно молимся о единстве Святой Руси, о том, чтобы рассеяли замыслы тех, кто хочет поколебать это единство внутренними разрывами и внешними угрозами. Слова этой молитвы вызывают ненависть в недрах нашего Отечества, той, которую мы и сегодня за другие служили. Мы верим, что сила любви сильнее ненависти. Даже мне, некоторые священнослужители, которые уже не в нашей стране, а далече, говорили, что не надо читать этой молитвы. Мы кого-то можем обидеть, мы будем неправильно поняты. Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, покинули нас и наверняка никогда не вернется в Россию.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
2: «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В живописных горах Камеруна скрывается озеро Ниас, которое по праву считается одним из самых опасных водоемов на нашей планете. В середине 80-х годов здесь произошла беспрецедентная лимнологическая катастрофа, которая за считанные минуты уничтожила почти все живое в радиусе 25 километров. Ранним утром озеро внезапно выбросило в атмосферу гигантское облако углекислого газа, которое тяжелым ковром накрыло близлежащие деревни, лишив людей и животных возможности дышать. Эта трагедия унесла жизни более 1500 человек, не оставив жертвам ни единого шанса на спасение, так как невидимый убийца действовал молниеносно и безжалостно. Ученые долгое время не могли понять истинную причину столь масштабного бедствия, пока не выявили уникальную особенность глубоководных озер, расположенных в вулканических кратерах. Озеро Ниас стоит на потухшем вулкане, и из земных недр в его нижние слои на протяжении столетий просачивался магматический углекислый газ, который растворялся в холодной воде под колоссальным давлением. Вода действовала как своеобразная крышка огромной бутылки газировки, удерживая колоссальный объем газа в своих глубинах. В ту роковую ночь, вероятно, из-за оползня или небольшого сейсмического толчка, произошло внезапное перемешивание слоев воды. Огромная масса углекислого газа мгновенно поднялась к поверхности и вырвалась на свободу, вызвав цепную реакцию смерти. Масштаб этого события стал шоком для мировой науки. Власти были вынуждены организовывать масштабную операцию по дегазации озера, установив специальные трубы, которые постоянно выводят излишки газа из глубин на поверхность, чтобы предотвратить повторение такой катастрофы. Однако даже сегодня озеро Ниас остается местом, внушающим первобытный ужас. Местные жители стараются обходить его стороной, а ученые продолжают мониторить концентрацию газов, понимая, насколько хрупким является равновесие в этом природном резервуаре. Озеро продолжает дышать, медленно накапливая смертельный потенциал, и каждый сейсмический датчик здесь — это единственный страж безопасности для всей долины. Озеро Ниас — это жуткое напоминание о том, как природа может превратиться в смертельную ловушку, даже если она выглядит как спокойная гладь горного озера. История этой катастрофы заставляет нас иначе смотреть на геотермальные зоны, где под внешним спокойствием скрываются разрушительные силы, способные стереть с лица земли целые поселения. Мы продолжаем анализировать данные мониторингов и изучать физические процессы лимнологических выбросов, чтобы человечество было готово к любым сюрпризам нашей планеты. Вода, давшая жизнь многим поколениям, в один миг стала источником смерти, показав, что Земля — это живой организм, чье дыхание может быть смертельно опасным для всего окружающего. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
9: Руна дня на 30 июля. Давайте спросим у рун, какой же они нам предскажут день, какую энергию. Итак, у нас выпала руна Ера. Ну, класс. Руна Ера еще и в июле. Это руна урожая. Представляете, как вовремя? Это, знаете, как руна времени, циклы, заслуженный результат и размеренный труд. Эта руна напоминает: все, что посеешь, обязательно даст плоды, но не сразу, да? В этот день важно ощутить ритм роста, понять, что поспешность – это наш враг. Ера всегда учит терпению, потому что результат, над которым вы трудились долго, может, кропотливо, уже созревает, понимаете? Осталось лишь дождаться вот этой вот подходящей зрелости. И это не день каких-то решительных действий, а все-таки возможность подвести итоги, увидеть, как работает ваша личная вот эта вот созревательная динамика, да? Если в работе, то день благоприятен для завершения каких-то начатых дел и подведения итогов. То есть все усилия, воплощенные в проекты, сейчас собирают урожай. Это признание, может быть, выгода, признание от коллег, да? Это время, когда важно не решать новые задачи, а все-таки упорядочить то, что есть. Может быть, документы, может быть, какие-то графики, связь с партнерами по бизнесу. И если вы трудились над чем-то долго, результаты уже дают о себе знать. Вы это почувствуете. Ера одарит тех, кто не ждал мгновенного успеха, а имел выдержку, терпение, вкладывал труд и энергию последовательно. Здесь важно не торопиться, не прыгать выше головы. То есть результат будет естественным и обоснованным. А вот в отношениях Ера показывает, что плодотворные усилия не прошли даром. Ваше взаимопонимание, эмоциональное сближение – это и будет результатом длительной работы над вашим союзом. И если вы, может быть, некоторое время инвестировали, так сказать, в отношения, то в этот день это вернется в виде какой-то стабильности, может, гармонии. Вот все станет по полочкам, понятно. И одинокие люди, кстати, могут ощутить, что вот устоялась основа для новых встреч. Вот вы готовы, и когда нечего терять и есть чему доверять. Это классное чувство. На этом чувстве вы можете встретить своего человека, понимаете? Но если ранее были ссоры какие-то в отношениях, недоговоренность, то они дадут о себе знать. Здесь важно честно посмотреть, что собрали, прежде чем ждать следующего сезона любви. Понимаете, что сеяли, то и пожнете. По здоровью Ера дает ощущение, опять же, устойчивости. Сейчас вы можете ощутить, как ваше тело благодарит за какой-то регулярный режим, за стабильное питание, сон, движение. То есть, если вы давали телу это все, то и получите вознаграждение. А вот проблемы, запущенные ранее, могут начать тоже проявляться, но это шанс, наконец, с ними справиться. Это время для профилактики, заботы, когда медленные, но последовательные действия дадут 100% результат. Ера всегда благоприятствует оздоровлению через привычки. Это могут быть физические упражнения, режим, отдых, отказ от вредных привычек. Так что день у нас ожидания и сбора урожая. Ера говорит, ваш урожай близок. Не торопитесь пожинать, пока все созреет. Труд, который вложен, обязательно оправдается. Остается только дать ему время. То есть выдержка и терпение в этот день ваше все. Принимайте благодаря и обязательно засевайте те семена, которые хотели бы прорастить в вашей жизни.
2: Радиолента. Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Военный блогер Александр Арутюнов о том, что российским военным запретили молоко, а у кого найдут, того сразу отправляют в штурмовики.
11: Смех смехом, в прошлом году были на Волчанске у друзей там, вот, и они говорят, там, кофе там, сделали, там, землянки, сидим в этом блиндаже, он говорит, вам с молоком или нет? И что-то за молоко зашла речь, и оказывается, и тот был момент, какое-то времени запретили молоко выдавать в подразделение молоко. То ли потому, что оно быстро пропадало, то ли кто-то там научился на базе молока делать какие-то там волшебные смеси, непонятно. Но смысл не в этом, а на складе молоко есть. И девать его куда-то надо. Соломоново решение. А, если кто, значит, начпроды, начвещи и так далее, вот этим всем, короче, этим командирам подразделений, если вот будет, если у вас приедут проверяющие на месяц, заметят молоко в штурма, Соломоново решение было, куда деть молоко?
12: Да его запретили.
11: В штурма!
12: Запретили.
11: А до склада надо выдать! Оно на складе есть. В штурма. Почему?
13: Я знаю,
11: потому что больше
13: они
11: некуда,
13: там.
11: Они уже в штурмах.
13: Да.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
24: Бензиновая оттепель закончилась. Какие ценовые сюрпризы ждут калининградцев в конце лета? Денег на ремонт улиц и домов нет, а на повышение выплат за годовой контракт на СВО есть. Сколько калининградцев погибло и пропало без вести на фронте? Под Калининградом Балтфлот отразил атаку дронов и беспилотных катеров. Каким вызовом готовятся российские военные на фоне переброски военной техники НАТО к Сувалкскому коридору? Итак, власти отчитались, что топливный кризис в регионе официально завершился. Но на отдельных заправках все еще имеются проблемы, вызванные беспрецедентным ажиотажем. 28 июля губернатор сообщил о снятии всех ограничений на АЗС «Лукойл». Теперь можно заправляться и набирать топливо в канистры. С 1 августа планируется снятие аналогичных ограничений на «Сургутнефтегазе». В то же время на заправках «Балтнефти» еще действуют лимиты в 30 литров на бензин и 100 литров на дизель. Когда они будут сняты, глава региона не рассказал. Дескать, обсуждаются графики поставок. Но водители не хлопают в ладоши, ведь стоимость 95-го бензина на тех же заправках «Лукойл» выросла за месяц почти на 1,5%. И это не предел, предупреждают эксперты. Цены на бензин могут достигнуть критической отметки в 100 рублей, а то и выше. Июньский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Подорожание топлива эксперты отрасли ожидают в конце лета и связывают это со следующими факторами.
12: Каждый год август России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже больше половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя ударами беспилотников. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные НПЗ невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По некоторым оценкам, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
24: В свою очередь, власти Калининградской области пытаются успокоить, мол, рост цен не будет драматичным. Резких скачков Федеральная антимонопольная служба не допустит. И, по правде сказать, звучит сомнительно, учитывая, как перед бензиновым коллапсом и отсутствием топлива в региональном правительстве убеждали, что ситуация под контролем и дефицита не предвидится. Не оправдались надежды и калининградцев с Ломоносова. Как ни прискорбно, но капитальный ремонт улицы Ломоносова опять и снова откладывается. Минимум на 2 года.
12: Проект ремонта улицы Ломоносова в Калининграде уже готов и прошел государственную экспертизу. Он предусматривает строительство тротуаров, освещение, дождевой канализации, заездных карманов и реконструкцию дороги. Однако из-за высокой стоимости работ капремонт пока лишь планирует включить в программу на 2027-2028 годы. И то это произойдет только при наличии финансирования, сообщили в горадминистрации.
24: А между тем, местные жители уже много лет жалуются на отсутствие тротуаров на Ломоносово. По их словам, детям приходится ходить в школу вдоль проезжей части, что, с одной стороны, очень опасно, а с другой, после дождей обочины размывает и машины обдают пешеходов грязью. Кстати, улицу Ломоносова собираются отремонтировать так же давно, как и Киевскую. Но сейчас есть дела поважнее. Деньги, предназначенные для ремонта тротуаров и дорог, уходят на СВО. А если быть точнее, тем, кто соглашается идти воевать с огромным риском для жизни и здоровья.
12: Правительство Калининградской области на 1 000 000 рублей поднимет выплату за годовой контракт на СВО. Выплата будет увеличена для заключивших контракт с Минобороны в августе-декабре 2026 года для прохождения военной службы в полках резерва и войсках беспилотных систем. Кроме того, в число категорий лиц, которые могут заключать такие контракты, включаются и лица без гражданства. Ранее были только иностранцы. Проект постановления за подписью губернатора Алексея Беспрозванных уже опубликован. На военную службу на предложенных условиях с 1 августа по 31 декабря 2026 года смогут поступить также и те, кто находится под стражей в учреждениях УФСИН, независимо от статуса, то есть подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный. В январе 2025 года в Калининградской области установили выплату при заключении контракта в 500 тысяч рублей. Таким образом, за 1,5 года в регионе увеличивают единовременную выплату контрактникам в 5 раз.
24: Нужно сказать, что в российских регионах снова начали поднимать выплаты за контракт после сокращения темпов набора. Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за первые 6 месяцев этого года в армию удалось набрать порядка 200 тысяч человек. А это даже по его официальным заявлениям как минимум на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А статистика и вовсе свидетельствует о падении набора в этом году даже на 20%. Поэтому власти некоторых регионов снова пытаются заманить людей на войну повышением выплат. Помимо Калининградской области, в последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. И это происходит на фоне огромных потерь на фронте.
13: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве потерь в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Таким образом, выяснилось, что как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше.
24: В свою очередь, военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСУ дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
14: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
15: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
24: Между тем, в Калининградской области готовится отражать атаки противника. Балтийский флот провел учения по защите побережья от современных угроз.
13: На полигоне мобильные огневые группы отработали уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. В стрельбах участвовали автомобильные группы с пулеметами «Утес» и расчеты с АК-74. Сначала военные поражали FPV-дрон, которые имитировали разведывательные и ударные беспилотники. Огонь велся из всех видов оружия. Так оценили, какое оружие лучше справляется с малоразмерными воздушными целями. Затем отработали уничтожение быстроходных катеров-беспилотников, а также отражение атак диверсантов, как подводных, так и тех, кто пытается пробраться к объектам с суши.
24: В Балтфлоте отчитали, что все задачи выполнены. Личный состав подтвердил готовность к обороне. На фоне учений флота и переброски военной техники стран НАТО к Сувалкскому коридору в Калининграде снова собираются проверить систему оповещения. Сирены прозвучат в четверг, 30 июля, с 8:00 до 17:00. Сигнал будет коротким, он продлится не более 10 секунд. Горожан просят не паниковать. Власти уточняют, что никаких действий от калининградцев не требуется. Стоит напомнить, что реально неучебная тревога из-за угрозы атаки беспилотников в Калининградской области пока только объявлялась 25 мая. Тогда же впервые в регионе вводили беспилотную опасность и план «Ковер» в аэропорту Храброво. До этого и после этого в областном центре проводились лишь плановые технические проверки системы оповещения с кратковременным включением сирен. Например, 4 марта, 25 июня и в другие дни. Словом, регион в тревожном режиме ожидания. И, конечно, лучше заблаговременно готовиться ко всяким чрезвычайным ситуациям, особенно на фоне новой волны мобилизации и продолжения спецоперации на неопределенное количество лет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
16: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат.
10: Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости Земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники — это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают,

0: Помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Тет-а-тет в Белом доме. Как прошла встреча Трампа с Зеленским в овальном кабинете? Встреча прошла очень хорошо. Мы обсудили множество вопросов. Так Дональд Трамп подвел итоги переговоров с Зеленским. Больше часа президенты говорили о войне, оружии и дипломатии. Но главным итогом встречи, похоже, стали договоренности о системах ПВО «Патриот». Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на их производство на территории Украины. Также Зеленский встретился с ведущими американскими производителями военных технологий и обсуждал совместное сотрудничество. Киев хочет производить на своей территории «Патриот». Американцы, в свою очередь, заинтересованы в технологиях применения и выпуска украинских дронов. Они нужны армии США, в частности, чтобы разблокировать Ормузский пролив. Именно украинские дроновые атаки по территории России в последние месяцы сильно впечатлили Дональда Трампа. Издание Wall Street Journal обращает внимание, что американский президент именно после новостей о серии атак ВСУ по России заметно изменил свое отношение к Украине. Один из чиновников администрации США заявил журналистам: «Трамп любит победителей и все чаще воспринимает Зеленского именно так. И это плохая новость для Кремля», считает политолог Роман Белецкий.
3: Трамп привык делать ставку прежде всего на сильного. Раньше, мне кажется, очень важным обратить внимание на это обстоятельство, раньше Трамп звонил сначала Путину, узнавал его позицию, а потом начинал разговор с Киевом, пытаясь убедить Зеленского и его команду в том, что нужно пойти на уступки Москве. Сейчас Трамп принципиально поменял стратегию поведения. Он сначала встречается с Зеленским, а уже потом будет разговаривать с Путиным, если вообще будет. Как мы помним, в Москве ждут телефонного звонка Трампа со времен саммита НАТО в Анкаре. Трамп до сих пор не позвонил. И вот это вот ожидание у телефона, оно политически унизительно, безусловно.
2: После встречи Трампа и Зеленского последний отправился в Сенат. 28 июля сенаторы согласовали законопроект имени Линдси Грэма, тот самый об адских санкциях. Сенат может одобрить законопроект уже на этой неделе, но он вступит в силу не раньше сентября из-за каникул Палаты представителей, говорит американист Александра Филипенко.
4: Этот законопроект не предусматривает немедленные тарифы в отношении стран, которые покупают российские природные ресурсы. Нет, будет решать Дональд Трамп. Санкции до 100%. Решать будет Белый дом. Решать будет...

0: будет Дональд Трамп. Так что это не означает, что автоматически тариф будет накладываться на Китай, на Индию, на другие страны. Совсем нет. Это дамоклов меч, который подвешивается и который Дональд Трамп в любой момент может опустить. Вот демократы, которые выступают против этого законопроекта, как раз об этом говорят. Им не нравится такая широкая возможность Дональда Трампа пользоваться тарифами. Они не против давления на Россию, но им не нравится, что Дональд Трамп может в любой момент раз по собственному решению решить и ввести тарифы, например, 50%, а может 70%, а может быть 99%.
1: И тем не менее, в сентябре, даже несмотря на недовольство некоторых демократов, голоса за законопроект в Палате представителей явно найдутся, считает американист. Тем временем газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, из-за того, что США не смогли добиться долгосрочного прекращения огня в войне против Ирана, теперь Дональду Трампу нужна хоть какая-то дипломатическая победа перед выборами. Именно поэтому американский президент хочет возобновить переговоры. Договорный трек по Украине. Однако о духе Анкориджа уже не идет и речи. В Москве неоднократно говорили, что ждут визита американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Но вместо Москвы те, похоже, поедут в Киев. Спецпосланник президента США и бывший советник Белого дома договорились впервые посетить Киев в течение ближайших 2 недель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Сенатор Артем Шейкин разъяснил правила работы детских сим-карт.
4: Самое главное, государство сейчас делает все возможное, чтобы наши дети, все дети в нашей стране, жили в безопасности. И в законе как раз заложен такой механизм, когда родитель или законный представитель может обратиться к сотовому оператору и сказать, что та или иная карта находится у ребенка. В связи с этим у данной сим-карты будет определенный статус, который даст возможность для детей не получать информацию контента 18+. Там, ограничивать звонки с международных номеров. Кроме того, возможно будет установить родительский контроль, и эта функция будет бесплатная для родителей. Также рассмотреть дополнительные меры безопасности для детей, которые пользуются этими сим-картами. Я считаю, что эта функция, она крайне важна с учетом того, что количество мошенничеств, которые сегодня происходят в нашей стране в отношении молодежи, оно растет. И эта мера должна существенно снизить количество преступлений в этой области.
2: Главные новости дня.
1: Дроны заблокировали море. После атак 3 крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. 3 глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще 2 недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
5: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть по всему, что в принципе может возить в том числе зерно.
1: Также из-за массированных атак дронов 2 недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет. Озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
6: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
1: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
7: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
1: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев о том, что потребности армии в личном составе полностью удовлетворены, и назвал слухи о мобилизации осенью проплаченной пургой врагов.
8: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров. Хочу просто обратить на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
2: На радио Лента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Основательница бренда косметики Марина Горшкова обратилась к властям России из-за последствий украинских атак на склады Wildberries.
11: Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1.5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну. То же самое произойдет и с другими селлерами, которые сейчас находятся точно в такой же ситуации. И надо понимать, что новые предприниматели как грибы не вырастут. И мы очень просим сейчас, пожалуйста, обратить на нас внимание, помогите, не надо нам даже, может быть, выплачивать какие-то компенсации, освободите нас от налогов хотя бы на год, попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты, потому что у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное, у нас тоже есть кредиты, которые нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что эта ситуация, она глобальна, то есть у людей есть семьи, у людей, соответственно, там есть работники, да, и это все в конечном итоге, как снежный ком, превратится просто в огромное количество пострадавших людей. И если вы сейчас не вмешаетесь, то эта ситуация будет просто патовой. То есть и в казну перестанут поступать налоги, и, соответственно, большое количество людей окажутся, либо без домов, либо там еще без чего-то. То есть здесь очень-очень тяжелая ситуация, в которую нужно вмешаться. Плюс нужно проконтролировать, да, как Wildberries выполняет свои условия относительно своих селлеров. Мы не можем этого сделать. Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть они не выполняют, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят. Пожалуйста, обратите на нас внимание и помогите, вмешайтесь, потому что ситуация реально очень критическая. Очень большое количество людей пострадало сейчас. Мы все находимся в состоянии шока, анабиоза, мы не понимаем, что делать, куда бросаться там, какие вообще еще инструменты использовать.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: В Рязани дронами вооруженных сил Украины были поражены складские помещения Wildberries, что сразу же нашло отклик у большого количества россиян, хранивших там свой товар.
12: Вот и рязанский Wildberries тоже все. Вы представляете, ребят, сколько людей без работы осталось? А если еще в целом посчитать и в Москве, и в других городах, где Wildberries взорвали. Даже я частично тоже пострадал, потому что я вожу Wildberries на «Газели» иногда. Скорее бы все закончилось, ребята.
13: У нас сегодня опять сгорел товар. 7000 единиц. Город Рязань, склад Wildberries. Я очень прошу распространить, пожалуйста, это видео, потому что нам нужна помощь. Мы очень хотим выйти в бренд, но с учетом всех текущих остатков на складах, нам очень важно их сейчас выбрать и распродать. Да, мы там снизили цену уже на наборы и хотим, чтобы вы взяли эту продукцию.
14: Помимо того, что склада в Рязани не существует, сейчас идет новость, что компания Wildberries активно ищет склады в Казахстане, чтобы перемещать туда товары. Ребята, откликнитесь, найдите, потому что, по крайней мере, наши товары нужно точно перемещать. Пока они еще целы, пока еще мы что-то можем распродать. Потому что, россияне отказывают Wildberries из-за высоких рисков. Потому что такое не утаишь, откуда идут фуры и прочее. А вот в Казахстане, я думаю, найдутся помещения, куда это все можно временно переместить, сделать такую дислокацию и не полностью всем в минусе быть и не всем прогореть.
15: Сейчас горит новый склад Wildberries в городе Рязань. 1137 товаров у нас там находилось. Сумма, естественно, исчисляется миллионами. У меня один вопрос. Сколько всего останется не сгоревшими складов Wildberries? И в какие сроки вся эта история вообще будет закончена?
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: СВО закончится, чем будем заниматься? Президент на встрече ко дню ВМФ дал понять, что спецоперация надолго. В метро Новосибирска появился стол приема на контракт. Все больше сведений подтверждают тот факт, что в стране готовится новая волна мобилизации. Особенно это заметно по действиям на местах, говорит юрист Тимофей Васькин.
16: Государственные органы так или иначе проводят административную подготовку к возможной мобилизации. Это и выдача мобилизационных предписаний в невероятно огромных масштабах последние полгода. Это и учения, которые проводились довольно официально под руководством администрации президента по проведению мобилизации. Это и активизировавшийся воинский учет в компаниях и давление на компании со стороны военных комиссариатов. И вот таких вот событий из разных уголков нашей страны приходит очень много. Это значит, что чиновники на местах, они во всяком случае готовятся. Но будет она или не будет, полностью зависит от решения президента.
1: А президент непрозрачно намекает, готов воевать еще долго. Значит, будут нужны люди. Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, сказал, что воевать, может быть, придется еще целое десятилетие. Мол, именно столько может понадобиться для развала Украины. К тому же, по мнению президента, простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось.
17: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. И люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
1: Вопрос мобилизации очень беспокоит граждан. В редакцию пришло видео от Михаила, который задается вопросом, почему наверху говорят, что мобилизации не будет. При этом в метро Новосибирска поставили стол для приема граждан на службу по контракту.
18: Метро Новосибирска принимают на контракт.
1: Открытая мобилизация вот уже несколько недель идет в Пензе. Оттуда приходят жалобы на то, что мужчин хватают посреди бела дня на улицах и отвозят в военкоматы, где те под пытками подписывают контракты. Жители поселка Башмакова, это примерно 130 километров от Пензы, даже создали что-то вроде народной дружины для защиты односельчан от вербовщиков. Местные патрулируют поселок, и если видят, как в машину затягивают мужчину, отбивают его от рекрутеров.
19: Ну что творить-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
1: Жители Башмаковского района говорят, что местных действительно насильно отправляют на фронт с весны этого года. Поэтому люди скоординировались в чатах, объединились и создали патрули для защиты своих. Местные говорят, что мужчин хватают даже не военные и не представители полиции, а частные лица, так называемые черные рекрутеры, которые получают вознаграждение за каждого доставленного в военкомат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
20: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже некуда. Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
1: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
21: Горит седьмой склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не подсчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это же ежу же, понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Седьмой склад.
1: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
22: Ой, бля. Ой, сразу два. Вот.
1: Кроме склада в Wildberries беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
23: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно. Когда нет кадров вблизи, всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
1: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
24: Или мобилизация, или вечные контракты. Военкор-канал «Прямое», «Воздействие Z» о ротации военнослужащих.
25: Выступил Медведев. Говорит, что в мобилизации нет никакой необходимости.
0: Сказал, что и так достаточно людей заключают контракты. Соврал или нет, узнаем после выборов. У меня другой вопрос. А что с ротацией? Заключаемые контракты так и остались бессрочными. Гражданские, бросившие свои работы, семьи, налаженный быт, воюют по несколько лет, все же рассчитывая вернуться домой. Оставившие мирную жизнь, как им казалось, на измеримый срок, а не до победы в 30-летней войне. И иезуитство позиции в том, что власти считают этих людей профессиональными военными, выбравшими свой жизненный путь. Еще из выступления Медведева. Вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история. Ну, или история, вброшенная врагом. Каково коварство врага? Мелким обманом заполнять штатное расписание вооруженных сил Российской Федерации. Наверное, этот же враг забил весь интернет рекламой про службу в тылу, не штурм, и в армию требуются дегустаторы майонеза.
24: VPN, прокси и искусственный интеллект хотят сделать отягчающими обстоятельствами. Олег Царев об инициативе Следственного комитета.
4: Следком готовит законопроект, который сделает использование искусственного интеллекта, VPN и прокси, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Но сам ведет телеграм-канал, куда без VPN или прокси из России не попасть. Идея с отягчением не выдерживает логики. Отягчающие обстоятельства в уголовном праве – это не просто некий инструмент, который оказался под рукой у преступника, а фактор, который объективно делает преступление заведомо опаснее, чем оно было бы без него. Убить человека шнуром от настольной лампы легче, чем руками. Но шнур не считается орудием преступления, и его использование не становится отягчающим обстоятельством. Это обычный бытовой предмет, которым все пользуются. Этим он и отличается от пистолета, который заведомо опасен. То же самое с VPN, прокси и искусственным интеллектом. Их не приобретают специально для преступления, как пистолет для нападения. Это инструменты, которым пользуются все, в том числе сам Следственный комитет.
24: Кто пошел против Павла Дурова? Военный журналист Анастасия Кашеварова о борьбе с Телеграм.
5: Не верю я, что по Телеграму и Дурову это единоличное решение ФСБ. Наши ребята в спецслужбах и в силовых органах знают, как вербуют и где. То, как работают в МВД, киберполиция и оперативники на местах, то, как работают ФСБ, это такой объем вербовки, подкупа, угроз, вы даже не представляете. Это же не только Телеграм, это все соцсети. И ВК, и Макс, и запрещенные WhatsApp и Instagram. И даже через Яндекс.Такси вербуют. И мне кажется, что спецслужбы специально в доказательные материалы о пособничестве Дурова терроризму подверстали переписку в паблике «Дайвинчик» во ВКонтакте. Тут точно какое-то решение сверху по Дурову. Но от кого и какова цель? Решение не силовое, а политическое. Это критически плохо в нынешней ситуации, когда 5 пальцев должны быть сжаты в кулак, а они между собой не ладят. Это плохо.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные, свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
7: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. Остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
6: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял две ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
3: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к таге привяжите.
6: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 000 000 человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
8: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
6: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
24: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал «Два майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
0: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой «Палантир AIP» позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров «Армада» будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем – независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
24: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
9: Ряд отставных диванных мыслителей вангуют завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на запад.
24: Нигде и никому не безопасно. Военкор канал 2 майора о нападении на Андрея Черезова.
0: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
12: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемы для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но, тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что, в принципе, если даже, так скажем, там, западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но, тем не менее, он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизировать, так скажем, обстановку.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
14: Конкретика всегда отрезвляет.
13: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
14: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
13: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
14: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
13: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
14: Ну да, потому что на выплаты выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
13: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
14: Логисты теряют стабильные маршруты.
13: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
14: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
13: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
14: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
13: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
14: В смысле?
13: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
14: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
13: Так, и что там в цифрах?
14: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
13: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
14: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
13: Да ладно? За 90 дней?
14: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
13: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
14: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
13: И как это бьет по логистике?
14: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
13: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
14: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
13: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
14: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
13: А сейчас этот хребет крошится.
14: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
15: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
14: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
15: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
14: Абсолютно.
15: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
14: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
15: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
14: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
15: Вот. И тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
14: О, да. Я читал и про это.
15: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
14: Так.
15: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
14: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
15: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
14: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
15: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
14: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
15: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
14: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
15: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
14: О, больная тема.
15: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
14: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
15: И что с ними не так?
14: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
15: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
14: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
15: Протоколы разные.
14: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
15: А принудительная локализация, когда заставляют использовать только местные компоненты?
14: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
15: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
14: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
15: То есть все равно импорт?
14: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
15: А что в других секторах?
14: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
15: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
14: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
15: Замкнутый круг.
14: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
15: Слушай, ну если предприятия зажатые со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
14: Ну да, звучит разумно.
15: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
14: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
15: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
14: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок, а сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
15: 20% – это еще оптимистично сейчас?
14: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
15: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
14: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
15: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести?
14: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
15: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику, даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
14: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
15: 80% вообще не развиваются?
14: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
15: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
14: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
15: А если такой градообразующий завод встает?
14: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
15: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
14: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
15: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
14: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
15: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
14: И главный вопрос – где дно?
15: Да, что дальше?
14: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
15: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
14: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
15: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально

0: заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос, на этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес, нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает, нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно, запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Бензиновая оттепель закончилась. Какие ценовые сюрпризы ждут калининградцев в конце лета? Денег на ремонт улиц и домов нет, а на повышение выплат за годовой контракт на СВО есть. Сколько калининградцев погибло и пропало без вести на фронте? Под Калининградом Балтфлот отразил атаку дронов и беспилотных катеров. Каким вызовом готовятся российские военные на фоне переброски военной техники НАТО к Сувалкскому коридору? Итак, власти отчитались, что топливный кризис в регионе официально завершился. Но на отдельных заправках все еще имеются проблемы, вызванные беспрецедентным ажиотажем. 28 июля губернатор сообщил о снятии всех ограничений на АЗС «Лукойл». Теперь можно заправляться и набирать топливо в канистры. С 1 августа планируется снятие аналогичных ограничений на «Сургутнефтегазе». В то же время на заправках «Балтнефть» еще действуют лимиты в 30 литров на бензин и 100 литров на дизель. Когда они будут сняты, глава региона не рассказал. Дескать, обсуждаются графики поставок. Но водители не хлопают в ладоши. Ведь стоимость 95-го бензина на тех же заправках «Лукойл» выросла за месяц почти на 1,5%. И это не предел, предупреждают эксперты. Цены на бензин могут достигнуть критической отметки в 100 рублей, а то и выше. Июньский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Подорожание топлива эксперты отрасли ожидают в конце лета и связывают это со следующими факторами.
2: Каждый год август России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже больше половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя ударами беспилотников. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные НПЗ невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По некоторым оценкам, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
1: В свою очередь, власти Калининградской области пытаются успокоить, мол, рост цен не будет драматичным. Резких скачков Федеральная антимонопольная служба не допустит. И, по правде сказать, звучит сомнительно, учитывая, как перед бензиновым коллапсом и отсутствием топлива в региональном правительстве убеждали, что ситуация под контролем и дефицита не предвидится. Не оправдались надежды и калининградцев с Ломоносова. Как ни прискорбно, но капитальный ремонт улицы Ломоносова опять и снова откладывается. Минимум на 2 года.
2: Проект ремонта улицы Ломоносова в Калининграде уже готов и прошел государственную экспертизу. Он предусматривает строительство тротуаров, освещение, дождевой канализации, заездных карманов и реконструкцию дороги. Однако из-за высокой стоимости работ капремонт пока лишь планирует включить в программу на 2027-2028 годы. И то это произойдет только при наличии финансирования, сообщили в горадминистрации.
1: А между тем, местные жители уже много лет жалуются на отсутствие тротуаров на Ломоносово. По их словам, детям приходится ходить в школу вдоль проезжей части, что, с одной стороны, очень опасно, а с другой, после дождей обочины размывает и машины обдают пешеходов грязью. Кстати, улицу Ломоносова собираются отремонтировать так же давно, как и Киевскую. Но сейчас есть дела поважнее. Деньги, предназначенные для ремонта тротуаров и дорог, уходят на СВО. А если быть точнее,

0: тем, кто соглашается идти воевать с огромным риском для жизни и здоровья.
1: Правительство Калининградской области на 1 000 000 рублей поднимет выплату за годовой контракт на СВО. Выплата будет увеличена для заключивших контракт с Минобороны в августе-декабре 2026 года для прохождения военной службы в полках резерва и войсках беспилотных систем. Кроме того, в число категорий лиц, которые могут заключать такие контракты, включаются и лица без гражданства. Ранее были только иностранцы. Проект постановления за подписью губернатора Алексея Беспрозванных уже опубликован. На военную службу на предложенных условиях с 1 августа по 31 декабря 2026 года смогут поступить также и те, кто находится под стражей в учреждениях УФСН, независимо от статуса, то есть подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный. В январе 2025 года в Калининградской области установили выплату при заключении контракта в 500 тысяч рублей. Таким образом, за 1.5 года в регионе увеличивают единовременную выплату контрактникам в 5 раз.
0: Нужно сказать, что в российских регионах снова начали поднимать выплаты за контракт после сокращения темпов набора. Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за первые 6 месяцев этого года в армию удалось набрать порядка 200 тысяч человек. А это даже по его официальным заявлениям как минимум на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А статистика и вовсе свидетельствует о падении набора в этом году даже на 20%. Поэтому власти некоторых регионов снова пытаются заманить людей на войну повышением выплат. Помимо Калининградской области, в последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. И это происходит на фоне огромных потерь на фронте.
1: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1.5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве потерь в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Таким образом, выяснилось, что как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше.
0: В свою очередь, военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСУ дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
2: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
3: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
0: Между тем, в Калининградской области готовится отражать атаки противника. Балтийский флот провел учения по защите побережья от современных угроз.
1: На полигоне мобильные огневые группы отработали уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. В стрельбах участвовали автомобильные группы с пулеметами «Утес» и расчеты с АК-74. Сначала военные поражали FPV-дрон, которые имитировали разведывательные и ударные беспилотники. Огонь велся из всех видов оружия. Так оценили, какое оружие лучше справляется с малоразмерными воздушными целями. Затем отработали уничтожение быстроходных катеров-беспилотников, а также отражение атак диверсантов, как подводных, так и тех, кто пытается пробраться к объектам с суши.
0: В Балтфлоте отчитали, что все задачи выполнены. Личный состав подтвердил готовность к обороне. На фоне учений флота и переброски военной техники стран НАТО к Сувалкскому коридору в Калининграде снова собираются проверить систему оповещения. Сирены прозвучат в четверг, 30 июля, с 8:00 до 17:00. Сигнал будет коротким, он продлится не более 10 секунд. Горожан просят не паниковать. Власти уточняют, что никаких действий от калининградцев не требуется. Стоит напомнить, что реально неучебная тревога из-за угрозы атаки беспилотников в Калининградской области пока только объявлялась 25 мая. Тогда же впервые в регионе вводили беспилотную опасность и план «Ковер» в аэропорту Храброво. До этого и после этого в областном центре проводились лишь плановые технические проверки системы оповещения с кратковременным включением сирен. Например, 4 марта, 25 июня и в другие дни. Словом, регион в тревожном режиме ожидания. И, конечно, лучше заблаговременно одновременно готовиться ко всяким чрезвычайным ситуациям, особенно на фоне новой волны мобилизации и продолжения спецоперации на неопределенное количество лет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники — это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийска в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Актер Алексей Ярмущик, звезда сериала «Царь ночи», записал обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
8: Владимир Владимирович Путин, здравствуйте. Меня зовут Леша, я актер театра и кино. Я работал в театре у Безрукова 1,5 года. Я снимался в сериале в главной роли. В общем, я очень талантливый актер. Это многим известно в моей профессии. В общем, я сейчас не смог заснуть. Я вам хочу сказать, что я каждый день, каждую ночь разговариваю с вами в голове. Как я записываю видео, как я обращаюсь к людям, как я вообще хоть что-либо делаю. И сейчас я лежал, вот я встал, я не знаю, сколько сейчас времени, 4:30 утра. В общем, я не знаю, что делать. Помогите, спасите меня. Я не могу заснуть. Что делать? Вот все, кто смотрит это видео сейчас, понимают, о чем я. Если я действительно какая-то творческая единица, которая все это время молчала, вот я говорю. Я не хочу, чтобы вы были моим президентом. Никогда в жизни. Мне 25 лет. Я не знаю ни одного человека, моего сверстника, кто бы вас не боялся, кто бы хотел бы, чтобы вы были моим президентом. Вот я сейчас вспоминаю всех творческих людей, кого там я знаю, кого я видел в интернете. Один шаман против всех иноагентов. Фух, наверное, это лучшее, что я сейчас могу сказать. У меня бьется сердце, у меня захватывает дух. Вы, ребята, вот я самый честный на земле и самый искренний.
4: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план «Ковер», и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
10: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
9: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские отельеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров, но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться, а местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
11: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
12: Приехали сегодня в город прогуляться. И, честно говоря, ну, вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережную. Обычно толпы в это время. Просто пусто.
13: Ой, а вот тут это работает, то работает. Тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете? Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
9: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов. И в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
14: Прям над нами летит.
9: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целое десятилетие. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
15: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
9: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Военный эксперт Максим Климов рассказал, что несмотря на заявления официальных властей о том, что принудительной мобилизации нет, очевидцы регулярно фиксируют случаи задержания мужчин прямо на улицах.
16: У нас есть загребание людей на улицах, вот просто-напросто. В Москве есть конкретно. У меня видео есть, прочее, по вот этой ситуации. Да, это формально были лица военной полиции, по которым есть очень серьезный вопрос по их очень такому следу И, собственно говоря, то, что сейчас у нас творится с военной полицией, ну, вызывает кучу вопросов. Ну, как бы, если раньше еще, как бы, там где пересекал, ну, много людей было в военной полиции воевавших. И здесь, как бы, мужики были абсолютно адекватны. Даже если там серьезная проверка, ну, типа, вот ситуация, допустим, выезжая, там, в Инере, в Запорожском, надо было заехать на направление. И там, собственно говоря, на одном из блоков, там, особо бдительные, вопросов нет, как бы, здесь проверяйте. То есть, товарищ, а у него броник-то новый. То есть не ношенный. То есть, а я перед этим офицеру подарил свой. И как бы вопросов нет, проверяйте. То есть, но когда откровенные, но мальчики, которых вот прямо на подиум, вот просто-напросто тактикульные моды вести, и мальчики, которые абсолютно тактически безграмотно действуют, то есть, ну, собственно говоря, это становится массовым явлением, когда этим мальчикам спускают планы по количеству палок, по количеству людей, в том числе людей, которые схапали и отправили в штурмовые части там и так далее. Вот тут возникает куча вопросов. Очень много вопросов возникает по лицам, которые работают, но я иначе как зонтеркоманду назвать не могу. Это которые работают в тыловой зоне, в том числе в России. Когда почему-то люди замазывают грязью номера, почему-то они поставят поддельные номера на машины и так далее. То есть, я говорю, есть конкретика, четко, ясно. Конкретика в том числе люди довели от гораздо более убойных подробностей на Кузнецкий мост. То есть информация была доведена. И, собственно говоря, я так думаю, что конкретно вот эти вот мрази, которые, они от ответственности не уйдут, если их не завалят.
4: Радио Лента. Прямая речь.
7: Российский предприниматель IT-индустрии Герман Клименко о том, что до окончания СВО «Телеграм» не разблокируют, и о трудном выборе его основателя Павла Дурова.
17: Что до окончания СВО никаких обратных процессов, даже, ну, если только какое-то чудо случится, совершенно чудо, не про Телеграм я сейчас даже говорю, про очень много разных вопросов, да, там есть частный случай возвращения за иноагентство, да, частный случай, они единичные практически, да, то есть системного возврата к ослаблению тех или иных санкций, наложенных на тех или иных субъектов, юридических или частных лиц, до окончания СВО, на мой взгляд, не будет. Это невозможно по тысяче причин, да, то есть, ну, просто в силу, это как примерно в ковид, добиться, чтобы вас там выпускали из дома, да, то есть, ну, добиться можно, да, но это такая себе история, согласитесь, да. Вот. А конкретно про Телеграм. Конкретно про Телеграм, я думаю, что там проблема сейчас даже больше не в самом Телеграме, да, то есть надо вот понимать. Сам Павел Дуров хвост трубой, еще что-то, но с Францией он сотрудничает. Смотрите, у него там, кстати, уголовное дело никуда не делось, да. Но теперь проблема-то в чем? Мы под санкциями, под всеми мысленными европейскими санкциями. 21 сюжет. Он с нами, если вступит в переговоры, мы с ним, он с нами. Какая разница? Как только это подтвердится, эта история, да, у него сразу будут фантастические проблемы. Он же хочет все-таки, несмотря на судебный процесс. Я уверен, он как-то там, его юристы наверняка там всю Францию скупили. Давайте так. Ну, и хорошо, не скупили, а убедили, да. То есть они пытаются как-то что-то сделать. Там все местные уверены, что он получит срок, но, скорее всего, условный большой штраф. Европа, кстати, большой штрафы не гнушаются, да, то есть вот это делать, и он, кстати, заплатит эти истории. Но другой вопрос, он хочет в Европу зайти как юридическое лицо. И юридическое лицо, которое сотрудничает с Россией, физически невозможно. Поэтому здесь два аспекта. Первый — это наша сторона внутренняя. Оборотная сторона вопроса у Павла, да, она заключается именно исключительно в этой части. Каким образом он с нами будет юридически сотрудничать, да, то есть ему это не позволят. Точнее, если он это будет делать, у него просто выбор. Либо сотрудничать с нами, не сотрудничать с Европой, а если сотрудничать с Европой, ну, какой сотрудничать с нами?
4: Главные новости дня.
18: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростале, Каледе, на Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
19: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, ну, как бы каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1.5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные, ну, как бы пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
20: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
19: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что, как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые, как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что, как бы, эта ситуация, она глобальна.
20: В компании Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
19: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть как бы они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
20: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам в Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь и косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так, Marketplace рассчитывает обезопасить часть своих мощностей от атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Жительница Краснодарского края заявила, что человек, жестоко и без причины убивший ее мужа, прямо на свадьбе заключил контракт с Минобороны и уехал на спецоперацию до рассмотрения дела.
21: Моего супруга на нашей собственной свадьбе пырнули ножом в сердце. К нам подошли и сообщили о том, что наши друзья поругались, и они стоят возле летней веранды, где праздновался юбилей. Мы договорились с моим супругом, что я пойду собирать остатки вещей, а он пойдет и приведет их обратно. Он подошел и пытался, ну, забрать своего лучшего друга. И в этот же самый момент выбегает из толпы из-за угла рыжее чудовище по имени Егор Чистяков и ударяет в лицо с кулака лучшему другу моего мужа, Юру. Мой муж Семен, видя это, естественным образом ударяет в лицо в отместку этому мужику. Егор Чистяков забегает за машину, достает из кармана нож и, пробегая мимо толпы, пробегая мимо Юры, его супруги, целится им и ударяет им прямо в сердце моему супругу. Гости юбиляра и Егор Чистяков со своей женушкой направляются в кафе и продолжают трапезу. Уже и Росгвардия приехала, показывают пальцами на него и говорят, что это сделал он. Буквально 12 июля он приходит в полицию и сам проходит суд, его направляют в СИЗО. Тем временем мой супруг с 10 числа 9 дней борется за свою жизнь. В эту роковую ночь он потерял около больше 3 литров крови. Его ранят в два важных места в сердце и пробивают легкое. Большая кровопотеря, на фоне этого у него отказывают еще и почки. Хирург борется за всю ночь за его жизнь. Мы направляем его в Красноярск на вертолете. Все это время мы находились рядом с ним. Молились просто каждый день. На протяжении каждого дня мы ходили в церковь, молились, чтобы он выздоровел. 19 июля буквально нам сообщают, что мой супруг скончался. И вот буквально вчера мне присылают фотографии Чистякова, как он в военной форме, пытается, выставляет в запрещенную сеть Инстаграм фотографии, довольно счастливый. Ну и я получаю информацию от левых источников о том, что он сейчас в Красноярске и ждет отправку на СВО. Мне сказали, что он подписал контракт, он туда отправляется. Мне непонятно, любой может лишить любого жизни и избежать наказания. И я не знаю, смогу я вернуть его обратно, сможем ли мы добиться того, что он вернется обратно сюда, потому что, к сожалению, закон вышел такой, что даже без основного суда человек может подписать контракт и уехать на СВО. Да? Смогу я этого добиться или нет, но я хочу добиться максимальной огласки, хочу, чтобы все максимально об этом говорили, чтобы все видели лицо этого чудовища, и без вашей помощи мне не справиться.
4: Радиолента. Прямая речь.
7: Предприниматели Севастополя записали видеообращение к российским властям, рассказав о том, как им живется при регулярных отключениях света и дефиците бензина в городе.
2: Мы предприниматели Севастополя, и мы сейчас находимся в глубоком кризисе.
3: Работать невозможно, платить приходится за все.
22: У меня гостиница.
23: У меня детский развивающий центр.
24: У меня ресторан.
25: Салон красоты.
26: У меня магазин.
27: Производство. Автосервис.
28: И у всех нас одна беда.
29: В городе неделями нет света. Родители перестали водить детей на развивающие занятия.
30: Без света ресторан – это темный зал с испорченными продуктами.
31: Магазин – это продукты и склад.
32: Салон без света – это закрытая дверь.
33: Мы покупаем себе свет сами.
34: Генератор ест 10 литров в час.
35: У нас самый дорогой бензин и ограничение на заправку в канистр.
36: 1000-1200 рублей в час на топливо.
37: А еще аренда, налоги и кредиты.
38: И зарплата людям. В нашем кондитерском цехе работает 223 человека.
39: У меня работает 43 человека.
40: За каждым семья.
41: В основном это мамочки с детьми, у которых есть свои кредиты и обязательства.
42: Мы держим коллективы, работая в минус, из накоплений, которые копили годами.
43: И они заканчиваются.
44: Мы не просим компенсировать убытки. Мы не просим особых условий.
45: Мы просим одного. Дайте бизнесу выжить.
46: Снизьте налог полцента от 1%. Закон это позволяет.
47: Временно отмените введенный НДС для малого бизнеса, который, по сути, дополнительный налог с оборудованием.
48: Нужно только решение города.
49: Кредитные каникулы без процентов, как Центробанк рекомендовал Белгороду, Брянску и Курску.
50: Севастополь тоже прифронтовой город.
51: Субсидии на аренду.
52: Помогите сохранить сотрудников. Субсидии в размере МРОТ на каждого. Эта мера уже однажды спасла наш бизнес в ковид.
53: Компенсируйте генераторы и топливо. И дайте заправки для бизнеса без очередей и черного рынка.
54: И главное, помощь всем, кто пострадал. По одному критерию упала выручка. Без списков избранных.
55: Просим вас, услышьте предпринимателей.
4: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
20: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад «Wildberries».
56: Горит склад «Рязань». Привезли поставку, отгружать ее уже нету, да? Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
20: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
0: Горит 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это же ежу уже понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. 7-й склад.
20: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
1: Ой, бля. Ой, сразу давай, вот.
20: Кроме склада в Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно, когда нет кадров вблизи. Всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
20: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
3: Дух Анкориджа в датах и цитатах. Олег Царев о договоренности, которую Соединенные Штаты отрицают.
5: 25 июня 2026 года госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что на Аляске было предложение, а не договоренность. 26 июня Лавров на это ответил, что если одна сторона положила на стол свои предложения, а вторая выразила согласие, то говорить, что согласия не было, получается как-то не очень изящно. 23 июля Рубио повторил, что эти предложения провалились и придется искать новые идеи. 24 июля Лавров снова возразил, теперь уже риторическим вопросом. Насчет того, что анкаридские договоренности провалились, надо понять, кто конкретно провалился. Госсекретарь Соединенных Штатов за месяц дважды публично и однозначно сказал, договоренности не было, она провалилась. МИД России в ответ каждый раз не признает это, а требует прояснить. Зачем ждать результатов от договоренности, существование которой одна из сторон официально отрицает? Зачем вести себя так, что складывается ощущение, что мы цепляемся за неподписанные соглашения?
3: Страна оскотинивается. Анастасия Кашеварова об убийстве ученого и моральном состоянии общества.
6: Два ученых-агрария в середине июля при осмотре опытных полей увидели несколько ребят 8-10 лет, которые катались по посевам. Ученые поступили мудро, попросили телефоны родителей, позвонили им
3: и договорились, что сопроводят детей до института и там передадут взрослым. Но на месте отцы набросились на пожилого ученого и избили его до потери сознания. Его коллегу тоже били, плевали в лицо. Все это отвратительное маргинальное побоище, которое устроили отцы, наблюдали их маленькие дети. Зезин снял побои, написал заявление в полицию. Через 9 дней он умер в больнице от инфаркта. Когда в стране от рук молодых здоровых мужиков, которые приехали на джипах за своими детьми, портившими посевы, погибает ученый, это не бытовуха. Это уже показатель состояния общества. Но мы начинаем падать в моральную дыру оскотинивания. Моральное разложение нужно прекращать. Это задача государственная.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы. Собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
8: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
7: Угу.
8: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, абсолютно критической.
7: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
8: То есть не было вообще ничего?
7: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
8: Угу.
7: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
8: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
7: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
8: 8 миллионов дронов в год. Это, больше 20 тысяч штук в день.
7: Ага.
8: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
7: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
8: Распределено.
7: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
8: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
7: О чем именно?
8: О высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
7: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
8: Это как?
7: Смотри, Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
8: А внутри страны происходит только финальная сборка?
7: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
8: Не в гаражах, судя по всему.
7: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
8: А, для электроники?
7: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
8: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
7: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
8: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
7: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
8: Заканчивались ракеты.
7: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
8: И какое решение?
7: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать советскими радарами.
8: Да ладно.
7: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
8: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
7: Вот-вот.
8: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
7: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
8: И сколько времени ушло на разработку?
7: Всего 8 месяцев.
8: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
7: Да.
8: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
7: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
8: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
7: Что?
8: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
7: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
8: Давай.
7: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
8: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
7: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
8: Уничтожение крейсера «Москва», например.
7: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
8: 1500?
7: Да. А эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
8: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. тематику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов. Максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
7: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
8: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
7: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Sea Baby теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
8: Прямо на лодке?
7: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
8: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
7: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла в формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
8: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
7: Именно.
8: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
7: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
8: А, то есть не надо никуда везти?
7: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. Ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
8: Логично.
7: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
8: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого, Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
7: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
8: Ого, это же огромные машины.
7: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
8: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
7: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
8: Заинтриговал. Что за кульминация?
7: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
8: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
7: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
8: Ничего себе!
7: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
8: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
7: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
8: Не успевают делать.
7: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их три.
8: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
7: Верно.
8: Сверхсекретные радары, система управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков PAC-STREM-SE.
7: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to Kill.
8: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
7: Угу.
8: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
7: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
8: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
7: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
8: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
7: Угу.
8: Стоимость перехватчика ПАК-3 около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом снарядном голоде. То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие.

0: ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
1: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
0: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
1: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
0: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростале, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
4: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1,5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные, пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
3: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
4: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что эта ситуация, она глобальна.
3: В компании Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Мария.

0: Горшкова.
1: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть как бы они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
0: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь и косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так, Marketplace рассчитывает обезопасить часть своих мощностей от атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин об устойчивой экономической и финансовой системе в России.
4: Позвольте буквально два слова в завершение нашей церемонии и сегодняшней встречи. Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем, что происходит и в стране, и в мире в целом. В какой ситуации находит Россия, какой этап исторически она проходит и проходит достойно. Конечно, сейчас не время и не место для дискуссий, но тем не менее пару вещей скажу. Разумеется, за последние, скажем, 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии, 4-е и 1-е в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается? Главный – в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
2: Главные новости дня.
0: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план «Ковер», и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
5: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
0: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские отельеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров, но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться. А местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
6: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
7: Приехали сегодня в город прогуляться. И, честно говоря, ну, вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережную. Обычно толпы в это время. Просто пусто.
8: Ой, а вот тут это работает, то работает. Тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете? Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
0: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов. И в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
9: Прям над нами летит.
0: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целое десятилетие. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
10: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
0: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину, как налоговики заботятся о людях.
11: Если говорить о вычетах, мы по вашему поручению развиваем систему вычета проактивных, упрощенный порядок. Что это значит? Упрощенный порядок, мне не нужно ничего подтверждать. В качестве примера, такие частые вычеты, как вычеты на здравоохранение, на обучение, на фитнес, мы делаем в проактивном режиме. Это значит, что все, что нужно человеку сделать, это указать счет, на который ему перевести деньги. Все остальное мы заполняем сами. Таким образом, через максимум 4 дня люди получают обратно вычеты по подоходному налогу. Если говорить в целом о всех вычетах, которые реализуются в упрощенном режиме, то мы их оказали уже на 68 миллиардов рублей. Если говорить в целом об имущественных вычетах, которые идут через декларационную кампанию, то тоже мы срок сократили до 20 дней возврата денег. При этом реализовали возвратов уже на сумму больше 325 миллиардов рублей.
2: На радио «Лента». Шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ.
13: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Дух Анкориджа в датах и цитатах. Олег Царев о договоренности, которую Соединенные Штаты отрицают.
14: 25 июня 2026 года госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что на Аляске было предложение, а не договоренность. 26 июня Лавров на это ответил, что если одна сторона положила на стол свои предложения, а вторая выразила согласие, то говорить, что согласия не было, получается как-то не очень изящно. 23 июля Рубио повторил, что эти предложения провалились и придется искать новые идеи. 24 июля Лавров снова возразил, теперь уже риторическим вопросом. Насчет того, что анкаридские договоренности провалились, надо понять, кто конкретно провалился. Госсекретарь Соединенных Штатов за месяц дважды публично и однозначно сказал, договоренности не было, она провалилась. МИД России в ответ каждый раз не признает это, а требует прояснить. Зачем ждать результатов от договоренности, существование которой одна из сторон официально отрицает? Зачем вести себя так, что складывается ощущение, что мы цепляемся за неподписанные соглашения?
0: Страна оскотинивается. Анастасия Кашеварова об убийстве ученого и моральном состоянии общества.
15: Два ученых-агрария в середине июля при осмотре опытных полей увидели несколько ребят 8-10 лет, которые катались по посевам. Ученые поступили мудро, попросили телефоны родителей, позвонили им и договорились, что сопроводят детей до института и там передадут взрослым. Но на месте отцы набросились на пожилого ученого и избили его до потери сознания. Его коллегу тоже били, плевали в лицо. Все это отвратительное маргинальное побоище, которое устроили отцы, наблюдали их маленькие дети. Зезин снял побои, написал заявление в полицию. Через 9 дней он умер в больнице от инфаркта. Когда в стране от рук молодых здоровых мужиков, которые приехали на джипах за своими детьми, портившими посевы, погибает ученый, это не бытовуха. Это уже показатель состояния общества. Но мы начинаем падать в моральную дыру оскотинивания. Моральное разложение нужно прекращать. Это задача государственная.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. «Это началось несколько месяцев назад», — говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
16: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
0: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В томских школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуковский.
17: Конца и края войны не видно, экономика уходит в рецессию, в кризис, поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала, начинается с 500 рублей в Челябинской области, дальше думаю, что этих областей будет гораздо больше, эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
0: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
18: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
0: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. в личном своем деле. Обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
20: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал 2 «Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
21: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров Armada будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
20: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котинок о прогнозах завершения специальной военной операции.
22: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
20: Нигде и никому не безопасно. Военкор канал 2 «Майора» о нападении на Андрея Черезова.
21: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
4: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
5: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже некуда. Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прямо в пекло? У меня вопрос.
4: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
23: Горит седьмой склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Бакальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это уже ежу, уже понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Седьмой склад.
4: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
24: Ой, блин. Ой, сразу два. Вот.
4: Кроме склада в Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
25: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно, когда нет кадров вблизи. Всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
4: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников.
13: прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Патриарх всей Руси Кирилл заявил, что рад тому, что священники, отказавшиеся поддерживать его молитву о Святой Руси, покинули Россию.
6: Наше нелегкое время мы особенно молимся о единстве Святой Руси, о том, чтобы рассеяли замыслы тех, кто хочет поколебать это единство внутренними распрями и внешними угрозами. Слова этой молитвы вызывают ненависть в недрах нашего Отечества, той, которой мы и сегодня за ней другие служили. Но мы верим, что сила любви сильнее ненависти. Даже мне, некоторые священнослужители, которые уже не в нашей стране, а далече, говорили, что не надо читать этой молитвы, мы кого-то можем обидеть, мы будем неправильно поняты. Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, покинули нас и наверняка никогда не вернется в Россию.
13: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
13: «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В живописных горах Камеруна скрывается озеро Ниас, которое по праву считается одним из самых опасных водоемов на нашей планете. В середине 80-х годов здесь произошла беспрецедентная лимнологическая катастрофа, которая за считанные минуты уничтожила почти все живое в радиусе 25 километров. Ранним утром озеро внезапно выбросило в атмосферу гигантское облако углекислого газа, которое тяжелым ковром накрыло близлежащие деревни, лишив людей и животных возможности дышать. Эта трагедия унесла жизни более 1500 человек, не оставив жертвам ни единого шанса на спасение, так как невидимый убийца действовал молниеносно и безжалостно. Ученые долгое время не могли понять истинную причину столь масштабного бедствия, пока не выявили уникальную особенность глубоководных озер, расположенных в вулканических кратерах. Озеро Ниас стоит на потухшем вулкане, и из земных недр в его нижние слои на протяжении столетий просачивался магматический углекислый газ, который растворялся в холодной воде под колоссальным давлением. Вода действовала как своеобразная крышка огромной бутылки газировки, удерживая колоссальный объем газа в своих глубинах. В ту роковую ночь, вероятно, из-за оползня или небольшого сейсмического толчка, произошло внезапное перемешивание слоев воды. Огромная масса углекислого газа мгновенно поднялась к поверхности и вырвалась на свободу, вызвав цепную реакцию смерти. Масштаб этого события стал шоком для мировой науки. Власти были вынуждены организовывать масштабную операцию по дегазации озера, установив специальные трубы, которые постоянно выводят излишки газа из глубин на поверхность, чтобы предотвратить повторение такой катастрофы. Однако даже сегодня озеро Ниас остается местом, внушающим первобытный ужас. Местные жители стараются обходить его стороной, а ученые продолжают мониторить концентрацию газов, понимая, насколько хрупким является равновесие в этом природном резервуаре. Озеро продолжает дышать, медленно накапливая смертельный потенциал, и каждый сейсмический датчик здесь — это единственный страж безопасности для всей долины. Озеро Ниас — это жуткое напоминание о том, как природа может превратиться в смертельную ловушку, даже если она выглядит как спокойная гладь горного озера. История этой катастрофы заставляет нас иначе смотреть на геотермальные зоны, где под внешним спокойствием скрываются разрушительные силы, способные стереть с лица земли целые поселения. Мы продолжаем анализировать данные мониторингов и изучать физические процессы лимнологических выбросов, чтобы человечество было готово к любым сюрпризам нашей планеты. Вода, давшая жизнь многим поколениям, в один миг стала источником смерти, показав, что Земля — это живой организм, чье дыхание может быть смертельно опасным для всего окружающего. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руна дня на 30 июля. Давайте спросим у рун, какой же они нам предскажут день, какую энергию. Итак, у нас выпала руна Ера. Ну, класс. Руна Ера еще и в июле. Это руна урожая. Представляете, как вовремя? Это, знаете, как руна времени, циклы, заслуженный результат и размеренный труд. Эта руна напоминает все, что посеешь, обязательно даст плоды, но не сразу, да? В этот день важно ощутить ритм роста, понять, что поспешность – это наш враг. Ера всегда учит терпению, потому что результат, над которым вы трудились долго, может, кропотливо, уже созревает. Понимаете? Осталось лишь дождаться вот этой вот подходящей зрелости. И это не день каких-то решительных действий, а все-таки возможность подвести итоги, увидеть, как работает ваша личная вот эта вот созревательная динамика, да? Если в работе, то день благоприятен для завершения каких-то начатых дел и подведения итогов. То есть все усилия, воплощенные в проекты, сейчас собирают урожай. Это признание, может быть, выгода, признание от коллег, да? Это время, когда важно не решать новые задачи, а все-таки упорядочить то, что есть. Может быть, документы, может быть, какие-то графики, связь с партнерами по бизнесу. И если вы трудились над чем-то долго, результаты уже дают о себе знать. Вы это почувствуете. Ера одарит тех, кто не ждал мгновенного успеха, а имел выдержку, терпение, вкладывал труд и энергию последовательно. Здесь важно не торопиться, не прыгать выше головы. То есть результат будет естественным и обоснованным. А вот в отношениях Ера показывает, что плодотворные усилия не прошли даром. Ваше взаимопонимание, эмоциональное сближение – это и будет результатом длительной работы над вашим союзом. И если вы, может быть, некоторое время инвестировали, так сказать, в отношения, то в этот день это вернется в виде какой-то стабильности, может, гармонии. Вот все станет по полочкам, понятно. И одинокие люди, кстати, могут ощутить, что вот устоялась основа для новых встреч. Вот вы готовы, и когда нечего терять и есть чему доверять. Это классное чувство. На этом чувстве вы можете встретить своего человека, понимаете? Но если ранее были ссоры какие-то в отношениях, недоговоренность, то они дадут о себе знать. Здесь важно честно посмотреть, что собрали, прежде чем ждать следующего сезона любви. Понимаете? Что сеяли, то и пожнете. По здоровью Ера дает ощущение, опять же, устойчивости. Сейчас вы можете ощутить, как ваше тело благодарит за какой-то регулярный режим, за стабильное питание, сон, движение. То есть, если вы давали телу это все, то и получите вознаграждение. А вот проблемы, запущенные ранее, могут начать тоже проявляться, но это шанс, наконец, с ними справиться. Это время для профилактики, заботы, когда медленные, но последовательные действия дадут 100% результат. Ера всегда благоприятствует оздоровлению через привычки. Это могут быть физические упражнения, режим, отдых, отказ от вредных привычек. Так что день у нас ожидания и сбора урожая. Ера говорит, ваш урожай близок. Не торопитесь пожинать, пока все созреет. Труд, который вложен, обязательно оправдается. Остается только дать ему время. То есть выдержка и терпение в этот день ваше все. Принимайте благодаря и обязательно засеяйте те семена, которые хотели бы прорастить в вашей жизни.
11: Радиолента. Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
11: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Военный блогер Александр Арутюнов о том, что российским военным запретили молоко, а у кого найдут, того сразу отправляют в штурмовики.
14: Смех смехом, в прошлом году были на Волчанске у друзей там, вот, и они говорят, там, кофе, там, сделали, там, землянки, сидим в этом блиндаже, он говорит, вам с молоком или нет? И что-то за молоко зашла речь, и оказывается, и тот был момент, какое-то время запретили молоко выдавать в подразделение молоко. То ли потому, что оно быстро пропадало, то ли кто-то там научился на базе молока делать какие-то там волшебные смеси, непонятно. Но смысл не в этом, а на складе молоко есть. И девать его куда-то надо. Соломоново решение. Если кто, значит, начпроды, начвещи и так далее, вот этим всем, короче, этим командирам подразделений, если вот будет, если у вас приедут проверяющие на месяц, заметят молоко в штурма, Соломоново решение было, куда деть молоко?
15: Да его запретили.
14: В штурма! Запретили. А склада надо выдать! Оно на складе есть. В штурма. Почему?
16: Я знаю,
14: потому что больше некуда, там... они уже в штурмах.
16: Да.
11: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Бензиновая оттепель закончилась. Какие ценовые сюрпризы ждут калининградцев в конце лета? Денег на ремонт улиц и домов нет, а на повышение выплат за годовой контракт на СВО есть. Сколько калининградцев погибло и пропало без вести на фронте? Под Калининградом Балтфлот отразил атаку дронов и беспилотных катеров. Каким вызовом готовятся российские военные на фоне переброски военной техники НАТО к Сувалкскому коридору? Итак, власти отчитались, что топливный кризис в регионе официально завершился. Но на отдельных заправках все еще имеются проблемы, вызванные беспрецедентным ажиотажем. 28 июля губернатор сообщил о снятии всех ограничений на АЗС «Лукойл». Теперь можно заправляться и набирать топливо в канистры. С 1 августа планируется снятие аналогичных ограничений на «Сургутнефтегазе». В то же время на заправках «Балтнефть» еще действуют лимиты в 30 литров на бензин и 100 литров на дизель. Когда они будут сняты, глава региона не рассказал. Дескать, обсуждаются графики поставок. Но водители не хлопают в ладоши. Ведь стоимость 95-го бензина на тех же заправках «Лукойл» выросла за месяц почти на 1,5%. И это не предел, предупреждают эксперты. Цены на бензин могут достигнуть критической отметки в 100 рублей, а то и выше. Июньский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Подорожание топлива эксперты отрасли ожидают в конце лета и связывают это со следующими факторами.
0: Каждый год август России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже больше половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя ударами беспилотников. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные НПЗ невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По некоторым оценкам, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
17: В свою очередь, власти Калининградской области пытаются успокоить, мол, рост цен не будет драматичным. Резких скачков Федеральная антимонопольная служба не допустит. И, по правде сказать, звучит сомнительно, учитывая, как перед бензиновым коллапсом и отсутствием топлива в региональном правительстве убеждали, что ситуация под контролем и дефицита не предвидится. Не оправдались надежды и калининградцев с Ломоносова. Как ни прискорбно, но капитальный ремонт улицы Ломоносова опять и снова откладывается. Минимум на 2 года.
0: Проект ремонта улицы Ломоносова в Калининграде уже готов и прошел государственную экспертизу. Он предусматривает строительство тротуаров, освещение, дождевой канализации, заездных карманов и реконструкцию дороги. Однако из-за высокой стоимости работ капремонт пока лишь планируют включить в программу на 2027-2028 годы. И то это произойдет только при наличии финансирования, сообщили в горадминистрации.
17: А между тем, местные жители уже много лет жалуются на отсутствие тротуаров на Ломоносово. По их словам, детям приходится ходить в школу вдоль проезжей части, что, с одной стороны, очень опасно, а с другой, после дождей обочины размывает и машины обдают пешеходов грязью. Кстати, улицу Ломоносова собираются отремонтировать так же давно, как и Киевскую. Но сейчас есть дела поважнее. Деньги, предназначенные для ремонта тротуаров и дорог, уходят на СВО. А если быть точнее, тем, кто соглашается идти воевать с огромным риском для жизни и здоровья.
0: Правительство Калининградской области на 1 000 000 рублей поднимет выплату за годовой контракт на СВО. Выплата будет увеличена для заключивших контракт с Минобороны в августе-декабре 2026 года для прохождения военной службы в полках резерва и войсках беспилотных систем. Кроме того, в число категорий лиц, которые могут заключать такие контракты, включаются и лица без гражданства. Ранее были только иностранцы. Проект постановления за подписью губернатора Алексея Беспрозванных уже опубликован. На военную службу на предложенных условиях с 1 августа по 31 декабря 2026 года смогут поступить также и те, кто находится под стражей в учреждениях УФСИН, независимо от статуса, то есть подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный. В январе 2025 года в Калининградской области установили выплату при заключении контракта в 500 тысяч рублей. Таким образом, за 1,5 года в регионе увеличивают единовременную выплату контрактникам в 5 раз.
17: Нужно сказать, что в российских регионах снова начали поднимать выплаты за контракт после сокращения темпов набора. Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за первые 6 месяцев этого года в армию удалось набрать порядка 200 тысяч человек. А это даже по его официальным заявлениям как минимум на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А статистика и вовсе свидетельствует о падении набора в этом году даже на 20%. Поэтому власти некоторых регионов снова пытаются заманить людей на войну повышением выплат. Помимо Калининградской области, в последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. И это происходит на фоне огромных потерь на фронте.
0: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве потерь в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Таким образом, выяснилось, что как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше.
17: В свою очередь, военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСУ дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
2: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
15: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
17: Между тем, в Калининградской области готовятся отражать атаки противника. Балтийский флот провел учения по защите побережья от современных угроз.
0: На полигоне мобильные огневые группы отработали уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. В стрельбах участвовали автомобильные группы с пулеметами «Утес» и расчеты с АК-74. Сначала военные поражали FPV-дрон, которые имитировали разведывательные и ударные беспилотники. Огонь велся из всех видов оружия. Так оценили, какое оружие лучше справляется с малоразмерными воздушными целями. Затем отработали уничтожение быстроходных катеров-беспилотников, а также отражение атак диверсантов, как подводных, так и тех, кто пытается пробраться к объектам с суши.
17: В Балтфлоте отчитали, что все задачи выполнены. Личный состав подтвердил готовность к обороне. На фоне учений флота и переброски военной техники стран НАТО к Сувалкскому коридору в Калининграде снова собираются проверить систему оповещения. Сирены прозвучат в четверг, 30 июля, с 8:00 до 17:00. Сигнал будет коротким, он продлится не более 10 секунд. Горожан просят не паниковать. Власти уточняют, что никаких действий от калининградцев не требуется. Стоит напомнить, что реальная неучебная тревога из-за угрозы атаки беспилотников в Калининградской области пока только объявлялась 25 мая. Тогда же впервые в регионе вводили беспилотную опасность и план «Ковер» в аэропорту Храброво. До этого и после этого в областном центре проводились лишь плановые технические проверки системы оповещения с кратковременным включением сирен. Например, 4 марта, 25 июня и в другие дни. Словом, регион в тревожном режиме ожидания. И, конечно, лучше заблаговременно готовиться ко всяким чрезвычайным ситуациям, особенно на фоне новой волны мобилизации и продолжения спецоперации на неопределенное количество лет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
16: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
18: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники — это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийского Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах

0: специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Тет-а-тет в Белом доме. Как прошла встреча Трампа с Зеленским в овальном кабинете? Встреча прошла очень хорошо. Мы обсудили множество вопросов. Так Дональд Трамп подвел итоги переговоров с Зеленским. Больше часа президенты говорили о войне, оружии и дипломатии. Но главным итогом встречи, похоже, стали договоренности о системах ПВО «Патриот». Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на их производство на территории Украины. Также Зеленский встретился с ведущими американскими производителями военных технологий и обсуждал совместное сотрудничество. Киев хочет производить на своей территории «Патриот». Американцы, в свою очередь, заинтересованы в технологиях применения и выпуска украинских дронов. Они нужны армии США, в частности, чтобы разблокировать Ормузский пролив. Именно украинские дроновые атаки по территории России в последние месяцы сильно впечатлили Дональда Трампа. Издание Wall Street Journal обращает внимание, что американский президент именно после новостей о серии атак ВСУ по России заметно изменил свое отношение к Украине. Один из чиновников администрации США заявил журналистам: «Трамп любит победителей и все чаще воспринимает Зеленского именно так. И это плохая новость для Кремля», считает политолог Роман Белецкий.
3: Трамп привык делать ставку прежде всего на сильного. Раньше, мне кажется, очень важно обратить внимание на это обстоятельство, раньше Трамп звонил сначала Путину, узнавал его позицию, а потом начинал разговор с Киевом, пытаясь убедить Зеленского и его команду в том, что нужно пойти на уступки Москве. Сейчас Трамп принципиально поменял стратегию поведения. Он сначала встречается с Зеленским, а уже потом будет разговаривать с Путиным, если вообще будет. Как мы помним, в Москве ждут телефонного звонка Трампа со времен саммита НАТО в Анкаре. Трамп до сих пор не позвонил. И вот это вот ожидание у телефона, оно политически унизительно, безусловно.
2: После встречи Трампа и Зеленского последний отправился в Сенат. 28 июля сенаторы согласовали законопроект имени Линдси Грэма, тот самый об адских санкциях. Сенат может одобрить законопроект уже на этой неделе, но он вступит в силу не раньше сентября из-за каникул Палаты представителей, говорит американист Александра Филипенко.
4: Этот законопроект не предусматривает немедленные тарифы в отношении стран, которые покупают российские природные ресурсы. Нет, будет решать Дональд Трамп. Санкции до 100%. Решать будет Белый дом. Решать будет Дональд Трамп. Так что это не означает, что автоматически тариф будет накладываться на Китай, на Индию, на другие страны. Совсем нет. Это дамоклов меч, который подвешивается и который Дональд Трамп в любой момент может опустить. Вот демократы, которые выступают против этого законопроекта, как раз об этом говорят. Им не нравится такая широкая возможность Дональда Трампа пользоваться тарифами. Они не против давления на Россию, но им не нравится, что Дональд Трамп может в любой момент раз по собственному решению решить и ввести тарифы, например, 50%, а может 70%, а может быть 99%.
2: И тем не менее, в сентябре, даже несмотря на недовольство некоторых демократов, голоса за законопроект в Палате представителей явно найдутся, считает американист. Тем временем газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, из-за того, что

0: не смогли добиться долгосрочного прекращения огня в войне против Ирана, теперь Дональду Трампу нужна хоть какая-то дипломатическая победа перед выборами. Именно поэтому американский президент хочет возобновить переговорный трек по Украине. Однако о духе Анкориджа уже не идет и речи. В Москве неоднократно говорили, что ждут визита американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Но вместо Москвы те, похоже, поедут в Киев. Спецпосланник президента США и бывший советник Белого дома договорились впервые посетить Киев в течение ближайших 2 недель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Сенатор Артем Шейкин разъяснил правила работы детских сим-карт.
3: Самое главное, государство сейчас делает все возможное, чтобы наши дети, все дети в нашей стране, жили в безопасности. И в законе как раз заложен такой механизм, когда родитель или законный представитель может обратиться к сотовому оператору и сказать, что та или иная карта находится у ребенка. В связи с этим у данной сим-карты будет определенный статус, который даст возможность для детей не получать информацию контента 18+. Там, ограничивать звонки с международных номеров. Кроме того, возможно будет установить родительский контроль, и эта функция будет бесплатная для родителей. Также рассмотреть дополнительные меры безопасности для детей, которые пользуются этими сим-картами. Я считаю, что эта функция, она крайне важна с учетом того, что количество мошенничеств, которые сегодня происходят в нашей стране в отношении молодежи, оно растет. И эта мера должна существенно снизить количество преступлений в этой области.
1: Главные новости дня.
0: Дроны заблокировали море. После атак 3 крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. 3 глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще 2 недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
4: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
0: Также из-за массированных атак дронов 2 недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
5: о попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
0: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
6: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
0: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев о том, что потребности армии в личном составе полностью удовлетворены, и назвал слухи о мобилизации осенью проплаченной пургой врагов.
7: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров. Хочу просто обратить на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
1: На радио Лента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Основательница бренда косметики Марина Горшкова обратилась к властям России из-за последствий украинских атак на склады Wildberries.
9: Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries. И большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, ну, как бы каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за полтора года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные, ну, как бы пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну. То же самое произойдет и с другими селлерами, которые сейчас находятся точно в такой же ситуации. И надо понимать, что как бы, ну, новые предприниматели как грибы не вырастут. И мы очень просим сейчас, пожалуйста, обратить на нас внимание. Помогите. Не надо нам даже, может быть, выплачивать какие-то компенсации. Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что как бы эта ситуация, она глобальна, то есть у людей есть семьи, у людей, соответственно, как бы там есть работники, да, и это все в конечном итоге, как снежный ком, превратится просто в огромное количество пострадавших людей. И если вы сейчас не вмешаетесь, то как бы эта ситуация будет просто патовой. То есть и в казну перестанут поступать налоги, и, соответственно, большое количество людей окажутся, ну, как бы, либо без домов, либо там еще без чего-то. То есть здесь очень-очень тяжелая ситуация, в которую нужно вмешаться. Плюс, как бы, нужно проконтролировать, да, как Wildberries выполняет свои условия относительно своих селлеров. Как бы мы не можем этого сделать. Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть как бы они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят. Пожалуйста, обратите на нас внимание и помогите, вмешайтесь, потому что ситуация реально очень критическая. Очень большое количество людей пострадало сейчас. Мы все находимся в состоянии шока, анабиоза. Мы не понимаем, что делать, куда бросаться там, ну, как бы, какие вообще еще инструменты использовать.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: В Рязани дронами вооруженных сил Украины были поражены складские помещения Wildberries, что сразу же нашло отклик у большого количества россиян, хранивших там свой товар.
10: Ну вот и рязанский Wildberries тоже все. Вы представляете, ребят, сколько людей без работы осталось? А если еще в целом посчитать и в Москве, и в других городах, где Wildberries взорвали. Даже я частично тоже пострадал, потому что я вожу Wildberries на «Газели» иногда. Скорее бы все закончилось, ребята.
11: У нас сегодня опять сгорел товар. 7000 единиц. Город Рязань, склад Wildberries. Я очень прошу распространить, пожалуйста, это видео, потому что нам нужна помощь. Мы очень хотим выйти в бренд, но с учетом всех текущих остатков на складах, нам очень важно их сейчас выбрать и распродать. Да, и мы там снизили цену уже на наборы и хотим, чтобы вы взяли эту продукцию.
12: Помимо того, что склада в Рязани не существует, сейчас идет новость, что компания Wildberries активно ищет склады в Казахстане, чтобы перемещать туда товары. Ребята, откликнитесь, найдите, потому что, ну, по крайней мере, наши товары нужно точно перемещать. Пока они еще целы, пока еще мы что-то можем распродать. Потому что, ну, россияне отказывают Wildberries из-за высоких рисков. Потому что такое не утаишь, откуда идут фуры и прочее. А вот в Казахстане, я думаю, найдутся помещения, куда это все можно временно переместить, сделать такую дислокацию и не полностью всем в минусе быть и не всем прогореть.
13: Сейчас горит новый склад Wildberries в городе Рязань. 1137 товаров у нас там находилось. Ну, сумма, естественно, исчисляется миллионами. У меня один вопрос. Сколько всего останется не сгоревшими складов Wildberries? И в какие сроки вся эта история вообще будет закончена?
1: У вас, как и у многих, накипело.
14: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
16: Солдатская почта.
0: СВО закончится, чем будем заниматься? Президент на встрече ко дню ВМФ дал понять, что спецоперация надолго. В метро Новосибирска появился стол приема на контракт. Все больше сведений подтверждают тот факт, что в стране готовится новая волна мобилизации. Особенно это заметно по действиям на местах, говорит юрист Тимофей Васькин.
17: Государственные органы так или иначе проводят административную подготовку к возможной мобилизации. Это и выдача мобилизационных предписаний в невероятно огромных масштабах последние полгода. Это и учения, которые проводились довольно официально под руководством администрации президента по проведению мобилизации. Это и активизировавшийся воинский учет в компаниях и давление на компании со стороны военных комиссариатов. И вот таких вот событий из разных уголков нашей страны приходит очень много. Это значит, что чиновники на местах, они во всяком случае готовятся. Но будет она или не будет, полностью зависит от решения президента.
0: А президент непрозрачно намекает, готов воевать еще долго. Значит, будут нужны люди. Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, сказал, что воевать, может быть, придется еще целое десятилетие. Мол, именно столько может понадобиться для развала Украины. К тому же, по мнению президента, простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось.
18: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
0: Вопрос мобилизации очень беспокоит граждан. В редакцию пришло видео от Михаила, который задается вопросом, почему наверху говорят, что мобилизации не будет. При этом в метро Новосибирска поставили стол для приема граждан на службу по контракту.
19: Метро Новосибирска принимают на контракт.
0: Открытая мобилизация вот уже несколько недель идет в Пензе. Оттуда приходят жалобы на то, что мужчин хватают посреди бела дня на улицах и отвозят в военкоматы, где те под пытками подписывают контракты. Жители поселка Башмакова, это примерно 130 километров от Пензы, даже создали что-то вроде народной дружины для защиты односельчан от вербовщиков. Местные патрулируют поселок, и если видят, как в машину затягивают мужчин, отбивают его от рекрутеров.
20: Вы что творите-то, а? Пиши. Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
0: Жители Башмаковского района говорят, что местных действительно насильно отправляют на фронт с весны этого года, поэтому люди скоординировались в чатах, объединились и создали патрули для защиты своих. Местные говорят, что мужчин хватают даже не военные и не представители полиции, а частные лица, так называемые черные рекрутеры, которые получают вознаграждение за каждого доставленного в военкомат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад «Wildberries».
21: Горит склад «Рязань». Привезли поставку, отгружать ее уже нету, да? Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
0: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
22: Горит 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это уже ежу, уже понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. 7-й склад.
0: Сразу после удара по складу «Wildberries» к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
23: Ой, бля. Ой, сразу два, вот.
0: Кроме склада в «Wildberries», беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
24: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно. Когда нет кадров вблизи, всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
0: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
25: Или мобилизация, или вечные контракты. Военкор-канал «Прямое», «Воздействие Z» о ротации военнослужащих.
26: Выступил Медведев. Говорит, что в мобилизации нет никакой необходимости.
4: Сказал, что и так достаточно людей заключает контракты. Соврал или нет, узнаем после выборов. У меня другой вопрос. А что с ротацией? Заключаемые контракты так и остались бессрочными. Гражданские, бросившие свои работы, семьи, налаженный быт, воюют по несколько лет, все же рассчитывая вернуться домой. Оставившие мирную жизнь, как им казалось, на измеримый срок, а не до победы в 30-летней войне. И иезуитство позиции в том, что власти считают этих людей профессиональными военными, выбравшими свой жизненный путь. Еще из выступления Медведева. Вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история. Ну, или история, вброшенная врагом. Каково коварство врага? Мелким обманом заполнять штатное расписание вооруженных сил Российской Федерации. Наверное, этот же враг забил весь интернет рекламой про службу в тылу, не штурм, и в армию требуются дегустаторы майонеза.
25: VPN, прокси и искусственный интеллект хотят сделать отягчающими обстоятельствами. Олег Царев об инициативе Следственного комитета.
5: Следком готовит законопроект, который сделает использование искусственного интеллекта, VPN и прокси, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Но сам ведет телеграм-канал, куда без VPN или прокси из России не попасть. Идея с отягчением не выдерживает логики. Отягчающие обстоятельства в уголовном праве – это не просто некий инструмент, который оказался под рукой у преступника, а фактор, который объективно делает преступление заведомо опаснее, чем оно было бы без него. Убить человека шнуром от настольной лампы легче, чем руками. Но шнур не считается орудием преступления, и его использование не становится отягчающим обстоятельством. Это обычный бытовой предмет, которым все пользуются. Этим он и отличается от пистолета, который заведомо опасен. То же самое с VPN, прокси и искусственным интеллектом. Их не приобретают специально для преступления, как пистолет для нападения. Это инструменты, которым пользуются все, в том числе сам Следственный комитет.
25: Кто пошел против Павла Дурова? Военный журналист Анастасия Кашеварова о борьбе с Телеграм.
6: Не верю я, что по Телеграму и Дурову это единоличное решение ФСБ. Наши ребята в спецслужбах и в силовых органах знают, как вербуют и где. То, как работают в МВД, киберполиция и оперативники на местах, то, как работают ФСБ, это такой объем вербовки, подкупа, угроз, вы даже не представляете. Это же не только Телеграм, это все соцсети. И ВК, и Макс, и запрещенные WhatsApp и Instagram. И даже через Яндекс.Такси вербуют. И мне кажется, что спецслужбы специально в доказательные материалы о пособничестве Дурова терроризму подверстали переписку в паблике «Дайвинчик» во ВКонтакте. Тут точно какое-то решение сверху по Дурову. Но от кого и какова цель? Решение не силовое, а политическое. Это критически плохо в нынешней ситуации, когда 5 пальцев должны быть сжаты в кулак, а они между собой не ладят. Это плохо.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные, свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
7: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
0: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял две ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
2: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный. Протез, год второй пошел. Дайте хоть палку какую-то к таке привяжите.
0: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около миллиона человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
8: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
0: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
25: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал «Два майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
4: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой «Палантир AIP» позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров «Армада» будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем – независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
25: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котинок о прогнозах завершения специальной военной операции.
9: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на запад.
25: Нигде и никому не безопасно. Военкор канал 2 «Майора» о нападении на Андрея Черезова.
4: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
12: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемы для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но тем не менее формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что в принципе, если даже, так скажем, там западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но тем не менее он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизируют, так скажем, обстановку.
16: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
14: Конкретика всегда отрезляет.
13: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
14: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
13: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
14: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
13: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
14: Ну да, потому что на выплаты выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
13: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
14: Логисты теряют стабильные маршруты.
13: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
14: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
13: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
14: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
13: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
14: В смысле?
13: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
14: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
13: Так, и что там в цифрах?
14: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч. И это всего за один квартал.
13: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
14: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
13: Да ладно? За 90 дней?
14: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
13: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
14: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
13: И как это бьет по логистике?
14: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
13: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
14: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
13: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
14: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
13: А сейчас этот хребет крошится.
14: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
15: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
14: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простое на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
15: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
14: Абсолютно.
15: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
14: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
15: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
14: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
15: Вот. И тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
14: О, да. Я читал и про это.
15: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
14: Так.
15: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
14: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
15: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
14: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
15: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
14: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
15: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
14: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
15: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
14: О, больная тема.
15: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
14: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
15: И что с ними не так?
14: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
15: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
14: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
15: Протоколы разные.
14: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
15: А принудительная локализация, когда заставляют использовать только местные компоненты?
14: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
15: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
14: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
15: То есть все равно импорт?
14: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
15: А что в других секторах?
14: К Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
15: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
14: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
15: Замкнутый круг.
14: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
15: Слушай, ну если предприятие зажатое со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать, логичный выход – это глубокая модернизация.
14: Ну да, звучит разумно.
15: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
14: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
15: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
14: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок. А сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
15: 20% — это еще оптимистично сейчас?
14: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
15: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
14: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
15: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести.
14: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать в марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
15: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику, даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
14: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
15: 80% вообще не развиваются.
14: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
15: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
14: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
15: А если такой градообразующий завод встает?
14: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей с завода просто нет денег на это.
15: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
14: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
15: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
14: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
15: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
14: И главный вопрос – где дно?
15: Да, что дальше?
14: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
15: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
14: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
15: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютно неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.

0: специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Бензиновая оттепель закончилась. Какие ценовые сюрпризы ждут калининградцев в конце лета? Денег на ремонт улиц и домов нет, а на повышение выплат за годовой контракт на СВО есть. Сколько калининградцев погибло и пропало без вести на фронте? Под Калининградом Балтфлот отразил атаку дронов и беспилотных катеров. Каким вызовом готовятся российские военные на фоне переброски военной техники НАТО к Сувалкскому коридору? Итак, власти отчитались, что топливный кризис в регионе официально завершился. Но на отдельных заправках все еще имеются проблемы, вызванные беспрецедентным ажиотажем. 28 июля губернатор сообщил о снятии всех ограничений на АЗС «Лукойл». Теперь можно заправляться и набирать топливо в канистры. С 1 августа планируется снятие аналогичных ограничений на «Сургутнефтегазе». В то же время на заправках «Балтнефть» еще действуют лимиты в 30 литров на бензин и 100 литров на дизель. Когда они будут сняты, глава региона не рассказал. Дескать, обсуждаются графики поставок. Но водители не хлопают в ладоши. Ведь стоимость 95-го бензина на тех же заправках «Лукойл» выросла за месяц почти на 1,5%. И это не предел, предупреждают эксперты. Цены на бензин могут достигнуть критической отметки в 100 рублей, а то и выше. Июньский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Подорожание топлива эксперты отрасли ожидают в конце лета и связывают это со следующими факторами.
2: Каждый год август России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже больше половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя ударами беспилотников. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные НПЗ невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По некоторым оценкам, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
1: В свою очередь, власти Калининградской области пытаются успокоить, мол, рост цен не будет драматичным. Резких скачков Федеральная антимонопольная служба не допустит. И, по правде сказать, звучит сомнительно, учитывая, как перед бензиновым коллапсом и отсутствием топлива в региональном правительстве убеждали, что ситуация под контролем и дефицита не предвидится. Не оправдались надежды и калининградцев с Ломоносова. Как ни прискорбно, но капитальный ремонт улицы Ломоносова опять и снова откладывается. Минимум на 2 года.
2: Проект ремонта улицы Ломоносова в Калининграде уже готов и прошел государственную экспертизу. Он предусматривает строительство тротуаров, освещение, дождевой канализации, заездных карманов и реконструкцию дороги. Однако из-за высокой стоимости работ капремонт пока лишь планируют включить в программу на 2027-2028 годы. И то это произойдет только при наличии финансирования, сообщили в горадминистрации.
1: А между тем, местные жители уже много лет жалуются на отсутствие тротуаров на Ломоносово. По их словам, детям приходится ходить в школу вдоль проезжей части, что с одной стороны очень опасно, а с другой после дождей обочины размывает и машины обдают пешеходов грязью. Кстати, улицу Ломоносова собираются отремонтировать так же давно, как и Киевскую. Но сейчас есть дела поважнее. Деньги, предназначенные для ремонта тротуаров и дорог, уходят на СВО. А если быть точнее, тем, кто соглашается идти воевать с огромным риском для жизни и здоровья.
2: Правительство Калининградской области на 1 000 000 рублей поднимет выплату за годовой контракт на СВО. Выплата будет увеличена для заключивших контракт с Минобороны в августе-декабре 2026 года для прохождения военной службы в полках резерва и войсках беспилотных систем. Кроме того, в число категорий лиц, которые могут заключать такие контракты, включаются и лица без гражданства. Ранее были только иностранцы. Проект постановления за подписью губернатора Алексея Беспрозванных уже опубликован. На военную службу на предложенных

0: условиях с 1 августа по 31 декабря 2026 года смогут поступить также и те, кто находится под стражей в учреждениях УФСИН, независимо от статуса, то есть подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный. В январе 2025 года в Калининградской области установили выплату при заключении контракта в 500 тысяч рублей. Таким образом, за полтора года в регионе увеличивают единовременную выплату контрактникам в 5 раз.
1: Нужно сказать, что в российских регионах снова начали поднимать выплаты за контракт после сокращения темпов набора. Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за первые 6 месяцев этого года в армию удалось набрать порядка 200 тысяч человек. А это даже по его официальным заявлениям как минимум на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А статистика и вовсе свидетельствует о падении набора в этом году даже на 20%. Поэтому власти некоторых регионов снова пытаются заманить людей на войну повышением выплат. Помимо Калининградской области, в последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. И это происходит на фоне огромных потерь на фронте.
0: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве потерь в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Таким образом, выяснилось, что как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше.
1: В свою очередь, военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСУ дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
2: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
3: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
1: Между тем, в Калининградской области готовятся отражать атаки противника. Балтийский флот провел учения по защите побережья от современных угроз.
0: На полигоне мобильные огневые группы отработали уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. В стрельбах участвовали автомобильные группы с пулеметами «Утес» и расчеты с АК-74. Сначала военные поражали FPV-дрон, которые имитировали разведывательные и ударные беспилотники. Огонь велся из всех видов оружия. Так оценили, какое оружие лучше справляется с малоразмерными воздушными целями. Затем отработали уничтожение быстроходных катеров-беспилотников, а также отражение атак диверсантов, как подводных, так и тех, кто пытается пробраться к объектам с суши.
1: В Балтфлоте отчитали, что все задачи выполнены. Личный состав подтвердил готовность к обороне. На фоне учений флота и переброски военной техники стран НАТО к Сувалкскому коридору в Калининграде снова собираются проверить систему оповещения. Сирены прозвучат в четверг, 30 июля, с 8:00 до 17:00. Сигнал будет коротким, он продлится не более 10 секунд. Горожан просят не паниковать. Власти уточняют, что никаких действий от калининградцев не требуется. Стоит напомнить, что реальная неучебная тревога из-за угрозы атаки беспилотников в Калининградской области пока только объявлялась 25 мая. Тогда же впервые в регионе вводили беспилотную опасность и план «Ковер» в аэропорту Храброво. До этого и после этого в областном центре проводились лишь плановые технические проверки системы оповещения с кратковременным включением сирен. Например, 4 марта, 25 июня и в другие дни. Словом, регион в тревожном режиме ожидания. И, конечно, лучше заблаговременно готовиться ко всяким чрезвычайным ситуациям, особенно на фоне новой волны мобилизации и продолжения спецоперации на неопределенное количество лет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
5: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники — это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийска в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Актер Алексей Ярмущик, звезда сериала «Царь ночи», записал обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
8: Владимир Владимирович Путин, здравствуйте. Меня зовут Леша, я актер театра и кино. Я работал в театре у Безрукова 1,5 года. Я снимался в сериале в главной роли. В общем, я очень талантливый актер. Это многим известно в моей профессии. В общем, я сейчас не смог заснуть. Я вам хочу сказать, что я каждый день, каждую ночь разговариваю с вами в голове. Как я записываю видео, как я обращаюсь к людям, как я вообще хоть что-либо делаю. И сейчас я лежал, я встал, я не знаю, сколько сейчас времени, 4:30 утра. В общем, я не знаю, что делать. Помогите, спасите меня. Я не могу заснуть. Что делать? Вот все, кто смотрит это видео сейчас, понимают, о чем я. Если я действительно какая-то творческая единица, которая все это время молчала, вот я говорю. Я не хочу, чтобы вы были моим президентом. Никогда в жизни. Мне 25 лет. Я не знаю ни одного человека, моего сверстника, кто бы вас не боялся, кто бы хотел бы, чтобы вы были моим президентом. Вот я сейчас вспоминаю всех творческих людей, кого там я знаю, кого я видел в интернете. Один шаман против всех иноагентов. Фух, наверное, это лучшее, что я сейчас могу сказать. У меня бьется сердце, у меня захватывает дух. Я самый честный на земле и самый искренний.
4: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план «Ковер», и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
10: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
9: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские отельеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров. Но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться, а местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
11: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
12: Приехали сегодня в город прогуляться, и, честно говоря, ну, вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережную. Обычно толпы в это время, просто пусто.
13: Ой, а вот тут это работает, тут выйти не можем, искупаться не можем, воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете? Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
9: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов. И в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
14: Прям над нами летит.
9: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целое десятилетие. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
15: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там дети варежки плетут и так далее. И люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
9: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Военный эксперт Максим Климов рассказал, что несмотря на заявления официальных властей о том, что принудительной мобилизации нет, очевидцы регулярно фиксируют случаи задержания мужчин прямо на улицах.
17: У нас есть загребание людей на улицах, просто-напросто. В Москве есть конкретно. У меня видео есть, прочее, по вот этой ситуации. Да, это формально были лица военной полиции, по которым есть очень серьезный вопрос по их очень такому следу. И, собственно говоря, то, что сейчас у нас творится с военной полицией, ну, вызывает кучу вопросов. Ну, как бы, если раньше еще, как бы, там где пересекал, ну, много людей было в военной полиции воевавших. И здесь, как бы, мужики были абсолютно адекватны. Даже если там серьезная проверка, ну, типа вот ситуация, допустим, выезжая, там, выныривая в Запорожском, надо было заехать на направление. И там, собственно говоря, на одном из блоков, там, особо бдительные, вопросов нет, как бы, здесь проверяйте. То есть, товарищ, у него броник-то новый. То есть не ношенный. То есть а я перед этим офицеру подарили свой. И как бы вопросов нет, проверяйте. То есть, но когда откровенные, но мальчики, которых вот прямо на подиум, вот просто-напросто тактикульной моды, вести. И мальчики, которые абсолютно тактически безграмотно действуют, то есть, ну, собственно говоря, это становится массовым явлением, когда этим мальчикам спускают планы по количеству палок, по количеству людей, в том числе людей, которые схапали и отправили в штурмовые части там, и так далее. Вот тут возникает куча вопросов. Очень много вопросов возникает по лицам, которые работают, но я иначе как зонтер команды назвать не могу. Это которые работают в тыловой зоне, в том числе в России. Когда почему-то люди замазывают грязью номера, почему-то они поставят поддельные номера на машины и так далее. То есть, я говорю, есть конкретика, четко, ясно. Конкретика, в том числе, люди довели от гораздо более убойных подробностей на Кузнецкий мост. То есть информация была доведена. И, собственно говоря, я так думаю, что конкретно вот эти вот мрази, которые, они от ответственности не уйдут, если их не завалят.
16: Радио Лента. Прямая речь.
7: Российский предприниматель IT-индустрии Герман Клименко о том, что до окончания СВО Telegram не разблокируют, и о трудном выборе его основателя Павла Дурова.
18: Что до окончания СВО никаких обратных процессов, даже, ну, если только какое-то чудо случится, совершенно чудо, не про Telegram я сейчас даже говорю, про очень много разных вопросов, да, там есть частный случай возвращения за иноагентство, да, частный случай, они единичные практически, да, то есть системного возврата к ослаблению тех или иных санкций, наложенных на тех или иных субъектов, юридических или частных лиц, до окончания СВО, на мой взгляд, не будет. Это невозможно по тысяче причин, да, то есть, ну, просто в силу, это как примерно в ковид добиться, чтобы вас там выпускали из дома, да, то есть, ну, добиться можно, да, но это такая себе история, согласитесь, да. Вот. А конкретно про Telegram. Конкретно про Telegram, я думаю, что там проблема сейчас даже больше не в самом Телеграме, да, то есть надо вот понимать. Сам Павел Дуров хвост трубой, еще что-то, но с Францией он сотрудничает. Смотрите, у него там, кстати, уголовное дело никуда не делось, да. Но теперь проблема-то в чем? Мы под санкциями, под всеми мысленными европейскими санкциями. 21 сюжет. Он с нами, если вступит в переговоры, мы с ним, он с нами. Какая разница? Как только это подтвердится, эта история, да, у него сразу будут фантастические проблемы. Он же хочет все-таки, несмотря на судебный процесс. Я уверен, он как-то там, его юристы наверняка там всю Францию скупили. Давайте так. Ну, и хорошо, не скупили, а убедили, да. То есть они пытаются как-то что-то сделать. Там все местные уверены, что он получит срок, но, скорее всего, условный большой штраф. Европа, кстати, большой штрафы не гнушаются, да, то есть вот это делать, и он, кстати, заплатит эти истории. Но другой вопрос, он хочет в Европу зайти как юридическое лицо. И юридическое лицо, которое сотрудничает с Россией, физически невозможно. Поэтому здесь два аспекта. Первый – это наша сторона внутренняя. Оборотная сторона вопроса у Павла, да, она заключается именно исключительно в этой части. Каким образом он с нами будет юридически сотрудничать, да, то есть им это не позволят. Точнее, если он это будет делать, у него просто выбор. Либо сотрудничать с нами, не сотрудничать с Европой, а если сотрудничать с Европой, ну, какой сотрудничать с нами?
16: Главные новости дня.
1: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростали, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
19: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, ну, как бы каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за полтора года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные, ну, как бы пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
20: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
19: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что, как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые, как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что, как бы, эта ситуация, она глобальна.
20: В компании «Wildberries» еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
19: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть как бы они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
20: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь и косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так Marketplace рассчитывает обезопасность часть своих мощностей от атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Жительница Краснодарского края заявила, что человек, жестоко и без причины убивший ее мужа, прямо на свадьбе заключил контракт с Минобороны и уехал на спецоперацию до рассмотрения дела.
21: Моего супруга на нашей собственной свадьбе пырнули ножом в сердце. К нам подошли и сообщили о том, что наши друзья поругались, и они стоят возле летней веранды, где праздновался юбилей. Мы договорились с моим супругом, что я пойду собирать остатки вещей, а он пойдет и приведет их обратно. Он подошел и пытался, ну, забрать своего лучшего друга. И в этот же самый момент выбегает из толпы из-за угла рыжее чудовище по имени Егор Чистяков и ударяет в лицо с кулака лучшему другу моего мужа Юру. Мой муж Семен, видя это, естественным образом ударяет в лицо в отместку этому мужику. Егор Чистяков забегает за машину, достает из кармана нож и, пробегая мимо толпы, пробегая мимо Юры, его супруги, целится им и ударяет им прямо в сердце моему супругу. Гости юбиляра и Егор Чистяков со своей женушкой направляются в кафе и продолжают трапезу. Уже и Росгвардия приехала, показывают пальцами на него и говорят, что это сделал он. Буквально 12 июля он приходит в полицию и сам проходит суд, его направляют в СИЗО. Тем временем мой супруг с 10 числа 9 дней борется за свою жизнь. В эту роковую ночь он потерял около больше 3 литров крови. Его ранят в два важных места в сердце и пробивают легкое. Большая кровопотеря, на фоне этого у него отказывают еще и почки. Хирург борется за всю ночь за его жизнь. Мы направляем его в Красноярск на вертолете. Все это время мы находились рядом с ним. Молились просто каждый день. На протяжении каждого дня мы ходили в церковь, молились, чтобы он выздоровел. 19 июля буквально нам сообщают, что мой супруг скончался. И вот буквально вчера мне присылают фотографии Чистякова, как он в военной форме. Пается, выставляет запрещенную сеть Инстаграм фотографии, довольно счастливый. Ну и я получаю информацию от левых источников о том, что он сейчас в Красноярске и ждет отправку на СВО. Мне сказали, что он подписал контракт, он туда отправляется. Мне непонятно, любой может лишить любого жизни и избежать наказания. И я не знаю, смогу я вернуть его обратно, сможем ли мы добиться того, что он вернется обратно сюда, потому что, к сожалению, закон вышел такой, что даже без основного суда человек может подписать контракт и уехать на СВО. Да? А смогу я этого добиться или нет, но я хочу добиться максимальной огласки, хочу, чтобы все максимально об этом говорили, чтобы все видели лицо этого чудовища, и без вашей помощи мне не справиться.
16: Радиолента. Прямая речь.
7: Предприниматели Севастополя записали видеообращение к российским властям, рассказав о том, как им живется при регулярных отключениях света и дефиците бензина в городе.
2: Мы предприниматели Севастополя, и мы сейчас находимся в глубоком кризисе.
3: Работать невозможно, платить приходится за все.
22: У меня гостиница.
23: У меня детский развивающий центр.
24: У меня ресторан.
25: Салон красоты.
26: У меня магазин.
27: Производство.
28: Автосервис. И у всех нас одна беда.
29: В городе неделями нет света. Родители перестали водить детей на развивающие занятия.
30: Без света ресторан – это темный зал с испорченными продуктами.
31: Магазин – это продукты и склад.
32: Салон без света – это закрытая дверь.
33: Мы покупаем себе свет сами.
34: Генератор ест 10 литров в час.
35: У нас самый дорогой бензин и ограничение на заправку канистр.
36: 1000-1200 рублей в час на топливо.
37: А еще аренда, налоги и кредиты.
38: И зарплата людям. В нашем кондитерском цехе работает 223 человека.
39: У меня работает 43 человека.
40: За каждым семья.
41: В основном это мамочки с детьми, у которых есть свои кредиты и обязательства.
42: Мы держим коллективы, работая в минус. Из накоплений, которые копили годами.
43: И они заканчиваются.
44: Мы не просим компенсировать убытки. Мы не просим особых условий.
45: Мы просим одного. Дайте бизнесу выжить.
46: Снизьте налог полцента до 1%. Закон это позволяет.
47: Временно отмените введенный НДС для малого бизнеса, который, по сути, дополнительный налог с оборудованием.
48: Нужно только решение города.
49: Кредитные каникулы без процентов, как Центробанк рекомендовал Белгороду, Брянску и Курску.
50: Севастополь тоже прифронтовой город.
51: Субсидии на аренду.
52: Помогите сохранить сотрудников. Субсидии в размере МРОТ на каждого – эта мера уже однажды спасла наш бизнес в ковид.
53: Компенсируйте генераторы и топливо. И дайте заправки для бизнеса без очередей и черного рынка.
54: И главное, помощь всем, кто пострадал. По одному критерию – упала выручка. Без списков избранных.
55: Просим вас, услышьте предпринимателей.
16: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
56: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже некуда. Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
9: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил и губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
57: Горит седьмой склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это уже ежу же, понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Седьмой склад.
9: Сразу после удара по складу о Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
0: Ой, блин. Ой, сразу давай, вот.
9: Кроме склада в Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
1: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно. Когда нет кадров вблизи, всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
9: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Говорят военкоры.
2: Дух Анкориджа в датах и цитатах. Олег Царев о договоренности, которую Соединенные Штаты отрицают.
3: 25 июня 2026 года госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что на Аляске было предложение, а не договоренность. 26 июня Лавров на это ответил, что если одна сторона положила на стол свои предложения, а вторая выразила согласие, то говорить, что согласия не было, получается как-то не очень изящно. 23 июля Рубио повторил, что эти предложения провалились и придется искать новые идеи. 24 июля Лавров снова возразил, теперь уже риторическим вопросом. Насчет того, что анкаридские договоренности провалились, надо понять, кто конкретно провалился. Госсекретарь Соединенных Штатов за месяц дважды публично и однозначно сказал, договоренности не было, она провалилась. МИД России в ответ каждый раз не признает это, а требует прояснить. Зачем ждать результатов от договоренности, существование которой одна из сторон официально отрицает? Зачем вести себя так, что складывается ощущение, что мы цепляемся за неподписанные соглашения?
2: Страна оскотинивается. Анастасия Кашеварова об убийстве ученого и моральном состоянии общества.
4: Два ученых-агрария в середине июля при осмотре опытных полей увидели несколько ребят 8-10 лет, которые катались по посевам. Ученые поступили мудро, попросили телефоны родителей, позвонили им и договорились, что сопроводят детей до института и там передадут взрослым. Но на месте отцы набросились на пожилого ученого и избили его до потери сознания. Его коллегу тоже били, плевали в лицо. Все это отвратительное маргинальное побоище, которое устроили отцы, наблюдали их маленькие дети. Зезин снял побои, написал заявление в полицию. Через 9 дней он умер в больнице от инфаркта. Когда в стране от рук молодых здоровых мужиков, которые приехали на джипах за своими детьми, портившими посевы, погибает ученый, это не бытовуха. Это уже показатель состояния общества. Но мы начинаем падать в моральную дыру оскотинивания. Моральное разложение нужно прекращать. Это задача государственная.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
6: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
5: Угу.
6: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, абсолютно критической.
5: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
6: То есть не было вообще ничего?
5: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
6: Угу.
5: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
6: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
5: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
6: 8 миллионов дронов в год. Это, больше 20 тысяч штук в день.
5: Ага.
6: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
5: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
6: Распределено.
5: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
6: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
5: О чем именно?
6: О высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
5: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
6: Это как?
5: Смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
6: А внутри страны происходит только финальная сборка?
5: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
6: Не в гаражах, судя по всему.
5: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
6: А, для электроники?
5: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
6: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
5: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
6: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
5: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
6: Заканчивались ракеты.
5: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
6: И какое решение?
5: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать советскими радарами.
6: Да ладно.
5: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
6: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
5: Вот-вот.
6: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
5: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
6: И сколько времени ушло на разработку?
5: Всего 8 месяцев.
6: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
5: Да.
6: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
5: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
6: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
5: Что?
6: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
5: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
6: Давай.
5: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
6: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
5: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35, и результаты ошеломляют.
6: Уничтожение крейсера «Москва», например.
5: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
6: 1500?
5: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
6: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
5: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
6: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
5: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Sea Baby теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
6: Прямо на лодке?
5: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
6: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
5: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
6: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
5: Именно.
6: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
5: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
6: А, то есть не надо никуда везти?
5: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
6: Логично.
5: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
6: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
5: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
6: Ого, это же огромные машины.
5: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
6: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям — это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
5: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
6: Заинтриговал. Что за кульминация?
5: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
6: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
5: Да. США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
6: Ничего себе!
5: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
6: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
5: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
6: Не успевают делать.
5: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
6: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
5: Верно.
6: Сверхсекретные радары, система управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
5: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
6: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
5: Угу.
6: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
5: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
6: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника. и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
5: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
6: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
5: Угу.
6: Стоимость перехватчика ПАК-3 около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом снарядном голоде. То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
5: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
6: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
5: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
6: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что

0: В 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026 получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростали, Каледе, на Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
3: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1,5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
2: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
3: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые нам нужны просто сейчас, эти каникулы. Вы понимаете, что эта ситуация, она глобальна.
2: В компании Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
3: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть они не выполняют, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
2: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь, косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После

0: товаров по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так, Marketplace рассчитывает обезопасить часть своих мощностей от атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин об устойчивой экономической и финансовой системе в России.
3: Позвольте буквально два слова в завершение нашей церемонии и сегодняшней встречи. Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий. Каждый по своему направлению, но и в целом все понимаем, что происходит и в стране, и в мире в целом. В какой ситуации находится Россия, какой этап исторически она проходит и проходит достойно. Конечно, сейчас не время и не место для дискуссий, но тем не менее пару вещей скажу. Разумеется, за последние, скажем, 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии, 4-е и 1-е в Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается? Главный – в устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
1: Главные новости дня.
4: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план «Ковер», и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
5: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
4: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские отельеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров. Но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться, а местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
6: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
7: Приехали сегодня в город прогуляться, и, честно говоря, ну, вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережную. Обычно толпы в это время, просто пусто.
8: Ой, А вот тут это работает, тут выйти не можем, искупаться не можем, воды нет, света нет. Вы думайте своей головой вообще, куда вы едете. Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
4: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов. И в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
9: Прямо над нами летит.
4: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целое десятилетие. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
3: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
4: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину, как налоговики заботятся о людях.
10: Если говорить о вычетах, мы по вашему поручению развиваем систему вычета проактивных, упрощенный порядок. Что это значит? Упрощенный порядок, мне не нужно ничего подтверждать. В качестве примера, такие частые вычеты, как вычеты на здравоохранение, на обучение, на фитнес, мы делаем в проактивном режиме. Это значит, что все, что нужно человеку сделать, это указать счет, на который ему перевести деньги. Все остальное мы заполняем сами. Таким образом, через максимум 4 дня люди получают обратно вычеты по подоходному налогу. Если говорить в целом о всех вычетах, которые реализуются в упрощенном режиме, то мы их оказали уже на 68 миллиардов рублей. Если говорить в целом об имущественных вычетах, которые идут через декларационную кампанию, то тоже мы срок сократили до 20 дней возврата денег. При этом реализовали возвратов уже на сумму больше 325 миллиардов рублей.
1: На радио «Лента» шок дня.
11: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Дух Анкориджа в датах и цитатах. Олег Царев о договоренности, которую Соединенные Штаты отрицают.
13: 25 июня 2026 года госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что на Аляске было предложение, а не договоренность. 26 июня Лавров на это ответил, что если одна сторона положила на стол свои предложения, а вторая выразила согласие, то говорить, что согласия не было, получается как-то не очень изящно. 23 июля Рубио повторил, что эти предложения провалились и придется искать новые идеи. 24 июля Лавров снова возразил, теперь уже риторическим вопросом. Насчет того, что анкаридские договоренности провалились, надо понять, кто конкретно провалился. Госсекретарь Соединенных Штатов за месяц дважды публично и однозначно сказал: договоренности не было, она провалилась. МИД России в ответ каждый раз не признает это, а требует прояснить. Зачем ждать результатов от договоренности, существование которой одна из сторон официально отрицает? Зачем вести себя так, что складывается ощущение, что мы цепляемся за неподписанные соглашения?
12: Страна оскотинивается. Анастасия Кашеварова об убийстве ученого и моральном состоянии общества.
14: Два ученых-агрария в середине июля при осмотре опытных полей увидели несколько ребят 8-10 лет, которые катались по посевам. Ученые поступили мудро, попросили телефоны родителей, позвонили им и договорились, что сопроводят детей до института и там передадут взрослым. Но на месте отцы набросились на пожилого ученого и избили его до потери сознания. Его коллегу тоже били, плевали в лицо. Все это отвратительное маргинальное побоище, которое устроили отцы, наблюдали их маленькие дети. Зезин снял побои, написал заявление в полицию. Через 9 дней он умер в больнице от инфаркта. Когда в стране от рук молодых здоровых мужиков, которые приехали на джипах за своими детьми, портившими посевы, погибает ученый, это не бытовуха. Это уже показатель состояния общества. Но мы начинаем падать в моральную дыру оскотинивания. Моральное разложение нужно прекращать. Это задача государственная.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. Это началось несколько месяцев назад, говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
15: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
0: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В томских школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
16: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
0: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
17: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
0: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
18: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
12: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор «Канал 2 Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
19: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров «Армада» будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
12: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
20: Ряд отставных диванных мыслителей вангует завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, который также, по этой логике, окажет влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
12: Нигде и никому не безопасно. Военкор «Канал 2 Майора» о нападении на Андрея Черезова.
19: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
21: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже нету, да? Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
0: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
5: Горит 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это уже ежу же, понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. 7-й склад.
0: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
6: Ой, бля. Ой, сразу давай, вот.
0: Кроме склада в Wildberries беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
22: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно, когда нет кадров вблизи. Всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
0: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
2: Патриарх всея Руси Кирилл заявил, что рад тому, что священники, отказавшиеся поддерживать его молитву о Святой Руси, покинули Россию.
23: В наше нелегкое время мы особенно молимся о единстве Святой Руси, о том, чтобы рассеяли замыслы тех, кто хочет поколебать это единство внутренними расстрелами и внешними угрозами. Слова этой молитвы вызывают ненависть в недрах нашего Отечества, той, которую мы и сегодня за другие служили. Но мы верим, что сила любви сильнее ненависть. Даже мне, некоторые священнослужители, которые в жизни в нашей стране далече, говорили, что не надо читать этой молитвы. Мы кого-то можем обидеть, мы будем неправильно поняты. Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, покинули нас и наверняка никогда не вернется в Россию.
1: У вас, как и у многих, накипело.
3: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В живописных горах Камеруна скрывается озеро Ниас, которое по праву считается одним из самых опасных водоемов на нашей планете. В середине 80-х годов здесь произошла беспрецедентная лимнологическая катастрофа, которая за считанные минуты уничтожила почти все живое в радиусе 25 километров. Ранним утром озеро внезапно выбросило в атмосферу гигантское облако углекислого газа, которое тяжелым ковром накрыло близлежащие деревни, лишив людей и животных возможности дышать. Эта трагедия унесла жизни более 1500 человек, не оставив жертвам ни единого шанса на спасение, так как невидимый убийца действовал молниеносно и безжалостно. Ученые долгое время не могли понять истинную причину столь масштабного бедствия, пока не выявили уникальную особенность глубоководных озер, расположенных в вулканических кратерах. Озеро Ниас стоит на потухшем вулкане, и из земных недр в его нижние слои на протяжении столетий просачивался магматический углекислый газ, который растворялся в холодной воде под колоссальным давлением. Вода действовала как своеобразная крышка огромной бутылки газировки, удерживая колоссальный объем газа в своих глубинах. В ту роковую ночь, вероятно, из-за оползня или небольшого сейсмического толчка, произошло внезапное перемешивание слоев воды. Огромная масса углекислого газа мгновенно поднялась к поверхности и вырвалась на свободу, вызвав цепную реакцию смерти. Масштаб этого события стал шоком для мировой науки. Власти были вынуждены организовывать масштабную операцию по дегазации озера, установив специальные трубы, которые постоянно выводят излишки газа из глубин на поверхность, чтобы предотвратить повторение такой катастрофы. Однако даже сегодня озеро Ниас остается местом, внушающим первобытный ужас. Местные жители стараются обходить его стороной, а ученые продолжают мониторить концентрацию газов, понимая, насколько хрупким является равновесие в этом природном резервуаре. Озеро продолжает дышать, медленно накапливая смертельный потенциал, и каждый сейсмический датчик здесь — это единственный страж безопасности для всей долины. Озеро Ниас — это жуткое напоминание о том, как природа может превратиться в смертельную ловушку, даже если она выглядит как спокойная гладь горного озера. История этой катастрофы заставляет нас иначе смотреть на геотермальные зоны, где под внешним спокойствием скрываются разрушительные силы, способные стереть с лица земли целые поселения. Мы продолжаем анализировать данные мониторингов и изучать физические процессы лимнологических выбросов, чтобы человечество было готово к любым сюрпризам нашей планеты. Вода, давшая жизнь многим поколениям, в один миг стала источником смерти, показав, что Земля — это живой организм, чье дыхание может быть смертельно опасным для всего окружающего. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
4: Руна дня на 30 июля. Давайте спросим у рун, какой же они нам предскажут день, какую энергию. Итак, у нас выпала руна Ера. Ну, класс. Руна Ера еще и в июле. Это руна урожая. Представляете, как вовремя? Это, знаете, как руна времени, циклы, заслуженный результат и размеренный труд. Эта руна напоминает все, что посеешь, обязательно даст плоды, но не сразу, да? В этот день важно ощутить ритм роста, понять, что поспешность – это наш враг. Ера всегда учит терпению, потому что результат, над которым вы трудились долго, может, кропотливо, уже созревает, понимаете? Осталось лишь дождаться вот этой вот подходящей зрелости. И это не день каких-то решительных действий, а все-таки возможность подвести итоги, увидеть, как работает ваша личная вот эта вот созревательная динамика, да? Если в работе, то день благоприятен для завершения каких-то начатых дел и подведения итогов. То есть все усилия, воплощенные в проекты, сейчас собирают урожай. Это признание, может быть, выгода, признание от коллег, да? Это время, когда важно не решать новые задачи, а все-таки упорядочить то, что есть. Может быть, документы, может быть, какие-то графики, связь с партнерами по бизнесу. И если вы трудились над чем-то долго, результаты уже дают о себе знать. Вы это почувствуете. Ера одарит тех, кто не ждал мгновенного успеха, а имел выдержку, терпение, вкладывал труд и энергию последовательно. Здесь важно не торопиться, не прыгать выше головы. То есть результат будет естественным и обоснованным. А вот в отношениях Ера показывает, что плодотворные усилия не прошли даром. Ваше взаимопонимание, эмоциональное сближение – это и будет результатом длительной работы над вашим союзом. И если вы, может быть, некоторое время инвестировали, так сказать, в отношения, то в этот день это вернется в виде какой-то стабильности, может, гармонии. Вот все станет по полочкам, понятно. И одинокие люди, кстати, могут ощутить, что вот устоялась основа для новых встреч. Вот вы готовы, и когда нечего терять и есть чему доверять. Это классное чувство. На этом чувстве вы можете встретить своего человека, понимаете? Но если ранее были ссоры какие-то в отношениях, недоговоренность, то они дадут о себе знать. Здесь важно честно посмотреть, что собрали, прежде чем ждать следующего сезона любви. Понимаете, что сеяли, то и пожнете. По здоровью Ера дает ощущение, опять же, устойчивости. Сейчас вы можете ощутить, как ваше тело благодарит за какой-то регулярный режим, за стабильное питание, сон, движение. То есть, если вы давали телу это все, то и получите вознаграждение. А вот проблемы, запущенные ранее, могут начать тоже проявляться, но это шанс, наконец, с ними справиться. Это время для профилактики, заботы, когда медленные, но последовательные действия дадут 100% результат. Ера всегда благоприятствует оздоровлению через привычки. Это могут быть физические упражнения, режим, отдых, отказ от вредных привычек. Так что день у нас ожидания и сбора урожая. Ера говорит, ваш урожай близок, не торопитесь пожинать, пока все созреет. Труд, который вложен, обязательно оправдается. Остается только дать ему время. То есть выдержка и терпение в этот день ваше все. Принимайте благодаря и обязательно засевайте те семена, которые хотели бы прорастить в вашей жизни.
7: Радиолента. Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
7: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
2: Военный блогер Александр Арутюнов о том, что российским военным запретили молоко, а у кого найдут, того сразу отправляют в штурмовики.
10: Смех смехом, в прошлом году были на Волчанске у друзей там. Вот, и они говорят, там кофе там, сделали, там землянки сидим в этом блиндаже. Он говорит, вам с молоком или нет? Еще-то за молоко зашла речь, и оказывается, и тот был момент, какое-то время запретили молоко выдавать в подразделение молоко. То ли потому, что оно быстро пропадало, то ли кто-то там научился на базе молока делать какие-то там волшебные смеси. Непонятно. Но смысл не в этом. А на складе молоко есть. И девать его куда-то надо. Соломоново решение. Если кто значит, начпроды, начвещи и так далее, вот этим всем, короче, этим командирам подразделений, если вот будет, если у вас приедут проверяющие на месяц, заметят молоко в штурма. Соломоново решение было, куда деть молоко?
11: Да его запретили.
10: В штурма! Запретили. А до склада надо выдать! Оно на складе есть. В штурма. Почему?
13: Я знаю,
10: потому что больше некуда, они уже в штурмах.
13: Да.
7: На Радиолента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Балтийский дневник.
4: Бензиновая оттепель закончилась. Какие ценовые сюрпризы ждут калининградцев в конце лета? Денег на ремонт улиц и домов нет, а на повышение выплат за годовой контракт на СВО есть. Сколько калининградцев погибло и пропало без вести на фронте? Под Калининградом Балтфлот отразил атаку дронов и беспилотных катеров. Каким вызовом готовятся российские военные на фоне переброски военной техники НАТО к Сувалкскому коридору? Итак, власти отчитались, что топливный кризис в регионе официально завершился. Но на отдельных заправках все еще имеются проблемы, вызванные беспрецедентным ажиотажем. 28 июля губернатор сообщил о снятии всех ограничений на АЗС «Лукойл». Теперь можно заправляться и набирать топливо в канистры. С 1 августа планируется снятие аналогичных ограничений на «Сургутнефтегазе». В то же время на заправках «Балтнефть» еще действуют лимиты в 30 литров на бензин и 100 литров на дизель. Когда они будут сняты, глава региона не рассказал. Дескать, обсуждаются графики поставок. Но водители не хлопают в ладоши. Ведь стоимость 95-го бензина на тех же заправках «Лукойл» выросла за месяц почти на 1,5%. И это не предел, предупреждают эксперты. Цены на бензин могут достигнуть критической отметки в 100 рублей, а то и выше. Июньский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Подорожание топлива эксперты отрасли ожидают в конце лета и связывают это со следующими факторами.
24: Каждый год август России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже больше половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя ударами беспилотников. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные НПЗ невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По некоторым оценкам, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
4: В свою очередь, власти Калининградской области пытаются успокоить, мол, рост цен не будет драматичным. Резких скачков Федеральная антимонопольная служба не допустит. И, по правде сказать, звучит сомнительно, учитывая, как перед бензиновым коллапсом и отсутствием топлива в региональном правительстве убеждали, что ситуация под контролем и дефицита не предвидится. Не оправдались надежды и калининградцев с Ломоносова. Как ни прискорбно, но капитальный ремонт улицы Ломоносова опять и снова откладывается. Минимум на 2 года.
24: Проект ремонта улицы Ломоносова в Калининграде уже готов и прошел государственную экспертизу. Он предусматривает строительство тротуаров, освещение, дождевой канализации, заездных карманов и реконструкцию дороги. Однако из-за высокой стоимости работ капремонт пока лишь планируют включить в программу на 2027-2028 годы. И то это произойдет только при наличии финансирования, сообщили в горадминистрации.
4: А между тем, местные жители уже много лет жалуются на отсутствие тротуаров на Ломоносово. По их словам, детям приходится ходить в школу вдоль проезжей части, что с одной стороны очень опасно, а с другой после дождей обочины размывает и машины обдают пешеходов грязью. Кстати, улицу Ломоносова собираются отремонтировать так же давно, как и Киевскую. Но сейчас есть дела поважнее. Деньги, предназначенные для ремонта тротуаров и дорог, уходят на СВО. А если быть точнее, тем, кто соглашается идти воевать с огромным риском для жизни и здоровья.
24: Правительство Калининградской области на 1 000 000 рублей поднимет выплату за годовой контракт на СВО. Выплата будет увеличена для заключивших контракт с Минобороны в августе-декабре 2026 года для прохождения военной службы в полках резерва и войсках беспилотных систем. Кроме того, в число категорий лиц, которые могут заключать такие контракты, включаются и лица без гражданства. Ранее были только иностранцы. Проект постановления за подписью губернатора Алексея Беспрозванных уже опубликован. На военную службу на предложенных условиях с 1 августа по 31 декабря 2026 года смогут поступить также и те, кто находится под стражей в учреждениях УФСН, независимо от статуса, то есть подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный. В январе 2025 года в Калининградской области установили выплату при заключении контракта в 500 тысяч рублей. Таким образом, за полтора года в регионе увеличивают единовременную выплату контрактникам в 5 раз.
4: Нужно сказать, что в российских регионах снова начали поднимать выплаты за контракт после сокращения темпов набора. Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за первые 6 месяцев этого года в армию удалось набрать порядка 200 тысяч человек. А это даже по его официальным заявлениям как минимум на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А статистика и вовсе свидетельствует о падении набора в этом году даже на 20%. Поэтому власти некоторых регионов снова пытаются заманить людей на войну повышением выплат. Помимо Калининградской области, в последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. И это происходит на фоне огромных потерь на фронте.
24: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве потерь в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Таким образом, выяснилось, что как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше.
4: В свою очередь, военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСУ дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
11: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
13: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
4: Между тем, в Калининградской области готовится отражать атаки противника. Балтийский флот провел учения по защите побережья от современных угроз.
24: На полигоне мобильные огневые группы отработали уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. В стрельбах участвовали автомобильные группы с пулеметами «Утес» и расчеты с АК-74. Сначала военные поражали FPV-дрон, которые имитировали разведывательные и ударные беспилотники. Огонь велся из всех видов оружия. Так оценили, какое оружие лучше справляется с малоразмерными воздушными целями. Затем отработали уничтожение быстроходных катеров-беспилотников, а также отражение атак диверсантов, как подводных, так и тех, кто пытается пробраться к объектам с суши.
4: В Балтфлоте отчитали, что все задачи выполнены. Личный состав подтвердил готовность к обороне. На фоне учений флота и переброски военной техники стран НАТО к Сувалкскому коридору в Калининграде снова собираются проверить систему оповещения. Сирены прозвучат в четверг, 30 июля, с 8:00 до 17:00. Сигнал будет коротким, он продлится не более 10 секунд. Горожан просят не паниковать. Власти уточняют, что никаких действий от калининградцев не требуется. Стоит напомнить, что реальная, неучебная тревога из-за угрозы атаки беспилотников в Калининградской области пока только объявлялась 25 мая. Тогда же впервые в регионе вводили беспилотную опасность и план «Ковер» в аэропорту Храброво. До этого и после этого в областном центре проводились лишь плановые технические проверки системы оповещения с кратковременным включением сирен. Например, 4 марта, 25 июня и в другие дни. Словом, регион в тревожном режиме ожидания. И, конечно, лучше заблаговременно готовиться ко всяким чрезвычайным ситуациям, особенно на фоне новой волны мобилизации и продолжения спецоперации на неопределенное количество лет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
14: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники – это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши.
9: Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийского Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиоэлектронного.

0: Балтийский лоцман в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Тет-а-тет в Белом доме. Как прошла встреча Трампа с Зеленским в овальном кабинете? Встреча прошла очень хорошо. Мы обсудили множество вопросов. Так Дональд Трамп подвел итоги переговоров с Зеленским. Больше часа президенты говорили о войне, оружии и дипломатии. Но главным итогом встречи, похоже, стали договоренности о системах ПВО «Патриот». Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на их производство на территории Украины. Также Зеленский встретился с ведущими американскими производителями военных технологий и обсуждал совместное сотрудничество. Киев хочет производить на своей территории «Патриот». Американцы, в свою очередь, заинтересованы в технологиях применения и выпуска украинских дронов. Они нужны армии США, в частности, чтобы разблокировать Ормузский пролив. Именно украинские дроновые атаки по территории России в последние месяцы сильно впечатлили Дональда Трампа. Издание Wall Street Journal обращает внимание, что американский президент именно после новостей о серии атак ВСУ по России заметно изменил свое отношение к Украине. Один из чиновников администрации США заявил журналистам: «Трамп любит победителей и все чаще воспринимает Зеленского именно так. И это плохая новость для Кремля», считает политолог Роман Белецкий.
2: Трамп привык делать ставку прежде всего на сильного. Раньше, мне кажется, очень важно обратить внимание на это обстоятельство, раньше Трамп звонил сначала Путину, узнавал его позицию, а потом начинал разговор с Киевом, пытаясь убедить Зеленского и его команду в том, что нужно пойти на уступки Москве. Сейчас Трамп принципиально поменял стратегию поведения. Он сначала встречается с Зеленским, а уже потом будет разговаривать с Путиным, если вообще будет. Как мы помним, в Москве ждут телефонного звонка Трампа со времен саммита НАТО в Анкаре. Трамп до сих пор не позвонил. И вот это вот ожидание у телефона, оно политически унизительно, безусловно.
1: После встречи Трампа и Зеленского последний отправился в Сенат. 28 июля сенаторы согласовали законопроект имени Линдси Грэма, тот самый об адских санкциях. Сенат может одобрить законопроект уже на этой неделе, но он вступит в силу не раньше сентября из-за каникул Палаты представителей, говорит американист Александра Филипенко.
3: Этот законопроект не предусматривает немедленные тарифы в отношении стран, которые покупают российские природные ресурсы. Нет, будет решать Дональд Трамп. Санкции до 100%. Решать будет Белый дом. Решать будет Дональд Трамп. Так что это не означает, что автоматически тарифы будут накладываться на Китай, на Индию, на другие страны. Совсем нет. Это дамоклов меч, который подвешивается и который Дональд Трамп в любой момент может опустить. Вот демократы, которые выступают против этого законопроекта, как раз об этом говорят. Им не нравится такая широкая возможность Дональда Трампа пользоваться тарифами. Они не против давления на Россию, но им не нравится, что Дональд Трамп может в любой момент, раз по собственному решению, решить и ввести тарифы, например, 50%, а может 70%, а может быть 99%.
1: И тем не менее, в сентябре, даже несмотря на недовольство некоторых демократов, голоса за законопроект в Палате представителей явно найдутся, считает американист. Тем временем газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, из-за того, что США не смогли добиться долгосрочного прекращения огня в войне против Ирана, теперь Дональду Трампу нужна хоть какая-то дипломатическая победа перед выборами. Именно поэтому американский президент хочет возобновить переговорный трек по Украине. Однако о духе Анкориджа уже не идет и речи. В Москве неоднократно говорили, что ждут визита американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Но вместо Москвы те, похоже, поедут в Киев. Спецпосланник президента США и бывший советник Белого дома договорились впервые посетить Киев в течение ближайших двух недель. Больше интересных новостей в короткой форме с

0: смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Сенатор Артем Шейкин разъяснил правила работы детских сим-карт.
3: Самое главное, государство сейчас делает все возможное, чтобы наши дети, все дети в нашей стране, жили в безопасности. И в законе как раз заложен такой механизм, когда родитель или законный представитель может обратиться к сотовому оператору и сказать, что та или иная карта находится у ребенка. В связи с этим у данной сим-карты будет определенный статус, который даст возможность для детей не получать информацию контента 18+. Там, ограничивать звонки с международных номеров. Кроме того, возможно будет установить родительский контроль, и эта функция будет бесплатная для родителей. Также рассмотреть дополнительные меры безопасности для детей, которые пользуются этими сим-картами. Я считаю, что эта функция, она крайне важна с учетом того, что количество мошенничеств, которые сегодня происходят в нашей стране в отношении молодежи, оно растет. И эта мера должна существенно снизить количество преступлений в этой области.
1: Главные новости дня.
0: Дроны заблокировали море. После атак три крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. Три глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще две недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
4: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
0: Также из-за массированных атак дронов две недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
5: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот, я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
0: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход расходы на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
6: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
0: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев о том, что потребности армии в личном составе полностью удовлетворены, и назвал слухи о мобилизации осенью проплаченной пургой врагов.
7: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров. Хочу просто обратить на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
1: На радио Лента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Основательница бренда косметики Марина Горшкова обратилась к властям России из-за последствий украинских атак на склады Wildberries.
9: Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1.5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну. То же самое произойдет и с другими селлерами, которые сейчас находятся точно в такой же ситуации. И надо понимать, что новые предприниматели как грибы не вырастут. И мы очень просим сейчас, пожалуйста, обратить на нас внимание. Помогите. Не надо нам даже, может быть, выплачивать какие-то компенсации. Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что, как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые, как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что, как бы, эта ситуация, она глобальна. То есть у людей есть семьи, у людей, соответственно, как бы, там есть работники, да, и это все в конечном итоге, как снежный ком, превратится просто в огромное количество пострадавших людей. И если вы сейчас не вмешаетесь, то, как бы, эта ситуация будет просто патовой. То есть и в казну перестанут поступать налоги, и, соответственно, большое количество людей окажутся, ну, как бы, либо без домов, либо там еще без чего-то. То есть здесь очень-очень тяжелая ситуация, в которую нужно вмешаться. Плюс, как бы, нужно проконтролировать, да, как Wildberries выполняет свои условия относительно своих селлеров. Как бы, мы не можем этого сделать. Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть, как бы, они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят. Пожалуйста, обратите на нас внимание и помогите, вмешайтесь, потому что ситуация реально очень критическая. Очень большое количество людей пострадало сейчас. И мы все находимся в состоянии шока, анабиоза. Мы не понимаем, что делать, куда бросаться там, ну, как бы, какие вообще еще инструменты использовать.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: В Рязани дронами вооруженных сил Украины были поражены складские помещения Wildberries, что сразу же нашло отклик у большого количества россиян, хранивших там свой товар.
10: Ну вот и рязанский Wildberries тоже все. Вы представляете, ребят, сколько людей без работы осталось? А если еще в целом посчитать и в Москве, и в других городах, где Wildberries взорвали? Даже я частично тоже пострадал, потому что я вожу Wildberries на «Газели» иногда. Скорее бы все закончилось, ребята.
11: У нас сегодня опять сгорел товар. 7000 единиц. Город Рязань, склад Wildberries. Я очень прошу распространить, пожалуйста, это видео, потому что нам нужна помощь. Мы очень хотим выйти в бренд, но с учетом всех текущих остатков на складах, нам очень важно их сейчас выбрать и распродать. Да, и мы там снизили цену уже на наборы и хотим, чтобы вы взяли эту продукцию.
12: Помимо того, что склада в Рязани не существует, сейчас идет новость, что компания Wildberries активно ищет склады в Казахстане, чтобы перемещать туда товары. Ребята, откликнитесь, найдите, потому что, ну, по крайней мере, наши товары нужно точно перемещать. Пока они еще целы, пока еще мы что-то можем распродать. Потому что, ну, россияне отказывают Wildberries из-за высоких рисков. Потому что такое не утаишь, откуда идут фуры и прочее. А вот в Казахстане, я думаю, найдутся помещения, куда это все можно временно переместить, сделать такую дислокацию и не полностью всем в минусе быть и не всем прогореть.
13: Сейчас горит новый склад Wildberries в городе Рязань. 1137 товаров у нас там находилось. Ну, сумма, естественно, исчисляется миллионами. У меня один вопрос. Сколько всего останется не сгоревшими складов Wildberries? И в какие сроки вся эта история вообще будет закончена?
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: СВО закончится, чем будем заниматься? Президент на встрече ко дню ВМФ дал понять, что спецоперация надолго. В метро Новосибирска появился стол приема на контракт. Все больше сведений подтверждают тот факт, что в стране готовится новая волна мобилизации. Особенно это заметно по действиям на местах, говорит юрист Тимофей Васькин.
14: Государственные органы так или иначе проводят административную подготовку к возможной мобилизации. Это и выдача мобилизационных предписаний в невероятно огромных масштабах последние полгода. Это и учения, которые проводились довольно официально под руководством администрации президента по проведению мобилизации. Это и активизировавшийся воинский учет в компаниях и давление на компании со стороны военных комиссариатов. И вот таких вот событий из разных уголков нашей страны приходит очень много. Это значит, что чиновники на местах, они во всяком случае готовятся. Но будет она или не будет, полностью зависит от решения президента.
0: А президент непрозрачно намекает, готов воевать еще долго. Значит, будут нужны люди. Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, сказал, что воевать, может быть, придется еще целое десятилетие. Мол, именно столько может понадобиться для развала Украины. К тому же, по мнению президента, простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось.
15: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там дети варежки плетут и так далее. И люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
0: Вопрос мобилизации очень беспокоит граждан. В редакцию пришло видео от Михаила, который задается вопросом, почему наверху говорят, что мобилизации не будет. При этом в метро Новосибирска поставили стол для приема граждан на службу по контракту.
16: Метро Новосибирска принимают на контракт.
0: Открытая мобилизация вот уже несколько недель идет в Пензе. Оттуда приходят жалобы на то, что мужчин хватают посреди бела дня на улицах и отвозят в военкоматы, где те под пытками подписывают контракты. Жители поселка Башмакова, это примерно 130 километров от Пензы, даже создали что-то вроде народной дружины для защиты односельчан от вербовщиков. Местные патрулируют поселок, и если видят, как в машину затягивают мужчин, отбивают его от рекрутеров.
17: Вы что творите-то, а? Пиши. Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада куда Гранта, белый цвет. Ты куда едешь, а?
0: Жители Башмаковского района говорят, что местных действительно насильно отправляют на фронт с весны этого года. Поэтому люди скоординировались в чатах, объединились и создали патрули для защиты своих. Местные говорят, что мужчин хватают даже не военные и не представители полиции, а частные лица, так называемые черные рекрутеры, которые получают вознаграждение за каждого доставленного в военкомат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад «Wildberries».
19: Горит склад «Рязань». Привезли поставку, отгружать ее уже нету, да? Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф.
20: Куда я должна ее грузить? Закидывать прямо в пекло? У меня вопрос.
18: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
21: Горит 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не подсчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это же ежу уже понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. 7-й склад.
18: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
22: Ой, сразу два, вот.
18: Кроме склада в Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
23: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно. Когда нет кадров вблизи, всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
18: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
25: Или мобилизация, или вечные контракты. Военкор-канал «Прямое», «Воздействие Z» о ротации военнослужащих.
26: Выступил Медведев. Говорит, что в мобилизации нет никакой необходимости. Сказал, что и так достаточно людей заключают контракты. Соврал или нет, узнаем после выборов. У меня другой вопрос. А что с ротацией? Заключаемые контракты так и остались бессрочными. Гражданские, бросившие свои работы, семьи, налаженный быт, воюют по несколько лет, все же рассчитывая вернуться домой. Оставившие мирную жизнь, как им казалось, на измеримый срок, а не до победы в 30-летней войне. И иезуитство позиции в том, что власти считают этих людей профессиональными военными, выбравшими свой жизненный путь. Еще из выступления Медведева. Вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история. Ну, или история, вброшенная врагом. Каково коварство врага? Мелким обманом заполнять штатное расписание вооруженных сил Российской Федерации. Наверное, этот же враг забил весь интернет рекламой про службу в тылу, не штурм, и в армию требуются дегустаторы майонеза.
25: VPN, прокси и искусственный интеллект хотят сделать отягчающими обстоятельствами. Олег Царев об инициативе Следственного комитета.
3: Следком готовит законопроект, который сделает использование искусственного интеллекта, VPN и прокси отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Но сам ведет телеграм-канал, куда без VPN или прокси из России не попасть. Идея с отягчением не выдерживает логики. Отягчающие обстоятельства в уголовном праве – это не просто некий инструмент, который оказался под рукой у преступника, а фактор, который объективно делает преступление заведомо опаснее, чем оно было бы без него. Убить человека шнуром от настольной лампы легче, чем руками. Но шнур не считается орудием преступления, и его использование не становится отягчающим обстоятельством. Это обычный бытовой предмет, которым все пользуются. Этим он и отличается от пистолета, который заведомо опасен. То же самое с VPN, прокси и искусственным интеллектом. Их не приобретают специально для преступления, как пистолет для нападения. Это инструменты, которым пользуются все, в том числе сам Следственный комитет.
25: Кто пошел против Павла Дурова? Военный журналист Анастасия Кашеварова о борьбе с Телеграм.
4: Не верю я, что по Телеграму и Дурову это единоличное решение ФСБ. Наши ребята в спецслужбах и в силовых органах знают, как вербуют и где. То, как работают в МВД, киберполиция и оперативники на местах, то, как работают ФСБ, это такой объем вербовки, подкупа, угроз, вы даже не представляете. Это же не только Телеграм, это все соцсети. И ВК, и Макс, и запрещенные WhatsApp и Instagram. И даже через Яндекс.Такси вербуют. И мне кажется, что спецслужбы специально в доказательные материалы о пособничестве Дурова терроризму подверстали переписку в паблике «Дайвинчик» во ВКонтакте. Тут точно какое-то решение сверху по Дурову. Но от кого и какова цель? Решение не силовое, а политическое. Это критически плохо в нынешней ситуации, когда 5 пальцев должны быть сжаты в кулак, а они между собой не ладят. Это плохо.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
5: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. Остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
18: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
6: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к таге привяжите.
18: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 000 000 человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
7: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых, более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
18: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
25: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал 2 «Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
26: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой «Palantir AIP» позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров «Армада» будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем – независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
25: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
2: Ряд отставных диванных мыслителей вангуют завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
25: Нигде и никому не безопасно. Военкор канал 2 «Майора» о нападении на Андрея Черезова.
26: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ.
8: Радио Лента. Шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
11: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемы для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но, тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что, в принципе, если даже, так скажем, там, западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но, тем не менее, он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизировать, так скажем, обстановку.
8: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу. Целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
13: Конкретика всегда отрезвляет.
12: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
13: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
12: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
13: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
12: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
13: Ну да, потому что на выплату выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
12: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, Местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
0: Логисты теряют стабильные маршруты.
12: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
0: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
12: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
0: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
12: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
0: В смысле?
12: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
0: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
12: Так, и что там в цифрах?
0: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч! И это всего за один квартал.
12: Ого! 209 тысяч компаний за 3 месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
0: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
12: Да ладно? За 90 дней?
0: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
12: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
0: Тут есть 3 структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
12: И как это бьет по логистике?
0: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
12: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
0: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
12: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
0: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
12: А сейчас этот хребет крошится.
0: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
12: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
0: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
12: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
0: Абсолютно.
12: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
0: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
12: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
0: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
12: Вот. И тут они наталкиваются на 3-ю, самую болезненную проблему – кадровый голод.
0: О, да. Я читал и про это.
12: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
0: Так.
12: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
0: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
12: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
13: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
12: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
13: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы?
12: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
13: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
12: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
13: О, больная тема.
12: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
13: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
12: И что с ними не так?
13: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
12: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
13: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
12: Протоколы разные.
13: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
12: А принудительная локализация? Когда заставляют использовать только местные компоненты.
13: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
12: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
13: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
12: То есть все равно импорт?
13: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
12: А что в других секторах?
13: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
12: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
13: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит себестоимость кубометров взлетает.
12: Замкнутый круг.
13: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
12: Слушай, ну если предприятие зажатое со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать, логичный выход – это глубокая модернизация.
13: Ну да, звучит разумно.
12: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
13: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
12: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
13: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок. А сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
12: 20% — это еще оптимистично сейчас?
13: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
12: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
13: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
12: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести?
13: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дыша через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
12: И...
24: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Бензиновая оттепель закончилась. Какие ценовые сюрпризы ждут калининградцев в конце лета? Денег на ремонт улиц и домов нет, а на повышение выплат за годовой контракт на СВО есть. Сколько калининградцев погибло и пропало без вести на фронте? Под Калининградом Балтфлот отразил атаку дронов и беспилотных катеров. Каким вызовом готовятся российские военные на фоне переброски военной техники НАТО к Сувалкскому коридору? Итак, власти отчитались, что топливный кризис в регионе официально завершился. Но на отдельных заправках все еще имеются проблемы, вызванные беспрецедентным ажиотажем. 28 июля губернатор сообщил о снятии всех ограничений на АЗС «Лукойл». Теперь можно заправляться и набирать топливо в канистры. С 1 августа планируется снятие аналогичных ограничений на «Сургутнефтегазе». В то же время на заправках «Балтнефть» еще действуют лимиты в 30 литров на бензин и 100 литров на дизель. Когда они будут сняты, глава региона не рассказал. Дескать, обсуждаются графики поставок. Но водители не хлопают в ладоши. Ведь стоимость 95-го бензина на тех же заправках «Лукойл» выросла за месяц почти на 1,5%. И это не предел, предупреждают эксперты. Цены на бензин могут достигнуть критической отметки в 100 рублей, а то и выше. Июньский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Подорожание топлива эксперты отрасли ожидают в конце лета и связывают это со следующими факторами.
15: Каждый год август в России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже больше половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя ударами беспилотников. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные НПЗ невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По некоторым оценкам, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
14: В свою очередь, власти Калининградской области пытаются успокоить, мол, рост цен не будет драматичным. Резких скачков Федеральная антимонопольная служба не допустит. И, по правде сказать, звучит сомнительно, учитывая, как перед бензиновым коллапсом и отсутствием топлива в региональном правительстве убеждали, что ситуация под контролем и дефицита не предвидится. Не оправдались надежды и калининградцев с Ломоносова. Как ни прискорбно, но капитальный ремонт улицы Ломоносова опять и снова откладывается. Минимум на 2 года.
15: Проект ремонта улицы Ломоносова в Калининграде уже готов и прошел государственную экспертизу. Он предусматривает строительство тротуаров, освещение, дождевой канализации, заездных карманов и реконструкцию дороги. Однако из-за высокой стоимости работ капремонт пока лишь планируют включить в программу на 2027-2028 годы. И то это произойдет только при наличии финансирования, сообщили в горадминистрации.
14: А между тем, местные жители уже много лет жалуются на отсутствие тротуаров на Ломоносово. По их словам, детям приходится ходить в школу вдоль проезжей части, что, с одной стороны, очень опасно, а с другой, после дождей обочины размывает и машины обдают пешеходов грязью. Кстати, улицу Ломоносова собираются отремонтировать так же давно, как и Киевскую. Но сейчас есть дела поважнее. Деньги, предназначенные для ремонта тротуаров и дорог, уходят на СВО. А если быть точнее, тем, кто соглашается идти воевать с огромным риском для жизни и здоровья.
15: Правительство Калининградской области на 1 000 000 рублей поднимет выплату за годовой контракт на СВО. Выплата будет увеличена для заключивших контракт с Минобороны в августе-декабре 2026 года для прохождения военной службы в полках резерва и войсках беспилотных систем. Кроме того, в число категорий лиц, которые могут заключать такие контракты, включаются и лица без гражданства. Ранее были только иностранцы. Проект постановления за подписью губернатора Алексея Беспрозванных уже опубликован. На военную службу на предложенных условиях с 1 августа по 31 декабря 2026 года смогут поступить также и те, кто находится под стражей в учреждениях УФСИН, независимо от статуса, то есть подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный. В январе 2025 года в Калининградской области установили выплату при заключении контракта в 500 тысяч рублей. Таким образом, за полтора года в регионе увеличивают единовременную выплату контрактникам в 5 раз.

0: Армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве потерь в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Таким образом, выяснилось, что как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше.
1: В свою очередь, военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСУ дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
2: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
3: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
1: Между тем, в Калининградской области готовится отражать атаки противника. Балтийский флот провел учения по защите побережья от современных угроз.
0: На полигоне мобильные огневые группы отработали уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. В стрельбах участвовали автомобильные группы с пулеметами «Утес» и расчеты с АК-74. Сначала военные поражали FPV-дрон, которые имитировали разведывательные и ударные беспилотники. Огонь велся из всех видов оружия. Так оценили, какое оружие лучше справляется с малоразмерными воздушными целями. Затем отработали уничтожение быстроходных катеров-беспилотников, а также отражение атак диверсантов, как подводных, так и тех, кто пытается пробраться к объектам с суши.
1: В Балтфлоте отчитали, что все задачи выполнены. Личный состав подтвердил готовность к обороне. На фоне учений флота и переброски военной техники стран НАТО к Сувалкскому коридору в Калининграде снова собираются проверить систему оповещения. Сирены прозвучат в четверг, 30 июля, с 8:00 до 17:00. Сигнал будет коротким, он продлится не более 10 секунд. Горожан просят не паниковать. Власти уточняют, что никаких действий от калининградцев не требуется. Стоит напомнить, что реально неучебная тревога из-за угрозы атаки беспилотников в Калининградской области пока только объявлялась 25 мая. Тогда же впервые в регионе вводили беспилотную опасность и план «Ковер» в аэропорту Храброво. До этого и после этого в областном центре проводились лишь плановые технические проверки системы оповещения с кратковременным включением сирен. Например, 4 марта, 25 июня и в другие дни. Словом, регион в тревожном режиме ожидания. И, конечно, лучше заблаговременно готовиться ко всяким чрезвычайным ситуациям, особенно на фоне новой волны мобилизации и продолжения спецоперации на неопределенное количество лет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
5: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает

0: этот радиоэлектронный замес. Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости Земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники — это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийского Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Актер Алексей Ярмущик, звезда сериала «Царь ночи», записал обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
4: Владимир Владимирович Путин, здравствуйте. Меня зовут Леша, я актер театра и кино. Я работал в театре у Безрукова 1,5 года. Я снимался в сериале в главной роли. В общем, я очень талантливый актер. Это многим известно в моей профессии. В общем, я сейчас не смог заснуть. Я вам хочу сказать, что я каждый день, каждую ночь разговариваю с вами в голове. Как я записываю видео, как я обращаюсь к людям, как я вообще хоть что-либо делаю. И сейчас я лежал, вот я встал, я не знаю, сколько сейчас времени, 4:30 утра. В общем, я не знаю, что делать. Помогите, спасите меня. Я не могу заснуть. Что делать? Вот все, кто смотрит это видео сейчас, понимают, о чем я. Если я действительно какая-то творческая единица, которая все это время молчала, вот я говорю, я не хочу, чтобы вы были моим президентом. Никогда в жизни. Мне 25 лет. Я не знаю ни одного человека, моего сверстника, кто бы вас не боялся, кто бы хотел бы, чтобы вы были моим президентом. Вот я сейчас вспоминаю всех творческих людей, кого там я знаю, кого я видел в интернете. Один шаман против всех иноагентов. Фух, наверное, это лучшее, что я сейчас могу сказать. У меня бьется сердце. Меня захватывает дух. Вы, ребята, вот я самый честный на земле и самый искренний.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план «Ковер», и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
6: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
5: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские отельеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров. Но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться, а местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
7: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
8: Приехали сегодня в город прогуляться. И, честно говоря, ну, вы видели. Я не помню вообще таким безлюдным город, набережную. Обычно толпы в это время. Просто пусто.
9: Ой, а вот тут это работает, то работает. Тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете? Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
5: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов. И в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
10: Прямо над нами летит.
5: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целое десятилетие. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
11: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины, дети плетут там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
5: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Военный эксперт Максим Климов рассказал, что несмотря на заявления официальных властей о том, что принудительной мобилизации нет, очевидцы регулярно фиксируют случаи задержания мужчин прямо на улицах.
12: У нас есть загребание людей на улицах, вот просто-напросто. В Москве есть конкретно. У меня видео есть, прочее, по вот этой ситуации. Да, это формально были лица военной полиции, по которым есть очень серьезный вопрос по их очень такому следу. И, собственно говоря, то, что сейчас у нас творится с военной полицией, ну, вызывает кучу вопросов. Ну, как бы, если раньше еще, как бы, там где пересекал, ну, много людей было военной полиции воевавших. И здесь, как бы, мужики были абсолютно адекватны. Даже если там серьезная проверка, ну, типа вот ситуация, допустим, выезжая, там, выныривая в Запорожском, надо было заехать на направление. И там, собственно говоря, на одном из блоков, там, особо бдительные, вопросов нет, как бы, здесь проверяйте. То есть, товарищ, а у него броник-то новый. То есть не ношенный. То есть а я перед этим офицеру подарили свой. И как бы вопросов нет, проверяйте. То есть, но когда откровенные, но мальчики, которых вот прямо на подиум, вот просто-напросто тактикульные моды вести, и мальчики, которые абсолютно тактически безграмотно действуют, то есть, ну, собственно говоря, это становится массовым явлением, когда этим мальчикам спускают планы по количеству палок, по количеству людей, в том числе людей, которые схапали и отправили в штурмовые части там и так далее. Вот тут возникает куча вопросов. Очень много вопросов возникает по лицам, которые работают, но я иначе как зону команды назвать не могу. Это которые работают в тыловой зоне, в том числе в России. Когда почему-то люди замазывают грязью номера, почему-то они поставят поддельные номера на машины и так далее. То есть, я говорю, есть конкретика, четко, ясно. Конкретика в том числе люди довели от гораздо более убойных подробностей на Кузнецкий мост. То есть информация была доведена. И, собственно говоря, я так думаю, что конкретно вот эти вот мрази, которые, они от ответственности не уйдут, если их не завалят.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Российский предприниматель IT-индустрии Герман Клименко о том, что до окончания СВО Telegram не разблокируют, и о трудном выборе его основателя Павла Дурова.
13: До окончания СВО никаких обратных процессов Даже, ну, если только какое-то чудо случится, совершенно чудо, не про Телеграм я сейчас даже говорю, про очень много разных вопросов, да, там есть частный случай возвращения за иноагентство, да, частный случай, они единичные практически, да, то есть системного возврата к ослаблению тех или иных санкций, наложенных на тех или иных субъектов, юридических или частных лиц, до окончания СВО, на мой взгляд, не будет. Это невозможно по тысяче причин, да, то есть, ну, просто в силу, это как примерно в ковид, добиться, чтобы вас там выпускали из дома, да, то есть, ну, добиться можно, да, но это такая себе история, согласитесь, да. Вот. А конкретно про Телеграм. Конкретно про Телеграм, я думаю, что там проблема сейчас даже больше не в самом Телеграме, да, то есть надо вот понимать. Сам Павел Дуров хвост трубой, еще что-то, но с Францией он сотрудничает. Смотрите, у него там, кстати, уголовное дело никуда не делось, да. Но теперь проблема-то в чем? Мы под санкциями, под всеми мысленными европейскими санкциями. 21 сюжет. Он с нами, если вступит в переговоры, мы с ним, он с нами, какая разница? Как только это подтвердится, эта история, да, у него сразу будут фантастические проблемы. Он же хочет все-таки, несмотря на судебный процесс. Я уверен, он как-то там, его юристы наверняка там всю Францию скупили. Давайте так, ну, и хорошо, не скупили, а убедили, да, то есть они пытаются как-то что-то сделать. Там все местные уверены, что он получит срок, но, скорее всего, условный большой штраф. Европа, кстати, большой штрафы не гнушаются, да, то есть вот это делать, и он, кстати, заплатит эти истории. Но другой вопрос, он хочет в Европу зайти как юридическое лицо. И юридическое лицо, которое сотрудничает с Россией, физически невозможно. Поэтому здесь два аспекта. Первый — это наша сторона внутренняя. Оборотная сторона вопроса у Павла, да, она заключается именно исключительно в этой части. Каким образом он с нами будет юридически сотрудничать, да, то есть им это не позволят. Точнее, если он это будет делать, у него просто выбор. Либо сотрудничать с нами, не сотрудничать с Европой, а если сотрудничать с Европой, ну какой сотрудничать с нами?
14: Главные новости дня.
5: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростали, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
15: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, ну, как бы каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1,5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные, ну, как бы пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
5: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
15: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что, как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые, как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что, как бы, эта ситуация, она глобальна.
5: В компании Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
15: я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть как бы они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю, я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
16: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь и косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так, Marketplace рассчитывает обезопасить часть своих мощностей от атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Жительница Краснодарского края заявила, что человек, жестоко и без причины убивший ее мужа, прямо на свадьбе заключил контракт с Минобороны и уехал на спецоперацию до рассмотрения дела.
17: Моего супруга на нашей собственной свадьбе пырнули ножом в сердце. А к нам подошли и сообщили о том, что наши друзья поругались, и они стоят возле летней веранды, где праздновался юбилей. Мы договорились с моим супругом, что я пойду собирать остатки вещей, а он пойдет и приведет их обратно. Он подошел и пытался, ну, забрать своего лучшего друга. И в этот же самый момент выбегает из толпы из-за угла рыжее чудовище по имени Егор Чистяков и ударяет в лицо с кулака лучшему другу моего мужа Юру. Мой муж Семен, видя это, естественным образом ударяет в лицо в отместку этому мужику. Егор Чистяков забегает за машину, достает из кармана нож и, пробегая мимо толпы, пробегая мимо Юры, его супруги, целится им и ударяет им прямо в сердце моему супругу. Гости юбиляра и Егор Чистяков со своей женушкой направляются в кафе и продолжают трапезу. Уже и Росгвардия приехала, показывают пальцами на него и говорят, что это сделал он. Буквально 12 июля он приходит в полицию и сам проходит суд, его направляют в СИЗО. Тем временем мой супруг с 10 числа 9 дней борется за свою жизнь. В эту роковую ночь он потерял около больше 3 литров крови. Его ранят в два важных места в сердце и пробивают легкое. Большая кровопотеря, на фоне этого у него отказывают еще и почки. Хирург борется за всю ночь за его жизнь. Мы направляем его в Красноярск на вертолете. Все это время мы находились рядом с ним. Молились просто каждый день. На протяжении каждого дня мы ходили в церковь, молились, чтобы он выздоровел. 19 июля буквально нам сообщают, что мой супруг скончался. И вот буквально вчера мне присылают фотографии Чистякова, как он в военной форме. Пытается, выставляет в запрещенную сеть Инстаграм фотографии, довольно счастливый. Ну и я получаю информацию от левых источников о том, что он сейчас в Красноярске и ждет отправку на СВО. Мне сказали, что он подписал контракт, он туда отправляется. Мне непонятно, любой может лишить любого жизни и избежать наказания. И я не знаю, смогу я вернуть его обратно, сможем ли мы добиться того, что он вернется обратно сюда, потому что, к сожалению, закон вышел такой, что даже без основного суда человек может подписать контракт и уехать на СВО. Да? А смогу я этого добиться или нет, но я хочу добиться максимальной огласки, хочу, чтобы все максимально об этом говорили, чтобы все видели лицо этого чудовища, и без вашей помощи мне не справиться.
14: Радио Лента. Прямая речь.
3: Предприниматели Севастополя записали видеообращение к российским властям, рассказав о том, как им живется при регулярных отключениях света и дефиците бензина в городе.
18: Мы предприниматели Севастополя, и мы сейчас находимся в глубоком кризисе.
19: Работать невозможно, платить приходится за все.
20: У меня гостиница.
21: У меня детский развивающий центр.
20: У меня ресторан. Салон красоты.
21: У меня магазин.
22: Производство.
21: Автосервис. И у всех нас одна беда. В городе неделями нет света. Родители перестали водить детей на развивающие занятия.
23: Без света ресторан – это темный зал с испорченными продуктами.
24: Магазин – это продукты и склад.
21: Салон без света – это закрытая дверь.
25: Мы покупаем себе свет сами.
26: Генератор ест 10 литров в час.
27: У нас самый дорогой бензин и ограничение на заправку в канистр.
28: 1000-1200 рублей в час на топливо.
25: А еще аренда, налоги и кредиты.
29: И зарплата людям.
30: В нашем кондитерском цехе работает 223 человека.
31: У меня работает 43 человека.
32: За каждым семья.
33: В основном это мамочки с детьми, у которых есть свои кредиты и обязательства.
34: Мы держим коллективы, работая в минус, из накоплений, которые копили годами.
35: И они заканчиваются.
36: Мы не просим компенсировать убытки. Мы не просим особых условий.
37: Мы просим одного. Дайте бизнесу выжить.
38: Снизьте налог по УСН до 1%. Закон это позволяет.
39: Временно отмените введенный НДС для малого бизнеса, который, по сути, дополнительный налог с оборудованием.
40: Нужно только решение города.
41: Кредитные каникулы без процентов, как Центробанк рекомендовал Белгороду, Брянску и Курску.
42: Севастополь тоже прифронтовой город.
43: Субсидии на аренду.
44: Помогите сохранить сотрудников. Субсидии в размере МРОТ на каждого – эта мера уже однажды спасла наш бизнес в ковид.
45: Компенсируйте генераторы и топливо. И дайте заправки для бизнеса без очередей и черного рынка.
46: И главное – помощь всем, кто пострадал. По одному критерию – упала выручка. Без списков избранных.
47: Просим вас, услышьте предпринимателей.
14: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
48: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже некуда. Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
5: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
49: Горит седьмой склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не подсчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это уже ежу же, понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Седьмой склад.
5: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
50: Ой, блин. Ой, сразу два. Вот.
5: Кроме склада в Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
51: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, стоит, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно, когда нет кадров вблизи. Всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
5: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
0: Дух Анкориджа в датах и цитатах. Олег Царев о договоренности, которую Соединенные Штаты отрицают.
1: 25 июня 2026 года госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что на Аляске было предложение, а не договоренность. 26 июня Лавров на это ответил, что если одна сторона положила на стол свои предложения, а вторая выразила согласие, то говорить, что согласия не было, получается как-то не очень изящно. 23 июля Рубио повторил, что эти предложения провалились и придется искать новые идеи. 24 июля Лавров снова возразил, теперь уже риторическим вопросом. Насчет того, что анкаридские договоренности провалились, надо понять, кто конкретно провалился. Госсекретарь Соединенных Штатов за месяц дважды публично и однозначно сказал, договоренности не было, она провалилась. МИД России в ответ каждый раз не признает это, а требует прояснить. Зачем ждать результатов от договоренности, существование которой одна из сторон официально отрицает? Зачем вести себя так, что складывается ощущение, что мы цепляемся за неподписанные соглашения?
0: Страна оскотинивается. Анастасия Кашеварова об убийстве ученого и моральном состоянии общества.
2: Два ученых-агрария в середине июля при осмотре опытных полей увидели несколько ребят 8-10 лет, которые катались по посевам. Ученые поступили мудро, попросили телефоны родителей, позвонили им и договорились, что сопроводят детей до института и там передадут взрослым. Но на месте отцы набросились на пожилого ученого и избили его до потери сознания. Его коллегу тоже били, плевали в лицо. Все это отвратительное маргинальное побоище, которое устроили отцы, наблюдали их маленькие дети. Зезин снял побои, написал заявление в полицию. Через 9 дней он умер в больнице от инфаркта. Когда в стране от рук молодых здоровых мужиков, которые приехали на джипах за своими детьми, портившими посевы, погибает ученый, это не бытовуха. Это уже показатель состояния общества. Но мы начинаем падать в моральную дыру оскотинивания. Моральное разложение нужно прекращать. Это задача государственная.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
4: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
3: Угу.
4: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
3: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
4: То есть не было вообще ничего?
3: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
4: Угу.
3: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
4: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
3: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
4: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
3: Ага.
4: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
3: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
4: Распределено.
3: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
4: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
3: О чем именно?
4: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
3: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
4: Это как?
3: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
4: А внутри страны происходит только финальная сборка?
3: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
4: Не в гаражах, судя по всему.
3: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
4: А, для электроники?
3: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
4: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
3: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
4: «Франкенсам»? Это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
3: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
4: Заканчивались ракеты.
3: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
4: И какое решение?
3: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
4: Да ладно.
3: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
4: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
6: Вот-вот.
4: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
6: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
4: И сколько времени ушло на разработку?
6: Всего 8 месяцев.
4: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
6: Да.
4: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
6: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
4: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
6: Что?
4: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
6: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
4: Давай.
6: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
4: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ею быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
6: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35, и результаты ошеломляют.
4: Уничтожение крейсера «Москва», например.
6: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
4: 1500?
6: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
4: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
6: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
4: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
6: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Sea Baby теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
4: Прямо на лодке?
6: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
4: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
6: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
4: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
6: Именно.
4: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
6: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
4: А, то есть не надо никуда везти?
6: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
4: Логично.
6: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
4: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
3: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
4: Ого, это же огромные машины.
3: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
4: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям — это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
3: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
4: Заинтриговал. Что за кульминация?
3: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
4: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
3: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
4: Ничего себе!
3: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
4: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
3: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
4: Не успевают делать.
3: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
4: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
3: Верно.
4: Сверхсекретные радары, системы управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
3: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
4: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
3: Угу.
4: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
3: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
4: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
3: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
4: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
3: Угу.
4: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
3: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
4: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
3: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
4: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
3: Но к концу 26 года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
4: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
3: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановит. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
4: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
3: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов,
14: что сегодня обсуждают в России.
3: Думайте.
14: На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения?
3: 15:57.
14: Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростали, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
8: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries. И большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1,5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
7: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
8: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что эта ситуация, она глобальна.
7: В компании Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
8: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть как бы они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
7: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь, косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так, Marketplace рассчитывает обязательно запасить часть своих мощностей от атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Радио Лента. Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин об устойчивой экономике.

0: Европе. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше. Конечно. Но есть риски. Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается? Главный. В устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов.
1: Главные новости дня.
2: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план-ковер, и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
3: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
2: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские отельеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров. Но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться, а местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
4: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
5: Приехали сегодня в город прогуляться. И, честно говоря, ну вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережную. Обычно толпы в это время. Просто пусто.
6: Ой, а вот тут это работает, то работает. Тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думайте своей головой вообще, куда вы едете. Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
2: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов. И в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
7: Прям над нами летит.
2: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целое десятилетие. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
0: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины, дети плетут там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?

0: Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину, как налоговики заботятся о людях.
3: Если говорить о вычетах, мы по вашему поручению развиваем систему вычетов проактивных, упрощенный порядок. Что это значит? Упрощенный порядок, мне не нужно ничего подтверждать. В качестве примера, такие частые вычеты, как вычеты на здравоохранение, на обучение, на фитнес, мы делаем в проактивном режиме. Это значит, что все, что нужно человеку сделать, это указать счет, на который ему перевести деньги. Все остальное мы заполняем сами. Таким образом, через максимум 4 дня люди получают обратно вычеты по подоходному налогу. А если говорить в целом о всех вычетах, которые реализуются в упрощенном режиме, то мы их оказали уже на 68 миллиардов рублей. Если говорить в целом об имущественных вычетах, которые идут через декларационную кампанию, то тоже мы срок сократили до 20 дней возврата денег. При этом реализовали возвратов уже на сумму больше 325 миллиардов рублей.
1: На радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Дух Анкориджа в датах и цитатах. Олег Царев о договоренности, которую Соединенные Штаты отрицают.
6: 25 июня 2026 года госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что на Аляске было предложение, а не договоренность. 26 июня Лавров на это ответил, что если одна сторона положила на стол свои предложения, а вторая выразила согласие, то говорить, что согласия не было, получается как-то не очень изящно. 23 июля Рубио повторил, что эти предложения провалились и придется искать новые идеи. 24 июля Лавров снова возразил, теперь уже риторическим вопросом. Насчет того, что анкаридские договоренности провалились, надо понять, кто конкретно провалился. Госсекретарь Соединенных Штатов за месяц дважды публично и однозначно сказал, договоренности не было, она провалилась. МИД России в ответ каждый раз не признает это, а требует прояснить. Зачем ждать результатов от договоренности, существование которой одна из сторон официально отрицает? Зачем вести себя так, что складывается ощущение, что мы цепляемся за неподписанные соглашения?
5: Страна оскотинивается. Анастасия Кашеварова об убийстве ученого и моральном состоянии общества.
7: Два ученых-агрария в середине июля при осмотре опытных полей увидели несколько ребят 8-10 лет, которые катались по посевам. Ученые поступили мудро, попросили телефоны родителей, позвонили им и договорились, что сопроводят детей до института и там передадут взрослым. Но на месте отцы набросились на пожилого ученого и избили его до потери сознания. Его коллегу тоже били, плевали в лицо. Все это отвратительное маргинальное побоище, которое устроили отцы, наблюдали их маленькие дети. Зезин снял побои, написал заявление в полицию. Через 9 дней он умер в больнице от инфаркта. Когда в стране от рук молодых здоровых мужиков, которые приехали на джипах за своими детьми, портившими посевы, погибает ученый, это не бытовуха. Это уже показатель состояния общества. Но мы начинаем падать в моральную дыру оскотинивания. Моральное разложение нужно прекращать. Это задача государственная.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. Это началось несколько месяцев назад, говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
8: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
0: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В томских школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
9: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
0: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
10: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
0: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода. Но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» — это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше. Обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
5: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал 2 «Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
12: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров «Армада» будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
5: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенока прогнозы к завершению специальной военной операции.
13: Ряд отставных диванных мыслителей вангуют завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года. Ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп». А мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
5: Нигде и никому не безопасно. Военкор канал 2 майора о нападении на Андрея Черезова.
12: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
14: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
15: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже нету, да? Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
14: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
16: Горит седьмой склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не подсчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это же ежу же понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Седьмой склад.
14: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
17: Ой, бля. Ой, сразу давай, вот.
14: Кроме склада в Wildberries беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
18: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорела, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно, когда нет кадров вблизи, всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
14: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
2: Патриарх всея Руси Кирилл заявил, что рад тому, что священники, отказавшиеся поддерживать его молитву о Святой Руси, покинули Россию.
19: В наше нелегкое время мы особенно молимся о единстве Святой Руси, о том, чтобы рассеяли замыслы тех, кто хочет поколебать это единство внутренними расстрелами и внешними угрозами. Слова этой молитвы вызывают ненависть в недрах нашего Отечества, той, которую мы и сегодня за ней другие служили. Мы верим, что сила любви сильнее ненависти. Даже мне, некоторые священнослужители, которые уже не в нашей стране, а далече, говорили, что не надо читать этой молитвы. Мы кого-то можем обидеть, мы будем неправильно поняты. Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, покинули нас и наверняка никогда не вернется в Россию.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
20: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
21: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В живописных горах Камеруна скрывается озеро Ниас, которое по праву считается одним из самых опасных водоемов на нашей планете. В В середине 80-х годов здесь произошла беспрецедентная лимнологическая катастрофа, которая за считанные минуты уничтожила почти все живое в радиусе 25 километров. Ранним утром озеро внезапно выбросило в атмосферу гигантское облако углекислого газа, которое тяжелым ковром накрыло близлежащие деревни, лишив людей и животных возможности дышать. Эта трагедия унесла жизни более 1500 человек, не оставив жертвам ни единого шанса на спасение, так как невидимый убийца действовал молниеносно и безжалостно. Ученые долгое время не могли понять истинную причину столь масштабного бедствия, пока не выявили уникальную особенность глубоководных озер, расположенных в вулканических кратерах. Озеро Ниас стоит на потухшем вулкане, и из земных недр в его нижние слои на протяжении столетий просачивался магматический углекислый газ, который растворялся в холодной воде под колоссальным давлением. Вода действовала как своеобразная крышка огромной бутылки газировки, удерживая колоссальный объем газа в своих глубинах. В ту роковую ночь, вероятно, из-за оползня или небольшого сейсмического толчка, произошло внезапное перемешивание слоев воды. Огромная масса углекислого газа мгновенно поднялась к поверхности и вырвалась на свободу, вызвав цепную реакцию смерти. Масштаб этого события стал шоком для мировой науки. Власти были вынуждены организовывать масштабную операцию по дегазации озера, установив специальные трубы, которые постоянно выводят излишки газа из глубин на поверхность, чтобы предотвратить повторение такой катастрофы. Однако даже сегодня озеро Ниас остается местом, внушающим первобытный ужас. Местные жители стараются обходить его стороной, а ученые продолжают мониторить концентрацию газов, понимая, насколько хрупким является равновесие в этом природном резервуаре. Озеро продолжает дышать, медленно накапливая смертельный потенциал, и каждый сейсмический датчик здесь — это единственный страж безопасности для всей долины. Озеро Ниас — это жуткое напоминание о том, как природа может превратиться в смертельную ловушку, даже если она выглядит как спокойная гладь горного озера. История этой катастрофы заставляет нас иначе смотреть на геотермальные зоны, где под внешним спокойствием скрываются разрушительные силы, способные стереть с лица земли целые поселения. Мы продолжаем анализировать данные мониторингов и изучать физические процессы лимнологических выбросов, чтобы человечество было готово к любым сюрпризам нашей планеты. Вода, давшая жизнь многим поколениям, в один миг стала источником смерти, показав, что Земля — это живой организм, чье дыхание может быть смертельно опасным для всего окружающего. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 30 июля. Давайте спросим у рун, какой же они нам предскажут день, какую энергию. Итак, у нас выпала руна Ера. Ну, класс. Руна Ера еще и в июле. Это руна урожая. Представляете, как вовремя? Это, знаете, как руна времени, циклы, заслуженный результат и размеренный труд. Эта руна напоминает все, что посеешь, обязательно даст плоды, но не сразу, да? В этот день важно ощутить ритм роста, понять, что поспешность – это наш враг. Ера всегда учит терпению, потому что результат, над которым вы трудились долго, может, кропотливо, уже созревает. Понимаете? Осталось лишь дождаться вот этой вот подходящей зрелости. И это не день каких-то решительных действий, а все-таки возможность подвести итоги, увидеть, как работает ваша личная вот эта вот созревательная динамика, да? Если в работе, то день благоприятен для завершения каких-то начатых дел и подведения итогов. То есть все усилия, воплощенные в проекты, сейчас собирают урожай. Это признание, может быть, выгода, признание от коллег, да? Это время, когда важно не решать новые задачи, а все-таки упорядочить то, что есть. Может быть, документы, может быть, какие-то графики, связь с партнерами по бизнесу. И если вы трудились над чем-то долго, результаты уже дают о себе знать. Вы это почувствуете. Ера одарит тех, кто не ждал мгновенного успеха, а имел выдержку, терпение, вкладывал труд и энергию последовательно. Здесь важно не торопиться, не прыгать выше головы. То есть результат будет естественным и обоснованным. А вот в отношениях Ера показывает, что плодотворные усилия не прошли даром. Ваше взаимопонимание, эмоциональное сближение – это и будет результатом длительной работы над вашим союзом. И если вы, может быть, некоторое время инвестировали, так сказать, в отношения, то в этот день это вернется в виде какой-то стабильности, может, гармонии. Вот все станет по полочкам, понятно. И одинокие люди, кстати, могут ощутить, что вот устоялась основа для новых встреч. Вот вы готовы, и когда нечего терять и есть чему доверять. Это классное чувство. На этом чувстве вы можете встретить своего человека, понимаете? Но если ранее были ссоры какие-то в отношениях, недоговоренность, то они дадут о себе знать. Здесь важно честно посмотреть, что собрали, прежде чем ждать следующего сезона любви. Понимаете, что сеяли, то и пожнете. По здоровью Ера дает ощущение, опять же, устойчивости. Сейчас вы можете ощутить, как ваше тело благодарит за какой-то регулярный режим, за стабильное питание, сон, движение. То есть, если вы давали телу это все, то и получите вознаграждение. А вот проблемы, запущенные ранее, могут начать тоже проявляться, но это шанс, наконец, с ними справиться. Это время для профилактики, заботы, когда медленные, но последовательные действия дадут 100% результат. Ера всегда благоприятствует оздоровлению через привычки. Это могут быть физические упражнения, режим, отдых, отказ от вредных привычек. Так что день у нас ожидания и сбора урожая. Ера говорит, ваш урожай близок. Не торопитесь пожинать, пока все созреет. Труд, который вложен, обязательно оправдается. Остается только дать ему время. То есть выдержка и терпение в этот день ваше все. Принимайте благодаря и обязательно засевайте те семена, которые хотели бы прорастить в вашей жизни.
20: На радио Лента. Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Военный блогер Александр Арутюнов о том, что российским военным запретили молоко, а у кого найдут, того сразу отправляют в штурмовики.
6: Смех смехом, в прошлом году были на Волчанске у друзей там, вот, и они говорят, там, кофе, там, сделал, там, землянки, сидим в этом блиндаже, он говорит, вам с молоком или нет? И что-то за молоко зашла речь, и оказывается, и тот был момент, какое-то времени запретили молоко выдавать в подразделение молоко. То ли потому, что оно быстро пропадало, то ли кто-то там научился на базе молока делать какие-то там волшебные смеси, непонятно. Но смысл не в этом, а на складе молоко есть. И девать его куда-то надо. Соломоново решение. Если кто, значит, начпроды, начвещи и так далее, вот этим всем, короче, этим командирам подразделений, если вот будет, если у вас приедут проверяющие на месяц, заметят молоко в штурма. Соломоново решение было, куда деть молоко?
22: Да его запретили.
6: В штурма!
22: Запретили.
6: А для склада надо выдать! Оно на складе есть. В штурма. Почему?
23: Я знаю,
6: потому что больше некуда, там. Они уже в штурмах.
23: Да.
20: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Бензиновая оттепель закончилась. Какие ценовые сюрпризы ждут калининградцев в конце лета? Денег на ремонт улиц и домов нет, а на повышение выплат за годовой контракт на СВО есть. Сколько калининградцев погибло и пропало без вести на фронте? Под Калининградом Балтфлот отразил атаку дронов и беспилотных катеров. Каким вызовом готовятся российские военные на фоне переброски военной техники НАТО к Сувалкскому коридору? Итак, власти отчитались, что топливный кризис в регионе официально завершился. Но на отдельных заправках все еще имеются проблемы, вызванные беспрецедентным ажиотажем. 28 июля губернатор сообщил о снятии всех ограничений на АЗС «Лукойл». Теперь можно заправляться и набирать топливо в канистры. С 1 августа планируется снятие аналогичных ограничений на «Сургутнефтегазе». В то же время на заправках «Балтнефть» еще действуют лимиты в 30 литров на бензин и 100 литров на дизель. Когда они будут сняты, глава региона не рассказал. Дескать, обсуждаются графики поставок. Но водители не хлопают в ладоши. Ведь стоимость 95-го бензина на тех же заправках «Лукойл» выросла за месяц почти на 1,5%. И это не предел, предупреждают эксперты. Цены на бензин могут достигнуть критической отметки в 100 рублей, а то и выше. Июньский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Подорожание топлива эксперты отрасли ожидают в конце лета и связывают это со следующими факторами.
7: Каждый год август России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже больше половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя ударами беспилотников. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные НПЗ невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По некоторым оценкам, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
3: В свою очередь, власти Калининградской области пытаются успокоить, мол, рост цен не будет драматичным. Резких скачков Федеральная антимонопольная служба не допустит. И, по правде сказать, звучит сомнительно, учитывая, как перед бензиновым коллапсом и отсутствием топлива в региональном правительстве убеждали, что ситуация под контролем и дефицита не предвидится. Не оправдались надежды и калининградцев с Ломоносова. Как ни прискорбно, но капитальный ремонт улицы Ломоносова опять и снова откладывается. Минимум на 2 года.
7: Проект ремонта улицы Ломоносова в Калининграде уже готов и прошел государственную экспертизу. Он предусматривает строительство тротуаров, освещение, дождевой канализации, заездных карманов и реконструкцию дороги. Однако из-за высокой стоимости работ капремонт пока лишь планируют включить в программу на 2027-2028 годы. И то это произойдет только при наличии финансирования, сообщили в горадминистрации.
3: А между тем, местные жители уже много лет жалуются на отсутствие тротуаров на Ломоносово. По их словам, детям приходится ходить в школу вдоль проезжей части, что, с одной стороны, очень опасно, а с другой, после дождей обочины размывает и машины обдают пешеходов грязью. Кстати, улицу Ломоносова собираются отремонтировать так же давно, как и Киевскую. Но сейчас есть дела поважнее. Деньги, предназначенные для ремонта тротуаров и дорог, уходят на СВО. А если быть точнее, тем, кто соглашается идти воевать с огромным риском для жизни и здоровья.
7: Правительство Калининградской области на 1 000 000 рублей поднимет выплату за годовой контракт на СВО. Выплата будет увеличена для заключивших контракт с Минобороны в августе-декабре 2026 года для прохождения военной службы в полках резерва и войсках беспилотных систем. Кроме того, в число категорий лиц, которые могут заключать такие контракты, включаются и лица без гражданства. Ранее были только иностранцы. Проект постановления за подписью губернатора Алексея Беспрозванных уже опубликован. На военную службу на предложенных условиях с 1 августа по 31 декабря 2026 года смогут поступить также и те, кто находится под стражей в учреждениях УФСИН, независимо от статуса, то есть подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный. В январе 2025 года в Калининградской области установили выплату при заключении контракта в 500 тысяч рублей. Таким образом, за 1,5 года в регионе увеличивают единовременную выплату контрактникам в 5 раз.
3: Нужно сказать, что в российских регионах снова начали поднимать выплаты за контракт после сокращения темпов набора. Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за первые 6 месяцев этого года в армию удалось набрать порядка 200 тысяч человек. А это даже по его официальным заявлениям как минимум на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А статистика и вовсе свидетельствует о падении набора в этом году даже на 20%. Поэтому власти некоторых регионов снова пытаются заманить людей на войну повышением выплат. Помимо Калининградской области, в последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. И это происходит на фоне огромных потерь на фронте.
7: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте, поэтому информацию о количестве потерь в зоне боевых действий журналистам-расследователям приходится собирать буквально по крупицам из открытых источников. Таким образом, выяснилось, что как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше.
3: В свою очередь, военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСУ дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
8: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
9: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
3: Между тем, в Калининградской области готовятся отражать атаки противника. Балтийский флот провел учения по защите побережья от современных угроз.
7: На полигоне мобильные огневые группы отработали уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. В стрельбах участвовали автомобильные группы с пулеметами «Утес» и расчеты с АК-74. Сначала военные поражали FPV-дрон, которые имитировали разведывательные и ударные беспилотники. Огонь велся из всех видов оружия. Так оценили, какое оружие лучше справляется с малоразмерными воздушными целями. Затем отработали уничтожение быстроходных катеров-беспилотников, а также отражение атак диверсантов, как подводных, так и тех, кто пытается пробраться к объектам с суши.
3: В Балтфлоте отчитали, что все задачи выполнены. Личный состав подтвердил готовность к обороне. На фоне учений флота и переброски военной техники стран НАТО к Сувалкскому коридору в Калининграде снова собираются проверить систему оповещения. Сирены прозвучат в четверг, 30 июля, с 8:00 до 17:00. Сигнал будет коротким, он продлится не более 10 секунд. Горожан просят не паниковать. Власти уточняют, что никаких действий от калининградцев не требуется. Стоит напомнить, что реально неучебная тревога из-за угрозы атаки беспилотников в Калининградской области пока только объявлялась 25 мая. Тогда же впервые в регионе вводили беспилотную опасность и план «Ковер» в аэропорту Храброво. До этого и после этого в областном центре проводились лишь плановые технические проверки системы оповещения с кратковременным включением сирен. Например, 4 марта, 25 июня и в другие дни. Словом, регион в тревожном режиме ожидания. И, конечно, лучше заблаговременно готовиться ко всяким чрезвычайным ситуациям, особенно на фоне новой волны мобилизации и продолжения спецоперации на неопределенное количество лет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
20: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
22: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг, или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Рипер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники — это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийска в Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях.
4: Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
20: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Тет-а-тет в Белом доме. Как прошла встреча Трампа с Зеленским в овальном кабинете? Встреча прошла очень хорошо. Мы обсудили множество вопросов. Так Дональд Трамп подвел итоги переговоров с Зеленским. Больше часа президенты говорили о войне, оружии и дипломатии. Но главным итогом встречи, похоже, стали договоренности о системах ПВО «Патриот». Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на их производство на территории Украины. Также Зеленский встретился с ведущими американскими производителями военных технологий и обсуждал совместное сотрудничество. Киев хочет производить на своей территории «Патриот». Американцы, в свою очередь, заинтересованы в технологиях применения и выпуска украинских дронов. Они нужны армии США, в частности, чтобы разблокировать Ормузский пролив. Именно украинские дроновые атаки по территории России в последние месяцы сильно впечатлили Дональда Трампа. Издание Wall Street Journal обращает внимание, что американский президент именно после новостей о серии атак ВСУ по России заметно изменил свое отношение к Украине. Один из чиновников администрации США заявил журналистам: «Трамп любит победителей и все чаще воспринимает Зеленского именно так. И это плохая новость для Кремля», считает политолог Роман Белецкий.
10: Трамп привык делать ставку прежде всего на сильного. Раньше, мне кажется, очень важно обратить внимание на это обстоятельство, раньше Трамп звонил сначала Путину, узнавал его позицию, а потом начинал разговор с Киевом, пытаясь убедить Зеленского и его команду в том, что нужно пойти на уступки Москве. Сейчас Трамп принципиально поменял стратегию поведения. Он сначала встречается с Зеленским, а уже потом будет разговаривать с Путиным, если вообще будет. Как мы помним, в Москве ждут телефонного звонка Трампа со времен саммита НАТО в Анкаре. Трамп до сих пор не позвонил. И вот это вот ожидание у телефона, оно политически унизительно, безусловно.
0: После встречи Трампа и Зеленского последний отправился в Сенат. 28 июля сенаторы согласовали законопроект имени Линдси Грэма, тот самый об адских санкциях. Сенат может одобрить законопроект уже на этой неделе, но он вступит в силу не раньше сентября из-за каникул Палаты представителей, говорит американист Александра Филипенко.
11: Этот законопроект не предусматривает немедленные тарифы в отношении стран, которые покупают российские природные ресурсы. Нет, будет решать Дональд Трамп. Санкции до 100%. Решать будет Белый дом. Решать будет Дональд Трамп. Так что это не означает, что автоматически тарифы будут накладываться на Китай, на Индию, на другие страны. Совсем нет. Это дамоклов меч, который подвешивается и который Дональд Трамп в любой момент может опустить. Вот демократы, которые выступают против этого законопроекта, как раз об этом говорят. Им не нравится такая широкая возможность Дональда Трампа пользоваться тарифами. Они не против давления на Россию, но им не нравится, что Дональд Трамп может в любой момент раз по собственному решению решить и ввести тарифы, например, 50%, а может 70%, а может быть 99%.
0: И тем не менее, в сентябре, даже несмотря на недовольство некоторых демократов, голоса за законопроект в Палате представителей явно найдутся, считает американист. Тем временем газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, из-за того, что США не смогли добиться долгосрочного прекращения огня в войне против Ирана, теперь Дональду Трампу нужна хоть какая-то дипломатическая победа перед выборами. Именно поэтому американский президент хочет возобновить переговоры разговорный трек по Украине. Однако о духе Анкориджа уже не идет и речи. В Москве неоднократно говорили, что ждут визита американских переговорщиков Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Но вместо Москвы те, похоже, поедут в Киев. Спецпосланник президента США и бывший советник Белого дома договорились впервые посетить Киев в течение ближайших 2 недель. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Сенатор Артем Шейкин разъяснил правила работы детских сим-карт.
5: Самое главное, государство сейчас делает все возможное, чтобы наши дети, все дети в нашей стране, жили в безопасности. И

0: того, что количество мошенничеств, которые сегодня происходят в нашей стране в отношении молодежи, оно растет. И эта мера должна существенно снизить количество преступлений в этой области.
1: Главные новости дня.
2: Дроны заблокировали море. После атак три крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. Три глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще две недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
3: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
2: Также из-за массированных атак дронов две недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
4: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
2: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Ауслендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
5: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
2: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев о том, что потребности армии в личном составе полностью удовлетворены, и назвал слухи о мобилизации осенью проплаченной пургой врагов.

0: результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров. Хочу просто обратить на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
1: На радио «Лента». Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Основательница бренда косметики Марина Горшкова обратилась к властям России из-за последствий украинских атак на склады Wildberries.
4: Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. Нас огромное количество, более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1.5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну. То же самое произойдет и с другими селлерами, которые сейчас находятся точно в такой же ситуации. И надо понимать, что новые предприниматели как грибы не вырастут. И мы очень просим сейчас, пожалуйста, обратить на нас внимание. Помогите. Не надо нам даже, может быть, выплачивать какие-то компенсации. Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что эта ситуация, она глобальна. То есть у людей есть семьи, у людей, соответственно, там есть работники, да, и это все в конечном итоге, как снежный ком, превратится просто в огромное количество пострадавших людей. И если вы сейчас не вмешаетесь, то эта ситуация будет просто патовой. То есть и в казну перестанут поступать налоги, и, соответственно, большое количество людей окажутся, либо без домов, либо там еще без чего-то. То есть здесь очень-очень тяжелая ситуация, в которую нужно вмешаться. Плюс нужно проконтролировать, да, как Wildberries выполняет свои условия относительно своих селлеров. Мы не можем этого сделать. Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть они не выполняют, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят. Пожалуйста, обратите на нас внимание и помогите, вмешайтесь, потому что ситуация реально очень критическая. Очень большое количество людей пострадало сейчас. Мы все находимся в состоянии шока, анабиоза, мы не понимаем, что делать, куда бросаться там, какие вообще еще инструменты использовать.
2: Радиолента. Прямая речь.
5: В Рязани дронами вооруженных сил Украины были поражены складские помещения Wildberries, что сразу же нашло отклик у большого количества россиян, хранивших там свой товар.
6: Ну вот и рязанский Wildberries тоже все. Вы представляете, ребят, сколько людей без работы осталось? А если еще в целом посчитать и в Москве, и в других городах, где Wildberries взорвали? Даже я частично тоже пострадал, потому что я вожу Wildberries на «Газели» иногда. Скорее бы все закончилось, ребята.
7: У нас сегодня опять сгорел товар. 7000 единиц. Город Рязань, склад Wildberries. Я очень прошу распространить, пожалуйста, это видео, потому что нам нужна помощь. Мы очень хотим выйти в бренд, но с учетом всех текущих остатков на складах, нам очень важно их сейчас выбрать и распродать. Да, и мы там снизили цену уже на наборы и хотим, чтобы вы взяли эту продукцию.
8: Помимо того, что склада в Рязани не существует, сейчас идет новость, что компания Wildberries активно ищет склады в Казахстане, чтобы перемещать туда товары. Ребята, откликнитесь, найдите, потому что, ну, по крайней мере, наши товары нужно точно перемещать, пока они еще целы, пока еще мы что-то можем распродать. Потому что, ну, россияне отказывают Wildberries из-за высоких рисков. Потому что такое не утаишь, откуда идут фуры и прочее. А вот в Казахстане, я думаю, найдутся помещения, куда это все можно временно переместить, сделать такую дислокацию и не полностью всем в минусе быть и не всем прогореть.
9: Сейчас горит новый склад Wildberries в городе Рязань. 1137 товаров у нас там находилось. Ну, сумма, естественно, исчисляется миллионами. У меня один вопрос. Сколько всего останется не сгоревшими складов Wildberries? И в какие сроки вся эта история вообще будет закончена?
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: СВО закончится, чем будем заниматься? Президент на встрече ко дню ВМФ дал понять, что спецоперация надолго. В метро Новосибирска появился стол приема на контракт. Все больше сведений подтверждают тот факт, что в стране готовится новая волна мобилизации. Особенно это заметно по действиям на местах, говорит юрист Тимофей Васькин.
12: государственные органы так или иначе проводят административную подготовку к возможной мобилизации. Это и выдача мобилизационных предписаний в невероятно огромных масштабах последние полгода. Это и учения, которые проводились довольно официально под руководством администрации президента по проведению мобилизации. Это и активизировавшийся воинский учет в компаниях и давление на компании со стороны военных комиссариатов. И вот таких вот событий из разных уголков нашей страны приходит очень много, это значит, что чиновники на местах, они во всяком случае готовятся. Но будет она или не будет, полностью зависит от решения президента.
11: А президент непрозрачно намекает, готов воевать еще долго. Значит, будут нужны люди. Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, сказал, что воевать, может быть, придется еще целое десятилетие. Мол, именно столько может понадобиться для развала Украины. К тому же, по мнению президента, простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось.
13: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают, что работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
11: Вопрос мобилизации очень беспокоит граждан. В редакцию пришло видео от Михаила, который задается вопросом, почему наверху говорят, что мобилизации не будет. При этом в метро Новосибирска поставили стол для приема граждан на службу по контракту.
14: Метро Новосибирска принимают на контракт.
11: Открытая мобилизация вот уже несколько недель идет в Пензе. Оттуда приходят жалобы на то, что мужчин хватают посреди бела дня на улицах и отвозят в военкоматы, где те под пытками подписывают контракты. Жители поселка Башмакова, это примерно 130 километров от Пензы, даже создали что-то вроде народной дружины для защиты односельчан от вербовщиков. Местные патрулируют поселок, и если видят, как в машину затягивают мужчин, отбивают его от рекрутеров.
15: Вы что творите-то, а? Пиши. Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Верлова, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
11: Жители Башмаковского района говорят, что местных действительно насильно отправляют на фронт с весны этого года. Поэтому люди скоординировались в чатах, объединились и создали патрули для защиты своих. Местные говорят, что мужчин хватают даже не военные и не представители полиции, а частные лица, так называемые черные рекрутеры, которые получают вознаграждение за каждого доставленного в военкомат. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
17: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже нет. Да? Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
16: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
18: Горит седьмой склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не подсчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это же ежу же понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Седьмой склад.
16: Сразу после удара по складу о Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
19: Ой, блин. Ой, сразу два. Вот.
16: Кроме склада в Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
20: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорела, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно, когда нет кадров вблизи, всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
16: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
21: Или мобилизация, или вечные контракты. Военкор-канал «Прямое», «Воздействие Z» о ротации военнослужащих.
22: Выступил Медведев. Говорит, что в мобилизации нет никакой необходимости. Сказал, что и так достаточно людей заключают контракты. Соврал или нет, узнаем после выборов. У меня другой вопрос. А что с ротацией? Заключаемые контракты так и остались бессрочными. Гражданские, бросившие свои работы, семьи, налаженный быт, воюют по несколько лет, все же рассчитывая вернуться домой. Оставившие мирную жизнь, как им казалось, на измеримый срок, а не до победы в 30-летней войне. И иезуитство позиции в том, что власти считают этих людей профессиональными военными, выбравшими свой жизненный путь. Еще из выступления Медведева. Вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история. Ну, или история, вброшенная врагом. Каково коварство врага? Мелким обманом заполнять штатное расписание вооруженных сил Российской Федерации. Наверное, этот же враг забил весь интернет рекламой про службу в тылу, не штурм, и в армию требуются дегустаторы майонеза.
21: VPN, прокси и искусственный интеллект хотят сделать отягчающими обстоятельствами. Олег Царев об инициативе Следственного комитета.
23: Следком готовит законопроект, который сделает использование искусственного интеллекта, VPN и прокси, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Но сам ведет телеграм-канал, куда без VPN или прокси из России не попасть. Идея с отягчением не выдерживает логики. Отягчающие обстоятельства в уголовном праве – это не просто некий инструмент, который оказался под рукой у преступника, а фактор, который объективно делает преступление заведомо опаснее, чем оно было бы без него. Убить человека шнуром от настольной лампы легче, чем руками. Но шнур не считается орудием преступления, и его использование не становится отягчающим обстоятельством. Это обычный бытовой предмет, которым все пользуются. Этим он и отличается от пистолета, который заведомо опасен. То же самое с VPN, прокси и искусственным интеллектом. Их не приобретают специально для преступления, как пистолет для нападения. Это инструменты, которым пользуются все, в том числе сам Следственный комитет.
21: Кто пошел против Павла Дурова? Военный журналист Анастасия Кашеварова о борьбе с Телеграм.
0: Не верю я, что по Телеграму и Дурову это единоличное решение ФСБ. Наши ребята в спецслужбах и в силовых органах знают, как вербуют и где. То, как работают в МВД, киберполиция и оперативники на местах, то, как работают ФСБ, это такой объем вербовки, подкупа, угроз, вы даже не представляете. Это же не только Телеграм, это все соцсети. И ВК, и Макс, и запрещенные WhatsApp и Instagram. И даже через Яндекс.Такси вербуют. И мне кажется, что спецслужбы специально в доказательные материалы о пособничестве Дурова терроризму подверстали переписку в паблике «Дайвинчик» во ВКонтакте. Тут точно какое-то решение сверху по Дурову. Но от кого и какова цель? Решение не силовое, а политическое. Это критически плохо в нынешней ситуации, когда 5 пальцев должны быть сжаты в кулак, а они между собой не ладят. Это плохо.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
1: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
16: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
3: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к таге привяжите.
16: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 000 000 человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
4: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
16: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
21: Искусственный интеллект приближается к линии фронта. Военкор канал 2 «Майора» о мобильных вычислительных узлах «Палантир».
22: Американская «Палантир», которая активно использует вооруженные силы Украины для тестирования своих решений, разрабатывает контейнерные модули с серверами для работы в зонах боевых действий. Модули с серверами NVIDIA B300 и платформой Palantir AIP позволяют обрабатывать огромные массивы данных на тактическом уровне в зонах без стабильной связи. Внутри контейнеров «Армада» будут размещены накопители, сетевое оборудование, система охлаждения и вычислительное оборудование. Ключевое отличие от облачных систем — независимость от внешней инфраструктуры. В результате получается самодостаточный вычислительный узел, способный обрабатывать разведданные, сенсорные потоки и другую чувствительную информацию прямо на месте сбора, без необходимости постоянно передавать их на удаленные сервера. Вместо того, чтобы передавать данные в глубокий тыл для обработки, противник привезет небольшие вычислительные узлы ближе к источникам этих данных. Учитывая, что большие облачные дата-центры и нарушение связи становятся приоритетными целями для противника, децентрализация обработки данных может существенно повысить возможности прифронтовых подразделений.
21: Остановка боевых действий равно поражение. Военкор Котенок о прогнозах завершения специальной военной операции.
5: Ряд отставных диванных мыслителей вангуют завершение специальной военной операции уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, партнеры, союзнички и прочие доброжелатели окончательно надавят на Москву и заставят скомандовать «стоп», а мы, мол, и поддадимся. За строчками читаются новые реалии, связанные с выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые также, по этой логике, окажут влияние на руководство России. Мол, дух Анкориджа, унюханный исключительно доморощенными пропагандистами, засмердит пуще прежнего. Если продавление на нас санкциями, то их уже под 20 тысяч приняли. На подходе закон Соединенных Штатов Америки, где нас санкционируют наравне с иранцами. Не сомневаюсь, что санкции будут введены против всех русских с рождения, виноваты в том, что русские, если они не будут отрекаться от русскости и России. Однако напомню главное – остановка боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач специальной военной операции будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его не завернуть. Противник не повержен. Наоборот, дальнобойными ракетно-дроновыми ударами рассчитывает за год-полтора похоронить нашу экономику и социалку и окончательно заморозить линию боевого соприкосновения, чтобы не было повадно нам двигать на Запад.
21: Нигде и никому не безопасно. Военкор канал 2 «Майора» о нападении на Андрея Черезова.
22: В Туле совершено покушение на производителя дронов. Следственным управлением Следственного комитета России по области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что 29 июля 2026 года неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован. По данным средств массовой информации, потерпевшим оказался Андрей Черезов, руководитель русской лаборатории воздушного транспорта, которая разрабатывает и производит дроны семейства «Овод». Кратко о методах ведения войны противником. Безопасных мест в России нет нигде и ни для кого.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
8: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемые для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса, вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но, тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что, в принципе, если даже, так скажем, там, западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но, тем не менее, он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, ну, дестабилизировать, так скажем, обстановку.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, что происходит с промышленностью России прямо сейчас, в режиме реального времени, без прикрас и без удобных умолчаний. Заводы останавливаются, рабочие выходят на улицу, целые отрасли испытывают то, что медицински можно назвать остановкой сердца, когда вроде бы все было на месте, а потом в одночасье стало не так. Речь идет не о временных трудностях, не о небольшом спаде и не о корректировке рынка. Речь идет о системном демонтаже промышленного потенциала страны, который разворачивается прямо на наших глазах. Факты жесткие, цифры говорят сами за себя. И именно их мы сегодня разберем по пунктам, по отраслям, по последствиям. Добро пожаловать в разбор дня. Слушай, чтобы сразу погрузиться в реальность и не сыпать какими-то абстрактными макроэкономическими терминами, давай начнем прямо с конкретики.
12: Конкретика всегда отрезвляет.
9: Вот я, когда готовилась к сегодняшнему разговору, наткнулась на кейс Владимирского стандарта. Это пищевая промышленность. Казалось бы, люди всегда хотят есть. Отрасль должна быть стабильной. Но ситуация там сейчас просто дикая.
12: Угу. Долг больше миллиарда, насколько я помню.
9: 1,1 миллиарда рублей, если быть точной. Производственные мощности полностью заморожены. И самое главное, 4000 сотрудников просто отправлены в неоплачиваемый отпуск.
12: 4000 человек – это, знаешь, не просто крупный завод. Для региональной экономики это вообще градообразующий масштаб. Это огромный социальный узел, который завязан на местной инфраструктуре.
9: Вот именно. И что меня больше всего поразило, людей официально даже не уволили. Предприятие просто застряло в такой, знаешь, серой зоне.
12: Ну да, потому что на выплату выходных пособий, как положено по закону, денег на счетах тупо нет.
9: Да, и дальше же запускается эффект домино. То есть завод встал, местные поставщики картона и пленки для упаковки моментально остаются без заказов.
12: Логисты теряют стабильные маршруты.
9: Абсолютно. Полки в федеральных сетях пустеют. А что происходит с бюджетом региона?
12: Ух, бюджет – это отдельная боль. Регион моментально лишается колоссального объема налогов. В первую очередь это НДФЛ, налог на доходы физлиц, который удерживается из зарплат тех самых 4000 человек.
9: А из этих денег же финансируются местные школы, больницы, дороги чинят.
12: Именно так. Выпадение такого источника доходов пробивает просто огромную брешь в региональной казне. Дыру, которую нечем закрыть.
9: Слушай, тут я хочу выступить немножко в роли адвоката дьявола. Но вот закрылся один завод. Разве это не классическая рыночная экономика?
12: В смысле?
9: Ну, плохой менеджмент, руководство, там слабые игроки уходят, сильные занимают их место. Зачем из одного частного случая делать системную проблему?
11: Знаешь, если бы мы говорили исключительно про Владимирский стандарт, я бы с тобой согласился. Списали бы на некомпетентность директора. Но если посмотреть на статистику за первый квартал 2026 года, картина вырисовывается совершенно иная. И она пугает.
9: Так, и что там в цифрах?
11: В России за этот период прекратили работу 209 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 209 тысяч! И это всего за один квартал.
9: Ого! 209 тысяч компаний за три месяца. Звучит, ну, как-то абстрактно, если честно.
11: Давай визуализируем, чтобы был понятен масштаб. Вот возьмем эти 209 тысяч предприятий. Допустим, в каждом работало хотя бы по несколько человек. Это равносильно изучезновению всего трудоспособного населения такого мегаполиса, как Екатеринбург.
9: Да ладно? За 90 дней?
11: Да, за 90 дней. Грубо говоря, закрывается каждый 33-й бизнес в стране. И динамика не замедляется. Рост закрытий составил 9% по сравнению с прошлым годом. Это уже, знаешь, не очищение рынка. Это демонтаж самого фундамента.
9: И когда бизнес исчезает с такой пугающей скоростью, у меня возникает логичный вопрос, почему именно сейчас? Что их добивает?
11: Тут есть три структурных удара. И проблема в том, что их невозможно отбить просто вливанием денег. Первый удар, о котором сейчас просто кричат в отраслевых опросах, это топливный голод. Статистика показывает, что до 35% малого и среднего бизнеса сейчас реально страдают от нехватки горючего на заправках и от бешеных скачков цен. Там есть дисбаланс между обязательствами по экспорту и внутренними мощностями переработки. Но для обычного бизнеса важен итог. Топливо в дефиците, и оно очень дорогое.
9: И как это бьет по логистике?
11: Напрямую. Стоимость логистики взлетела на 15% за очень короткий срок.
9: Ну, слушай, 15% на фоне глобальной инфляции звучит не так уж и страшно.
11: Это для нас с тобой в супермаркете может и не страшно. А для транспортной компании, которая работает с маржой в 5-7%, рост базовых издержек на 15% – это мгновенный переход в зону убытков. Они физически не могут возить грузы по старым тарифам.
9: То есть перевозчики просто отказываются выходить в рейс.
11: А завод без сырья – это стоящий конвейер. Логистика – это же, по сути, невидимый хребет экономики. Пока он цел, никто вообще не задумывается, как детали попадают в цех, а товары на полки.
9: А сейчас этот хребет крошится.
11: Да. Вот в отчетах есть шикарный, ну, в кавычках, пример деградации. Допустим, какая-то специфическая деталь для конвейера. Раньше она ехала 3 дня и стоила 100 рублей за доставку. Сейчас она едет 3 недели и обходится в 150 рублей.
9: А почему так долго-то? Фуры ломаются.
11: Разрыв привычных цепочек, удлинение маршрутов, дикая нехватка водителей, простоя на складах. Риски задержек возрастают кратно, никто не может дать гарантий.
9: Слушай, но это значит, что производственное планирование просто летит в пропасть.
11: Абсолютно.
9: Предприятие не может обещать клиенту, когда отдаст готовую продукцию, потому что само не знает, когда приедет нужный болт или микросхема.
11: И что в такой ситуации пытается сделать завод?
9: Ну, логично предположить, что они попытаются делать эти детали сами, на месте.
11: Чтобы не зависеть от сломанной логистики. Покупают станки и автоматизируют.
9: Вот. И тут они наталкиваются на третью, самую болезненную проблему – кадровый голод.
11: О, да. Я читал и про это.
9: Давай разберем на конкретном кейсе. Представь картину, завод берет кредит на 50 миллионов рублей.
11: Так.
9: Закупает современный, супер навороченный станок с ЧПУ.
11: ЧПУ – это числовое программное управление, да? То есть умная машина, которая должна заменить половину цеха и сама точить детали по 3D-модели.
9: Да-да, высокотехнологичное оборудование, которое должно стать спасением. Станок привозят, устанавливают, втыкают в розетку и все. Он простаивает. Дефицит токарей высоких разрядов, наладчиков, сварщиков достиг таких невероятных масштабов, что оборудование генерирует убытки от кредитных процентов, не производя вообще ни одной детали.
11: Но подожди, давай вспомним первый курс экономики. Если на рынке жесткий дефицит труда, надо просто поднять цену. Почему владельцы не могут поднять зарплаты рабочим? Предложить в 2-3 раза больше? Люди же придут.
9: Откуда они придут? В этом весь ужас структурного дефицита. Людей нужной квалификации в стране просто физически нет. Кто-то уехал, кто-то ушел в другие, более спокойные сферы.
12: То есть перекупка кадров просто оголяет соседние заводы.
9: Именно эта игра с нулевой суммой. Ты забрал токаря у соседа, сосед встал. А система профтехобразования была убита еще в 90-е нулевые. Токаря 6-го разряда нельзя вырастить за месяц, даже если платить ему как топ-менеджеру банка. На это уходят годы.
12: Получается жуткий парадокс. Даже если завтра волшебным образом решатся проблемы с топливом и логистикой, работать на новых линиях все равно будет некому.
9: Да, это системный тупик. И на фоне всего этого, знаешь, возникает логичный вопрос. А как же все эти громкие слова про импортозамещение?
12: О, больная тема.
9: Но серьезно, если внутреннее производство задыхается, кто тогда заполняет пустые ниши после ухода западных компаний? Судя по пресс-релизам, эти ниши должны были стать просто мощнейшим драйвером роста.
12: Должны были, да не стали. Данные отраслевого анализа прямо кричат о том, что во многих секторах это импортозамещение оказалось просто иллюзией. Вот берем гордость промышленности, отечественные станки.
9: И что с ними не так?
12: На поверку это в 90% случаев так называемая отверточная сборка. Стоит металлический корпус с российской шильдой, а внутри полный набор иностранных комплектующих, завезенных через третьи страны.
9: Ну хорошо, а если завод пытается ввести западное оборудование через параллельный импорт? Это же сейчас сплошь и рядом.
12: Параллельный импорт – это долгая, безумно дорогая и очень ненадежная заплатка. Вот смотри, старые западные линии, купленные лет 10 назад, изнашиваются. Им нужен ремонт, нужно обновление софта. А китайские или индийские аналоги, которые сейчас везут, тупо несовместимы с этими старыми линиями.
9: Протоколы разные.
12: Разные протоколы связи. Софт конфликтует, разъемы не те. Плюс полное отсутствие официального сервиса. Никаких гарантий. Деталь ломается, и ты снова ждешь ее месяцами через три границы, переплачивая кучу посредников.
9: А принудительная локализация, когда заставляют использовать только местные компоненты?
12: Это вообще классика. Заставляют использовать местное, конечный продукт становится золотым по себестоимости и катастрофически падает в качестве.
9: Давай оставим сложные станки, это не всем близко, возьмем что-то банальное. Одежда. Уход западных брендов. Разве местные фабрики не захватили пустые торговые центры? Фасады же сменили вывески, люди ходят, покупают.
12: Фасады-то новые, а суть старая. Если копнуть в данные ритейла, эту нишу массово заняли фабрики Китая и Турции.
9: То есть все равно импорт?
12: Конечно. Внутри страны просто нет нужных объемов дешевых тканей, нет качественной фурнитуры и, возвращаясь к кадрам, нет швей, чтобы отшивать масс-маркет по конкурентной цене в промышленных масштабах.
9: А что в других секторах?
12: Картина везде мрачная. Лесопереработка, например, обвалилась на 20-30%.
9: Подожди, а с лесом-то что? Лес никуда не делся, руби себе.
12: Лес на месте. Но эта отрасль живет за счет эффекта масштаба и экспорта. Традиционные маржинальные рынки отрезаны логистикой. А внутренний рынок, даже с учетом стройки, физически не может переварить столько доски. Заводы снижают объемы, значит, себестоимость кубометров взлетает.
9: Замкнутый круг.
12: Абсолютно. Металлургия генерирует миллиардные убытки, потому что продавать металл в Азию приходится с гигантским дисконтом, а издержки растут.
9: Слушай, ну если предприятие зажатое со всех сторон, нет деталей, дорогая логистика, некому работать. Логичный выход – это глубокая модернизация.
12: Ну да, звучит разумно.
9: Если нет людей, ставь роботов, внедряй умные системы. А для этого нужны деньги. Почему бизнес просто не пойдет в банк за кредитом?
12: Потому что кредитование сейчас – это инструмент гарантированного разорения. Все упирается в ключевую ставку.
9: Ну, ставки двузначные, да. Но ведь бизнес как-то выживал при высоких ставках раньше, в том же 2014 году. Что сейчас делает эту математику невозможной?
12: Разница в том, что тогда был чисто финансовый шок. А сейчас он наложился на логистический и кадровый коллапс. Давай прямо на пальцах посчитаем эту финансовую удавку. Берет наш завод кредит на 10 миллионов рублей под 20% годовых на обновление линии.
9: 20% – это еще оптимистично сейчас?
12: Очень оптимистично. И вот 2 миллиона рублей в год завод должен отдать банку только в виде процентов. Само тело кредита даже не уменьшается.
9: Да, просто плата за воздух. А маржинальность-то какая?
12: А средняя маржинальность в реальном производстве от 8 до 15%.
9: То есть стоимость кредита превышает прибыль, которую эти деньги могут принести?
12: Вот именно. Математически кредит генерирует убыток. Это как бежать марафон, дышать через коктейльную трубочку. Финансового кислорода не хватает.
9: И при этом налоги никто не отменяет. Авансовые платежи в бюджет нужно платить строго по графику, даже если конвейер стоит из-за того, что болты не приехали.
12: Да. И к чему это приводит на уровне всей страны? Отчеты фиксируют пугающую вещь. Около 80% компаний полностью отказались от инвестиционных планов.
9: 80% вообще не развиваются.
12: Вообще. Бизнес в долговой ловушке. Все свободные деньги, если они вообще остаются, идут на обслуживание старых долгов. Горизонт планирования сузился до 1 месяца. Задача одна – дожить до следующей выдачи зарплаты.
9: Знаешь, тут возникает вопрос географии. Вот Москва, Питер – у них есть запас прочности, там есть спрос, есть деньги. А что происходит на периферии?
12: На периферии мы видим тихую смерть моногородов. Логистическая изоляция их буквально убивает. Если завод в 1000 километрах от рынка сбыта, а доставка подорожала в 1,5 раза, продукция просто становится неконкурентоспособной. Ее слишком дорого везти.
9: А если такой градообразующий завод встает?
12: То встает весь город. Сразу. Закрываются местные кафе, парикмахерские, шиномонтажки. У людей из завода просто нет денег на это.
9: Школы пустеют. Кто может, уезжает.
12: Да, мобильные семьи собирают вещи. Бюджет муниципалитета обнуляется. Теплотрассы гниют, дороги не чистят. Возникают целые депрессивные территории, где люди реально заперты. Денег на переезд нет, а продать квартиру в умирающем городе невозможно.
9: И тут мы плавно переходим к социалке. От сломанной логистики к сломанным судьбам. Вот та самая скрытая безработица. В сводках же обычно все красиво, процент безработицы минимальный.
12: А это иллюзия. Скрытая безработица – это как те 4000 человек с Владимирского стандарта. По бумагам они в штате, на бирже труда не стоят, статистику не портят, а по факту сидят дома, без копейки.
9: И это запускает макроэкономическую спираль. Денег нет, не на что покупать товары. Магазины теряют выручку и закрываются. Закрываются магазины, увольняют продавцов. И спираль крутится все быстрее.
12: И главный вопрос – где дно?
9: Да, что дальше?
12: Если экстраполировать эти тренды, аналитики сходятся в одном. К 29-30 годам страна рискует полностью утратить промышленный суверенитет.
9: То есть мы физически разучимся делать сложные вещи?
12: Да. От микроэлектроники до базовой химии. Выживут только простейшие циклы. Все технологичное будет зависеть от импорта, условия которого придется принимать без торга. Формируется экономика промышленного инвалида. Никакого глубокого передела, полная сырьевая зависимость, только теперь в условиях изоляции от технологий.
9: Это очень точное, но жуткое описание. Знаешь, я когда анализировала эти цифры, поймала себя на одной мысли. Самое страшное в этом сценарии – это психология. Если бы экономика рухнула за день, как карточный домик, был бы шок. Боль заставила бы систему искать выход. А эта катастрофа растягивается на годы. Это медленное выдыхание. Деградация идет так плавно, что общество просто привыкает. Люди адаптируются к ухудшению продуктов, к пустым витринам, к отсутствию перспектив. Это становится серой обыденностью. Никто не бьет тревогу, потому что сегодня лишь чуть-чуть хуже, чем вчера. И именно эта адаптация делает процесс необратимым. На сегодня это все. Мы детально разобрали картину происходящего во всей ее неприглядности. От конкретных производственных кейсов, как история Владимирского стандарта, до системных причин и долгосрочных последствий деиндустриализации. Промышленный инвалид – это не поэтическая метафора и не журналистское преувеличение. Это диагноз, поставленный самой экономикой через цифры закрытых предприятий, остановленных заводов, опустевших производственных цехов и миллионов людей, оказавшихся за бортом системы, которая больше не может их нести. Происходящее не является абсолютно неизбежностью судьбы. Но без системных, глубоких и последовательных изменений в финансовой, промышленной и логистической политике оно становится все более необратимым с каждым прошедшим кварталом. Услышимся в новом разборе дня.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно.
14: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Бензиновая оттепель закончилась. Какие ценовые сюрпризы ждут калининградцев в конце лета? Денег на ремонт улиц и домов нет, а на повышение выплат за годовой контракт на СВО есть. Сколько калининградцев погибло и пропало без вести на фронте? Под Калининградом Балтфлот отразил атаку дронов и беспилотных катеров. Каким вызовом готовятся российские военные на фоне переброски военной техники НАТО к Сувалкскому коридору? Итак, власти отчитались, что топливный кризис в регионе официально завершился. Но на отдельных заправках все еще имеются проблемы, вызванные беспрецедентным ажиотажем. 28 июля губернатор сообщил о снятии всех ограничений на АЗС «Лукойл». Теперь можно заправляться и набирать топливо в канистры. С 1 августа планируется снятие аналогичных ограничений на «Сургутнефтегазе». В то же время на заправках «Балтнефть» еще действуют лимиты в 30 литров на бензин и 100 литров на дизель. Когда они будут сняты, глава региона не рассказал. Дескать, обсуждаются графики поставок. Но водители не хлопают в ладоши. Ведь стоимость 95-го бензина на тех же заправках «Лукойл» выросла за месяц почти на 1,5%. И это не предел, предупреждают эксперты. Цены на бензин могут достигнуть критической отметки в 100 рублей, а то и выше. Июньский коллапс с очередями – это лишь начало системного кризиса. Подорожание топлива эксперты отрасли ожидают в конце лета и связывают это со следующими факторами.
18: Каждый год август России является месяцем пикового потребления нефтепродуктов. В этом году ситуация усугубляется как внутренними, так и внешними проблемами. Во-первых, уже больше половины нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя ударами беспилотников. Из-за санкций и отсутствия западного оборудования быстро восстановить взорванные НПЗ невозможно. Импортируемое топливо из дружественных стран будет дороже. Во-вторых, на август приходится сезон отпусков и уборочная кампания, требующая огромных объемов дизеля и бензина. По некоторым оценкам, розничная стоимость популярного АИ-95 в Калининграде может вырасти до 100 рублей за литр у крупных сетей и пробить планку в 110 рублей на частных заправках.
17: В свою очередь, власти Калининградской области пытаются успокоить, мол, рост цен не будет драматичным. Резких скачков Федеральная антимонопольная служба не допустит. И, по правде сказать, звучит сомнительно, учитывая, как перед бензиновым коллапсом и отсутствием топлива в региональном правительстве убеждали, что ситуация под контролем и дефицита не предвидится. Не оправдались надежды и калининградцев с Ломоносова. Как ни прискорбно, но капитальный ремонт улицы Ломоносова опять и снова откладывается. Минимум на 2 года.
18: Проект ремонта улицы Ломоносова в Калининграде уже готов и прошел государственную экспертизу. Он предусматривает строительство тротуаров, освещение, дождевой канализации, заездных карманов и реконструкцию дороги. Однако из-за высокой стоимости работ капремонт пока лишь планирует включить в программу на 2027-2028 годы. И то это произойдет только при наличии финансирования, сообщили в горадминистрации.
17: А между тем, местные жители уже много лет жалуются на отсутствие тротуаров на Ломоносово. По их словам, детям приходится ходить в школу вдоль проезжей части, что с одной стороны очень опасно, а с другой после дождей обочины размывает и машины обдают пешеходов грязью. Кстати, улицу Ломоносова собираются отремонтировать так же давно, как и Киевскую. Но сейчас есть дела поважнее. Деньги, предназначенные для ремонта тротуаров и дорог, уходят на СВО. А если быть точнее, тем, кто соглашается идти воевать с огромным риском для жизни и здоровья.
18: Правительство Калининградской области на 1 000 000 рублей поднимет выплату за годовой контракт на СВО. Выплата будет увеличена для заключивших контракт с Минобороны в августе-декабре 2026 года для прохождения военной службы в полках резерва и войсках беспилотных систем. Кроме того, в число категорий лиц, которые могут заключать такие контракты, включаются и лица без гражданства. Ранее были только иностранцы. Проект постановления за подписью губернатора Алексея Беспрозванных уже опубликован. На военную службу на предложенных условиях с 1 августа по 31 декабря 2026 года смогут поступить также и те, кто находится под стражей в учреждениях УФСИН, независимо от статуса, то есть подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный. В январе 2025 года в Калининградской области установили выплату при заключении контракта в 500 тысяч рублей. Таким образом, за полтора года в регионе увеличивают единовременную выплату контрактникам в 5 раз.
17: Нужно сказать, что в российских регионах снова начали поднимать выплаты за контракт после сокращения темпов набора. Накануне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что за первые 6 месяцев этого года в армию удалось набрать порядка 200 тысяч человек. А это даже по его официальным заявлениям как минимум на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А статистика и вовсе свидетельствует о падении набора в этом году даже на 20%. Поэтому власти некоторых регионов снова пытаются заманить людей на войну повышением выплат. Помимо Калининградской области, в последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. И это происходит на фоне огромных потерь на фронте.
18: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО

0: участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
1: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
2: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
0: Между тем, в Калининградской области готовятся отражать атаки противника. Балтийский флот провел учения по защите побережья от современных угроз.
3: На полигоне мобильные огневые группы отработали уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. В стрельбах участвовали автомобильные группы с пулеметами «Утес» и расчеты с АК-74. Сначала военные поражали FPV-дрон, которые имитировали разведывательные и ударные беспилотники. Огонь велся из всех видов оружия. Так оценили, какое оружие лучше справляется с малоразмерными воздушными целями. Затем отработали уничтожение быстроходных катеров-беспилотников, а также отражение атак диверсантов, как подводных, так и тех, кто пытается пробраться к объектам с суши.
0: В Балтфлоте отчитали, что все задачи выполнены. Личный состав подтвердил готовность к обороне. На фоне учений флота и переброски военной техники стран НАТО к Сувалкскому коридору в Калининграде снова собираются проверить систему оповещения. Сирены прозвучат в четверг, 30 июля, с 8:00 до 17:00. Сигнал будет коротким, он продлится не более 10 секунд. Горожан просят не паниковать. Власти уточняют, что никаких действий от калининградцев не требуется. Стоит напомнить, что реальная неучебная тревога из-за угрозы атаки беспилотников в Калининградской области пока только объявлялась 25 мая. Тогда же впервые в регионе вводили беспилотную опасность и план «Ковер» в аэропорту Храброво. До этого и после этого в областном центре проводились лишь плановые технические проверки системы оповещения с кратковременным включением сирен. Например, 4 марта, 25 июня и в другие дни. Словом, регион в тревожном режиме ожидания. И, конечно, лучше заблаговременно готовиться ко всяким чрезвычайным ситуациям, особенно на фоне новой волны мобилизации и продолжения спецоперации на неопределенное количество лет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
5: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Забудьте про Бермудский треугольник. Настоящая аномалия прямо сейчас происходит над Балтикой. И если взглянуть на международные карты глушения навигации, весь регион буквально залит красным цветом. Спутники тут глушатся наглухо. И это уже давно не случайный сбой, а настоящая новая реальность. Чтобы понять, что вообще происходит, надо вспомнить, как устроен привычный GPS. Спутники висят на высоте в 20 тысяч километров над землей. Представьте, насколько слабый сигнал долетает до поверхности. По мощности это буквально как свечение маленькой лампочки за сотни километров. Поэтому забить его или подменить для современных военных систем вообще не проблема. В эфире сейчас работают два основных сценария. Первый – это джаминг или силовое глушение. Это когда с земли включают мощнейший радиошум, и приемник в самолете просто глохнет, выдавая ошибку. А вот вторая тема гораздо опаснее. Это спуфинг, то есть умная подмена координат. Приемнику подсовывают ложный сигнал, он верит, и в итоге корабль в море близ Балтийска на радарах вдруг начинает отображаться где-нибудь посреди суши или в сотни километров от реального маршрута. И возникает логичный вопрос. А кто и зачем создает этот радиоэлектронный замес? Все дело в уникальной географии. Калининградская область – это эксклав, окруженный со всех сторон государствами НАТО и нейтральными водами Балтики. Чтобы полностью закрыть небо от чужих глаз и ушей, в регионе развернуты мощнейшие комплексы РЭП. Всякие Красухи, Мурманские и Борисоглебские. Их главная задача – наглухо гасить каналы управления, подменять сигналы и ослеплять технику потенциального противника. А с другой стороны, в небе над Польшей, Швецией и Балтийским морем круглосуточно дежурит авиация разведки НАТО. Огромные самолеты-локаторы, противолодочные «Посейдоны» и беспилотники «Риппер», которые пытаются срисовать каждую частоту в регионе. В итоге получается

0: глухая дуэль. Одни пытаются наглухо закрыть все небо куполом помех, а другие изо всех сил стараются этот купол пробить. И мощность глушилок растет с каждым днем. А в заложниках этой невидимой войны оказываются обычные люди и вся гражданская навигация. Когда стандартный пассажирский Боинг из Москвы летит в Храброво, при входе в эту зону у него намертво сбоит GPS. Пилоты получают ошибки навигации и срабатывание аварийных датчиков близости Земли. Но спокойно, пассажирские самолеты от этого не падают. В современной авиации спутники — это только один из слоев защиты. Как только гаснет GPS, самолет тут же переключается на автономные системы. Внутри стоят инерциальные лазерные гироскопы, которые считают путь тупо по законам физики, по ускорению и поворотам от самой точки взлета. Плюс пилоты вспоминают старую школу и ведутся по наземным радиомаякам. Но при этом нагрузки на экипаж просто выше крыши. Летать приходится по узкому нейтральному коридору над морем, буквально в притирку к чужим воздушным границам и с максимальной концентрацией. В море ситуация ничуть не лучше. На Балтике сумасшедший трафик. Танкеры, контейнеровозы, грузовые паромы из Балтийского Усть-Лугу. И когда от спуфинга судовые системы навигации начинают сходить с ума, капитанам приходится отключать модные электронные карты и вести корабли по старинке. Смотреть в глаза, работать по судовым радарам и мерить глубину эхолотом, как это делали лет 50 назад. Причем проблемы возникают не только у авиации и морского флота. В прибрежных районах Калининградской области, а также в приграничных зонах Польши и Литвы, от этих помех регулярно сбоят обычные автомобильные навигаторы в смартфонах. Карты могут показывать, что машина едет по дну моря или находится в центре аэропорта. Сервисы доставки, службы такси и даже обычные фитнес-трекеры, записывающие маршруты пробежек, регулярно сталкиваются с аномальными глюками. Более того, в эту радиоэлектронную гонку вооружений все активнее включаются технологии искусственного интеллекта. Разработчики военных систем уже создают алгоритмы, которые умеют на лету распознавать подмену GPS и вычислять реальные координаты даже в условиях тотального радиошума. Но пока эти технологии внедряются в основном в военную сферу. Гражданский транспорт вынужден полагаться на старые проверенные методы и мастерство специалистов. Кажется, рассчитывать, что GPS над Балтикой снова заработает нормально, вообще не стоит. Это новая нормальность, и в ней теперь приходится жить всему региону. Инженеры уже придумывают новые защиты, авиация и флот перестраиваются, а пассажирам остается только уважать крутость пилотов и капитанов, которые каждый день водят рейсы в таких непростых условиях. Спасибо, что дослушали этот большой разбор. С вами был Балтийский лоцман. До связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Актер Алексей Ярмущик, звезда сериала «Царь ночи», записал обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
4: Владимир Владимирович Путин, здравствуйте. Меня зовут Леша, я актер театра и кино. Я работал в театре у Безрукова 1,5 года. Я снимался в сериале в главной роли. В общем, я очень талантливый актер. Это многим известно в моей профессии. В общем, я сейчас не смог заснуть. Я вам хочу сказать, что я каждый день, каждую ночь разговариваю с вами в голове. Как я записываю видео, как я обращаюсь к людям, как я вообще хоть что-либо делаю. И сейчас я лежал, вот я встал, я не знаю, сколько сейчас времени. 4:30 утра. В общем, я не знаю, что делать. Помогите, спасите меня. Я не могу заснуть. Что делать? Вот все, кто смотрит это видео сейчас, понимают, о чем я. Если я действительно какая-то творческая единица, которая все это время молчала, вот я говорю. Я не хочу, чтобы вы были моим президентом. Никогда в жизни. Мне 25 лет. Я не знаю ни одного человека, моего сверстника, кто бы вас не боялся, кто бы хотел бы, чтобы вы были моим президентом. Вот я сейчас вспоминаю всех творческих людей, кого там я знаю, кого я видел в интернете. Один шаман. Один шаман против всех иноагентов. Фух, наверное, это лучшее, что я сейчас могу сказать. У меня бьется сердце, у меня захватывает дух. Ребята, вот я самый честный на земле и самый искренний.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план «Ковер», и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
6: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала, просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
5: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские ательеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров. Но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться, а местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
7: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
8: Приехали сегодня в город прогуляться. И, честно говоря, ну, вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережная. Обычно толпы в это время. Просто пусто.
9: Ой, а вот тут это работает, то работает. Тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете? Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
5: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов, и в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
10: Прям над нами летит.
5: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целое десятилетие. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
11: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины, дети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
5: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Военный эксперт Максим Климов рассказал, что несмотря на заявления официальных властей о том, что принудительной мобилизации нет, очевидцы регулярно фиксируют случаи задержания мужчин прямо на улицах.
12: У нас есть загребание людей на улицах, просто-напросто. В Москве есть конкретно. У меня видео есть, прочее, по вот этой ситуации. Да, это формально были лица военной полиции, по которым есть очень серьезный вопрос по их очень такому следу. И, собственно говоря, то, что сейчас у нас творится с военной полицией, вызывает кучу вопросов. Если раньше еще там, где пересекал, много людей было военной полиции воевавших. И здесь, мужики были абсолютно адекватны. Даже если там серьезная проверка, ситуация, допустим, выезжая, выныривая в Запорожском, надо было заехать на направление. И там, собственно говоря, на одном из блоков там особо бдительные. Вопросов нет, здесь проверяйте. То есть, товарищ, у него броник-то новый. То есть не ношенный. То есть а я перед этим офицеру подарили свой. И вопросов нет, проверяйте. То есть, когда откровенные, мальчики, которых прямо на подиум, просто-напросто тактикульные моды вести, и мальчики, которые абсолютно тактически безграмотно действуют, то есть, собственно говоря, это становится массовым явлением, когда этим мальчикам спускают планы по количеству палок, по количеству людей, в том числе людей, которые схапали и отправили в штурмовые части и так далее. Тут возникает куча вопросов. Очень много вопросов возникает по лицам, которые работают, я иначе как зонтер команды назвать не могу. Это которые работают в тыловой зоне, в том числе в России. Когда почему-то люди замазывают грязью номера, почему-то они поставят поддельные номера на машины и так далее. То есть, есть конкретика, четко, ясно. Конкретика в том числе люди довели от гораздо более убойных подробностей на Кузнецкий мост. То есть информация была доведена. И, собственно говоря, я так думаю, что конкретно эти мрази, которые, они от ответственности не уйдут, если их не завалят.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Российский предприниматель IT-индустрии Герман Клименко о том, что до окончания СВО Telegram не разблокируют, и о трудном выборе его основателя Павла Дурова.
13: Что до окончания СВО никаких обратных процессов, даже, если только какое-то чудо случится, совершенно чудо, не про Telegram я сейчас даже говорю, про очень много разных вопросов, там есть частный случай возвращения за иноагентство, частный случай, они единичные практически, то есть системного возврата к ослаблению тех или иных санкций, наложенных на тех или иных субъектов, юридических или частных лиц, до окончания СВО, на мой взгляд, не будет. Это невозможно по тысяче причин, просто в силу, это как примерно в ковид, добиться, чтобы вас там выпускали из дома, добиться можно, но это такая себе история, согласитесь, А конкретно про Telegram. Конкретно про Telegram, я думаю, что там проблема сейчас даже больше не в самом Телеграме, то есть надо понимать. Сам Павел Дуров хвост трубой, еще что-то, но с Францией он сотрудничает. Смотрите, у него там, кстати, уголовное дело никуда не делось, Но теперь проблема-то в чем? Мы под санкциями, под всеми мыслимыми европейскими санкциями. 21 сюжет. Он с нами, если вступит в переговоры, мы с ним, он с нами. Какая разница? Как только это подтвердится, эта история, да, у него сразу будут фантастические проблемы. Он же хочет все-таки, несмотря на судебный процесс. Я уверен, он как-то там, его юристы наверняка там всю Францию скупили. Давайте так. Ну, и хорошо, не скупили, а убедили, да. То есть они пытаются как-то что-то сделать. Там все местные уверены, что он получит срок, но, скорее всего, условный большой штраф. Европа, кстати, большой штрафы не гнушаются, да, то есть вот это делать, и он, кстати, заплатит эти истории. Но другой вопрос, он хочет в Европу зайти как юридическое лицо. И юридическое лицо, которое сотрудничает с Россией, физически невозможно. Поэтому здесь два аспекта. Первый – это наша сторона внутренняя. Оборотная сторона вопроса у Павла, да, она заключается именно исключительно в этой части. Каким образом он с нами будет юридически сотрудничать, да, то есть им это не позволят. Точнее, если он это будет делать, у него просто выбор. Либо сотрудничать с нами, не сотрудничать с Европой, а если сотрудничать с Европой, ну какой сотрудничать с нами?
14: Главные новости дня.
5: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростали, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
15: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, ну, как бы каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1,5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные, ну, как бы пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
5: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
15: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что, как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые, как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что, как бы, эта ситуация, она глобальна.
5: В компании Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
15: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть как бы они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
5: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь и косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так, Marketplace рассчитывает обезопасить часть своих мощностей от атак беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Жительница Краснодарского края заявила, что человек, жестоко и без причины убивший ее мужа, прямо на свадьбе, заключил контракт с Минобороны и уехал на спецоперацию до рассмотрения дела.
16: Моего супруга на нашей собственной свадьбе пырнули ножом в сердце. К нам подошли и сообщили о том, что наши друзья поругались, и они стоят возле летней веранды, где праздновался юбилей. Мы договорились с моим супругом, что я пойду собирать остатки вещей, а он пойдет и приведет их обратно. Он подошел и пытался, ну, забрать своего лучшего друга. И в этот же самый момент выбегает из толпы из-за угла рыжее чудовище по имени Егор Чистяков и ударяет в лицо с кулака лучшему другу моего мужа Юру. Мой муж Семен, видя это, естественным образом ударяет в лицо в отместку этому мужику. Егор Чистяков забегает за машину, достает из кармана нож и, пробегая мимо толпы, пробегая мимо Юры, его супруги, целится им и ударяет им прямо в сердце моему супругу. Гости юбиляра и Егор Чистяков со своей женушкой направляются в кафе и продолжают трапезу. Уже и Росгвардия приехала, показывают пальцами на него и говорят, что это сделал он. Буквально 12 июля он приходит в полицию и сам проходит суд, его направляют в СИЗО. Тем временем мой супруг с 10 числа 9 дней борется за свою жизнь. В эту роковую ночь он потерял около больше 3 литров крови. Его ранят в два важных места в сердце и пробивают легкое. Большая кровопотеря, на фоне этого у него отказывают еще и почки. Хирург борется за всю ночь за его жизнь. Мы направляем его в Красноярск на вертолете. Все это время мы находились рядом с ним. Молились просто каждый день. На протяжении каждого дня мы ходили в церковь, молились, чтобы он выздоровел. 19 июля буквально нам сообщают, что мой супруг скончался. И вот буквально вчера мне присылают фотографии Чистякова, как он в военной форме, пается, выставляет запрещенную сеть Инстаграм фотографии, довольно счастливый. Ну и я получаю информацию от левых источников о том, что он сейчас в Красноярске и ждет отправку на СВО. Мне сказали, что он подписал контракт, он туда отправляется. Мне непонятно, любой может лишить любого жизни и избежать наказания. И я не знаю, смогу я вернуть его обратно, сможем ли мы добиться того, что он вернется обратно сюда, потому что, к сожалению, закон вышел такой, что даже без основного суда человек может подписать контракт и уехать на СВО. Да? Смогу я этого добиться или нет, но я хочу добиться максимальной огласки, хочу, чтобы все максимально об этом говорили, чтобы все видели лицо этого чудовища, и без вашей помощи мне не справиться.
14: Радио Лента. Прямая речь.
3: Предприниматели Севастополя записали видеообращение к российским властям, рассказав о том, как им живется при регулярных отключениях света и дефиците бензина в городе.
17: Мы предприниматели Севастополя, и мы сейчас находимся в глубоком кризисе.
18: Работать невозможно, платить приходится за все.
19: У меня гостиница.
20: У меня детский развивающий центр.
21: У меня ресторан.
22: Салон красоты.
23: У меня магазин.
24: Производство. Автосервис.
25: И у всех нас одна беда.
26: В городе неделями нет света. Родители перестали водить детей на развивающие занятия.
27: Без света ресторан – это темный зал с испорченными продуктами.
28: Магазин – это продукты и склад.
29: Салон без света – это закрытая дверь.
0: Мы покупаем себе свет сами.
4: Генератор ест 10 литров в час.
6: У нас самый дорогой бензин и ограничение на заправку в канистр.
7: 1000-1200 рублей в час на топливо.
0: А еще аренда, налоги и кредиты.
4: И зарплата людям. В нашем кондитерском цехе работает 223 человека.
19: У меня работает 43 человека.
4: За каждым семья.
21: В основном это мамочки с детьми, у которых есть свои кредиты и обязательства.
4: Мы держим коллективы, работая в минус. Из накоплений, которые копили годами.
22: И они заканчиваются.
23: Мы не просим компенсировать убытки. Мы не просим особых условий.
28: Мы просим одного. Дайте бизнесу выжить.
29: Снизьте налог по УСН до 1%. Закон это позволяет.
30: Временно отмените введенный НДС для малого бизнеса, который, по сути, дополнительный налог с оборудованием.
31: Нужно только решение города.
32: Кредитные каникулы без процентов, как Центробанк рекомендовал Белгороду, Брянску и Курску.
33: Севастополь тоже прифронтовой город.
34: Субсидии на аренду.
35: Помогите сохранить сотрудников. Субсидии в размере МРОТ на каждого – эта мера уже однажды спасла наш бизнес в ковид.
36: Компенсируйте генераторы и топливо. И дайте заправки для бизнеса без очередей и черного рынка.
37: И главное, помощь всем, кто пострадал. По одному критерию – упала выручка. Без списков избранных.
38: Просим вас, услышьте предпринимателей.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Рязань в огненном кольце. После атаки дронов в городе полыхает НПЗ и крупнейший склад Wildberries.
39: Горит склад Рязань. Привезли поставку, отгружать ее уже некуда. Написала в техподдержку. А техподдержка мне говорит, вы должны отгрузиться, иначе вы получите штраф. Куда я должна ее грузить? Закидывать прям в пекло? У меня вопрос.
5: Ранним утром 29 июля беспилотники массированно атаковали Рязань. Сперва появились сообщения очевидцев, а позже подтвердил губернатор области Павел Малков. По его словам, в результате загорелась одна из промышленных территорий. На каком именно предприятии случился пожар, он не уточнил. Однако местные журналисты сообщили, горит сортировочный комплекс «Wildberries» в индустриальном парке «Рязанский».
40: Горит седьмой склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Уважаемая Татьяна Букальчук, вы когда начнете принимать какие-то меры? Простите, пожалуйста, за мой французский. Но это уже ежу, уже понятно. Мы даже вывести ничего не успеваем. Седьмой склад.
5: Сразу после удара по складу Wildberries к нему ограничили доступ и сообщили об эвакуации персонала в соответствии с требованиями безопасности. Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи. Такие сообщения оперативно получили продавцы. Ничего о пожаре на складе не сообщили государственные СМИ. Единственная новость госагентства ТАСС – упоминание маркетплейса за утро среды, перепечатка пресс-релиза компании о том, что Рязанский логистический центр был эвакуирован. Причины не уточняются.
41: Ой, блин. Ой, сразу два. Вот.
5: Кроме склада Wildberries, беспилотники ударили и по крупному НПЗ в Рязани, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
42: В Рязанской области есть ПВО, просто мы видим очередной вариант массированного налета, когда просто происходит перегрузка ПВО, и как раз не случайно два объекта поражены в одном регионе, то есть перегрузили одну систему ПВО, отвечающую как раз за регион, и, соответственно, часть дронов пролетела, прорвалась и вот попала в склад в НПЗ. Склад, понятное дело, практически полностью уничтожен, там, судя по кадрам, может быть, часть некоторая не сгорит, отменить, но понятно, что работать он в таком состоянии уже не будет в ближайшее время. А вот что касается НПЗ, там пока непонятно, когда нет кадров вблизи. Всегда не ясно, что там что-то немножко горит на территории завода или поражена, скажем, перерабатывающая какая-то установка. Но тем не менее, даже не очень заметные повреждения на НПЗ могут привести к остановке.
5: Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в первую пятерку крупнейших НПЗ страны. На его долю приходится почти 5% от общего объема переработки в стране. Завод ранее уже атаковали дроны. Последний раз это было в мае. После этого НПЗ приостанавливал работу. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
5: Дух Анкориджа в датах и цитатах. Олег Царев о договоренности, которую Соединенные Штаты отрицают.
0: 25 июня 2026 года госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что на Аляске было предложение, а не договоренность. 26 июня Лавров на это ответил, что если одна сторона положила на стол свои предложения, а вторая выразила согласие, то говорить, что согласия не было, получается как-то не очень изящно. 23 июля Рубио повторил, что эти предложения провалились и придется искать новые идеи. 24 июля Лавров снова возразил, теперь уже риторическим вопросом. Насчет того, что анкаридские договоренности провалились, надо понять, кто конкретно провалился. Госсекретарь Соединенных Штатов за месяц дважды публично и однозначно сказал, договоренности не было, она провалилась. МИД России в ответ каждый раз не признает это, а требует прояснить. Зачем ждать результатов от договоренности, существование которой одна из сторон официально отрицает? Зачем вести себя так, что складывается ощущение, что мы цепляемся за неподписанные соглашения?
5: Страна оскотинивается. Анастасия Кашеварова об убийстве ученого и моральном состоянии общества.
2: Два ученых-агрария в середине июля при осмотре опытных полей увидели несколько ребят 8-10 лет, которые катались по посевам. Ученые поступили мудро, попросили телефоны родителей, позвонили им и договорились, что сопроводят детей до института и там передадут взрослым. Но на месте отцы набросились на пожилого ученого и избили его до потери сознания. Его коллегу тоже били, плевали в лицо. Все это отвратительное маргинальное побоище, которое устроили отцы, наблюдали их маленькие дети. Зезин снял побои, написал заявление в полицию. Через 9 дней он умер в больнице от инфаркта. Когда в стране от рук молодых здоровых мужиков, которые приехали на джипах за своими детьми, портившими посевы, погибает ученый, это не бытовуха. Это уже показатель состояния общества. Но мы начинаем падать в моральную дыру оскотинивания. Моральное разложение нужно прекращать. Это задача государственная.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
6: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
3: Угу.
6: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
3: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
6: То есть не было вообще ничего?
3: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
6: Угу.
3: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
6: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
3: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
6: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
3: Ага.
6: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
3: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
6: Распределено.
3: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек, они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
6: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
3: О чем именно?
6: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
3: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
6: Это как?
3: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
6: А внутри страны происходит только финальная сборка?
3: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
6: Не в гаражах, судя по всему.
3: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
6: А, для электроники?
3: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
6: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
3: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
6: «Франкенсам»? Это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
3: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
6: Заканчивались ракеты.
3: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
6: И какое решение?
3: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
6: Да ладно.
3: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
6: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
3: Вот-вот.
6: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
3: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
6: И сколько времени ушло на разработку?
3: Всего 8 месяцев.
6: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
3: Да.
6: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
3: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
6: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
3: Что?
6: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
3: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
6: Давай.
3: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
6: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
3: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
6: Уничтожение крейсера «Москва», например.
3: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
6: 1500?
3: Да. А эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
6: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
3: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
6: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
3: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
6: Прямо на лодке?
3: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
6: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
3: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
6: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
3: Именно.
6: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
3: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
6: А, то есть не надо никуда везти?
3: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
6: Логично.
3: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
6: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники, но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета, старается балансировать.
3: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
6: Ого, это же огромные машины.
3: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
6: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
3: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
6: Заинтриговал. Что за кульминация?
3: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
6: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
3: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
6: Ничего себе!
3: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
6: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
3: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
6: Не успевают делать.
3: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их три.
6: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
3: Верно.
6: Сверхсекретные радары, система управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКСТРЕМ-СЕ.
3: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
6: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
3: Угу.
6: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
3: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
6: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
3: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
6: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
3: Угу.
6: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
3: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
6: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
3: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
6: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
3: Но к концу 26 года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
6: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
3: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
6: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
3: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Ожидание – реальность. Свежий опрос в ЦИОМ показал, что россияне стали значительно меньше тревожиться. По видео в соцсетях так и не скажешь.
7: Это очень недобрая традиция начинать утро со сводки новостей о том, что очередной склад «Валберс» расхерачили. Вот прямо сейчас горит Пенза, вчера Казань. Это уже 8-й, 9-й склад, и мы приближаемся примерно к половине всей логистической инфраструктуры ВБ, которая уничтожена за последние полторы недели. И это ужасно с точки зрения того, что люди пострадали физически, есть жертвы, есть огромные суммы убытков предпринимателей. Это и проблемы у самого ВБ. И это касается огромного числа людей, потому что кто-то обслуживает цепочки поставщиков, кто-то производит, кто-то все это возит, доставляет, кто-то выдает товары на ПВЗ, являясь владельцами, в том числе ПВЗ, а куча рабочих мест. И складывается впечатление, что эта тенденция не планирует сворачиваться, а наоборот, будет только усугубляться.
4: Результаты свежего опроса в ЦИОМ об уровне тревожности россиян показали, что доля тревожных россиян в июле сократилась по сравнению с апрельским замером на 2%. Социологи утверждают, что люди меньше стали потреблять тревожного контента в интернете и соцсетях. Однако психологи с такими данными не согласны. Они говорят, что это лето по уровню депрессии бьет все рекорды. А причин тому несколько. Одна из главных – это провал туристического сезона. У многих россиян в этом году пропал отпуск из-за атак дронов.
8: Обстановка в Крыму не очень. В Ялте не было электричества 4 дня. Сейчас все это починили, но перебоями все равно выключают свет. Что нам делать, я вообще не представляю. Все бегут, все уезжают, все разъезжаются, все боятся обстрелов. Рассматриваем Сочи. Но я так не хочу в эти Сочи. Фу. Не могу.
4: Добавил тревожности и ситуация с отсутствием бензина на заправках. Люди стояли в очередях за заветными литрами по несколько часов. У многих заканчивалось топливо еще по дороге на АЗС. Уровень агрессии дошел до того, что люди дрались прямо в очередях на АЗС.
8: Мне так обидно, вообще, ну, мне тогда, блядь, даже больше не обижало. Я простояла на заправке, грёбаных, 2 часа, Я хочу, блядь, есть, я хочу в туалет, я хочу пить.
9: Поезда я лучше врезался, очень двигалась, все нормально. А двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыты, блядь.
4: Все эти события сопровождались массовыми облавами на мужчин. В Пензе отбить своих мужчин у вербовщиков пытались женщины целого квартала, но у них не получилось.
9: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
4: Рейды на уклонистов проходят в разных регионах страны с завидной регулярностью. Если добавить к этому разговоры о возможной второй волне мобилизации, то говорить о снижении тревожности, мягко говоря, не приходится, отмечают психологи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
10: Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко официально подтвердил масштабный удар беспилотниками ВСУ по складу Wildberries.
11: Дорогие земляки, сегодня на Пензу был совершен массированный налет вражеских беспилотников. Около 4 часов утра 15 дронов атаковали объекты гражданской инфраструктуры, склад компании Wildberries. Я сразу же прибыл на место происшествия и организовал работу оперативного штаба по устранению последствий атаки. 226 работников предприятия были незамедлительно эвакуированы в безопасное место. Хочу поблагодарить сотрудников, которые грамотно организовали эвакуацию персонала. К счастью, никто не погиб, но есть четверо пострадавших. Всем своевременно была оказана медицинская помощь. К настоящему моменту трое уже отпущены из медицинских учреждений. Один человек пока находится в стационаре под наблюдением врачей. На территории склада сейчас ведутся работы по ликвидации пожара –

0: действий. В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
1: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
0: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за Родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
2: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
0: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
3: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
0: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
4: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
0: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава МИД Сергей Лавров о том, что горд за российский народ, который воспринимает все тяготы и лишения, связанные с СВО, как положено.
7: Специальную военную операцию мы начали в условиях, когда общество, в общем-то, было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем. Если в Москве уже, в Питере ощущаются эти беспилотные атаки, а то, что происходит в приграничных районах, в приграничных областях Российской Федерации, там просто они испытывают на себе все тяготы военного положения. И я очень горд, честно говоря, за то, что

0: народ это воспринимает правильно, воспринимает как положено.
1: На радио Лента «Шок дня».
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
3: Атаки на российские города будут нарастать. Иван Отраковский о последствиях ударов беспилотников.
4: В Таганроге в ходе ударов беспилотных летательных аппаратов по жилому дому погибла женщина. Атаки на города России продолжаются, и, как я говорил, они, к сожалению, будут только нарастать и количественно, и качественно. Ведь власти Российской Федерации за счет зеркальным в ответ вместо превентивных и системных ударов с 22 года по оборонным промышленным мощностям, лабораториям и всему, что связано с войной, дали возможность развить военно-промышленный комплекс так называемой Украины и нарастить мощности. И сделали это сознательно, дуростью здесь и не пахнет, так что война идет и нарастает. Если ничего кардинально не изменится, вместо тихоходных беспилотных летательных аппаратов и полукустарного фламинго на города полетят совсем другие по качеству воздушные боевые системы. И массово. А у нас во многих городах даже бомбоубежища не оборудованы. Население не знает их расположения. И важнейший вопрос – ПВО. Насколько оно в состоянии будет справиться? А ведь экономика до сих пор не переведена на военные рельсы. И не может быть переведена, пока наши недра и банки принадлежат частным лицам, дербанящим наши национальные достояния. Без возврата народного народу и поднятия национальной экономики за счет развития высокотехнологичных промышленных мощностей и сельского хозяйства, в большинстве состоящего из малых и средних крестьянских и фермерских хозяйств, мы обречены.
3: Давление на Telegram усиливается. Иван Отраковский о будущем мессенджера.
4: Основателю Telegram Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Значит, Telegram продолжит додавливать. Отдавать столь мощный социальный и информационный ресурс в руки неприятеля свято место пусто не бывает. Останется один, дырявый, частный, кошерно-национальный мессенджер Макс, двигатели которого высокопоставленные чинуши, двигающие антирусский проект «Ордынщина». Дурова можно было давно привлечь служить России, дав возможности развития, сопоставимые с его талантом. Но на это необходимо желание, а его у властей Российской Федерации нет. Национальная политика привлечения и удержания высококлассных специалистов тоже отсутствует. Поганая система умеет только торговать голым сырьем и закабалять людей.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Девушка на фронте – это солдат. Родственники медсестры-добровольца призывают эвакуировать ее с поля боя. Мира работала медсестрой. Несколько месяцев назад она решила пойти на СВО санитаркой. Думала, будет спасать жизни военных, но в реальности все оказалось иначе. Родственникам Мира рассказывала, что командиры запрещают забирать раненых с поля боя, чтобы не показывать настоящие потери, а медпрепараты продают за деньги даже на передовой. За жалобы высшему руководству строго наказывали. Это Мире рассказала военнослужащая с позывным «Ага». Девушки несколько недель собирали доказательства противоправных действий командира, а теперь не выходят на связь, говорят их родственники.
6: 10 июня Даша Чарухина, позывной «Ага», успела передать аудиозапись с угрозами офицеров. Сразу после этого ее срочно сняли с позиции, и она бесследно исчезла. Вместе с ней пропала медик Мира, также заявившая о пытках и насилии.
5: Где сейчас девушки, никто не знает. Командование части на все запросы отвечает, что они на боевом задании, мол, поэтому их телефоны молчат уже который день. А эвакуация невозможна. Из-за роев дронов жалуются родители медсестер. Ситуацию с нарушением прав женщин в армии очень много, говорит военный аналитик Руслан Левиев. Он рассказал историю связистки, которая пережила на фронте домогательство.
7: Как ей сказали в отделе кадров, уже по месту службы, когда она прибыла на место, что на нее положил глаз начальник штаба, кажется, там был, по-моему, начальник штаба, да. И, типа, она будет его полевой женой. И ей другие сослуживцы объяснили, что это значит, что она будет там ему готовить, стирать и ублажать. И дальше она рассказывает про много таких историй, что это систематичная распространенная практика вообще в российской армии. И в принципе, там еще делается... приводятся рассказы других женщин-военнослужащих, те, которые служили во времена Чечни. Они тоже рассказывают, что это, да, это довольно-таки распространенная практика в российской армии, когда фактически, повсеместные домогательства к военнослужащим, которые, женщине, там, среди медработников, фактически принуждают, там, к половой связи, там, домогательства постоянные и все подобное. И вот то же самое происходит прямо сейчас. И особенно то, что чем ближе к линии фронта, тем ситуация гораздо хуже. И историй таких много, но, как правило, они замалчиваются.
5: Пожаловаться на такое отношение к женщинам-военнослужащим можно разве что в Европейский суд по правам человека. Но для этого необходимо уволиться из армии. А это практически невозможно, пока идет спецоперация. Все обращения в военную прокуратуру России результатов не дают, рассказывает журналист Антон Стариков. Он пообщался с медсестрой Алиной.
8: Так понимаю, из ее рассказа, что там такая атмосфера была, не располагающая, в общем-то, к подаче жалоб в вышестоящей инстанции, потому что, происходило, насколько я понял, такое, что там непонятно, будешь ты завтра жить или нет. Они там своих же обстреливали в каких-то домиках, в этих, в которых жили. Поэтому нет, жаловаться никто не жаловался. И, в общем-то, попыток выбраться оттуда, как она говорила, тоже никто не предпринимал. Все так, видимо, потихоньку ломались просто под тем, что происходит.
5: Отмечу, что летом вербовка женщин в армию вышла на пик. На фронте нужны не только медсестры, но и связистки, и операторы БПЛА. В объявлениях девушкам предлагают высокую зарплату и достойную службу. Сейчас активнее всего вербовщицы работают со студентками. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Доберутся до всех военный журналист Анастасия Кашеварова о покушении на производителя дронов.
9: Киллер трижды выстрелил в Черезова в подъезде жилого дома, после чего сбежал. Раненого госпитализировали. Идет розыск стрелка. Черезов является руководителем компании «Русская лаборатория воздушного транспорта», занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов. Андрея знаю с начала специальной военной операции. Была в его лаборатории. Мы с ним поставляли FPV-дроны на фронт. Я привозила наших операторов-беспилотников к нему. Знаю, что Дюмин, будучи губернатором, помогал Черезову еще в самом начале. Андрей пробивал новые решения. Очень тяжело все двигалось. Я до сих пор использую его фразу: если дрон не из жилы дракона и не из платины, то его вряд ли примут на вооружение. Ребята, разработчики, пожалуйста, будьте бдительны, вы под прицелом. Андрюха, боевой товарищ наш, живи, живи, дружище.
3: Пошли против Дурова. Военкор Романов о возможных последствиях для Телеграм.
10: Основатель Телеграм Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Поводом послужило использование мессенджера украинской стороной для вербовки россиян. Судя по логике, такие действия в перспективе повлекут признание мессенджера экстремистским с возможностью запрета ведения в нем публичных каналов и совершения финансовых операций. Но, судя по той же логике, ничего не мешает миллионам россиян свободно постить фоточки в запрещенный Инстаграм и общаться в Facebook и WhatsApp, который сейчас работает даже без VPN. Хотя о какой логике вообще мы говорим?
3: Сокрушительные санкции. Военкор Живов о новом законопроекте Соединенных Штатов.
11: Как пишет Bloomberg, Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект об ужесточении санкций против России, соавтором которого стал Линдси Грэм. Дальнейшее голосование по нему запланировано на вечер 28 июля. Сенат планирует принять документ уже на этой неделе. Для этого потребуется 60 голосов, после чего его должна утвердить Палата представителей. Законопроект, среди прочего, обязывает Трампа ввести 500% пошлину на импорт российских товаров в Соединенные Штаты Америки и 100% пошлину на импорт из 5 крупнейших стран, покупательниц российской нефти и газа, а также государств, которые помогают России обходить санкции. Документ также предусматривает расширение санкций против Ирана. Агентство отмечает, что инициатива может осложнить торговые отношения Вашингтона с Китаем и Индией, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти. Сообщается, что часть демократов выступают против законопроекта, предупреждая, что Трамп может использовать его в качестве юридического обоснования для введения новых тарифов против других стран.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Дыма без огня. Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
12: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
5: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
13: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
5: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
14: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнятся, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. первое. Второе, значит, увеличенные сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
5: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
15: Основательница косметического бренда Марина Горшкова записала обращение к российским властям с просьбой урегулировать отношения с Wildberries.
16: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries. И большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, ну, как бы каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1.5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные, ну, как бы пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну. То же самое произойдет и с другими селлерами, которые сейчас находятся точно в такой же ситуации. И надо понимать, что как бы, ну, новые предприниматели как грибы не вырастут. И мы очень просим сейчас, пожалуйста, обратить на нас внимание. Помогите. Не надо нам даже, может быть, выплачивать какие-то компенсации. Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Плюс как бы, нужно проконтролировать, да, как Wildberries выполняет свои условия относительно своих селлеров. Как бы мы не можем этого сделать. Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть как бы они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
1: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Открытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
18: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Высоко в перуанских Андах, в труднодоступной долине Курумпи, скрыта тайна, которая столетиями не дает покоя исследователям и местным жителям. В этом регионе зафиксировано аномальное количество случаев бесследного исчезновения торговых караванов и одиночных экспедиций, которые, казалось бы, должны были безопасно пройти через знакомые горные тропы. Известно множество свидетельств, когда группа опытных погонщиков со всем снаряжением просто переставала выходить на связь, а последующие поисковые отряды не находили абсолютно никаких следов присутствия людей, ни разбитых лагерей, ни разбросанных вещей, ни даже следов борьбы. Эта территория стала своеобразным белым пятном на картах, где привычная логика спасательных операций терпит крах перед лицом неведомой угрозы, поглощающей путников в горах. Местные жители, хранящие древние предания инков, связывают эти события с гневом горных богов Апу, которые крайне ревностно оберегают свои священные владения от любого вмешательства извне. Существует легенда о неких невидимых духах, способных уводить людей с протаренных дорог в пространство, существующее параллельно нашему физическому миру. Уфологи и сторонники альтернативной истории указывают на то, что долина Курумпи находится в эпицентре мощных геомагнитных аномалий, способных вызывать у людей тяжелые визуальные галлюцинации, потерю ориентации в пространстве и даже временную дезориентацию, приводящую к трагическому исходу. Подобные природные ловушки могут быть усилены уникальной акустикой ущелий, создающей инфразвуковые резонансы, негативно влияющие на психику человека. Современные геологи, работающие в этом районе, отмечают необычную плотность минеральных залежей, которые теоретически могут влиять на работу навигационных приборов, создавая условия для полной потери ориентации даже у тех, кто знаком с местностью всю свою сознательную жизнь. Однако, даже с учетом этих факторов, остается необъяснимым полное отсутствие материальных улик. Ведь даже в случае катастрофы, природа или климат должны оставить хоть какие-то следы деятельности. Курумпи продолжает оставаться местом, где реальность сталкивается с чем-то запредельным, заставляя нас пересматривать границы того, что мы привыкли считать возможным. Долина словно заперта в своем собственном времени, ожидая того, кто решится раскрыть ее истинную природу, не став при этом очередной жертвой горного безмолвия. Каждая новая попытка экспедиции пролить свет на эти исчезновения лишь подтверждает, что Анды хранят свои секреты с особой жестокостью, не прощая ошибок и не допуская любопытных к своим самым сокровенным тайнам. Мы продолжаем анализировать отчеты исследователей и сопоставлять данные, чтобы найти закономерности в этой череде таинственных событий, превративших некогда торговый маршрут в зону вечного страха. Но, возможно, ключ к разгадке лежит в глубоком понимании того, как древние цивилизации воспринимали окружающий ландшафт, считая его живым и требующим особого почтения. Курумпи остается немым свидетелем того, как хрупка человеческая жизнь перед лицом горного величия, которое способно одним движением стереть след целого отряда. Мы ищем ответы в тишине вершин, надеясь, что однажды горы смилостивятся и позволят нам понять, куда уходят те, кто приступил черту. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
19: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
20: Руна дня на 31 июля. Давайте посмотрим, вытянем руну. Что же нам предскажет, какой прогноз дня задаст, какой совет. Итак, у нас выпала руна Хагалас. Ну, друзья, это руна стихийных перемен и разрушений, даже катастрофических, которые не остановить, но нужно принять и извлечь уроки. То есть эта руна не про разрушение ради разрушения, да, она призывает разорвать то, что давно изжило себя. Хагалас – это, знаете, как град, который обрушился с небес. Это та сила, что рушит старое, чтобы дать пространство новому. И в этот день не стоит бороться с внешними обстоятельствами, ничего не выйдет. Лучше научитесь принимать и подстраиваться, адаптироваться. И, конечно же, в работе, в профессиональной сфере Хагалас может принести какие-то неожиданные абсолютно повороты. Это и проекты, которые валятся, и планы, которые ломаются. И это не обязательно провал. Вот примите это не как провал, а все-таки сигнал, что стратегия устарела. И, возможно, вам еще придется изменить направление или отказаться от привычных подходов. Здесь время перестройки, возможно, через кризис. Так часто бывает, да? И если вы сопротивляетесь этим переменам, то удар будет сильнее. Но если примете ситуацию, сможете очистить пространство для нового. Вот здесь главное не грести против течения. Принимайте все как есть, поймите, что вы не влияете на ситуацию, а лучше простраивайте стратегию с учетом новых изменившихся обстоятельств. Хагалас разрушает лишь то, что мешает вашему росту. Вот это правда. Ничего у вас не заберут того, что на благо. У вас забирается только то, что вам мешает. В отношениях руна предупреждает. Может вспыхнуть какое-то напряжение, конфликты даже, какие-то старые обиды вновь проявятся. И если между вами зависла какая-то нерешенная тема, то в этот день она вылезет наружу, но с силой. Вот поверьте моему слову. И это не повод разрывать союз, а наоборот шанс увидеть, что устойчиво и что держалось за маской. Партнеры склонны к вспышкам эмоций, к жесткому диалогу в этот день. И если готовы честно смотреть правде в глаза, даже если она больна, то есть шанс перейти через кризис. А если нет, отношения могут оказаться под угрозой распада, конечно же. То есть если двое заинтересованы в том, чтобы сохранить, все проговорится, все выйдет наружу, примется, отпустится и воцарит любовь. Если же два барана на мостике, да, то ничего хорошего не получится. По здоровью Хагалас всегда предупреждает о том, что старые недуги могут дать знать о себе. Особенно уязвима неврологическая система, иммунитет, кожа. То есть перегрев возможен, стресс или чрезмерные какие-то стимуляторы могут дать отклик. Важно принять ограничения, дать себе восстановиться. Если чувствуете усталость или какое-то внутреннее напряжение, лучше замедлиться и не пытаться форсировать события. В этот день лучше прислушаться к телу, уважать его сигналы, потому что Хагалас – это руна разрушения старого, чтобы очистить дорогу новому. Это стихийный, болезненный, но очень важный процесс, поверьте. И если ему сопротивляться, он ударит сильнее. А если принять, обретете творческое начало изменениям, которые обязательно вам на благо. Все, что не делается, все делается к лучшему, поверьте.
17: На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
17: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: На некоторых АЗС в Крыму появилась новая услуга – постоять в очереди за бензином за 5000 рублей.
0: Отдыхайте, свои дела делайте. Мы отстояли, позвонили за 15 минут. Вы подъехали, заправились.
21: Ага.
0: Если вам это интересно.
21: Сколько стоит такая услуга?
0: 5000 для вас.
21: Обалдеть.
0: Так бывает, 3-4 часа стоят люди.
21: Да я знаю. Обычно я не стою.
0: Ну, вот сейчас, видите, приходится.
21: Да сейчас так, да. Не, пока постоим. Спасибо.
0: А так можете номер взять, если там будет интересно. Ну, вам, может быть, на первую скидочку 3000 сделаем. За 3000, если интересно.
21: Ну да, есть визитка?
0: Есть номер телефона, который вам продиктуют.
21: Надо записать. Ручка у меня не будет. Ой, господи, вообще к чему катимся.
17: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
22: Запоздалая реакция. Только спустя месяц власти отреагировали на жуткую ДТП, когда пьяный ветеран СВО, да еще и лишенный прав, насмерть сбил малолетнего ребенка. Без благ цивилизации. Жители дома по Литовскому валу 20 дней сидят без газа и горячей воды. Когда чиновники перестанут перекладывать ответственность друг на друга? Деньги на воздух. Региональным СМИ раздали 37 миллионов рублей на освещение деятельности правительства. Заплатили только за положительные отзывы о работе. Итак, глава администрации Калининграда Елена Дятлова спустя 25 дней все же высказалась о последствиях трагедии с трехлетним ребенком, которого в Прибрежном насмерть сбил пьяный ветеран СВО. Впрочем, отреагировать на жуткую ДТП городские власти принудили сами калининградцы. 30 июля во время прямого эфира Дятловой в соцсетях местный житель предложил установить на улице, где произошла трагедия, лежачих полицейских. Сити-менеджер предложение поддержала, мол, как только завершится проверка обстоятельств аварии, комиссия по безопасности движения решит, что делать. Дятлова предположила, что на отрезке улицы, где водители часто гоняют, нужно установить технические средства, которые помогут избежать смертей. Она также добавила, что весь город был потрясен этим ДТП. И это правда. Жители Калининграда даже обращались к губернатору с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежный насмерть сбил трехлетнего мальчика. Тем более, что виновник аварии – участник спецоперации, а ветеранам СВО, как правило, смягчают вину даже за тяжкие преступления. Поэтому жители Немана и Советска просили Алексея Беспрозванных не допустить, чтобы водитель избежал тюремного заключения.
23: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, Советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
22: 5 июля в Калининграде автомобиль сбил женщину с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама попали в больницу. Малышка длительное время находилась в коме с множественными переломами и травмами. Ее молодая мать пострадала меньше. Трагедия произошла на улице Береговой. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, да еще и лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Свидетели рассказали, как после наезда на девушку с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
24: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
22: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
4: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
6: А почему?
4: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал.
7: С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
8: Ну, у него как вообще состояние внешне?
7: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
22: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Люди опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, преступники нередко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство, а количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
23: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
22: Следующая история также с пострадавшими и, похоже, даже со всеми признаками преступной халатности. Но их никто до сих пор не удосужился расследовать. А между прочим, жители дома номер 49А по Литовскому валу в Калининграде уже 20 дней сидят без газа и горячей воды. При этом за коммуналку люди платят исправно.
9: Все началось с того, что управляющая компания «Старый город» долго игнорировала жалобы на текущую крышу, разрушающийся фасад и вентканалы в 49-м доме на Литовском валу. После проверок Минрегионконтроля и прокуратуры предписание выдали, но ремонта жильцы так и не дождались. А 10 июля газовики отключили весь дом, ссылаясь на плохое состояние вентиляционных каналов. Обследование, на основании которого приняли решение, жителям так и не показали. Управляющая компания сослалась на коммерческую тайну, при этом независимая проверка другой организации засоров и нарушений в квартирах не выявила, а спецы указали на необходимость ремонта общедомовых каналов на крыше.
22: Словом, управляющая компания тянет время, а люди без газа почти месяц и ждут, пока чиновники и организации перестанут перекладывать ответственность друг на друга. При этом горячей воды нет, помыться нечем, разве что старым дедовским способом – с ковшиками и тазиками. Одним словом, коммунальный триллер из советского прошлого. И это в 21 веке. Кстати, жильцы дома уже отправляли обращение и в горадминистрацию, и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в Федеральную антимонопольную службу. Но газ так и не дали. В официальных отписках главная сюжетная нить звучит так. Извините, нет средств для ремонта домовых коммуникаций. Зато десятки миллионов легко находятся пропагандистским масс-медиа на освещение деятельности региональных властей. И нетрудно догадаться, что в позитивном ключе.
9: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства, при этом медиагруппа «Западная пресса» увеличила объем бюджетной поддержки почти вдвое – с 6 до 12 миллионов рублей.
22: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги, в том числе и для того, чтобы нам за бюджетные деньги рассказывали, как хорошо живется. А хорошо ли? На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это ну просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнение на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных. И дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица пяти стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. Евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос.
2: а сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
10: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Помогли все россияне. Глава налоговой отчитался, что повышение НДС принесло бюджету 500 миллиардов рублей. Второе за последние 7 лет повышение налога на добавленную стоимость позволило значительно пополнить казну, отчитался на встрече с премьером Михаилом Мишустиным глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Помимо увеличения самого налога с 20 до 22%, еще 522 миллиарда рублей налоговики получили от малого бизнеса, который лишился упрощенной системы налогообложения и теперь тоже платит НДС. Однако оптимизма налоговой службы не разделяют ни экономисты, ни сами предприниматели. Повышение налогов очень больно ударило по малому и среднему бизнесу. Многие не выдержали такого бремени, обанкротились и закрылись, говорит экономист Владислав Жуковский.
5: Многие предприниматели работали больше на выручку, наоборот, имели выручку в десятки, сотни миллионов рублей, а прибыли вообще не было. Потому что из-за роста налогов, роста издержек, роста транспортных, логистических расходов, этого утилизационного сбора, ударов по системе упрощенного налогообложения, по малому бизнесу, по большому счету всю прибыль сжирало государство. Бизнес в России по уши в долгах. Вот для многих людей это личная трагедия. Это банкротство предприятий, закрытие, сворачивание производства. Это убытки в десятки, у кого-то в сотни миллионов рублей.
11: Те же бизнесы, которые уцелели после повышения налогов, сейчас добивают другие кризисы. Дефицит топлива, выросшие расценки логистики и атаки на склады Wildberries. Малым бизнесом сейчас заниматься попросту невыгодно. Проще пойти наемным сотрудникам в крупную компанию. И это очень неутешительный диагноз для страны, жалуется предприниматель Семен Радужный.
12: В России 7 миллионов людей занимаются малым и средним бизнесом. Из них 6 миллионов 300 тысяч человек делают выручку меньше 100 миллионов рублей в год. Это значит, что они делают выручку 30-40 миллионов рублей в год примерно. Владелец какой-нибудь хорошей автомойки – это 1,5 миллиона выручки в месяц. В среднем рентабельность малого бизнеса в России – это примерно 15-20%. 90+% предпринимателей в стране зарабатывают меньше, чем хороший, качественный менеджер по продажам в найме в Москве. Это же абсурд.
11: Сейчас ставка НДС на максимуме с 1992 года, а по размеру этого налога Россия входит в топ-20 стран мира, опережая мощные экономики Европы и Азии. Например, во Франции НДС 20%, в Германии 19%, в Китае 13%, в Японии 10%, в ОАЭ лишь 5%. Нашим предпринимателям такие ставки даже не снились, но нужно готовиться к еще худшему сценарию. В бюджете страны выросла дыра в 6 триллионов рублей, и, возможно, налоги вскоре поднимут вновь, предупреждает экономист Игорь Липсец.
13: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость 22, то выше уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
11: Постоянное повышение налогов – заведомо проигрышная стратегия. Ведь налоговые поступления будут со временем не расти, а сокращаться, поскольку многие компании могут разориться, а многие захотят уйти в тень, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радиолента. Прямая речь.
15: Председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев назвал популизмом требование всеобщей 13-й зарплаты.
16: 13-я зарплата – это, конечно, здорово. И там, где по экономическим показателям это возможно, я думаю, что работодатель этим пользуется для того, чтобы создать некие конкурентные преимущества в отношении соискателей профессии и удержания работников на своих рабочих местах. Требовать это повсеместно, ну, мне кажется, это такой вот, ну, популизм, который возникает в определенные этапы развития общества. Конечно, это все неплохо. 13-я зарплата, 13-я пенсия, ну, еще раз подчеркиваю, чудес не бывает. Там, где это позволяет экономика, там это должно делаться. И, по крайней мере, здесь и трудовой коллектив, и руководители, они должны работать именно в этом направлении, чтобы у работников были дополнительные выплаты. И они не обязательно должны быть в виде 13-й зарплаты. Это может быть повышение размера премии, либо какие-то дополнительные стимулирующие выплаты. Поэтому вот говорить только там о 13-й заработной плате я бы не стал.
14: Главные новости дня.
11: «Хочу в Госдуму». Минимальная зарплата депутатов перешла отметку в 500 000 рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые депутаты Госдумы получают около 550 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют их декларации. Годовой доход семьи наименее обеспеченных депутатов составил от 6,5 до 7 миллионов рублей. Получается, что минимальная депутатская зарплата почти в 24 раза превышает среднюю пенсию в России, говорит политолог Михаил Крапивин.
0: Так государство российское раздевает как у своих граждан, так и нужно. Дорвался до места, греби под себя. Ты чиновник, должен жить богато. А ты просто завидуешь. А что, ты бы на их месте не делал, что ли? Почему это пропорядуется? Потому что действительно вся антикоррупционная повестка упирается в то, что ты не знаешь, сколько ты платишь. Ты не знаешь, во сколько тебе ходит власть. То есть, если государство постоянно не достает гражданина своими отчетами, рассказывая о том, вот смотри, вот я тебе до копейки рассказываю, куда я ушел, то как бы, ну, гражданин-то возникает ощущение, что, ну, наверное, не мое дело, что я могу только их ненавидеть, и все.
11: Самый низкий среднемесячный доход среди семи, так сказать, самых бедных депутатов задекларировал единорос Рахим Азимов. Он получает 540 тысяч рублей в месяц. При этом только лишь депутат от ЛДПР Иван Сухарев живет исключительно на депутатскую зарплату,

0: того, чем владеют какой-нибудь там затрапезный, никому неведомый замминистра, да, которые вообще ничего полезного уже и не сделали, какой-нибудь мелкий прихлебатель при Газпроме. Но про это же никто не знает.
1: Пока людей не особо интересует коррупция, ситуация вряд ли изменится, считает политолог Федор Крашенников. По его словам, в России сформировалась такая себе народная лояльность к понятию «наворовавшийся чиновник».
2: Им кажется, что можно навороваться. Ну, правда, сколько нужно одному человеку? Ну, дворец у всех построю. Ну, ладно, наверное, ему хватит. Они же не понимают, что ему не хватит. Да, что у него будет 5 дворцов, 20 яхт, недвижимость по всему миру, дети, внуки, любовники, любовницы, и всем надо тоже. Опять же, это отсутствие информации. Нет вот этого критерия «я наворовался». Как бы, что это? Покажите мне хоть одного человека, который сказал «я наворовался». Да? Это предприниматель может сказать «я устал зарабатывать деньги, хочу жить на покое». Но как бы не человек, который гребет под себя и причем гребет из бюджета. Он никогда не остановится, у него нет тут тормозов.
1: Политолог добавляет, что высокие зарплаты у чиновников обычно бывают в странах с крайне низким уровнем коррупции и мощной экономикой. В бедных же странах чиновникам платят мало, но они при этом активно воруют. Однако в России ни первое, ни второе. При высокой коррупции чиновникам еще и платят много. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал предателями представителей партии «Яблоко» за то, что те выступают за прекращение огня и сворачивание СВО.
5: Партия «Родина» — это партия патриотов. Тех патриотов, которые сегодня не на словах, а на деле проливают свою кровь для защиты нашей Родины. С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто на Донбассе из вас не был, не видел ни черта. Вы там что-то рассказываете, басни всякие, по поводу того, что прекращение огня. Вообще понимаете, чего вы несете?
6: Это же предложение отправиться на фронт и перестать...
5: Да! А ты помолчи, это не перебей! Ну-ка, заткните ему рот, выйди отсюда вообще к чертовой матери. Напился тут и сидишь, пришел тут пьяный.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Доктор экономических наук Андрей Семенов заявил, что спецоперация разрушает страну и дальше будет только хуже.
8: В общем, вот пятый год разрушение страны, разрушение экономики, разрушение бюджета, уничтожение бизнеса, повышение безумного налогов, фискальной нагрузки, удушение производства, банкротство компаний, физиков, да, физлиц. Поэтому вот предлагают переселить. Но пока что никто никого переселять не будет, это даже не обсуждается всерьез ни в правительстве, там, ни в Госдуме, нигде. Поэтому люди продолжат жить в условиях ада, в условиях социально-экономической катастрофы. Такая вот криминализация России. То есть вот Крым уже находится в блокаде, в Крыму уже гуманитарная катастрофа, все прекрасно понимают, даже турбопатриоты путинские, Z-патриоты пишут про это, что там воды нету, воду дают там пару часов в сутки, в лучшем случае электричество дают там час-два в сутки, электричества нет, топлива нет, бензин по 400-500 рублей у перекупщиков и просто нету, значит, дизеля и бензина. А блокада морская, танкеры не идут ни с продовольствием, ни с топливом. Ну и вот, соответственно, дальше эта вся история начинает распространяться, расползаться, как раковая опухоль уже в Краснодарский край, Ростовская область, там дальше Ставрополь, ну и дальше везде это пойдет. То есть вот это вот в Крыму мы видим репетицию, отработку того, к чему готовятся там через пару месяцев остальным...

0: территориям страны.
1: Общественный деятель Дмитрий Демушкин о том, действительно ли спецоперация идет по плану и стала ли она Второй Отечественной войной.
2: Если все идет по плану, как нам заявляют, тогда у меня большие сомнения, что этот план написали люди, которым стоит писать планы и дальше. Вот, потому как, если бы граждан бы спросили в 22-м году, что вот это вот такой будет план, наверняка большинство бы сильно бы усомнились бы, что этот план нужен. А если все идет не по плану, тогда у меня второй вопрос. А кто понес за это наказание и кто вообще признал, что этот план не сработал? Я вот пока вижу одни положительные отзывы, победные какие-то реляции и, собственно, не вижу никаких признаний ошибок и провалов. А как говорится, исправление же с чего-либо начинается с признания, прежде всего, ошибок. Ну вот ошибок никто не признал. Все утверждают, что по плану. Ну, здесь, конечно, вот большие сомнения у меня и, думаю, большинства граждан страны, что все, что сегодня вокруг происходит, это план. Теперь бы сказал, стала ли она какой-то национальной, отечественной и так далее. Нет, не стала. Мое оценочное суждение. И стать не могло изначально. Начнем с того, что это все позиционировалось как специальная военная операция. Дескать, мы сами, как и выборы, и система управления, все сами сделаем, вы не отвлекайтесь, занимайтесь своими делами. Ну, люди и занимались. Они вообще потеряли всякий интерес к политике. Поэтому с чего вдруг в государстве, где нету сформулированной какой-то национальной идеи и нету целей, сформулированных в военной кампании, с чего вдруг какая-то отечественная, народная и так далее здесь появится? И близко нет.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Жители Тюмени уже 2 недели жалуются, что из кранов несется запах гнилой рыбы и фекалий.
5: Я вернулась из отпуска в Тюмень, и, честно говоря, я в шоке от вони воды. Я думала, что все эти видео, все эти рассказы в соцсетях о том, что вода в Тюмени реально жестко воняет, это просто какие-то особо впечатлительные люди, какие-то вот просто неженки, и все нормально. Я-то уж как бы не брезгливый человек, я врач, господи боже мой. Но, ребята, невозможно умыться, невозможно помыть руки, посуду помыть. Я надеюсь, вы ее не пьете просто так. Надеюсь, что вы вакцинированы от гепатита А, так же, как и я и моя семья. Но, блин, ребят, очень надеюсь, что это скоро закончится, потому что вот так вот жить долго не совсем комфортно.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Простые солдаты, как расходник. Командир, пославший дроноводов Эрнеста и Гудвина в мясной штурм, получил повышение. Игорь Пузик, ранее командовавший 87-м отдельным стрелковым полком Южного военного округа, получил повышение и возглавил 114-ю мотострелковую бригаду. Ранее его обвиняли в отправке двух опытных операторов БПЛА Сергея Грицая с позывным «Эрнест» и Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» из подразделения аэроразведки прямиком в штурмовики. Тогда, в сентябре 24-го, во время мясного штурма под Покровском, эти самые опытные операторы дронов погибли. Но перед этим успели записать предсмертное видеообращение, которое разлетелось по всем чатам военных. В нем Эрнест и Гудвин обвинили командира Пузика с позывным «Злой» в наркоторговле и воровстве в полку.
8: Значит, самые замечательные беспилотчики и командиры подразделений беспилотки с позывными «Эрнест», «Гудвин» и «Большой» получили сегодня задачу уйти в пехотные порядки. Мы уходим в один конец, это прям поставлена задача.
9: Дополню товарища Эрнеста. Дело в том, что под крылом товарища Злого в полку процветают разнообразные вещи, которые не должны процветать. В частности, пришло указание ликвидировать лучший расчет БПЛА самолетного типа, который исправно поставлял развединформацию. Запомните раз и навсегда. Первые наркотики в полках Зло, который, безусловно, имеет процент все командование. Нельзя воровать со всего, что поступает в полк. Нельзя. Если вы воюете за Родину, воюйте за Родину, а не за свой карман. Основные задачи, которые у нас сейчас стоят, это выжить. А у них сделать так, чтобы мы не выжили.
7: Тогда же дроноводы рассказали, что жена командира Екатерина Корниенко и ее сестра Валентина поставляли в полк неработающие FPV-дроны по завышенным ценам. Конфликт Пузика с Гудвиным как раз начался со стоимости потерянного беспилотника. За восстановленные коптеры обычно платили по 50 тысяч, а Пузик требовал с бойцов 145 тысяч за якобы новые дроны, которые с первой же попытки запуска выдавали ошибки. Гибель Эрнеста и Гудвина вызвала большой резонанс. Именно обороны инициировала проверку. Министр обороны Андрей Белоусов взял расследование на личный контроль. В итоге никаких вопросов к командиру, пославшему ценные кадры в штурм, не нашлось. Наоборот, Игорь Пузик пошел вверх по карьерной лестнице. О его повышении сообщает Z-канал «Когда запели пушки» со ссылкой на свои источники в вооруженных силах.
10: По нашей информации из первых уст можем сообщить, что Игорь Пузик «Злой» получил повышение и отныне является командиром 114-й мотострелковой бригады. Начинали при Александре Ходаковском, а закончили Пузиком. Вот так анекдот. Дроноводом в бригаде напрячься.
7: Ранее военкор Максим Калашников критиковал высшее военное командование за то, что инициативные и технически подготовленные военнослужащие не получают продвижения по службе, им постоянно вставляют палки в колеса, при этом противник людьми не разбрасывается.
11: Мало того, что Украина Зеленского опередила нас почти на 2 года в создании вообще сил беспилотных систем, вот. Она ставит во главе него не какого-то серого генерала старой школы, не чиновника, а человека-энтузиаста. Ну, хорошо. А у нас какая судьба постигает людей, которые похожи на Мадьяра, но только с нашей стороны. Ну, вот они, Гудвин и Эрнест. Помните? Энтузиасты развития беспилотных систем, которые создали фактически научно-исследовательский институт при своей части. Что с ними сделали? Что сделал с ними полковник Пузик? Отправил на штурма? И где они полегли?
7: Калашников считает, именно благодаря этому прорыву и молодым командирам украинские дроны сейчас кошмарят территорию России, а на линии фронта не дают бойцам поднять голову, тогда как российское беспилотье беспросветно отстало, считает Z-активист. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: «Дыма без огня». Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
13: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
12: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
14: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
12: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
15: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнятся, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там три года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
12: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
16: Массированный налет на Рязань. Военкор канал «Архангел» спецназа об очередной атаке беспилотников.
17: После атаки на Подмосковье украинцы сместили фокус налетов и целенаправленно ударили по Рязани. В ночь на 29 июля подразделениями ПВО было уничтожено 295 беспилотных летательных аппаратов. А с утра прошлых суток 407 дронов. И часть из них над Рязанской областью. В Рязани противник атаковал сначала нефтеперерабатывающий завод, а затем логистический терминал «Wildberries». Причем беспилотные летательные аппараты заходили группами по 2-3 дрона поочередно. периодически маневрируя каруселью на удалении от объектов, чтобы усложнить их сбитие. Про съемку и публикацию роликов с возгоранием уже и говорить не будем. Противник четко знает, куда попал и куда еще может ударить, благодаря этим видео и фото. Помимо этого, снова под ударами был Крым, Новороссия, южные регионы России и Белгородская область, где украинские формирования продолжают террор в отношении граждан.
16: Дело против Павла Дурова может изменить судьбу Telegram. Военкор Живов о возможном запрете мессенджера.
18: Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Дурова объявят в международный розыск. Теперь Telegram точно. Все. С высокой долей вероятности после объявления Дурова в розыск дальнейшая публичная деятельность в Telegram, в том числе ведение личных блогов, станет невозможной. Telegram может быть объявлен экстремистской террористической организацией и запрещен в России, как и все остальные глобальные соцсети. Еще какое-то количество времени для общения у нас есть. Но скоро, думаю, придется прощаться. Первыми, по кому ударит уголовное дело против Дурова и ожидаемый запрет Telegram, будут российские блогеры, которые ведут свои блоги от своего имени с понятных аккаунтов, в том числе имевшие неосторожность зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Они почти что готовые фигуранты уголовных дел. На анонимные блоги и прочие чат-боты преследование Дурова такого влияния не окажет. Они продолжат свою работу в привычном режиме. А публичный патриотический Telegram скоро вынужден будет попрощаться со своими читателями. Также весьма вероятно, администрация Telegram в отместку удалит каналы всех российских государственных ведомств, политиков и средств массовой информации.
16: Логики нет. Z-блогер товарищ Артем публикует письмо Игоря Стрелкова об объявлении Павла Дурова в международный розыск.
17: Мне очень непонятна логика наших спецслужб и властей в отношении тех людей, кто является или кого объявляют врагами. То есть сначала мы их беспрепятственно отпускаем за границу, позволяем им перевести туда большую часть своих активов. Потом мы начинаем с ними ссориться. Или они с нами. Но в данном случае с Дуровым, насколько я понимаю, ссорилась в основном Российская Федерация в лице ее государственных органов. И только потом, когда они абсолютно от нас не зависят, мы объявляем их в розыск и объявляем их врагами. Где логика? Если действительно Дуров является врагом, в чем я лично сомневаюсь, то почему его сначала не арестовали, а уже потом не произвели все другие предварительные действия? Есть от этого хотя бы малейший толк? Нет. Больше того, от этого только один вред, потому что плодить себе врагов, причем таких врагов, которых не достать от слова совсем, мы умеем великолепно. А вот побеждать настоящих врагов, которые против нас ожесточенно воюют и никогда не были и не будут нашими друзьями, мы не умеем. У нас не получается. Я считаю, что произошла очередная глупость, или вернее финал серии глупостей, и ни к чему хорошему это не приведет. Кретины — все, что я могу сказать.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Еще два склада полыхают. Дроны атаковали центры Wildberries в Пензе и Удмуртии. Пострадал и порт Тамань, ключевой узел для перевалки нефти.
19: Они сирены как начали в три орать.
20: Ты можешь поехать за товаром?
19: И у меня, короче, что-то на нет. Я как потом начал слышать, там бах, бах, бах. Я думаю, ну...
12: В ночь на 30 июля беспилотники атаковали сразу несколько регионов страны. В Пензе, по словам очевидцев, сильные взрывы звучали несколько часов. Наутро, увидев из своих окон огромный столб черного дыма, люди не на шутку испугались.
21: Как будто ядерный взрыв. Сколько миллиардов?
12: Тревожно было и в Удмуртии. В Сарапуле дроны атаковали логистический хаб Wildberries, а позже третий удар пришелся на склад в Перми. Это примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Что делает этот удар самой дальней атакой по складам маркетплейса, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
22: Горит синим пламенем и большим количеством черного дыма горит склад в Пензе. Это большой склад. Вот, как я понимаю, его площадь 90 тысяч квадратных метров. Серьезный склад. Теперь, что можно уже говорить, да, и плюс есть сообщения, пока не очень внятные, о том, что происходит в Сарапуле. Это уже Удмуртия, а не Пенза. Значит, статистика выглядит примерно следующим образом. До вечера вчерашнего дня было уничтожено 8 складов Wildberries. Они полностью сгорели, там ничего уже не осталось. И серьезно повреждены 4 склада.
12: Официально ни в компании Wildberries, ни местные власти не комментировали атаку на склады в ночь на 30 июля. Кроме одежды и косметики, на складах хранились комплектующие для дронов. Об этом не единожды писали в своих соцсетях работники маркетплейса.
0: Смотри, сейчас... Да.
12: Атаки по Wildberries идут 2 недели. Продавцы несут колоссальные убытки. Работники пункта выдачи в шоке.
1: Всех очень сильно затронула эта ситуация, потому что не приходят заказы, ничего не доезжает до пунктов. Конкретно на моем больше 1000 заказов, которые просто не приезжают. Естественно, из-за того, что нет поставок, нет ничего, пункт выдачи не получает никаких денег. Из-за этого сейчас ставки стали понижать. Оно, в принципе, ожидаемо, потому что сейчас работники пунктов выдачи просто 12 часов в день сидят и ничего не делают. Все недовольны, всем страшно.
12: Ситуация у самой компании Wildberries сложная. Ей может потребоваться помощь правительства, чтобы продолжить деятельность, не говоря уже о выплате материального ущерба продавцам.
20: Прямо сейчас оттуда огонь вырывается, вон даже видно. Это просто капец. Нет, это очень жестко. Просто ужас какой-то.
12: Ночью, кроме логистических центров, под атаку попал и порт Тамань. Это один из ключевых логистических узлов на юге России, который используется для перевалки нефтепродуктов, экспорта энергоресурсов, а также снабжения войск на южном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
16: Доберутся до всех военный журналист Анастасия Кашеварова о покушении на производителя дронов.
23: Киллер трижды выстрелил в Черезова в подъезде жилого дома, после чего сбежал. Раненого госпитализировали. Идет розыск стрелка. Черезов является руководителем компании «Русская лаборатория воздушного транспорта», занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов. Андрея знаю с начала специальной военной операции. Была в его лаборатории. Мы с ним поставляли FPV-дроны на фронт. Я привозила наших операторов-беспилотников к нему. Знаю, что Дюмин, будучи губернатором, помогал Черезову еще в самом начале. Андрей пробивал новые решения. Очень тяжело все двигалось. Я до сих пор использую его фразу: если дрон не из жилы дракона и не из платины, то его вряд ли примут на вооружение. Ребята, разработчики, пожалуйста, будьте бдительны. Вы под прицелом. Андрюха, боевой товарищ наш, живи, живи, дружище.
16: Пошли против Дурова. Военкор Романов о возможных последствиях для Телеграм.
24: Основатель Телеграм Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Поводом послужило использование мессенджера украинской стороной для вербовки россиян. Судя по логике, такие действия в перспективе повлекут признание мессенджера экстремистским с возможностью запрета ведения в нем публичных каналов и совершения финансовых операций. Но, судя по той же логике, ничего не мешает миллионам россиян свободно постить фоточки в запрещенный Инстаграм и общаться в Facebook и WhatsApp, который сейчас работает даже без VPN. Хотя о какой логике вообще мы говорим?
16: Сокрушительные санкции. Военкор Живов о новом законопроекте Соединенных Штатов.
18: Как пишет Bloomberg, Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект об ужесточении санкций против России, соавтором которого стал Линдси Грэм. Дальнейшее голосование по нему запланировано на вечер 28 июля. Сенат планирует принять документ уже на этой неделе. Для этого потребуется 60 голосов, после чего его должна утвердить Палата представителей. Законопроект, среди прочего, обязывает Трампа ввести 500-процентную пошлину на импорт российских товаров в Соединенные Штаты Америки и 100-процентную пошлину на импорт из 5 крупнейших стран, покупательниц российской нефти и газа, а также государств, которые помогают России обходить санкции. Документ также предусматривает расширение санкций против Ирана. Агентство отмечает, что инициатива может осложнить торговые отношения Вашингтона с Китаем и Индией, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти. Сообщается, что часть демократов выступают против законопроекта, предупреждая, что Трамп может использовать его в качестве юридического обоснования для введения новых тарифов против других стран.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. На радио «Лента» шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Жители Москвы спросили, что они думают об атаках по складам Wildberries. Вот что они отвечали.
5: Я думаю, что можно посочувствовать Wildberries, но придется примириться. Мы же как бы не тайная какая-то операция по поводу войны. Она такое может быть. Что делать?
8: Да, горит чье-то. Вот было бы, конечно, если бы они все это компенсировали, было бы это все намного круче и здорово, чтобы все уходили и улыбались.
9: В курсе, что был пожар. У меня знакомый человек работал на складе Wildberries в этот момент. Он попал в эвакуацию. Ну и вся информация, которая у меня есть.
25: Это вас не тревожит, не беспокоит, не нервничает?
9: Тревожит, война идет. Конечно, тревожит. Как же не тревожит? Я хочу, чтобы она закончилась.
25: Слышали ли вы про ситуацию, которая разворачивается вокруг Wildberries?
26: Ну, есть немножко.
25: Повлияла ли она как-то на вас или ваших знакомых?
26: Не особо.
25: Ну, что вообще думаете об этом? Тревожитесь ли?
26: Да не особо, в принципе.
25: А как? Почему вы не тревожитесь?
26: С вами тревожитесь. У меня все на Озоне.
27: Не, я на Озоне все заказывал. Они защищены, видели в Нижнем Новгороде, они там сделали. На крыше у себя написали, мы не Wildberries. По-моему, круто, хорошая защита. Вы как считаете сами?
28: На себе это абсолютно никак не ощущаю практически. Ну, кроме того случая, что сейчас у них очень большие скидки на большое количество товара. Этим я воспользовался. Это все, что я могу сказать. Но я думаю, это повлияет очень сильно и на экономику страны, и на простых граждан, естественно, как обычно.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке? После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
7: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
10: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
7: Ну, метров 200-300.
10: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика — это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
7: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
10: Именно.
7: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
10: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
7: Обалдеть.
10: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
7: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
10: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне, со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений, лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
7: 50 тысяч. Звучит масштабно, но... Это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
10: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
7: А, вот оно что.
10: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
7: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
10: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
7: Угу.
10: Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
7: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
10: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись, ну, как отпечаток пальца, звук работы редукторов, форма лопастей.
7: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
10: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома, она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
7: Ничего себе.
10: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
7: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
10: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие также используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
7: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
10: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
7: Серьезно? Рыбаки?
10: Да.
7: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
10: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
7: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
10: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
7: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
10: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
7: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
10: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
7: Насколько минимальный?
10: От 1 до 3 километров в сутки.
7: Километр в день?
10: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
7: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
10: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
7: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
10: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
7: Ничего себе объемы.
10: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
7: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
10: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
7: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
10: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
7: Понятно. И эта инспекция будет намерена длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
10: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех, чья экономика испытает коллапс первой?
7: Но ответ очевиден – Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
10: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 2022 года. Квоты врезаны.
7: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
10: Именно. Наземный путь критически уязвим.
7: Но есть же авиация.
10: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
7: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
10: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигнала GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
7: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
10: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
7: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
10: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
7: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
10: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
7: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
10: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. А топить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
7: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
10: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
7: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
10: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
7: Да, Северный морской путь – безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на Крайнем Севере.
10: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии, через Каспийское море и железнодорожные сети.
7: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей – только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
10: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии, но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
7: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
10: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Запоздалая реакция. Только спустя месяц власти отреагировали на жуткую ДТП, когда пьяный ветеран СВО, да еще и лишенный прав, насмерть сбил малолетнего ребенка. Без благ цивилизации. Жители дома по Литовскому валу 20 дней сидят без газа и горячей воды, когда чиновники перестанут перекладывать ответственность друг на друга. Деньги на воздух. Региональным СМИ раздали 37 миллионов рублей на освещение деятельности правительства. Заплатили только за положительные отзывы о работе. Итак, глава администрации Калининграда Елена Дятлова спустя 25 дней все же высказалась о последствиях трагедии с трехлетним ребенком, которого в Прибрежном насмерть сбил пьяный ветеран СВО. Впрочем, отреагировать на жуткую ДТП городские власти принудили сами калининградцы. 30 июля во время прямого эфира Дятловой в соцсетях местный житель предложил установить на улице, где произошла трагедия, лежачих полицейских. Сити-менеджер предложение поддержала, мол, как только завершится проверка обстоятельств аварии, комиссия по безопасности движения решит, что делать. Дятлова предположила, что на отрезке улицы, где водители часто гоняют, нужно установить технические средства, которые помогут избежать смертей. Она также добавила, что весь город был потрясен этим ДТП. И это правда. Жители Калининграда даже обращались к губернатору с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежный насмерть сбил трехлетнего мальчика. Тем более, что виновник аварии – участник спецоперации, а ветеранам СВО, как правило, смягчают вину даже за тяжкие преступления. Поэтому жители Немана и Советска просили Алексея Беспрозванных не допустить, чтобы водитель избежал тюремного заключения.
11: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, Советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
0: 5 июля в Калининграде автомобиль сбил женщину с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама попали в больницу. Малышка длительное время находилась в коме с множественными переломами и травмами. Ее молодая мать пострадала меньше. Трагедия произошла на улице Береговой. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, да еще и лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Свидетели рассказали, как после наезда на девушку с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
1: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
0: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
13: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
14: А почему?
13: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
14: Ну, у него как вообще состояние внешне?
13: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
0: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Люди опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть трехлетнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, преступники нередко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецоперации. Им это позволяет государство, а количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
15: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
0: Следующая история также с пострадавшими и, похоже, даже со всеми признаками преступной халатности. Но их никто до сих пор не удосужился расследовать. А между прочим, жители дома номер 49А по Литовскому валу в Калининграде уже 20 дней сидят без газа и горячей воды. При этом за коммуналку люди платят исправно.
17: Все началось с того, что управляющая компания «Старый город» долго игнорировала жалобы на текущую крышу, разрушающийся фасад и вентканалы в 49-м доме на Литовском валу. После проверок Минрегионконтроля и прокуратуры предписание выдали, но ремонта жильцы так и не дождались. А 10 июля газовики отключили весь дом, ссылаясь на плохое состояние вентиляционных каналов. Обследование, на основании которого приняли решение, жителям так и не показали. Управляющая компания сослалась на коммерческую тайну. При этом независимая проверка другой организации засоров и нарушений в квартирах не выявила, а спецы указали на необходимость ремонта общедомовых каналов на крыше.
0: Словом, управляющая компания тянет время, а люди без газа почти месяц и ждут, пока чиновники и организации перестанут перекладывать ответственность друг на друга. При этом горячей воды нет, помыться нечем, разве что старым дедовским способом – с ковшиками и тазиками. Одним словом, коммунальный триллер из советского прошлого. И это в 21 веке. Кстати, жильцы дома уже отправляли обращение и в горадминистрацию, и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в Федеральную антимонопольную службу, но газ так и не дали. В официальных отписках главная сюжетная нить звучит так: «Извините, нет средств для ремонта домовых коммуникаций». Зато десятки миллионов легко находятся пропагандистским масс-медиа на освещение деятельности региональных властей. И нетрудно догадаться, что в позитивном ключе.
17: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства, при этом медиагруппа «Западная пресса» увеличила объем бюджетной поддержки почти вдвое – с 6 до 12 миллионов рублей.
0: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги, в том числе и для того, чтобы нам за бюджетные деньги рассказывали, как хорошо живется. А хорошо ли? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента». Балтийский лоцман.

полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных. И дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говорят, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или мин-нейтрального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. В

0: Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно, и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Ведущая женского клуба в соцсетях Анна Патрушева рассказала, что в отделении Сбербанка, куда она пришла, чтобы положить деньги на карту, ей предложили контракт с Министерством обороны.
4: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги, хотела закинуть их на карту или обменять такую валюту, и, точнее, номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы меня извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
6: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
5: Когда потери на фронте столь велики, и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
7: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
5: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям, и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
8: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
5: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
9: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
5: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Крыма Сергей Аксенов о важности поддержки постоянной связи с жителями, чтобы люди четко понимали, куда и к кому обращаться за помощью.
11: Знаем практически по населенным пунктам, какая обстановка по Республике Крым. Читаю все ваши обращения, уважаемые крымчане. Еще раз, понимаем, что непросто. Благодарю и понимаю всех, кто вот на сегодняшний день проявляет, то есть, выдержку, терпение, и в том числе и лояльно в данном случае снисходительно где-то относится к работе органов власти, потому что, к сожалению, идеальной работы все равно нигде нет, при том, что спасибо здесь коллеги, команда выстраиваются, двигаются вперед. Главная коммуникация. Вот, главное, чтобы люди все были, то есть понимали, то есть все имели информацию, куда прийти, кому позвонить, как дозвониться, нет связи, через кого попросить, есть острая ситуация, кто готов действовать, в каком направлении. Если мы с вами это сделаем, людям вот много маленьких вопросов закроем. Еще раз говорю, абсолютное большинство, это почти все районы проехало, здесь с пониманием. Ну вот, еще раз говорю, люди, понимаем ситуацию. Ну, можно просто вот какие-то вещи, которые вот прям вот болят, что на них все равно острая власть реагировала. Поэтому точно вместе мы эти испытания пройдем. Главное сохранить это доверие, уважение друг к другу, то есть как бы понимание, что есть готовность прийти на помощь.
10: Криминальные новости.
12: угрожая убийством, насиловал несколько месяцев. Помощника прокурора из Волгоградской области арестовали по делу о растлении двух девочек-подростков. По данным базы, первое преступление произошло еще в конце весны. Затем, как установило следствие, насилие повторялось несколько раз. Но жертвы, 15-летние школьницы, боялись сообщить о случившемся. Они знали, что надругавшийся над ними взрослый мужчина – сотрудник прокуратуры. Кроме того, каждый раз во время изнасилований он угрожал девочкам убийством. Однако в маленьком городе быстро распространились слухи о нездоровом увлечении 24-летнего помощника прокурора Жирновского района Юрия Шкуренева юными девочками. Когда стало понятно, что пострадавшие подростки могли подвергнуться насилию, те признались родителям, и вместе они обратились в правоохранительные органы. Близкие задержанного пытались замять ситуацию, пострадавшим предлагали деньги. Кроме того, родные насильника, узнав о его задержании, повредили его же автомобиль, расковыряли обивку сидений и залили швы монтажной пеной. Так они пытались скрыть следы преступления. Уже в ходе следствия выяснилось, что с февраля 2025 по февраль 2026 года Шкуренев неоднократно занимался сексом еще с одной 15-летней девочкой, зная о ее возрасте. Суд отправил помощника прокурора в СИЗО. Расследование продолжается. Почти вдвое сократили срок бывшему замглавы Минобороны по инновациям Павлу Попову. Второй Западный окружной военный суд рассмотрел апелляцию бывшего замминистра обороны Попова и снизил ему наказание с 19 до 10 лет колонии строгого режима. В апреле этого года Попова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере, а также превышении должностных полномочий и незаконности. Законном обороте оружия. Суд считает, что в 2021-2024 годах он использовал 26 миллионов рублей бюджетных средств, похищенные со строительства парка Минобороны «Патриот» в Подмосковье, на ремонт у себя на дачном участке и стройку дома. Подрядная организация ОАО «БАМ-стройпуть», которая занималась строительством Национального центра управления обороной, передала Попову квартиру, а также «Лексус» в качестве взяток. Сам Павел Попов вину так и не признал. Он заявил, что его оговорили заключившие досудебное соглашение сослуживцы. Суд также постановил конфисковать в доход государства 85 миллионов рублей и лишил Попова звания генерала армии и госнаград. Гражданин Словакии переоделся в женщину, чтобы убить бывшую жену в Уфе. По данным базы, 50-летний словак решил расправиться с бывшей супругой из-за ревности. Чтобы его не узнали, он переоделся в женский спортивный костюм, надел парик блондинки и медицинскую маску, а затем дождался женщину возле ее машины. Когда бывшая жена подошла к автомобилю, мужчина напал на нее и нанес не менее 9 ударов ножом в шею, грудь, лицо и другие части тела. Женщина выжила только благодаря тому, что смогла оказать сопротивление, а врачи вовремя пришли ей на помощь. После нападения мужчина улетел в Москву, а затем отправился в Калининград, где его и задержали. Следком по Башкортостану вменяет словаку покушение на убийство. Уголовное дело завершили в кратчайшие сроки, и в ближайшее время обвиняемый уже предстанет перед судом. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующем выпусках.
10: Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Ялты рассказала, что город уже 8 дней без электроэнергии, продуктов в магазинах практически не осталось, а власти на это никак не реагируют.
13: Всем здравствуйте. Я жительница города Ялты в Республике Крым. Также я родилась в этом городе. Мы уже 8 дней сидим без электричества. Естественно, все продукты у нас потекли, все испортились. И я хочу сейчас обратиться к вам за помощью, потому что наши власти, естественно, мэры, глава республики никак на это не реагируют. Хочу обратиться к вам за помощью. Даже не как для себя, а для пенсионеров и для семей, где есть дети. Так как у нас нет электричества, естественно, в супермаркетах у нас полки начинают потихоньку уже пустеть. И, естественно, цены просто ошеломленные, очень сильно все дорого, все поднялось. Поэтому я прошу вас, по возможности, кто это может, кто хотел бы, да, опять же, нам помочь. И на пункт выдачи «Озон» заказать нам продукты длительного хранения, такие как консервация, консервы, крупы, конфеты, печенье, тушенки и так далее. Молоко длительного хранения. Будем очень вам благодарны. Я знаю очень много семей, где есть дети, многодетные, где есть. Также знаю пенсионеров. Естественно, я хочу, скажем, на себя взять такую миссию и помочь людям. Вот. Потому что волонтеров у нас в городе Ялты нету, не наблюдается, и власти, соответственно, то же самое никак не реагируют. Я сама мама двоих деток, и у меня есть отец-пенсионер. Еще раз повторюсь, будем благодарны любой вашей помощи.
10: Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Военнослужащий и блогер из Ростова-на-Дону Евгений заявил, что вопреки обещаниям вербовщиков, контрактники не могут уволиться со службы даже после истечения сроков контракта.
14: Все, друзья, накипело. Я вот долго терпел, пытался как-то не высказываться по этой теме. Не могу больше, честно, не могу. Я военнослужащий, контракт на армии. И по нашему частичной мобилизации указу, как вы знаете, всех военных не могут уволить с контракта. На СВО, ты не на СВО, никого это вообще не волнует, и всем пофигу. Только частичную мобилизацию отменили на следующий день, а указ этот негласно действует до сих пор. Принудительно заставляют подписывать контракты, просто принудительно. Ну, как в армии принуждают, я думаю, многие знают, кто с этим связан. Хочу напрямую обратиться ко всем этим властям и всем, кто это делает.
15: Слабо вам, ребят, да, соблюдать Конституцию на права и свободу человека? Вот, отмените этот закон, пожалуйста. Очень вас прошу от лица многочисленных сотрудников контрактной службы.
2: 19-летняя жительница Башкортостана рассказала, что после гибели в зоне спецоперации отца, а затем и мужа, осталась без поддержки государства и фактически без жилья.
16: Меня зовут Полина, мне 19 лет, заранее извиняюсь за мое состояние. В 14 лет я проживаю в Башкирской области, в городе Стерлитамак, оказалась в реп-центре. Все это время у меня находилась в собственничестве квартира. Реп-центр — это пародия на детский дом. Все это время у меня находилась в собственничестве квартира, которую опека должна была печатать. Моя мама в тот момент, которая употребляла, забивала на эту квартиру и не выплачивала долги. Все это время они копились. После чего меня забрал отец, и я проживала с ним. Потом я снова оказалась в реп-центре, только уже в городе Евпатория, после чего была признана сиротой. Через несколько лет мой отец погиб на СВО. И мне не выплатили всю выплату за отца. Я получила маленькую часть от нее, учитывая, какие выплаты получают обычно. Речь не о деньгах, речь о том, что военкомат так нагло поступил и до сих пор ее задерживает. Вследствие чего я вышла замуж, эмансипирована, ну, с разрешения опеки в 17 лет. После чего я переехала в Москву, и мой муж точно так же погиб в специальной зоне военной операции. Сейчас у меня точно так же погибла мама. И как многие знают, умерла. И как многие знают, детям-сиротам должны выделяться квартиры. Но так как у меня была своя квартира, которая вся в долгах, там нету газа, мне не прикрепляли жилье. И сейчас я не знаю, что мне делать. Органы опеки очень долгое время мне не отвечали, ничего не делали с этой ситуацией. Я не понимаю, как мне двигаться. Я никогда не продавала квартиры. Я не знаю, как мне закрывать эти долги за квартиру. Она непригодна для жизни. Я сомневаюсь, что ее кто-то купит даже с вычетом долгов. А если я их вычту, я нигде за такие деньги не куплю квартиру. И я не берусь и не говорю сейчас про Москву. Пожалуйста, я очень надеюсь на максимальную огласку.
17: Радио Лента. Прямая речь.
3: Россиянка возмутилась тем, что во время ее путешествия в Грузию молодой пограничник демонстративно не стал разговаривать с ней по-русски, а в магазине местные женщины постарше делали вид, что ее не понимают.
18: Посмотрела видео, где грузинский нет джентльмен посмел ударить русскоговорящую девушку. Я не знаю, откуда она, из России, из Украины, еще откуда-то. Но она говорила на русском, и воспринимал он ее как русскую, да? Слушайте, я была в Грузии на Новый год с 25 по конец декабря 25, начало там 1 числа января 26 года. Когда мы прилетели в Грузию, я была в шоке, потому что молодой таможенник демонстративно не стал со мной говорить на русском языке. Я не верю, что специалист-таможенник не знал русский язык. Окей, давайте на английском. Ладно. Когда в магазине взрослые женщины, мои ровесницы, которые застали, которые выходцы-то из Советского Союза, делали вид, что они не знают русский язык, это уже был перебор. И я могу сказать, что я, приехав в Москву, честно сказала своей семье, что, друзья, мы с вами больше в Грузию не едем. Поэтому я бы туда, я точно больше туда не еду, и я не рекомендую туда ехать. Я за бойкот Грузии.
17: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
19: «Дыма без огня». Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
20: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
19: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
21: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
19: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
0: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнится, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало количество данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
19: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
22: Атаки на российские города будут нарастать. Иван Отраковский о последствиях ударов беспилотников.
23: В Таганроге в ходе ударов беспилотных летательных аппаратов по жилому дому погибла женщина. Атаки на города России продолжаются, и, как я говорил, они, к сожалению, будут только нарастать и количественно, и качественно. Ведь власти Российской Федерации за счет зеркальным в ответ вместо превентивных и системных ударов с 22 года по оборонным промышленным мощностям, лабораториям и всему, что связано с войной, дали возможность развить военно-промышленный комплекс так называемой Украины и нарастить мощности. И сделали это сознательно, дуростью здесь и не пахнет. Так что война идет и нарастает. Если ничего кардинально не изменится, вместо тихоходных беспилотных летательных аппаратов и полукустарного фламинго, на города полетят совсем другие по качеству воздушные боевые системы. И массово. А у нас во многих городах даже бомбоубежища не оборудованы. Население не знает их расположения. И важнейший вопрос – ПВО. Насколько оно в состоянии будет справиться? А ведь экономика до сих пор не переведена на военные рельсы. И не может быть переведена, пока наши недра и банки принадлежат частным лицам, дербанящим наши национальные достояния. Без возврата народного народу и поднятия национальной экономики за счет развития высокотехнологичных промышленных мощностей и сельского хозяйства, в большинстве состоящего из малых и средних крестьянских и фермерских хозяйств, мы обречены.
22: Давление на Telegram усиливается. Иван Отраковский о будущем мессенджера.
23: Основателю Telegram Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Значит, Telegram продолжит додавливать. Отдавать столь мощный социальный и информационный ресурс в руки неприятеля свято место пусто не бывает. Останется один, дырявый, частный, кошерно-национальный мессенджер Макс, двигатели которого высокопоставленные чинуши, двигающие антирусский проект «Ордынщина». Дурова можно было давно привлечь служить России, дав возможности развития, сопоставимые с его талантом. Но на это необходимо желание, а его у властей Российской Федерации нет. Национальная политика привлечения и удержания высококлассных специалистов тоже отсутствует. Поганая система умеет только торговать голым сырьем и закабалять людей.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость максимум смысла.
1: Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте себе парадокс. Страна добывает огромное количество сырой нефти, но при этом страдает от острой нехватки качественного автомобильного топлива. Сегодня в выпуске мы обсудим беспрецедентный кризис российской нефтепереработки, который начался из-за прицельных атак на самые сложные и критически важные технологические установки НПЗ. Давайте разберемся, как технологическая уязвимость заводов перестраивает всю экономику и ведет нефтяную отрасль к катастрофе.
7: Да, привет. Под ударом оказались Поволжье, Северо-Западный округ, Центральный округ.
6: Ну, география — это как бы только первый слой проблемы. Гораздо важнее смена самих целей. Раньше били в основном по резервуарным паркам и складам с готовым топливом.
7: Точно. Картинка в новостях была очень эффектная.
6: Да, да, много огня, дыма. Но реальный экономический эффект от этого был минимальным.
7: Вот именно.
6: Ну, резервуар можно потушить. А потерянный объем топлива – это лишь малая часть суточной нормы завода.
7: Но к середине лета фокус сместился. Теперь целями стали атмосферно-вакуумные трубчатки.
6: АВТ, так называемые.
7: Да. И установки гидрокрекинга, каталитического реформинга. Это принципиально иное целеполагание. Разрушается не хранилище конечного продукта, а сложнейший производственный узел.
6: Слушай, тут важно объяснить физику процесса для тех, кто не в теме. Что вообще такое эта атмосферно-вакуумная трубчатка?
7: Давай.
6: Если говорить простым языком, это такой гигантский гиперточный кипятильник.
7: Отличное сравнение.
6: Сырая нефть нагревается и разделяется на фракции в зависимости от температуры кипения. От тяжелого мазута в самом низу до легких бензиновых паров наверху.
7: Угу. Это фундамент переработки?
6: И если этот кипятильник пробит, то заводу просто...
7: Просто нечего передавать в следующие цеха, да. На крупнейших предприятиях одна такая установка, типа АВТ-5 или АВТ-6, обеспечивает от 50 до 90% всей первичной переработки.
6: Ничего себе! 90%?
7: Да. Это выстрел в самое сердце завода.
6: Слушай, это похоже на ситуацию, когда, знаешь, у дорогого спортивного автомобиля сгорает какой-нибудь один микрочип, который управляет впрыском топлива.
7: Угу, и все.
6: Вся остальная машина цела. Колеса на месте, двигатель целый, трансмиссия. Но без этого маленького узла она превращается просто в бесполезную груду металла.
7: Согласна. И тут возникает каскадный эффект. Без первичной переработки встает гидрокрекинг, останавливается изомеризация, замирает гидроочистка.
6: Эффект домино.
7: Именно. И этот каскадный эффект вскрывает фундаментальную технологическую уязвимость всей отрасли. Проблема ведь не только в физическом разрушении трубы там или колонны.
6: А в чем еще?
7: В тотальной зависимости от импортного оборудования. Фракционирующие колонны, крупногабаритные компрессоры, сложные печи нагрева, львиная доля этого критического железа создавалась западными инжиниринговыми компаниями.
6: А легальный канал поставки запасных частей сейчас наглухо заблокирован санкциями.
7: Да, заводы остаются один на один с обуглившимся металлом.
6: То есть производитель оригинального оборудования не просто отказывается прислать новую деталь,
7: он даже не предоставляет чертежи для ремонта.
6: Именно поэтому повреждение одной ректификационной колонны означает полную остановку на срок от 3 до 9 месяцев.
7: Да, все это время уходит на восстановительный ремонт. Каждую специфическую деталь, каждый клапан или датчик приходится искать через сложнейшие цепочки параллельного импорта.
6: А почему бы не сделать отечественный аналог, но взять и скопировать?
7: Но скопировать турбину или компрессор, работающий под колоссальным давлением и в агрессивной среде, это не текст на принтере распечатать. Это спецметаллургия, особые сплавы, сложное литье. Изготовление такого узла с нуля внутри страны занимает от 18 до 36 месяцев.
6: И когда останавливается первичная переработка, последствия просто моментально отражаются на цифрах. Выпадение мощностей оценивается от 15 до 25% от довоенного уровня.
7: Угу.
6: Это исчезновение от 200 до 240 тысяч тонн переработки в сутки из 800 тысяч возможных по всей стране.
7: Да, цифры огромные. Причем важно понимать, что потери распределяются абсолютно асимметрично.
5: В смысле?
7: Ну, структура дефицита крайне неравномерна. Тяжелые фракции, вроде мазута, остаются на рынке. А вот высокооктановое топливо 95-й и 98-й бензины, авиационный керосин, они стремительно исчезают.
5: Потому что именно установки вторичной переработки, которые делают из полуфабриката качественный продукт, пострадали сильнее всего.
7: Вот именно. И для нефтяных компаний это оборачивается катастрофическими финансовыми потерями. Суточный простой одной установки типа АВТ-6 – это от 1 до 2 миллионов долларов недополученной выручки каждый день.
5: Естественно, оптовая цена на бензин улетает просто в космос. На бирже тонны 95-го пробивала исторические рекорды – 74, а то и 80 тысяч рублей.
7: И этот скачок ломает важнейший балансировочный механизм экономики – топливный демпфер.
5: Слушай, давай проясним, как вообще работает этот демпфер?
7: Давай.
5: По сути, это государственная субсидия. Когда мировые цены на нефть высоки, компаниям выгоднее продавать топливо за границу.
7: Логично.
5: И чтобы они оставляли бензин внутри страны и не задирали цены на заправках, государство компенсирует им недополученную экспортную прибыль. Это работает как финансовая подушка.
7: Все так, но в этом механизме зашит критический предохранитель. Если биржевая цена внутри страны превышает определенный порог, демпфер просто обнуляется.
5: То есть логика Минфина такова: если вы и так задрали цены на внутреннем рынке, то государство вам ничего доплачивать не будет.
7: Именно. В итоге компании лишаются субсидий, их издержки растут, и это превращается в мощнейший источник инфляции.
5: А крайними в этой пищевой цепи оказываются независимые автомобильные заправки. Это классический эффект ножниц.
7: Да, им тяжелее всего.
5: С одной стороны, розничные цены на табло сдерживаются жестким административным давлением, задирать цены нельзя. Придут регуляторы.
7: Угу.
5: А с другой стороны, оптовая цена, по которой эти заправки покупают бензин на бирже, стоит бешеных денег. Маржинальность рушится.
7: И локальный бизнес оказывается на грани массового банкротства. Они просто вынуждены продавать топливо себе в убыток.
5: А реакция властей при этом носит какой-то чисто реактивный характер. Вводится полный запрет на экспорт товарного бензина, нормативы обязательных продаж на бирже увеличиваются до 15%.
7: Но ведь министерский приказ не может синтезировать молекулы бензина из воздуха.
5: Вот.
7: Если установки физически не существуют, никакие бумаги не заставят бензин появиться. Это просто косметические меры.
5: Они пытаются регулировать спрос, игнорируя коллапс предложения.
7: Это дает лишь краткосрочную передышку для биржевых спекулянтов, но не устраняет структурную причину. И тут, знаешь, возникает еще один парадокс. Топливо в стране физически существует.
5: В смысле? Мы же только что говорили про дефицит.
7: Заводы производят объемы, которых в теории должно хватать. Но это топливо оказалось заперто совершенно не там, где оно сейчас необходимо.
5: Западносибирские заводы, которые в глубоком тылу, сохранили работоспособность.
7: Да, они гонят профицит.
5: А на юге, где идет критически важная уборочная кампания и в разгаре туристический сезон, там острейший дефицит.
7: Да.
5: Московский регион тоже испытывает нехватку.
7: Слушай, ну, казалось бы, логичное решение – просто взять профицит из Сибири и перевезти на юг по железной дороге.
5: Но железнодорожная логистика сейчас парализована другим следствием этого же кризиса.
7: Сырой нефтью?
5: Именно. Сырую нефть, которую разрушенные заводы в европейской части страны не смогли переработать, нужно куда-то девать.
7: Ну да, скважины нельзя просто так закрыть вентилем.
5: Поэтому эту сырую нефть вынужденно гонят на экспорт в сыром виде. Это перегружает портовую инфраструктуру Приморск, Усть-Лугу, Новороссийск. И весь этот поток ложится мертвым грузом на железную дорогу. Я смотрел цифры, оборот железнодорожных цистерн вырос на 30-45%. Они просто застревают на подходах к портам.
7: А Восточный полигон – это вообще хроническая транспортная пробка. Туда добавляется колоссальный объем нефтяных грузов, и возникает логистический тромб.
5: И тогда рынок рождает совершенно абсурдный логистический костырь. Чтобы спасти ситуацию на юге и центре, бензин начинают возить обычными автомобильными бензовозами на гигантские расстояния.
7: Это правда. Плечо доставки вырастает с привычных 200 километров до 800.
5: А иногда переваливает за 1000.
7: Да. Возникает злая ирония. Страна сжигает огромные объемы дорогого дизеля просто для того, чтобы перевезти другой дизель.
5: Какой-то самый неэффективный в мире вечный двигатель.
7: Экономика такого решения разрушительна. Стоимость транспортировки моментально увеличивается на 25-40%. И бензовозы принципиально не способны заменить трубу или поезда.
5: Плюс тяжелые грузовики ускоренно убивают дороги.
7: Согласна.
5: Слушай, ну если внутри страны логистика сломана, а производить не успевают, инстинктивно возникает следующий план. Нужно купить готовый бензин за границей.
7: Эта иллюзия спасения очень популярна.
5: Наверняка же есть соседние страны или азиатские партнеры с лишними объемами.
7: Но столкновение с экономической реальностью не оставляет от этой идеи камня на камне.
5: Окей, давай разберем по пунктам. Соседняя Белоруссия. У них есть два крупных и современных предприятия – Мозырский и Новополоцкий НПЗ. Они ведь целы.
7: Теоретически они могут нарастить поставки, но практически максимальный объем импорта оттуда составляет 35-50 тысяч тонн в месяц.
5: Звучит вроде неплохо.
7: Звучит солидно, но реальное потребление в России составляет от 3 до 3,5 миллионов тонн ежемесячно.
5: А, то есть белорусский вклад покрывает максимум 1,5-3% потребности?
7: Это статистическая погрешность, капля в море.
5: Хорошо. Если Белоруссия слишком мала, есть Казахстан. Огромная нефтедобывающая страна, общая граница, отлаженные связи.
7: В Казахстане ситуация ничуть не лучше. Их внутренний рынок регулярно штормит от собственного дефицита и из-за ремонта их заводов.
5: Да, Шымкентского и Павлодарского, верно?
7: Более того. Там действует сложная система субсидированных внутренних цен на топливо.
5: То есть бензин там искусственно дешевый для своих потребителей?
7: Да. Разница в ценах достигает 30-40%, что неизбежно порождает колоссальный серый экспорт, с которым они постоянно борются. У них самих баланс сходится с трудом. Им помочь нечем.
5: Понятно. Тогда остается глобальный рынок. В обзорах часто мелькает термин «обратный своп с Азией».
7: Угу. Индия?
5: Да. Идея звучит изящно. Сырая нефть отправляется танкерами на индийские НПЗ, там перерабатывается и готовый бензин выкупается обратно. Что не так?
7: Концепция выглядит привлекательно только на презентациях.
5: Почему?
7: Если переложить ее на реальные морские маршруты, экономика становится убийственной. Морское плечо до индийских портов занимает от 30 до 45 дней в одну сторону.
5: 1,5 месяца.
7: Плюс страховка, плюс риски в Красном море. Фрахт добавляет к стоимости каждой тонны от 100 до 150 долларов.
5: Получается, бензин, который приплывет обратно, будет просто золотым.
7: Мировые цены плюс такая сложная логистика делают продажи этого топлива внутри страны гарантированно убыточной.
5: А Центральный банк, видя, как эта базовая инфляция расползается по секторам, вынужден держать жесткую денежно-кредитную политику. Топливный кризис душит кредитование и экономический рост.
7: Естественно, заводы пытаются защищаться от первопричины. В ход идут огромные инвестиции в физическую безопасность. Строятся антидроновые сетки, гигантские стальные укрытия, закупаются системы РЭБ.
5: Да, стоимость возведения такой защиты оценивается от 500 миллионов до 2 миллиардов рублей на один объект.
7: Это колоссальные суммы.
5: При этом некоторые предприятия выбирают еще более радикальный путь. Переходят на так называемый сниженный прогон.
7: Угу. Это когда они сознательно опускают загрузку мощностей до 60-70%?
5: Да. Логика в том, чтобы снизить давление в трубах и уменьшить риск масштабных пожаров в случае попадания.
7: Но если сделать циничный финансовый подсчет, возникает парадокс. Комплекс защитных сооружений стоит сотни миллионов, но дает лишь частичную защиту. При этом суточный простой сжигает до 2 миллионов долларов выручки.
5: То есть, если завод из-за удачного попадания встает на полгода, потери от недополученной прибыли многократно превышают стоимость любых оборонительных систем.
7: Абсолютно. А переход на сниженный прогон ради безопасности имеет еще более абсурдный итог.
5: Какой?
7: Пытаясь защитить оборудование, заводы сами добровольно сокращают выработку бензина, усугубляя тот самый физический дефицит на рынке.
5: Да уж, вырисовывается фундаментальный тупик. Огромная добыча сырой нефти с одной стороны и пустые бензобаки с другой. А между ними пропасть из разрушенного оборудования и парализованной логистики. Какие вообще сценарии развития событий остаются?
7: Аналитики выделяют 3 среднесрочных сценария. Важно подчеркнуть, что ни один из них не подразумевает возвращение к докризисной нормальности.
5: Понятно. И какой первый?
7: Первый инерционный, он пока выглядит наиболее вероятным.
5: То есть жизнь в режиме постоянного тушения локальных пожаров.
7: Именно. Перманентные ценовые всплески, хронический дефицит премиальных марок бензина.
5: Плюс попытки сетей компенсировать нехватку суррогатными смесями, что ударит по двигателям. и бесконечные баны на экспорт.
7: Да. А второй сценарий наступит, если дефицит станет критическим.
5: Сценарий жесткого ручного распределения.
7: По сути, это возврат к госплану. Введение приоритетных лимитов для железной дороги, агрохолдингов, прямая фиксация цен.
5: Но любая жесткая фиксация цен на дефицитный товар мгновенно рождает черный рынок. Топливо исчезнет с легальных табло и будет продаваться из-под полы втридорога. Это путь в никуда.
7: И тогда остается третий сценарий. Вынужденная консолидация нефтепереработки вокруг наиболее защищенных заводов в Западной Сибири и на Урале. А глубина переработки в европейской части страны будет неуклонно снижаться.
5: Получается, технологическое сердце экономики обречено биться с постоянными перебоями, оборудование изнашивается, заменить нечем, логистика рвется, нефтепереработка вошла в фазу технологического сжатия.
7: И последствия этого неизбежно ощутит каждый, от фермера до покупателя в магазине.
5: В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее, но, наверное, обычным людям хочется услышать и о том, как правительство собирается ее решать. Пока никаких внятных планов нет, так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Ожидание – реальность. Свежий опрос в ЦИОМ показал, что россияне стали значительно меньше тревожиться. По видео в соцсетях так и не скажешь.
9: Это очень недобрая традиция – начинать утро со сводки новостей о том, что очередной склад «Валберс» расхерачили. Вот прямо сейчас горит Пенза, вчера Казань. Это уже 8-й, 9-й склад, и мы приближаемся примерно к половине всей логистической инфраструктуры ВБ, которая уничтожена за последние полторы недели. И это ужасно с точки зрения того, что люди пострадали физически, есть жертвы, есть огромные суммы убытков предпринимателей. Это и проблемы у самого ВБ. И это касается огромного числа людей, потому что кто-то обслуживает цепочки поставщиков, кто-то производит, кто-то все это возит, доставляет, кто-то выдает товары на ПВЗ, являясь владельцами, в том числе ПВЗ, а куча рабочих мест. И складывается впечатление, что эта тенденция не планирует сворачиваться, а наоборот, будет только усугубляться.
19: Результаты свежего опроса в ЦИОМ об уровне тревожности россиян показали, что доля тревожных россиян в июле сократилась по сравнению с апрельским замером на 2%. Социологи утверждают, что люди меньше стали потреблять тревожного контента в интернете и соцсетях. Однако психологи с такими данными не согласны. Они говорят, что это лето по уровню депрессии бьет все рекорды. А причин тому несколько. Одна из главных – это провал туристического сезона. У многих россиян в этом году пропал отпуск из-за атак дронов.
11: Обстановка в Крыму не очень. В Ялте не было электричества 4 дня. Сейчас все это починили, но перебоями все равно выключают свет. Что нам делать, я вообще не представляю. Все бегут, все уезжают, все разъезжаются, все боятся обстрелов. Рассматриваем Сочи. Но я так не хочу в эти Сочи. Фу. Не могу.
19: Добавил тревожности и ситуация с отсутствием бензина на заправках. Люди стояли в очередях за заветными литрами по несколько часов. У многих заканчивалось топливо еще по дороге на АЗС. Уровень агрессии дошел до того, что люди дрались прямо в очередях на АЗС.
11: Мне столько обидно, твою жену, мне тогда, даже больше не обижала. Я простояла на заправке, грёбаных 2 часа. Я хочу пить, я хочу в туалет, я хочу пить.
16: поезда я лучше врезался, очень двигался, все нормально. А двигался очень просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не горит, блядь.
19: Все эти события сопровождались массовыми облавами на мужчин. В Пензе отбить своих мужчин у вербовщиков пытались женщины целого квартала, но у них не получилось.
16: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
19: Рейды на уклонистов проходят в разных регионах страны с завидной регулярностью. Если добавить к этому разговоры о возможной второй волне мобилизации, то говорить о снижении тревожности, мягко говоря, не приходится, отмечают психологи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко официально подтвердил масштабный удар беспилотниками ВСУ по складу Wildberries.
12: Дорогие земляки, сегодня на Пензу был совершен массированный налет вражеских беспилотников. Около 4 часов утра 15 дронов атаковали объекты гражданской инфраструктуры, склад компании Wildberries. Я сразу же прибыл на место происшествия и организовал работу оперативного штаба по устранению последствий атаки. 226 работников предприятия были незамедлительно эвакуированы в безопасное место. Хочу поблагодарить сотрудников, которые грамотно организовали эвакуацию персонала. К счастью, никто не погиб, но есть 4 пострадавших. 7 своевременно была оказана медицинская помощь. К настоящему моменту 3 уже отпущены из медицинских учреждений. Один человек пока находится в стационаре под наблюдением врачей. На территории склада сейчас ведутся работы по ликвидации пожара, возникшего в результате атаки дронов. Огнем охвачено 62 тысячи квадратных метров. В тушении задействовано более 100 сотрудников противопожарной службы МЧС России по Пензенской области и спасателей Пензенского спасательного центра. Более 50 единиц специализированной техники – а также привлечены 2 пожарных железнодорожных поезда. В ближайшее время ожидается прибытие противопожарной авиации МЧС России.
10: Главные новости дня.
19: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
13: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
19: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за Родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
14: Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
2: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям, и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
15: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
2: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит

0: Прямая речь.
1: Глава МИД Сергей Лавров о том, что горд за российский народ, который воспринимает все тяготы и лишения, связанные с СВО, как положено.
2: Специальную военную операцию мы начали в условиях, когда общество, в общем-то, было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем. Если в Москве уже, в Питере ощущаются эти беспилотные атаки, а то, что происходит в приграничных районах, в приграничных областях Российской Федерации, там просто они испытывают на себе все тяготы военного положения. И я очень горд, честно говоря, за то, что народ это воспринимает правильно, воспринимает как положено.
0: На радио Лента «Шок дня».
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Говорят военкоры.
4: Атаки на российские города будут нарастать. Иван Отраковский о последствиях ударов беспилотников.
5: В Таганроге в ходе ударов беспилотных летательных аппаратов по жилому дому погибла женщина. Атаки на города России продолжаются, и, как я говорил, они, к сожалению, будут только нарастать и количественно, и качественно. Ведь власти Российской Федерации за счет зеркалем в ответ вместо превентивных и системных ударов с 22 года по оборонным промышленным мощностям, лабораториям и всему, что связано с войной, дали возможность развить военно-промышленный комплекс так называемой Украины и нарастить мощности. И сделали это сознательно, дуростью здесь и не пахнет. Так что война идет и нарастает. Если ничего кардинально не изменится, вместо тихоходных беспилотных летательных аппаратов и полукустарного фламинго, на города полетят совсем другие по качеству воздушные боевые системы. И массово. А у нас во многих городах даже бомбоубежища не оборудованы. Население не знает их расположение. И важнейший вопрос – ПВО. Насколько оно в состоянии будет справиться? А ведь экономика до сих пор не переведена на военные рельсы. И не может быть переведена, пока наши недра и банки принадлежат частным лицам, дербанящим наши национальные достояния. Без возврата народного народу и поднятия национальной экономики за счет развития высокотехнологичных промышленных мощностей и сельского хозяйства, в большинстве состоящего из малых и средних крестьянских и фермерских хозяйств, мы обречены.
4: Давление на Telegram усиливается. Иван Отраковский о будущем мессенджера.
5: Основателю Telegram Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Значит, Telegram продолжит додавливать. Отдавать столь мощный социальный и информационный ресурс в руки неприятеля свято место пусто не бывает. Останется один, дырявый, частный, кошерно-национальный мессенджер Макс, двигатели которого высокопоставленные чинуши, двигающие антирусский проект «Ордынщина». Дурова можно было давно привлечь служить России, дав возможности развития, сопоставимые с его талантом. Но на это необходимо желание, а его у властей Российской Федерации нет. Национальная политика привлечения и удержания высококлассных специалистов тоже отсутствует. Поганая система умеет только торговать голым сырьем и закабалять людей.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Девушка на фронте – это солдат. Родственники медсестры-добровольца призывают эвакуировать ее с поля боя. Мира работала медсестрой. Несколько месяцев назад она решила пойти на СВО санитаркой. Думала, будет спасать жизни военных, но в реальности все оказалось.

0: осталось иначе. Родственникам Мира рассказывала, что командиры запрещают забирать раненых с поля боя, чтобы не показывать настоящие потери, а медпрепараты продают за деньги даже на передовой. За жалобы высшим руководству строго наказывали. Это Мире рассказала военнослужащая с позывным Ага. Девушки несколько недель собирали доказательства противоправных действий командира, а теперь не выходят на связь, говорят их родственники.
1: 10 июня Даша Чарухина, позывной Ага, успела передать аудиозапись с угрозами офицеров. Сразу после этого ее срочно сняли с позиции, и она бесследно исчезла. Вместе с ней пропала медик Мира, также заявившая о пытках и насилии.
0: Где сейчас девушки, никто не знает. Командование части на все запросы отвечает, что они на боевом задании, мол, поэтому их телефоны молчат уже который день. А эвакуация невозможна. Из-за роев дронов жалуются родители медсестер. Ситуацию с нарушением прав женщин в армии очень много, говорит военный аналитик Руслан Левиев. Он рассказал историю связистки, которая пережила на фронте домогательства.
2: Как ей сказали в отделе кадров, уже по месту службы, когда она прибыла на место, что на нее положил глаз начальник штаба, кажется, там был, по-моему, начальник штаба, да. И, типа, она будет его полевой женой. И ей другие сослуживцы объяснили, что это значит, что она будет там ему готовить, стирать и ублажать. И дальше она рассказывает про много таких историй, что это систематичная распространенная практика вообще в российской армии. И в принципе, там еще делается... приводятся рассказы других женщин-военнослужащих, те, которые служили во времена Чечни. Они тоже рассказывают, что это, да, это довольно-таки распространенная практика в российской армии, когда фактически, повсеместные домогательства к военнослужащим, которые, женщине, там, среди медработников, фактически принуждают, там, к половой связи, там, домогательства постоянные и все подобное. И вот то же самое происходит прямо сейчас, и особенно то, что чем ближе к линии фронта, тем ситуация гораздо хуже, и историй таких много, но, как правило, они замалчиваются.
0: Пожаловаться на такое отношение к женщинам-военнослужащим можно разве что в Европейский суд по правам человека. Но для этого необходимо уволиться из армии. А это практически невозможно, пока идет спецоперация. Все обращения в военную прокуратуру России результатов не дают, рассказывает журналист Антон Стариков. Он пообщался с медсестрой Алиной.
3: Так понимаю, из ее рассказа, что там такая атмосфера была, не располагающая, в общем-то, к подаче жалоб в вышестоящие инстанции, потому что, происходило, насколько я понял, такое, что там непонятно, будешь ты завтра жить или нет. Они там своих же обстреливали в каких-то домиках, в этих, в которых жили. Поэтому нет, жаловаться никто не жаловался. И, в общем-то, попыток выбраться оттуда, как она говорила, тоже никто не предпринимал. Все так, видимо, потихоньку ломались просто под тем, что происходит.
0: Отмечу, что летом вербовка женщин в армию вышла на пик. На фронте нужны не только медсестры, но и связистки, и операторы БПЛА. В объявлениях девушкам предлагают высокую зарплату и достойную службу. Сейчас активнее всего вербовщицы работают со студентками. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
5: Доберутся до всех военный журналист Анастасия Кашеварова о покушении на производителя дронов.
6: Киллер трижды выстрелил в Черезова в подъезде жилого дома, после чего сбежал. Раненого госпитализировали. Идет розыск стрелка. Черезов является руководителем компании «Русская лаборатория воздушного транспорта», занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов. Андрея знаю с начала специальной военной операции. Была в его лаборатории. Мы с ним поставляли FPV-дроны на фронт. Я привозила наших операторов-беспилотников к нему. Знаю, что Дюмин, будучи губернатором, помогал Черезову еще в самом начале. Андрей пробивал новые решения. Очень тяжело все двигалось. Я до сих пор использую его фразу: если дрон не из жилы дракона и не из платины, то его вряд ли примут на вооружение. Ребята, разработчики, пожалуйста, будьте бдительны. Вы под прицелом. Андрюха, боевой товарищ наш, живи, живи, дружище.
5: Пошли против Дурова. Военкор Романов о возможных последствиях для Телеграм.
7: Основатель Телеграм Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Поводом послужило использование мессенджера украинской стороной для вербовки россиян. Судя по логике, такие действия в перспективе повлекут признание мессенджера экстремистским с возможностью запрета ведения в нем публичных каналов и совершения финансовых операций. Но, судя по той же логике, ничего не мешает миллионам россиян свободно постить фоточки в запрещенный Инстаграм и общаться в Facebook и WhatsApp, который сейчас работает даже без VPN. Хотя о какой логике вообще мы говорим?
5: Сокрушительные санкции. Военкор Живов о новом законопроекте Соединенных Штатов.
8: Как пишет Bloomberg, Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект об ужесточении санкций против России, соавтором которого стал Линдси Грэм. Дальнейшее голосование по нему запланировано на вечер 28 июля. Сенат планирует принять документ уже на этой неделе. Для этого потребуется 60 голосов, после чего его должна утвердить Палата представителей. Законопроект, среди прочего, обязывает Трампа ввести 500-процентную пошлину на импорт российских товаров в Соединенные Штаты Америки и 100-процентную пошлину на импорт из 5 крупнейших стран, покупательниц российской нефти и газа, а также государств, которые помогают России обходить санкции. Документ также предусматривает расширение санкций против Ирана. Агентство отмечает, что инициатива может осложнить торговые отношения Вашингтона с Китаем и Индией, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти. Сообщается, что часть демократов выступают против законопроекта, предупреждая, что Трамп может использовать его в качестве юридического обоснования для введения новых тарифов против других стран.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Дыма без огня. Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
9: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
0: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
10: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать есть обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
0: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
11: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнятся, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки для наказаний за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
0: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Основательница косметического бренда Марина Горшкова записала обращение к российским властям с просьбой урегулировать отношения с Wildberries.
13: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries. И большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, ну, как бы каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1.5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные, ну, как бы пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну. То же самое произойдет и с другими селлерами, которые сейчас находятся точно в такой же ситуации. И надо понимать, что как бы, ну, новые предприниматели как грибы не вырастут. И мы очень просим сейчас, пожалуйста, обратить на нас внимание. Помогите. Не надо нам даже, может быть, выплачивать какие-то компенсации. Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Плюс как бы, нужно проконтролировать, да, как Wildberries выполняет свои условия условия относительно своих селлеров. Как бы мы не можем этого сделать. Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть как бы они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
14: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
16: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Высоко в перуанских Андах, в труднодоступной долине Курумпи, скрыта тайна, которая столетиями не дает покоя исследователям и местным жителям. В этом регионе зафиксировано аномальное количество случаев бесследного исчезновения торговых караванов и одиночных экспедиций, которые, казалось бы, должны были безопасно пройти через знакомые горные тропы. Известно множество свидетельств, когда группа опытных погонщиков со всем снаряжением просто переставала выходить на связь, а последующие поисковые отряды не находили абсолютно никаких следов присутствия людей, ни разбитых лагерей, ни разбросанных вещей, ни даже следов борьбы. Эта территория стала своеобразным белым пятном на картах, где привычная логика спасательных операций терпит крах перед лицом неведомой угрозы, поглощающей путников в горах. Местные жители, хранящие древние предания инков, связывают эти события с гневом горных богов Апу, которые крайне ревностно оберегают свои священные владения от любого вмешательства извне. Существует легенда о неких невидимых духах, способных уводить людей с протаренных дорог в пространства, существующие параллельно нашему физическому миру. Уфологи и сторонники альтернативной истории указывают на то, что долина Курумпи находится в эпицентре мощных геомагнитных аномалий, способных вызывать у людей тяжелые визуальные галлюцинации, потерю ориентации в пространстве и даже временную дезориентацию, приводящую к трагическому исходу. Подобные природные ловушки могут быть усилены уникальной акустикой ущелий, создающей инфразвуковые резонансы, негативно влияющие на психику человека. Современные геологи, работающие в этом районе, отмечают необычную плотность минеральных залежей, которые теоретически могут влиять на работу навигационных приборов, создавая условия для полной потери ориентации даже у тех, кто знаком с местностью всю свою сознательную жизнь. Однако, даже с учетом этих факторов, остается необъяснимым полное отсутствие материальных улик. Ведь даже в случае катастрофы, природа или климат должны оставить хоть какие-то следы деятельности. Курумпи продолжает оставаться местом, где реальность сталкивается с чем-то запредельным, заставляя нас пересматривать границы того, что мы привыкли считать возможным. Долина словно заперта в своем собственном времени, ожидая того, кто решится раскрыть ее истинную природу, не став при этом очередной жертвой горного безмолвия. Каждая новая попытка экспедиции пролить свет на эти исчезновения лишь подтверждает, что анды хранят свои секреты с особой жестокостью, не прощая ошибок и не допуская любопытных к своим самым сокровенным тайнам. Мы продолжаем анализировать отчеты исследователей и сопоставлять данные, чтобы найти закономерности в этой череде таинственных событий, превративших некогда торговый маршрут в зону вечного страха. Но, возможно, ключ к разгадке лежит в глубоком понимании того, как древние цивилизации воспринимали окружающий ландшафт, считая его живым и требующим особого почтения. Курумпи остается немым свидетелем того, как хрупка человеческая жизнь перед лицом горного величия, которое способно одним движением стереть след целого отряда. Мы ищем ответы в тишине вершин, надеясь, что однажды горы смилостивятся и позволят нам понять, куда уходят те, кто приступил черту. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не вращаюсь.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
17: Руна дня на 31 июля. Давайте посмотрим, вытянем руну. Что же нам предскажет, какой прогноз дня задаст, какой совет. Итак, у нас выпала руна Хагалас. Ну, друзья, это руна стихийных перемен и разрушений, даже катастрофических, которые не остановить, но нужно принять и извлечь уроки. То есть эта руна не про разрушение ради разрушения, да, она призывает разорвать то, что давно изжило себя. Хагалас – это, знаете, как град, который обрушился с небес. Это та сила, что рушит старое, чтобы дать пространство новому. И в этот день не стоит бороться с внешними обстоятельствами, ничего не выйдет. Лучше научитесь принимать и подстраиваться, адаптироваться. И, конечно же, в работе, в профессиональной сфере Хагалас может принести какие-то неожиданные абсолютно повороты. Это и проекты, которые валятся, и планы, которые ломаются. И это не обязательно провал. Вот примите это не как провал, а все-таки сигнал, что стратегия устарела. И, возможно, вам еще придется изменить направление или отказаться от привычных подходов. Здесь время перестройки, возможно, через кризис. Так часто бывает, да? И если вы сопротивляетесь этим переменам, то удар будет сильнее. Но если примете ситуацию, сможете очистить пространство для нового. Вот здесь главное не грести против течения. Принимайте все как есть, поймите, что вы не влияете на ситуацию, а лучше простраивайте стратегию с учетом новых изменившихся обстоятельств. Хагалас разрушает лишь то, что мешает вашему росту. Вот это правда. Ничего у вас не заберут того, что на благо. У вас забирается только то, что вам мешает. В отношениях руна предупреждает. Может вспыхнуть какое-то напряжение, конфликты даже, какие-то старые обиды вновь проявятся. И если между вами зависла какая-то нерешенная тема, то в этот день она вылезет наружу, но с силой. Вот поверьте моему слову. И это не повод разрывать союз, а наоборот шанс увидеть, что устойчиво и что держалось за маской. Партнеры склонны к вспышкам эмоций, к жесткому диалогу в этот день. И если готовы честно смотреть правде в глаза, даже если она больна, то есть шанс перейти через кризис. А если нет, отношения могут оказаться под угрозой распада, конечно же. То есть если двое заинтересованы в том, чтобы сохранить все проговорится, все выйдет наружу, примется, отпустится и воцарит любовь. Если же два барана на мостике, да, то ничего хорошего не получится. По здоровью Хакалас всегда предупреждает о том, что старые недуги могут дать знать о себе. Особенно уязвима неврологическая система, иммунитет, кожа, то есть перегрев возможен, стресс или чрезмерные какие-то стимуляторы могут дать отклик. Важно принять ограничения, дать себе восстановиться. Если чувствуете усталость или какое-то внутреннее напряжение, лучше замедлиться и не пытаться форсировать события. В этот день лучше прислушаться к телу, уважать его сигналы, потому что Хагалас – это руна разрушения старого, чтобы очистить дорогу новому. Это стихийный, болезненный, но очень важный процесс, поверьте. И если ему сопротивляться, он ударит сильнее. А если принять, обретете творческое начало изменениям, которые обязательно вам на благо. Все, что не делается, все делается к лучшему, поверьте.
15: На радио Лента. Цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: На некоторых АЗС в Крыму появилась новая услуга – постоять в очереди за бензином за 5000 рублей.
19: Отдыхайте, свои дела делайте. Мы отстояли, позвонили за 15 минут. Вы подъехали, заправились.
20: Угу.
19: Если вам это интересно.
20: Сколько стоит такая услуга?
19: 5000 для вас.
20: Обалдеть.
19: Так бывает, 3-4 часа стоят люди.
20: Да я знаю. Обычно я не стою.
19: Ну, вот сейчас, видите, приходится.
20: Да сейчас так, да. Не, пока постоим. Спасибо.
19: А так можете номер взять, если там будет интересно. Ну, вам, может, будем на первую скидочку 3000 сделать. За 3000, если интересно.
20: Ну да, есть визитка?
19: Есть номер телефона, который вам продиктует.
20: Надо записать. Так, ручка у меня не будет. Ой, господи, вообще к чему катимся.
15: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
21: Запоздалая реакция. Только спустя месяц власти отреагировали на жуткую ДТП, когда пьяный ветеран СВО, да еще и лишенный прав, насмерть сбил малолетнего ребенка. Без благ цивилизации. Жители дома по Литовскому валу 20 дней сидят без газа и горячей воды. Когда чиновники перестанут перекладывать ответственность друг на друга? Деньги на воздух. Региональным СМИ раздали 37 миллионов рублей на освещение деятельности правительства. Заплатили только за положительные отзывы о работе. Итак, глава администрации Калининграда Елена Дятлова спустя 25 дней все же высказалась о последствиях трагедии с трехлетним ребенком, которого в Прибрежном насмерть сбил пьяный ветеран СВО. Впрочем, отреагировать на жуткую ДТП городские власти принудили сами калининградцы. 30 июля во время прямого эфира Дятловой в соцсетях местный житель предложил установить на улице, где произошла трагедия, лежачих полицейских. Сити-менеджер предложение поддержала, мол, как только завершится проверка обстоятельств аварии, комиссия по безопасности движения решит, что делать. Дятлова предположила, что на отрезке улицы, где водители часто гоняют, нужно установить технические средства, которые помогут избежать смертей. Она также добавила, что весь город был потрясен этим ДТП. И это правда. Жители Калининграда даже обращались к губернатору с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежный насмерть сбил трехлетнего мальчика. Тем более, что виновник аварии – участник спецоперации, а ветеранам СВО, как правило, смягчают вину даже за тяжкие преступления. Поэтому жители Немана и Советска просили Алексея Беспрозванных не допустить, чтобы водитель избежал тюремного заключения.
1: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
21: 5 июля в Калининграде автомобиль сбил женщину с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама попали в больницу. Малышка длительное время находилась в коме с множественными переломами и травмами. Ее молодая мать пострадала меньше. Трагедия произошла на улице Береговой. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, да еще и лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Свидетели рассказали, как после наезда на девушку с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
2: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросила в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
21: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
22: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
23: А почему?
22: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
23: Ну, у него как вообще состояние внешне?
22: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
21: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Люди опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть 3-летнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, преступники нередко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецназа. Операции. Им это позволяет государство, а количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
1: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
21: Следующая история также с пострадавшими и, похоже, даже со всеми признаками преступной халатности. Но их никто до сих пор не удосужился расследовать. А между прочим, жители дома номер 49А по Литовскому валу в Калининграде уже 20 дней сидят без газа и горячей воды. При этом за коммуналку люди платят исправно.
24: Все началось с того, что управляющая компания «Старый город» долго игнорировала жалобы на текущую крышу, разрушающийся фасад и вентканалы в 49-м доме на Литовском валу. После проверок Минрегионконтроля и прокуратуры предписание выдали, но ремонта жильцы так и не дождались. А 10 июля газовики отключили весь дом, ссылаясь на плохое состояние вентиляционных каналов. Обследование, на основании которого приняли решение, жителям так и не показали. Управляющая компания сослалась на коммерческую тайну. При этом независимая проверка другой организации засоров и нарушений в квартирах не выявила, а спецы указали на необходимость ремонта общедомовых каналов на крыше.
21: Словом, управляющая компания тянет время, а люди без газа почти месяц и ждут, пока чиновники и организации перестанут перекладывать ответственность друг на друга. При этом горячей воды нет, помыться нечем, разве что старым дедовским способом – с ковшиками и тазиками. Одним словом, коммунальный триллер из советского прошлого. И это в 21 веке. Кстати, жильцы дома уже отправляли обращение и в горадминистрацию, и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в Федеральную антимонопольную службу, но газ так и не дали. В официальных отписках главная сюжетная нить звучит так: «Извините, нет средств для ремонта домовых коммуникаций». Зато десятки миллионов легко находятся пропагандистским масс-медиа на освещение деятельности региональных властей. И нетрудно догадаться, что в позитивном ключе.
24: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства, при этом медиагруппа «Западная пресса» увеличила объем бюджетной поддержки почти вдвое – с 6 до 12 миллионов рублей.
21: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги, в том числе и для того, чтобы нам за бюджетные деньги рассказывали, как хорошо живется. А хорошо ли? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
5: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Waters», сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка 1000 таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело?
14: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Помогли все россияне. Глава налоговой отчитался, что повышение НДС принесло бюджету 500 миллиардов рублей. Второе за последние 7 лет повышение налога на добавленную стоимость позволило значительно пополнить казну, отчитался на встрече с премьером Михаилом Мишустиным глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Помимо увеличения самого налога с 20 до 22%, еще 522 миллиарда рублей налоговики получили от малого бизнеса, который лишился упрощенной системы налогообложения и теперь тоже платит НДС. Однако оптимизма налоговой службы не разделяют ни экономисты, ни сами предприниматели. Повышение налогов очень больно ударило по малому и среднему бизнесу. Многие не выдержали такого бремени, обанкротились и закрылись, говорит экономист Владислав Жуковский.
9: Многие предприниматели работали больше на выручку, наоборот, имели выручку в десятки, в сотни миллионов рублей, а прибыли вообще не было. Потому что из-за роста налогов, роста издержек, роста транспортных, логистических расходов, этого утилизационного сбора, ударов по системе упрощенного налогообложения, по малому бизнесу, по большому счету всю прибыль сжирало государство. Бизнес в России по уши в долгах. Вот для многих людей это личная трагедия. Это банкротство предприятий, закрытие, сворачивание производства. Это убытки в десятки, у кого-то в сотни миллионов рублей.
8: Те же бизнесы, которые уцелели после повышения налогов, сейчас добивают другие кризисы. Дефицит топлива, выросшие расценки логистики и атаки на склады Wildberries. Малым бизнесом сейчас заниматься попросту невыгодно. Проще пойти наемным сотрудникам в крупную компанию. И это очень неутешительный диагноз для страны, жалуется предприниматель Семен Радужный.
10: В России 7 миллионов людей занимаются малым и средним бизнесом. Из них 6 миллионов 300 тысяч человек делают выручку меньше 100 миллионов рублей в год. Это значит, что они делают выручку 30-40 миллионов рублей в год примерно. Владелец какой-нибудь хорошей автомойки – это 1,5 миллиона выручки в месяц. В среднем рентабельность малого бизнеса в России – это примерно 15-20%. 90+% предпринимателей в стране зарабатывают меньше, чем хороший качественный менеджер по продажам в найме в Москве. Это же абсурд.
8: Сейчас ставка НДС на максимуме с 1992 года, а по размеру этого налога Россия входит в топ-20 стран мира, опережая мощные экономики Европы и Азии. Например, во Франции НДС 20%, в Германии 19%, в Китае 13%, в Японии 10%, в ОАЭ лишь 5%. Нашим предпринимателям такие ставки даже не снились, но нужно готовиться к еще худшему сценарию. В бюджете страны выросла дыра в 6 триллионов рублей, и, возможно, налоги вскоре поднимут вновь, предупреждает экономист Игорь Липсец.
11: То что ему остается? Ему остается еще повышать налоги. Уже об этом разговор идет. Разговор идет о том, чтобы поднять ставку подоходного налога, что относится к каждому работающему. И речь идет о повышении, значит, налога на добавленную стоимость с 22 до выше уже пошли такие, что у нас очень низкая норма НДС. Что такое 22? Да это ничто. Вот есть масса стран, у которых 26, нам бы тоже вот до них дойти еще. Ну, вот это все удары. Повышение НДС – это рост розничных цен. Это удар по беднякам, потому что НДС – это налог на потребителя. А повышение налога на прибыль – это значит убить окончательно еще слегка трепыхающийся бизнес.
8: Постоянное повышение налогов – заведомо проигрышная стратегия. Ведь налоговые поступления будут со временем не расти, а сокращаться, поскольку многие компании могут разориться, а многие захотят уйти в тень, говорят экономисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радиолента. Прямая речь.
12: Председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев назвал популизмом требование всеобщей 13-й зарплаты.
0: 13-я зарплата – это, конечно, здорово. И там, где по экономическим показателям это возможно, я думаю, что работодатель этим пользуется для того, чтобы создать некие конкурентные преимущества в отношении соискателей профессии и удержания работников на своих рабочих местах. Требовать это повсеместно, ну, мне кажется, это такой вот, ну, популизм, который возникает в определенные этапы развития общества. Конечно, это все неплохо. 13-я зарплата, 13-я пенсия, ну, еще раз подчеркиваю, чудес не бывает. Там, где это позволяет экономика, там это должно делаться. И, по крайней мере, здесь и трудовой коллектив, и руководители, они должны работать именно в этом направлении, чтобы у работников были дополнительные выплаты. И они не обязательно должны быть в виде 13-й зарплаты. Это может быть повышение размера премии, либо какие-то дополнительные стимулирующие выплаты. Поэтому вот говорить только там о 13-й заработной плате я бы не стал.
14: Главные новости дня.
8: «Хочу в Госдуму». Минимальная зарплата депутатов перешла отметку в 500 000 рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые депутаты Госдумы получают около 550 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют их декларации. Годовой доход семьи наименее обеспеченных депутатов составил от 6,5 до 7 миллионов рублей. Получается, что минимальная депутатская зарплата почти в 24 раза превышает среднюю пенсию в России, говорит политолог Михаил Крапивин.
4: Так государство российское разливает как у своих граждан, так и нужно. Дорвался до места, греби под себя. Ты чиновник, должен жить богато. А ты просто завидуешь. А что, ты бы на их месте не делал, что ли? Почему это пропорядуется? Потому что действительно вся антикоррупционная повестка упирается в то, что ты не знаешь, сколько ты платишь. Ты не знаешь, во сколько тебе уходит власть. То есть, если государство постоянно не достает гражданина своими отчетами, рассказывая о том, вот смотри, вот я тебе до копейки рассказываю, куда я ушел, то, как бы, ну, гражданин-то возникает ощущение, что, ну, наверное, не мое дело, что я могу только их ненавидеть, и все.
8: Самый низкий среднемесячный доход среди семи, так сказать, самых бедных депутатов задекларировал единорос Рахим Азимов. Он получает 540 тысяч рублей в месяц. При этом только лишь депутат от ЛДПР Иван Сухарев живет исключительно на депутатскую зарплату, тогда как остальные шестеро задекларировали дополнительные доходы в виде процентов по вкладам и выплаты с фонда соцстраха. У самых обеспеченных депутатов ежемесячный доход превышает 1 миллион рублей. При этом простые россияне даже не догадываются об уровне роскоши, в которой живут народные избранники, говорит социолог Валерий Бекоев.
13: Ведь люди не понимают, о чем идет речь. То есть бедные люди, они же не способны осознать, во-первых, уровень отрыва. Ну, то есть, давайте честно, многие люди в России считали, что самый богатый человек в России, там, условно, Алла Пугачева. У нее же замок. То есть то, что, извините, Алла Борисовна при всем уважении честным трудом заработала себе на Большой Дум, но ее Большой Дум – это ничто на фоне там, того, чем владеют какой-нибудь там затрапезный, никому неведомый замминистра, да? Который вообще ничего полезного в жизни не сделал, или какой-нибудь мелкий прихлебатель при Газпроме. Но про это же никто не знает.
8: Пока людей не особо интересует коррупция, ситуация вряд ли изменится, считает политолог Федор Крашенников. По его словам, в России сформировалась такая себе народная лояльность к понятию «наворовавшийся чиновник».
16: Им кажется, что можно навороваться. Правда, сколько нужно одному человеку? Дворец у всех построю. Ладно, наверное, ему хватит. Они же не понимают, что ему не хватит. Да, что у него будет 5 дворцов, 20 яхт, недвижимость по всему миру, дети, внуки, любовники, любовницы, и всем надо тоже. Опять же, это отсутствие информации. Нет вот этого критерия «я наворовался». Что это? Покажите мне хоть одного человека, который сказал «я наворовался». Да? Это предприниматель может сказать «я устал зарабатывать деньги, хочу жить на покое». Но не человек, который гребет под себя, и причем гребет из бюджета. Он никогда не остановится, у него нет тут тормозов.
8: Политолог добавляет, что высокие зарплаты у чиновников обычно бывают в странах с крайне низким уровнем коррупции и мощной экономикой. В бедных же странах чиновникам платят мало, но они при этом активно воруют. Однако в России ни первое, ни второе. При высокой коррупции чиновникам еще и платят много. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Радио Лента. Прямая речь.
12: Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал предателями представителей партии «Яблоко» за то, что те выступают за прекращение огня и сворачивание СВО.
17: Партия «Родина» — это партия патриотов. Тех патриотов, которые сегодня не на словах, а на деле проливают свою кровь для защиты нашей Родины. С некоторыми политическими партиями мы бы предпочли сражаться не на политическом поле, а на боевом поле. Вот там посмотрели, какие ваши там прекращения огня. Ни разу никто на Донбассе из вас не был, не видел ни черта.

0: 57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Доктор экономических наук Андрей Семенов заявил, что спецоперация разрушает страну и дальше будет только хуже.
2: В общем, вот пятый год разрушения страны, разрушения экономики, разрушения бюджета, уничтожения бизнеса, повышение безумного налогов, фискальной нагрузки, удушение производства, банкротств компаний, физиков, да, физлиц. Поэтому его предлагают переселить. Но так что никто никого переселять не будет, это даже не обсуждается всерьез ни в правительстве, там, ни в Госдуме, нигде. Поэтому люди продолжат жить в условиях ада, в условиях социально-экономической катастрофы. Такая вот криминализация России. То есть вот Крым уже находится в блокаде, в Крыму уже гуманитарная катастрофа, все прекрасно понимают, даже турбопатриоты путинские, Z-патриоты пишут про это, что там воды нету, воду дают там пару часов в сутки в лучшем случае, электричество дают там час-два в сутки, электричества нет, топлива нет, бензин по 400-500 рублей у перекупщиков и просто нету, значит, дизеля и бензина. А блокада морская, танкеры не идут ни с продовольствием, ни с топливом. Ну и вот, соответственно, дальше вся история начинает распространяться, расползаться, как раковая опухоль уже в Краснодарский край, Ростовская область, там дальше Ставрополь, ну и дальше везде это пойдет. То есть вот это вот в Крыму мы видим репетицию, отработку того, к чему готовятся там через пару месяцев остальным территориям страны.
1: Общественный деятель Дмитрий Демушкин о том, действительно ли спецоперация идет по плану и стала ли она второй отечественной войной.
3: Если все идет по плану, как нам заявляют, тогда у меня большие сомнения, что этот план написали люди, которым стоит писать планы и дальше. Вот, потому как, если бы граждан бы спросили в 22-м году, что вот это вот такой будет план, наверняка большинство бы сильно бы усомнились бы, что этот план нужен. А если все идет не по плану, тогда у меня второй вопрос. А кто понес за это наказание и кто вообще признал, что этот план не сработал? Я вот пока вижу одни положительные отзывы, победные какие-то реляции и, собственно, не вижу никаких признаний ошибок и провалов. А как говорится, исправление же с чего-либо начинается с признания, прежде всего, ошибок. Ну вот ошибок никто не признал. Все утверждает, что по плану. Ну, здесь, конечно, вот большие сомнения у меня и, думаю, у большинства граждан страны, что все, что сегодня вокруг происходит, это план. Теперь бы сказал, стала ли она какой-то национальной, отечественной и так далее. Нет, не стала. Мое оценочное суждение. И стать не могло изначально. Начнем с того, что это все позиционировалось как специальная военная операция. Дескать, мы сами, как и выборы, и система управления, все сами сделаем, вы не отвлекайтесь, занимайтесь своими делами. Ну, люди и занимались. Они вообще потеряли всякий интерес к политике. Поэтому с чего вдруг в государстве, где нету сформулированной какой-то национальной идеи и нету целей сформулированных военной кампании, с чего вдруг какая-то отечественная, народная и так далее здесь появится? И близко нет.
0: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жители Тюмени уже 2 недели жалуются, что из кранов несется запах гнилой рыбы и фекалий.
5: Я вернулась из отпуска в Тюмень, и, честно говоря, я в шоке от вони воды. Я думала, что все эти видео, все эти рассказы в соцсетях о том, что вода в Тюмени реально жестко воняет, это просто какие-то особо впечатлительные люди, какие-то вот просто неженки, и все нормально. Я-то уж как бы не брезгливый человек, я врач, господи боже мой. Но, ребята, невозможно умыться, невозможно помыть руки, посуду помыть. Я надеюсь, вы ее не пьете просто так. Надеюсь, что вы вакцинированы от гепатита А, так же, как и я и моя семья. Но, блин, ребят, очень надеюсь, что это скоро закончится, потому что вот так вот жить долго не совсем комфортно.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета.

0: интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно, запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Простые солдаты, как расходник. Командир, пославший дроноводов Эрнеста и Гудвина в мясной штурм, получил повышение. Игорь Пузик, ранее командовавший 87-м отдельным стрелковым полком Южного военного округа, получил повышение и возглавил 114-ю мотострелковую бригаду. Ранее его обвиняли в отправке двух опытных операторов БПЛА Сергея Грицая с позывным «Эрнест» и Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» из подразделения аэроразведки прямиком в штурмовики. Тогда, в сентябре 24-го, во время мясного штурма под Покровском, эти самые опытные операторы дронов погибли. Но перед этим успели записать предсмертное видеообращение, которое разлетелось по всем чатам военных. В нем Эрнест и Гудвин обвинили командира Пузика с позывным «Злой» в наркоторговле и воровстве в полку.
3: Значит, самые замечательные беспилотчики и командиры подразделений беспилотки с позывными «Эрнест», «Гудвин» и «Большой» получили сегодня задачу уйти в пехотные порядки. Мы уходим в один конец, что это прям поставлена задача.
4: Дополню товарища Эрнеста. Дело в том, что под крылом товарища Злого в полку процветают разнообразные вещи, которые не должны процветать. В частности, пришло указание ликвидировать лучший расчет БПЛА самолетного типа, который исправно поставлял развединформацию. Запомните раз навсегда. Первые наркотики в полках Зло, который, безусловно, имеет процент все командование. Нельзя воровать со всего, что поступает в полк. Нельзя. Если вы воюете за Родину, а не за свой карман. Основные задачи, которые у нас сейчас стоят, это выжить. А у них сделать так, чтобы мы не выжили.
2: Тогда же дроноводы рассказали, что жена командира Екатерина Корниенко и ее сестра Валентина поставляли в полк неработающие FPV-дроны по завышенным ценам. Конфликт Пузика с Гудвиным как раз начался со стоимости потерянного беспилотника. За восстановленные коптеры обычно платили по 50 тысяч, а Пузик требовал с бойцов 145 тысяч за якобы новые дроны, которые с первой же попытки запуска выдавали ошибки. Гибель Эрнеста и Гудвина вызвала большой резонанс. Именно обороны инициировала проверку. Министр обороны Андрей Белоусов взял расследование на личный контроль. В итоге никаких вопросов к командиру, пославшему ценные кадры в штурм, не нашлось. Наоборот, Игорь Пузик пошел вверх по карьерной лестнице. О его повышении сообщает Z-канал «Когда запели пушки» со ссылкой на свои источники в вооруженных силах.
5: По нашей информации из первых уст можем сообщить, что Игорь Пузик «Злой» получил повышение и отныне является командиром 114-й мотострелковой бригады. Начинали при Александре Ходаковском, а закончили Пузиком. Вот так анекдот. Дроноводом в бригаде напрячься.
2: Ранее военкор Максим Калашников критиковал высшее военное командование за то, что инициативные и технически подготовленные военнослужащие не получают продвижения по службе, им постоянно вставляют палки в колеса, при этом противник людьми не разбрасывается.
6: Мало того, что Украина Зеленского опередила нас почти на 2 года в создании вообще сил беспилотных систем, Вот. Она ставит во главе него не какого-то серого генерала старой школы, не чиновника, а человека-энтузиаста. Ну, хорошо. А у нас какая судьба постигает людей, которые похожи на Мадьяра, но только с нашей стороны. Ну, вот они. Гудвин и Эрнест. Помните? Энтузиасты развития беспилотных систем, которые создали фактически научно-исследовательский институт при своей части. Что с ними сделали? Что сделал с ними полковник Пузик? Отправил на штурма? И где они полегли?
2: Калашников считает, именно благодаря этому прорыву и молодым командирам украинские дроны сейчас кошмарят территорию России, а на линии фронта не дают бойцам поднять голову, тогда как российское беспилотье беспросветно отстало, считает Z-активист. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: «Дыма без огня». Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
8: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
7: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
9: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
7: Разговор о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
10: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнится, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки для наказаний за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа. Ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
7: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
11: Массированный налет на Рязань. Военкор канал «Архангел» спецназа об очередной атаке беспилотников.
12: После атаки на Подмосковье украинцы сместили фокус налетов и целенаправленно ударили по Рязани. В ночь на 29 июля подразделениями ПВО было уничтожено 295 беспилотных летательных аппаратов. А с утра прошлых суток 407 дронов. И часть из них над Рязанской областью. В Рязани противник атаковал сначала нефтеперерабатывающий завод, а затем логистический терминал Wildberries. Причем беспилотные летательные аппараты заходили группами по 2-3 дрона поочередно, периодически маневрируя каруселью на удалении от объектов, чтобы усложнить их сбитие. Про съемку и публикацию роликов с возгоранием уже и говорить не будем. Противник четко знает, куда попал и куда еще может ударить, благодаря этим видео и фото. Помимо этого, снова под ударами был Крым, Новороссия, южные регионы России и Белгородская область, где украинские формирования продолжают террор в отношении граждан.
11: Дело против Павла Дурова может изменить судьбу Telegram. Военкор Живов о возможном запрете мессенджера.
13: Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Дурова объявят в международный розыск. Теперь Telegram точно. Все. С высокой долей вероятности после объявления Дурова в розыск дальнейшая публичная деятельность в Telegram, в том числе ведение личных блогов, станет невозможной. Telegram может быть объявлен экстремистской террористической организацией и запрещен в России, как и все остальные глобальные соцсети. Еще какое-то количество времени для общения у нас есть, но скоро, думаю, придется прощаться. Первыми, по кому ударит уголовное дело против Дурова и ожидаемый запрет Telegram, будут российские блогеры, которые ведут свои блоги от своего имени с понятных аккаунтов, в том числе имевшие неосторожность зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Они почти что готовые фигуранты уголовных дел. На анонимные блоги и прочие чат-боты преследование Дурова такого влияния не окажет. Они продолжат свою работу в привычном режиме. А публичный патриотический Telegram скоро вынужден будет попрощаться со своими читателями. Также весьма вероятно, администрация Telegram в отместку удалит каналы всех российских государственных ведомств, политиков и средств массовой информации.
11: Логики нет. Z-блогер товарищ Артем публикует письмо Игоря Стрелкова об объявлении Павла Дурова в международный розыск.
12: Мне очень непонятна логика наших спецслужб и властей в отношении тех людей, кто является или кого объявляют врагами. То есть сначала мы их беспрепятственно отпускаем за границу, позволяем им перевести туда большую часть своих активов. Потом мы начинаем с ними ссориться. Или они с нами. Но в данном случае с Дуровым, насколько я понимаю, ссорилась в основном Российская Федерация в лице ее государственных органов. И только потом, когда они абсолютно от нас не зависят, мы объявляем их в розыск и объявляем их врагами. Где логика? Если действительно Дуров является врагом, в чем я лично сомневаюсь, то почему его сначала не арестовали, а уже потом не произвели все другие предварительные действия? Есть от этого хотя бы малейший толк? Нет. Больше того, от этого только один вред, потому что плодить себе врагов, причем таких врагов, которых не достать от слова совсем, мы умеем великолепно. А вот побеждать настоящих врагов, которые против нас ожесточенно воюют и никогда не были и не будут нашими друзьями, мы не умеем. У нас не получается. Я считаю, что произошла очередная глупость, или вернее финал серии глупостей, и ни к чему хорошему это не приведет. Кретины, все, что я могу сказать.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Еще два склада полыхают. Дроны атаковали центры Wildberries в Пензе и Удмуртии. Пострадал и порт Тамань, ключевой узел для перевалки нефти.
14: Они сирены как начали в три орать.
15: Ты можешь поехать за товаром?
14: И у меня, короче, что-то на нет. Я как потом начал слышать, там бах, бах, бах. Я думаю, ну...
7: В ночь на 30 июля беспилотники атаковали сразу несколько регионов страны. В Пензе, по словам очевидцев, сильные взрывы звучали несколько часов. Наутро, увидев из своих окон огромный столб черного дыма, люди не на шутку испугались.
16: Как будто ядерный взрыв. Сколько миллиардов.
7: Тревожно было и в Удмуртии. В Сарапуле дроны атаковали логистический хаб Wildberries, а позже третий удар пришелся на склад в Перми. Это примерно в 1500 километрах от границы с Украиной. Что делает этот удар самой дальней атакой по складам маркетплейса, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
17: Горит синим пламенем и большим количеством черного дыма горит склад в Пензе. Это большой, большой склад. Вот, как я понимаю, его площадь 90 тысяч квадратных метров. Серьезный склад. Теперь, что можно уже говорить, да, и плюс есть сообщения, пока не очень внятные, о том, что происходит в Сарапуле. Это уже Удмуртия, а не Пенза. Значит, статистика выглядит примерно следующим образом. До вечера вчерашнего дня было уничтожено 8 складов Wildberries. Они полностью сгорели, там ничего уже не осталось. И серьезно повреждены 4 склада.
7: Официально ни в компании Wildberries, ни местные власти не комментировали атаку на склады в ночь на 30 июля. Кроме одежды и косметики, на складах хранились комплектующие для дронов. Об этом не единожды писали в своих соцсетях работники маркетплейса.
18: Смотри,
7: атаки по Wildberries идут 2 недели. Продавцы несут колоссальные убытки. Работники пунктов выдачи в шоке.
19: Всех очень сильно затронула эта ситуация, потому что не приходят заказы, ничего не доезжает до пунктов. Конкретно на моем больше 1000 заказов, которые просто не приезжают. Естественно, из-за того, что нет поставок, нет ничего, пункт выдачи не получает никаких денег. Из-за этого сейчас ставки стали понижать. Оно, в принципе, ожидаемо, потому что сейчас работники пунктов выдачи просто 12 часов в день сидят и ничего не делают. Все недовольны, всем страшно.
7: Ситуация у самой компании Wildberries сложная. Ей может потребоваться помощь правительства, чтобы продолжить деятельность, не говоря уже о выплате материального ущерба продавцам.
20: И прямо сейчас оттуда огонь вырывается, вон даже видно. Это просто капец. Нет, это очень жестко. Просто ужас какой-то.
7: Ночью, кроме логистических центров, под атаку попал и порт Тамань. Это один из ключевых логистических узлов на юге России, который используется для перевалки нефтепродуктов, экспорта энергоресурсов, а также снабжения войск на южном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Доберутся до всех военный журналист Анастасия Кашеварова о покушении на производителя дронов.
21: Киллер трижды выстрелил в Черезова в подъезде жилого дома, после чего сбежал. Раненого госпитализировали. Идет розыск стрелка. Черезов является руководителем компании «Русская лаборатория воздушного транспорта», занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов. Андрея знаю с начала специальной военной операции. Была в его лаборатории. Мы с ним поставляли FPV-дроны на фронт. Я привозила наших операторов-беспилотников к нему. Знаю, что Дюмин, будучи губернатором, помогал Черезову еще в самом начале. Андрей пробивал новые решения. Очень тяжело все двигалось. Я до сих пор использую его фразу: если дрон не из жилы дракона и не из платины, то его вряд ли примут на вооружение. Ребята, разработчики, пожалуйста, будьте бдительны. Вы под прицелом. Андрюха, боевой товарищ наш, живи, живи, дружище.
3: Пошли против Дурова. Военкор Романов о возможных последствиях для Телеграм.
15: Основатель Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Поводом послужило использование мессенджера украинской стороной для вербовки россиян. Судя по логике, такие действия в перспективе повлекут признание мессенджера экстремистским с возможностью запрета ведения в нем публичных каналов и совершения финансовых операций. Но, судя по той же логике, ничего не мешает миллионам россиян свободно постить фоточки в запрещенный Инстаграм и общаться в Facebook и WhatsApp, который сейчас работает даже без VPN. Хотя о какой логике вообще мы говорим?
3: Сокрушительные санкции. Военкор Живов о новом законопроекте Соединенных Штатов.
22: Как пишет Bloomberg, Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект об ужесточении санкций против России, соавтором которого стал Линдси Грэм. Дальнейшее голосование по нему запланировано на вечер 28 июля. Сенат планирует принять документ уже на этой неделе. Для этого потребуется 60 голосов, после чего его должна утвердить Палата представителей. Законопроект, среди прочего, обязывает Трампа ввести 500-процентную пошлину на импорт российских товаров в Соединенные Штаты Америки и 100-процентную пошлину на импорт из 5 крупнейших стран, покупательниц российской нефти и газа, а также государств, которые помогают России обходить санкции. Документ также предусматривает расширение санкций против Ирана. Агентство отмечает, что инициатива может осложнить торговые отношения Вашингтона с Китаем и Индией, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти. Сообщается, что часть демократов выступают против законопроекта, предупреждая, что Трамп может использовать его в качестве юридического обоснования для введения новых тарифов против других стран.
23: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
24: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
23: Радио «Лента». 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
25: Жители Москвы спросили, что они думают об атаках по складам Wildberries. Вот что они отвечали.
26: Я думаю, что можно посочувствовать Wildberries'у, но придется примириться. Мы же как бы не тайная какая-то операция по поводу войны. Она такое может быть. Что делать?
27: Да, горит чье-то. Вот было бы, конечно, если бы они все это компенсировали, было бы это все намного круче и здорово, чтобы все уходили и улыбались.
28: В курсе, что был пожар. У меня знакомый человек работал на складе Wildberries в этот момент. Он попал в эвакуацию. Ну и все, вся информация, которая у меня есть.
29: Это вас не тревожит, не беспокоит, не нервничает?
28: Не тревожит, война идет. Конечно, тревожит. Как же не тревожит? Я хочу, чтобы она закончилась.
29: Слышали ли вы про ситуацию, которая разворачивается вокруг Wildberries?
30: Ну, есть немножко.
29: Повлияла ли она как-то на вас или ваших знакомых?
30: Не особо.
29: Вы что вообще думаете об этом? Тревожитесь ли?
30: Да не особо, в принципе.
29: А как? Почему вы не тревожитесь?
30: Я вам тревожусь. У меня все на Озоне.
31: Не, я на Озоне все заказывал. Они защищены, видели, в Нижнем Новгороде они там сделали.
0: На крыше у себя написали «Мы не Wildberries». По-моему, круто, хорошая защита. Вы как считаете сами?
2: На себе это абсолютно никак не ощущаю практически. Ну, кроме того случая, что сейчас у них очень большие скидки на большое количество товара. Этим я воспользовался. Это все, что я могу сказать. Но я думаю, это повлияет очень сильно и на экономику страны, и на простых граждан, естественно, как обычно.
23: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке?
5: После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
6: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
5: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
6: Ну, метров 200-300.
5: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика – это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
6: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
5: Именно.
6: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
5: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
6: Обалдеть.
5: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
6: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
5: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
6: 50 тысяч. Звучит масштабно, но это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
5: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
6: А, вот оно что.
5: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
6: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
5: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс. Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
6: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
5: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись. Ну, как отпечаток пальца, звук работы редукторов, форма лопастей.
6: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
5: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома. Она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
6: Ничего себе.
5: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
6: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
5: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
6: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
5: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
6: Серьезно? Рыбаки?
5: Да.
6: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
5: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
6: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
5: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
6: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
5: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
6: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничивать мины.
5: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
6: Насколько минимальной?
5: От 1 до 3 километров в сутки.
6: Километр в день?
5: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
6: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
5: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
6: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
5: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
6: Ничего себе объемы.
5: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
6: Ну а остается международное право. Базовый принцип свободы судоходства – перекрывать международные проливы просто незаконно.
5: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
6: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
5: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
6: Понятно. И эта инспекция будет намеренно длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
5: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первой?
6: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
5: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты урезаны.
6: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
5: Именно. Наземный путь критически уязвим.
6: Но есть же авиация.
5: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
6: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
5: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигнала GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
6: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
5: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
6: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
5: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
6: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
5: Ракетные комплексы – это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
6: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
5: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. А топить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
6: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
5: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
6: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
5: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
6: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на Крайнем Севере.
5: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг – развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии через Каспийское море и железнодорожные сети.
6: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
5: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии, но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
6: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
5: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
23: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Российский дневник.
8: Запоздалая реакция. Только спустя месяц власти отреагировали на жуткую ДТП, когда пьяный ветеран СВО, да еще и лишенный прав, насмерть сбил малолетнего ребенка. Без благ цивилизации. Жители дома по Литовскому валу 20 дней сидят без газа и горячей воды, когда чиновники перестанут перекладывать ответственность друг на друга. Деньги на воздух. Региональным СМИ раздали 37 миллионов рублей на освещение деятельности правительства. Заплатили только за положительные отзывы о работе. Итак, глава администрации Калининграда Елена Дятлова спустя 25 дней все же высказалась о последствиях трагедии с трехлетним ребенком, которого в Прибрежном насмерть сбил пьяный ветеран СВО. Впрочем, отреагировать на жуткую ДТП городские власти принудили сами калининградцы. 30 июля во время прямого эфира Дятловой в соцсетях местный житель предложил установить на улице, где произошла трагедия, лежачих полицейских. Сити-менеджер предложение поддержала, мол, как только завершится проверка обстоятельств аварии, комиссия по безопасности движения решит, что делать. Дятлова предположила, что на отрезке улицы, где водители часто гоняют, нужно установить технические средства, которые помогут избежать смертей. Она также добавила, что весь город был потрясен этим ДТП. И это правда. Жители Калининграда даже обращались к губернатору с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежный насмерть сбил трехлетнего мальчика. Тем более, что виновник аварии – участник спецоперации, а ветеранам СВО, как правило, смягчают вину даже за тяжкие преступления. Поэтому жители Немана и Советска просили Алексея Беспрозванных не допустить, чтобы водитель избежал тюремного заключения.
9: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, Советском умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
8: 5 июля в Калининграде автомобиль сбил женщину с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама попали в больницу. Малышка длительное время находилась в коме с множественными переломами и травмами. Ее молодая мать пострадала меньше. Трагедия произошла на улице Береговой. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, да еще и лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом его 23-летнюю мать с коляской. Свидетели рассказали, как после наезда на девушку с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
10: «Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросило в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
8: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с обороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
12: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
13: А почему?
12: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголя, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
13: Ну, у него как вообще состояние внешне?
12: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
8: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Люди опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть трехлетнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, преступники нередко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецназа. спецоперации. Им это позволяет государство, а количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
9: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
8: Следующая история также с пострадавшими и, похоже, даже со всеми признаками преступной халатности. Но их никто до сих пор не удосужился расследовать. А между прочим, жители дома номер 49А по Литовскому валу в Калининграде уже 20 дней сидят без газа и горячей воды. При этом за коммуналку люди платят исправно.
1: Все началось с того, что управляющая компания «Старый город» долго игнорировала жалобы на текущую крышу, разрушающийся фасад и вентканалы в 49-м доме на Литовском валу. После проверок Минрегионконтроля и прокуратуры предписание выдали, но ремонта жильцы так и не дождались. А 10 июля газовики отключили весь дом, ссылаясь на плохое состояние вентиляционных каналов. Обследование, на основании которого приняли решение, жителям так и не показали. Управляющая компания сослалась на коммерческую тайну, при этом независимая проверка другой организации засоров и нарушений в квартирах не выявила, а спецы указали на необходимость ремонта общедомовых каналов на крыше.
8: Словом, управляющая компания тянет время, а люди без газа почти месяц и ждут, пока чиновники и организации перестанут перекладывать ответственность друг на друга. При этом горячей воды нет, помыться нечем, разве что старым дедовским способом – с ковшиками и тазиками. Одним словом, коммунальный триллер из советского прошлого. И это в 21 веке. Кстати, жильцы дома уже отправляли обращение и в горадминистрацию, и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в Федеральную антимонопольную службу. Но газ так и не дали. В официальных отписках главная сюжетная нить звучит так. Извините, нет средств для ремонта домовых коммуникаций. Зато десятки миллионов легко находятся пропагандистским масс-медиа на освещение деятельности региональных властей. И нетрудно догадаться, что в позитивном ключе.
1: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства, при этом медиагруппа «Западная пресса» увеличила объем бюджетной поддержки почти вдвое – с 6 до 12 миллионов рублей.
8: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги, в том числе и для того, чтобы нам за бюджетные деньги рассказывали, как хорошо живется. А хорошо ли? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
23: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
7: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это
3: ну просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа

0: Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица пяти стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. Евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Waters», сбросили контейнер с минами на дно и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные.

0: атомной станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Ведущая женского клуба в соцсетях Анна Патрушева рассказала, что в отделении Сбербанка, куда она пришла, чтобы положить деньги на карту, ей предложили контракт с Министерством обороны.
3: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги, хотела закинуть их на карту или обменять такую валюту, и, точнее, номинал. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы меня извините, это как? Это к чему? Кому-то такое дали, кроме меня? Скажите, что это значит?
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
5: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
4: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за Родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
6: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
4: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
7: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
4: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
0: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
4: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава Крыма Сергей Аксенов о важности поддержки постоянной связи с жителями, чтобы люди четко понимали, куда и к кому обращаться за помощью.
8: Знаем практически по населенным пунктам, какая обстановка по Республике Крым. Читаю все ваши обращения, уважаемые крымчане. Еще раз говорю, понимаем, что непросто. Благодарю и понимаю всех, кто вот на сегодняшний день проявляет, то есть, выдержку, терпение, и в том числе и лояльно в данном случае снисходительно где-то относится к работе органов власти, потому что, к сожалению, идеальной работы все равно нигде нет, при том, что спасибо здесь коллеги, командно выстраиваются, двигаются вперед. Главная коммуникация. Вот, главное, чтобы люди все были, то есть понимали, то есть все имели информацию, куда прийти, кому позвонить, как дозвониться, нет связи, через кого попросить, есть острая ситуация, кто готов действовать, в каком направлении. Если мы с вами это сделаем, людям вот много маленьких вопросов закроем. Еще раз говорю, абсолютное большинство, это почти все районы проехал, и здесь с пониманием. Ну вот, еще раз говорю, люди, понимаем ситуацию. Ну, можно просто вот какие-то вещи, которые вот прям вот болят, что на них все равно остро власть реагировала. Поэтому точно вместе мы эти испытания пройдем. Главное сохранить это доверие, уважение друг к другу, то есть понимание, что есть готовность прийти на помощь.
1: Криминальные новости.
9: Угрожая убийством, насиловал несколько месяцев. Помощника прокурора из Волгоградской области арестовали по делу о растлении двух девочек-подростков. По данным базы, первое преступление произошло еще в конце весны. Затем, как установило следствие, насилие повторялось несколько раз. Но жертвы, 15-летние школьницы, боялись сообщить о случившемся. Они знали, что надругавшийся над ними взрослый мужчина – сотрудник прокуратуры. Кроме того, каждый раз во время изнасилований он угрожал девочкам убийством. Однако в маленьком городе быстро распространились слухи о нездоровом увлечении 24-летнего помощника прокурора Жирновского района Юрия Шкуренева юными девочками. Когда стало понятно, что пострадавшие подростки могли подвергнуться насилию, те признались родителям, и вместе они обратились в правоохранительные органы. Близкие задержанного пытались замять ситуацию, пострадавшим предлагали деньги. Кроме того, родные насильника, узнав о его задержании, повредили его же автомобиль. Расковыряли обивку сидений и залили швы монтажной пеной. Так они пытались скрыть следы преступления. Уже в ходе следствия выяснилось, что с февраля 2025 по февраль 2026 года Шкуренев неоднократно занимался сексом еще с одной 15-летней девочкой, зная о ее возрасте. Суд отправил помощника прокурора в СИЗО. Расследование продолжается. Почти вдвое сократили срок бывшему замглавы Минобороны по инновациям Павлу Попову. Второй Западный окружной военный суд рассмотрел апелляцию бывшего замминистра обороны Попова и снизил ему наказание с 19 до 10 лет колонии строгого режима. В апреле этого года Попова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере, а также превышении должностных полномочий и незаконности незаконном обороте оружия. Суд считает, что в 2021-2024 годах он использовал 26 миллионов рублей бюджетных средств, похищенные со строительства парка Минобороны «Патриот» в Подмосковье, на ремонт у себя на дачном участке и стройку дома. Подрядная организация ОАО «БАМ-Стройпуть», которая занималась строительством Национального центра управления обороной, передала Попову квартиру, а также «Лексус» в качестве взяток. Сам Павел Попов вину так и не признал. Он заявил, что его оговорили заключившие досудебное соглашение сослуживцы. Суд также постановил конфисковать в доход государства 85 миллионов рублей и лишил Попова звания генерала армии и госнаград. Гражданин Словакии переоделся в женщину, чтобы убить бывшую жену в Уфе. По данным базы, 50-летний словак решил расправиться с бывшей супругой из-за ревности. Чтобы его не узнали, он переоделся в женский спортивный костюм, надел парик блондинки и медицинскую маску, а затем дождался женщину возле ее машины. Когда бывшая жена подошла к автомобилю, мужчина напал на нее и нанес не менее 9 ударов ножом в шею, грудь, лицо и другие части тела. Женщина выжила только благодаря тому, что смогла оказать сопротивление, а врачи вовремя пришли ей на помощь. После нападения мужчина улетел в Москву, а затем отправился в Калининград, где его и задержали. Следком по Башкортостану вменяет словаку покушение на убийство. Уголовное дело завершили в кратчайшие сроки, и в ближайшее время обвиняемый уже предстанет перед судом. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующем выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Жительница Ялты рассказала, что город уже 8 дней без электроэнергии, продуктов в магазинах практически не осталось, а власти на это никак не реагируют.
10: Всем здравствуйте. Я жительница города Ялты в Республике Крым. Также я родилась в этом городе. Мы уже 8 дней сидим без электричества. Естественно, все продукты у нас потекли, все испортились. И я хочу сейчас обратиться к вам за помощью, потому что наши власти, естественно, мэры, глава республики никак на это не реагируют. Хочу обратиться к вам за помощью. Даже не как для себя, а для пенсионеров и для семей, где есть дети. Так как у нас нет электричества, естественно, в супермаркетах у нас полки начинают потихоньку уже пустеть. И, естественно, цены просто ошеломленные, очень сильно все дорого, все поднялось. Поэтому я прошу вас, по возможности, кто это может, кто хотел бы, да, опять же, нам помочь, и на пункт выдачи «Озон» заказать нам продукты длительного хранения, такие как консервация, консервы, крупы, конфеты, печенье, тушенки и так далее. Молоко длительного хранения. Будем очень вам благодарны. Я знаю очень много семей, где есть дети, многодетные, где есть. Также знаю пенсионеров. Естественно, я хочу, скажем, на себя взять такую миссию и помочь людям. Вот. Потому что волонтеров у нас в городе Ялты нету, не наблюдается, и власти, соответственно, то же самое никак не реагируют. Я сама мама твоих деток, и у меня есть отец-пенсионер. Еще раз повторюсь, будем благодарны любой вашей помощи.
1: Радио Лента. Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
11: Военнослужащий и блогер из Ростова-на-Дону Евгений заявил, что вопреки обещаниям вербовщиков, контрактники не могут уволиться со службы даже после истечения сроков контракта.
12: Все, друзья, накипело. Я вот долго терпел, пытался как-то не высказываться по этой теме. Не могу больше, честно, не могу. Я военнослужащий, контракт на армии. И по нашему частичной мобилизации указу, как вы знаете, всех военных не могут уволить с контракта. На СВО, ты не на СВО, никого это вообще не волнует, и всем пофигу. Только частичную мобилизацию отменили на следующий день, а указ этот негласно действует до сих пор. Принудительно заставляют подписывать контракты, просто принудительно. Ну, как в армии принуждают, я думаю, многие знают, кто с этим связан. Хочу напрямую обратиться ко всем этим властям и всем, кто это делает.
13: Слабо вам, ребят, да, соблюдать Конституцию на права и свободу человека? Вот, отмените этот закон, пожалуйста. Очень вас прошу от лица многочисленных сотрудников контрактной службы.
14: 19-летняя жительница Башкортостана рассказала, что после гибели в зоне спецоперации отца, а затем и мужа, осталась без поддержки государства и фактически без жилья.
15: Меня зовут Полина, мне 19 лет, заранее извиняюсь за мое состояние. В 14 лет я проживаю в Башкирской области, в городе Стерлитамак, оказалась в реп-центре. Все это время у меня находилась в собственничестве квартира. Реп-центр — это пародия на детский дом. Все это время у меня находилась в собственничестве квартира, которую опека должна была печатать. Моя мама в тот момент, которую употребляла, забивала на эту квартиру и не выплачивала долги. Все это время они копились. После чего меня забрал отец, и я проживала с ним. Потом я снова оказалась в реп-центре, только уже в городе Евпатория, после чего была признана сиротой. Через несколько лет мой отец погиб на СВО. И мне не выплатили всю выплату за отца. Я получила маленькую часть от нее, учитывая, какие выплаты получают обычно. Речь не о деньгах, речь о том, что военкомат так нагло поступил и до сих пор ее задерживает. Вследствие чего я вышла замуж, эмансипирована, ну, с разрешения опеки в 17 лет. После чего я переехала в Москву, и мой муж точно так же погиб в специальной зоне военной операции. Сейчас у меня точно так же погибла мама. И как многие знают... умерла. И как многие знают, детям-сиротам должны выделяться квартиры. Но так как у меня была своя квартира, которая вся в долгах, там нету газа, мне не прикрепляли жилье. И сейчас я не знаю, что мне делать. Органы опеки очень долгое время мне не отвечали, ничего не делали с этой ситуацией. Я не понимаю, как мне двигаться. Я никогда не продавала квартиры. Я не знаю, как мне закрывать эти долги за квартиру. Она непригодна для жизни. Я сомневаюсь, что ее кто-то купит даже с вычетом долгов. А если я их вычту, я нигде за такие деньги не куплю квартиру. И я не берусь и не говорю сейчас про Москву. Пожалуйста, я очень надеюсь на максимальную огласку.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Россиянка возмутилась тем, что во время ее путешествия в Грузию молодой пограничник демонстративно не стал разговаривать с ней по-русски, а в магазине местные женщины постарше делали вид, что ее не понимают.
16: Посмотрела видео, где грузинский джентльмен посмел ударить русскоговорящую девушку. Я не знаю, откуда она, из России, из Украины, еще откуда-то. Но она говорила на русском, и воспринимал он ее как русскую, да? Слушайте, я была в Грузии на Новый год с 25 по конец декабря 25, начало там первые числа января 26 года. Когда мы прилетели в Грузию, я была в шоке, потому что молодой таможенник демонстративно не стал со мной говорить на русском языке. Я не верю, что специалист-таможенник не знал русский язык. Окей, давайте на английском. Ладно. Когда в магазине взрослые женщины, мои ровесницы, которые застали, которые выходцы-то из Советского Союза, делали вид, что они не знают русский язык, это уже был перебор. И я могу сказать, что я, приехав в Москву, честно сказала своей семье, что, друзья, мы с вами больше в Грузию не едем. Поэтому я бы туда, я точно больше туда не еду, и я не рекомендую туда ехать. Я за бойкот Грузии.
1: Радио Лента. Голос темного времени.
17: Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
18: Дыма без огня. Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
19: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
18: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
20: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
18: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
21: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнится, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличены сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там три года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
18: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Говорят военкоры.
18: Атаки на российские города будут нарастать. Иван Отраковский о последствиях ударов беспилотников.
3: В Таганроге в ходе ударов беспилотных летательных аппаратов по жилому дому погибла женщина. Атаки на города России продолжаются, и, как я говорил, они, к сожалению, будут только нарастать и количественно, и качественно. Ведь власти Российской Федерации за счет зеркальным в ответ вместо превентивных и системных ударов с 22 года по оборонным промышленным мощностям, лабораториям и всему, что связано с войной, дали возможность развить военно-промышленный комплекс так называемой Украины и нарастить мощности. И сделали это сознательно, дуростью здесь и не пахнет. Так что война идет и нарастает. Если ничего кардинально не изменится, вместо тихоходных беспилотных летательных аппаратов и полукустарного фламинго на города полетят совсем другие по качеству воздушные боевые системы. И массово. А у нас во многих городах даже бомбоубежища не оборудованы. Население не знает их расположения. И важнейший вопрос – ПВО. Насколько оно в состоянии будет справиться? А ведь экономика до сих пор не переведена на военные рельсы. И не может быть переведена, пока наши недра и банки принадлежат частным лицам, дербанящим наши национальные достояния. Без возврата народного народу и поднятия национальной экономики за счет развития высокотехнологичных промышленных мощностей и сельского хозяйства, в большинстве состоящего из малых и средних крестьянских и фермерских хозяйств, мы обречены.
18: Давление на Telegram усиливается. Иван Отраковский о будущем мессенджера.
3: Основателю Telegram Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Значит, Telegram продолжит додавливать. Отдавать столь мощный социальный и информационный ресурс в руки неприятеля свято место пусто не бывает. Останется один, дырявый, частный, кошерно-национальный мессенджер Макс, двигатели которого высокопоставленные чинуши, двигающие антирусский проект «Ордынщина». Дурова можно было давно привлечь служить России, дав возможности развития, сопоставимые с его талантом. Но на это необходимо желание, а его у властей Российской Федерации нет. Национальная политика привлечения и удержания высококлассных специалистов тоже отсутствует. Поганая система умеет только торговать голым сырьем и закабалять людей.
5: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте себе парадокс. Страна добывает огромное количество сырой нефти, но при этом страдает от острой нехватки качественного автомобильного топлива. Сегодня в выпуске мы обсудим беспрецедентный кризис российской нефтепереработки, который начался из-за прицельных атак на самые сложные и критически важные технологические установки НПЗ. Давайте разберемся, как технологическая уязвимость заводов перестраивает всю экономику и ведет нефтяную отрасль к катастрофе.
23: Да, привет. Под ударом оказались Поволжье, Северо-Западный округ, Центральный округ.
22: Ну, география — это как бы только первый слой проблемы. Гораздо важнее смена самих целей. Раньше били в основном по резервуарным паркам и складам с готовым топливом.
23: Точно. Картинка в новостях была очень эффектная.
22: Да, да, много огня, дыма. Но реальный экономический эффект от этого был минимальным.
23: Вот именно.
22: Ну, резервуар можно потушить. А потерянный объем топлива – это лишь малая часть суточной нормы завода.
23: Но к середине лета фокус сместился. Теперь целями стали атмосферно-вакуумные трубчатки.
22: АВТ, так называемые.
23: Да, и установки гидрокрекинга, каталитического реформинга. Это принципиально иное целеполагание. Разрушается не хранилище конечного продукта, а сложнейший производственный узел.
22: Слушай, тут важно объяснить физику процесса для тех, кто не в теме. Что вообще такое эта атмосферно-вакуумная трубчатка?
23: Давай.
22: Если говорить простым языком, это такой гигантский гиперточный кипятильник.
23: Отличное сравнение.
22: Сырая нефть нагревается и разделяется на фракции в зависимости от температуры кипения. От тяжелого мазута в самом низу до легких бензиновых паров наверху.
23: Угу. Это фундамент переработки?
22: И если этот кипятильник пробит, то заводу просто...
23: Просто нечего передавать в следующие цеха. Да. На крупнейших предприятиях одна такая установка, типа АВТ-5 или АВТ-6, обеспечивает от 50 до 90% всей первичной переработки.
22: Ничего себе! 90%?
23: Да. Это выстрел в самое сердце завода.
0: Слушай, это похоже на ситуацию, когда, знаешь, у дорогого спортивного автомобиля сгорает какой-нибудь один микрочип, который управляет впрыском топлива.
23: Угу, и все.
0: Вся остальная машина цела. Колеса на месте, двигатель целый, трансмиссия. Но без этого маленького узла она превращается просто в бесполезную груду металла.
23: Согласна. И тут возникает каскадный эффект. Без первичной переработки встает гидрокрекинг, останавливается изомеризация, замирает гидроочистка.
0: Эффект домино.
23: Именно. И этот каскадный эффект вскрывает фундаментальную технологическую уязвимость всей отрасли. Проблема ведь не только в физическом разрушении трубы там или колонны.
0: А в чем еще?
23: В тотальной зависимости от импортного оборудования. Фракционирующие колонны, крупногабаритные компрессоры, сложные печи нагрева, львиная доля этого критического железа создавалась западными инжиниринговыми компаниями.
0: А легальный канал поставки запасных частей сейчас наглухо заблокирован санкциями.
23: Да, заводы остаются один на один с обуглившимся металлом.
0: То есть производитель оригинального оборудования не просто отказывается прислать новую деталь,
23: он даже не предоставляет чертежи для ремонта.
0: Именно поэтому повреждение одной ректификационной колонны означает полную остановку на срок от 3 до 9 месяцев.
23: Да, все это время уходит на восстановительный ремонт. Каждую специфическую деталь, каждый клапан или датчик приходится искать через сложнейшие цепочки параллельного импорта.
0: А почему бы не сделать отечественный аналог, но взять и скопировать?
23: Но скопировать турбину или компрессор, работающий под колоссальным давлением и в агрессивной среде, это не текст на принтере распечатать. Это спецметаллургия, особые сплавы, сложное литье. Изготовление такого узла с нуля внутри страны занимает от 18 до 36 месяцев.
0: И когда останавливается первичная переработка, последствия просто моментально отражаются на цифрах. Выпадение мощностей оценивается от 15 до 25% от довоенного уровня.
23: Угу.
0: Это исчезновение от 200 до 240 тысяч тонн переработки в сутки из 800 тысяч возможных по всей стране.
23: Да, цифры огромные. Причем важно понимать, что потери распределяются абсолютно асимметрично.
0: В смысле?
23: Ну, структура дефицита крайне неравномерна. Тяжелые фракции, вроде мазута, остаются на рынке. А вот высокооктановое топливо 95-й и 98-й бензины, авиационный керосин, они стремительно исчезают.
0: Потому что именно установки вторичной переработки, которые делают из полуфабриката качественный продукт, пострадали сильнее всего.
23: Вот именно. И для нефтяных компаний это оборачивается катастрофическими финансовыми потерями. Суточный простой одной установки типа АВТ-6 – это от 1 до 2 миллионов долларов недополученной выручки каждый день.
0: Естественно, оптовая цена на бензин улетает просто в космос. На бирже тонны 95-го пробивала исторические рекорды – 74, а то и 80 тысяч рублей.
23: И этот скачок ломает важнейший балансировочный механизм экономики – топливный демпфер.
0: Слушай, давай проясним, как вообще работает этот демпфер?
23: Давай.
0: По сути, это государственная субсидия. Когда мировые цены на нефть высоки, компаниям выгоднее продавать топливо за границу.
23: Логично.
0: И чтобы они оставляли бензин внутри страны и не задирали цены на заправках, государство компенсирует им недополученную экспортную прибыль. Это работает как финансовая подушка.
23: Все так, но в этом механизме зашит критический предохранитель. Если биржевая цена внутри страны превышает определенный порог, демпфер просто обнуляется.
0: То есть логика Минфина такова: если вы и так задрали цены на внутреннем рынке, то государство вам ничего доплачивать не будет.
23: Именно. В итоге компании лишаются субсидий, их издержки растут, и это превращается в мощнейший источник инфляции.
0: А крайними в этой пищевой цепи оказываются независимые автомобильные заправки. Это классический эффект ножниц.
23: Да, им тяжелее всего.
0: С одной стороны, розничные цены на табло сдерживаются жестким административным давлением, задирать цены нельзя. Придут регуляторы.
23: Угу.
0: А с другой стороны, оптовая цена, по которой эти заправки покупают бензин на бирже, стоит бешеных денег. Маржинальность рушится.
23: И локальный бизнес оказывается на грани массового банкротства. Они просто вынуждены продавать топливо себе в убыток.
0: А реакция властей при этом носит какой-то чистый реактивный характер. Вводится полный запрет на экспорт товарного бензина, нормативы обязательных продаж на бирже увеличиваются до 15%.
23: Но ведь министерский приказ не может синтезировать молекулы бензина из воздуха.
0: Вот.
23: Если установки физически не существуют, никакие бумаги не заставят бензин появиться. Это просто косметические меры.
0: Они пытаются регулировать спрос, игнорируя коллапс предложения.
23: Это дает лишь краткосрочную передышку для биржевых спекулянтов, но не устраняет структурную причину. И тут, знаешь, возникает еще один парадокс. Топливо в стране физически существует.
0: В смысле? Мы же только что говорили про дефицит.
23: Заводы производят объемы, которых в теории должно хватать. Но это топливо оказалось заперто совершенно не там, где оно сейчас необходимо.
0: Западносибирские заводы, которые в глубоком тылу, сохранили работоспособность.
23: Да, они гонят профицит.
0: А на юге, где идет критически важная уборочная кампания и в разгаре туристический сезон, там острейший дефицит.
23: Да.
0: Московский регион тоже испытывает нехватку.
23: Слушай, ну, казалось бы, логичное решение – просто взять профицит из Сибири и перевезти на юг по железной дороге.
0: Но железнодорожная логистика сейчас парализована другим следствием этого же кризиса.
23: Сырой нефтью?
0: Именно. Сырую нефть, которую разрушенные заводы в европейской части страны не смогли переработать, нужно куда-то девать.
23: Ну да, скважины нельзя просто так закрыть вентилем.
0: Поэтому эту сырую нефть вынужденно гонят на экспорт в сыром виде. Это перегружает портовую инфраструктуру Приморск, Усть-Лугу, Новороссийск. И весь этот поток ложится мертвым грузом на железную дорогу. Я смотрел цифры, оборот железнодорожных цистерн вырос на 30-45%. Они просто застревают на подходах к портам.
23: А Восточный полигон – это вообще хроническая транспортная пробка. Туда добавляется колоссальный объем нефтяных грузов, и возникает логистический тромб.
0: И тогда рынок рождает совершенно абсурдный логистический костырь. Чтобы спасти ситуацию на юге и центре, бензин начинают возить обычными автомобильными бензовозами на гигантские расстояния.
23: Это правда. Плечо доставки вырастает с привычных 200 километров до 800.
0: А иногда переваливает за 1000.
23: Да. Возникает злая ирония. Страна сжигает огромные объемы дорогого дизеля просто для того, чтобы перевезти другой дизель.
0: Какой-то самый неэффективный в мире вечный двигатель.
23: Экономика такого решения разрушительна. Стоимость транспортировки моментально увеличивается на 25-40%. И бензовозы принципиально не способны заменить трубу или поезда.
0: Плюс тяжелые грузовики ускоренно убивают дороги.
23: Согласна.
0: Слушай, но если внутри страны логистика сломана, а производить не успевают, инстинктивно возникает следующий план. Нужно купить готовый бензин за границей.
23: Эта иллюзия спасения очень популярна.
0: Наверняка же есть соседние страны или азиатские партнеры с лишними объемами.
23: Но столкновение с экономической реальностью не оставляет от этой идеи камня на камне.
0: Окей, давай разберем по пунктам. Соседняя Белоруссия. У них есть два крупных и современных предприятия – Мозырский и Новополоцкий НПЗ. Они ведь целы.
23: Теоретически они могут нарастить поставки, но практически максимальный объем импорта оттуда составляет 35-50 тысяч тонн в месяц.
0: Звучит вроде неплохо.
23: Звучит солидно, но реальное потребление в России составляет от 3 до 3,5 миллионов тонн ежемесячно.
0: А, то есть белорусский вклад покрывает максимум 1,5-3% потребности?
23: Это статистическая погрешность, капля в море.
0: Хорошо. Если Белоруссия слишком мала, есть Казахстан. Огромная нефтедобывающая страна, общая граница, отлаженные связи.
23: В Казахстане ситуация ничуть не лучше. Их внутренний рынок регулярно штормит от собственного дефицита и из-за ремонта их заводов.
0: Да, Шымкентского и Павлодарского, верно?
23: Более того. Там действует сложная система субсидированных внутренних цен на топливо.
0: То есть бензин там искусственно дешевый для своих потребителей?
23: Да. Разница в ценах достигает 30-40%, что неизбежно порождает колоссальный серый экспорт, с которым они постоянно борются. У них самих баланс сходится с трудом. Им помочь нечем.
0: Понятно. Тогда остается глобальный рынок. В обзорах часто мелькает термин «обратный своп с Азией».
23: Угу. Индия?
0: Да. Идея звучит изящно. Сырая нефть отправляется танкерами на индийские НПЗ, там перерабатывается и готовый бензин выкупается обратно. Что не так?
23: Концепция выглядит привлекательно только на презентациях.
0: Почему?
23: Если переложить ее на реальные морские маршруты, экономика становится убийственной. Морское плечо до индийских портов занимает от 30 до 45 дней в одну сторону.
0: Полтора месяца.
23: Плюс страховка, плюс риски в Красном море. Фрахт добавляет к стоимости каждой тонны от 100 до 150 долларов.
0: Получается, бензин, который приплывет обратно, будет просто золотым.
23: Мировые цены плюс такая сложная логистика делают продажи этого топлива внутри страны гарантированно убыточной.
0: А Центральный банк, видя, как эта базовая инфляция расползается по секторам, вынужден держать жесткую денежно-кредитную политику. Топливный кризис душит кредитование и экономический рост.
23: Естественно, заводы пытаются защищаться от первопричины. В ход идут огромные инвестиции в физическую безопасность. Строятся антидроновые сетки, гигантские стальные укрытия, закупаются системы РЭБ.
0: Да, стоимость возведения такой защиты оценивается от 500 миллионов до 2 миллиардов рублей на один объект.
23: Это колоссальные суммы.
0: При этом некоторые предприятия выбирают еще более радикальный путь. Переходят на так называемый сниженный прогон.
23: Угу. Это когда они сознательно опускают загрузку мощностей до 60-70%?
0: Да. Логика в том, чтобы снизить давление в трубах и уменьшить риск масштабных пожаров в случае попадания.
23: Но если сделать циничный финансовый подсчет, возникает парадокс. Комплекс защитных сооружений стоит сотни миллионов, но дает лишь частичную защиту. При этом суточный простой сжигает до 2 миллионов долларов выручки.
0: То есть, если завод из-за удачного попадания встает на полгода, потери от недополученной прибыли многократно превышают стоимость любых оборонительных систем.
23: Абсолютно. А переход на сниженный прогон ради безопасности имеет еще более абсурдный итог.
0: Какой?
23: Пытаясь защитить оборудование, заводы сами добровольно сокращают выработку бензина, усугубляя тот самый физический дефицит на рынке.
0: Да уж, вырисовывается фундаментальный тупик. Огромная добыча сырой нефти с одной стороны и пустые бензобаки с другой. А между ними пропасть из разрушенного оборудования и парализованной логистики. Какие вообще сценарии развития событий остаются?
23: Аналитики выделяют три среднесрочных сценария. Важно подчеркнуть, что ни один из них не подразумевает возвращение к докризисной нормальности.
0: Понятно. И какой первый?
23: Первый инерционный, он пока выглядит наиболее вероятным.
0: То есть жизнь в режиме постоянного тушения локальных пожаров.
23: Именно. Перманентные ценовые всплески, хронический дефицит премиальных марок бензина.
0: Плюс попытки сетей компенсировать нехватку суррогатными смесями, что ударит по двигателям. И бесконечные баны на экспорт.
23: Да. А второй сценарий наступит, если дефицит станет критическим.
0: Сценарий жесткого ручного распределения.
23: По сути, это возврат к госплану. Введение приоритетных лимитов для железной дороги, агрохолдингов, прямая фиксация цен.
0: Но любая жесткая фиксация цен на дефицитный товар мгновенно рождает черный рынок. Топливо исчезнет с легальных табло и будет продаваться из-под полы втридорога. Это путь в никуда.
23: И тогда остается третий сценарий. Вынужденная консолидация нефтепереработки вокруг наиболее защищенных заводов в Западной Сибири и на Урале. А глубина переработки в европейской части страны будет неуклонно снижаться.
0: Получается, технологическое сердце экономики обречено биться с постоянными перебоями, оборудование изнашивается, заменить нечем, логистика рвется, нефтепереработка вошла в фазу технологического сжатия.
23: И последствия этого неизбежно ощутит каждый, от фермера до покупателя в магазине.
0: В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее, но, наверное, обычным людям хочется услышать и о том, как правительство собирается ее решать. Пока никаких внятных планов нет, так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Ожидание – реальность. Свежий опрос в ЦИОМ показал, что россияне стали значительно меньше тревожиться. По видео в соцсетях так и не скажешь.
7: Это очень недоброе традиции начинать утро со сводки новостей о том, что очередной склад Валберс расхерачили. Вот прямо сейчас горит Пенза, вчера Казань. Это уже 8-й, 9-й склад, и мы приближаемся примерно к половине всей логистической инфраструктуры ВБ, которая уничтожена за последние полторы недели. И это ужасно с точки зрения того, что люди пострадали физически, есть жертвы, есть огромные суммы убытков предпринимателей. Это и проблемы у самого ВБ. И это касается огромного числа людей, потому что кто-то обслуживает цепочки поставщиков, кто-то производит, кто-то все это возит, доставляет, кто-то выдает товары на ПВЗ, являясь владельцами, в том числе ПВЗ, а куча рабочих мест. И складывается впечатление, что эта тенденция не планирует сворачиваться, а наоборот, будет только усугубляться.
18: Результаты свежего опроса в ЦИОМ об уровне тревожности россиян показали, что доля тревожных россиян в июле сократилась по сравнению с апрельским замером на 2%. Социологи утверждают, что люди меньше стали потреблять тревожного контента в интернете и соцсетях. Однако психологи с такими данными не согласны. Они говорят, что это лето по уровню депрессии бьет все рекорды. А причин тому несколько. Одна из главных – это провал туристического сезона. У многих россиян в этом году пропал отпуск из-за атак дронов.
8: Обстановка в Крыму не очень. В Ялте не было электричества 4 дня. Сейчас все это починили, но перебоями все равно выключают свет. Что нам делать, я вообще не представляю. Все бегут, все уезжают, все разъезжаются, все боятся обстрелов. Рассматриваем Сочи. Но я так не хочу в эти Сочи. Фу. Не могу.
18: Добавил тревожности и ситуация с отсутствием бензина на заправках. Люди стояли в очередях за заветными литрами по несколько часов. У многих заканчивалось топливо еще по дороге на АЗС. Уровень агрессии дошел до того, что люди дрались прямо в очередях на АЗС.
9: Мне так обидно, вообще, мне тогда, даже больше не обижал. Я простояла на заправке, грёбаных 2 часа. Я хочу, блядь, есть, я хочу в туалет, я хочу пить. Я стояла, очередь двигалась, все нормально. А двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыто, блядь.
18: Все эти события сопровождались массовыми облавами на мужчин. В Пензе отбить своих мужчин у вербовщиков пытались женщины целого квартала. Но у них не получилось.
10: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
18: Рейды на уклонистов проходят в разных регионах страны с завидной регулярностью. Если добавить к этому разговоры о возможной второй волне мобилизации, то говорить о снижении тревожности, мягко говоря, не приходится, отмечают психологи. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Радио Лента. Прямая речь.
2: Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко официально подтвердил масштабный удар беспилотниками ВСУ по складу Wildberries.
25: Дорогие земляки, сегодня на Пензу был совершен массированный налет вражеских беспилотников. Около 4 часов утра 15 дронов атаковали объекты гражданской инфраструктуры, склад компании Wildberries. Я сразу же прибыл на место происшествия и организовал работу оперативного штаба по устранению последствий атаки. 226 работников предприятия были незамедлительно эвакуированы в безопасное место. Хочу поблагодарить сотрудников, которые грамотно организовали эвакуацию персонала. К счастью, никто не погиб, но есть 4 пострадавших. 7 своевременно была оказана медицинская помощь. К настоящему моменту 3 уже отпущены из медицинских учреждений. Один человек пока находится в стационаре под наблюдением врачей. На территории склада сейчас ведутся работы по ликвидации пожара, возникшего в результате атаки дронов. Огнем охвачено 62 тысячи квадратных метров. В тушении задействовано более 100 сотрудников противопожарной службы МЧС России по Пензенской области и спасателей Пензенского спасательного центра, более 50 единиц специализированной техники, а также привлечены 2 пожарных железнодорожных поезда. В ближайшее время ожидается прибытие противопожарной авиации МЧС России.
11: Главные новости дня.
12: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
13: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
12: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за Родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
14: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
12: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
15: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
12: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
16: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
12: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Радио «Лента». Прямая речь.
2: глава МИД Сергей Лавров о том, что горд за российский народ, который воспринимает все тяготы и лишения, связанные с СВО, как положено.
1: Специальную военную операцию мы начали в условиях, когда общество, в общем-то, было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем. Если в Москве уже, в Питере ощущаются эти беспилотные атаки, а то, что происходит в приграничных районах, в приграничных областях Российской Федерации, там просто они испытывают на себе все тяготы военного положения. И я очень горд, честно говоря, за то, что народ это воспринимает правильно, воспринимает как положено.
24: На радио Лента «Шок дня».
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения.

0: Иван Отраковский о последствиях ударов беспилотников.
1: В Таганроге в ходе ударов беспилотных летательных аппаратов по жилому дому погибла женщина. Атаки на города России продолжаются, и, как я говорил, они, к сожалению, будут только нарастать и количественно, и качественно. Ведь власти Российской Федерации за счет зеркалем в ответ вместо превентивных и системных ударов с 22 года по оборонным промышленным мощностям, лабораториям и всему, что связано с войной, дали возможность развить военно-промышленный комплекс так называемой Украины и нарастить мощности. И сделали это сознательно, дуростью здесь и не пахнет, так что война идет и нарастает. Если ничего кардинально не изменится, вместо тихоходных беспилотных летательных аппаратов и полукустарного фламинго на города полетят совсем другие по качеству воздушные боевые системы. И массово. А у нас во многих городах даже бомбоубежища не оборудованы. Население не знает их расположения. И важнейший вопрос – ПВО. Насколько оно в состоянии будет справиться? А ведь экономика до сих пор не переведена на военные рельсы. И не может быть переведена, пока наши недра и банки принадлежат частным лицам, дербанящим наши национальные достояния. Без возврата народного народу и поднятия национальной экономики за счет развития высокотехнологичных промышленных мощностей и сельского хозяйства, в большинстве состоящего из малых и средних крестьянских и фермерских хозяйств, мы обречены.
0: Давление на Telegram усиливается. Иван Отраковский о будущем мессенджера.
1: Основателю Telegram Павлу Дурову в России заочно предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает ФСБ. Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины для подготовки терактов в России, пояснили в ведомстве. Значит, Telegram продолжит додавливать. Отдавать столь мощный социальный и информационный ресурс в руки неприятеля – свято место пусто не бывает. Останется один, дырявый, частный, кошерно-национальный мессенджер Макс, двигатели которого высокопоставленные чинуши, двигающие антирусский проект «Ордынщина». Дурова можно было давно привлечь служить России, дав возможности развития, сопоставимые с его талантом. Но на это необходимо желание, а его у властей Российской Федерации нет. Национальная политика привлечения и удержания высококлассных специалистов тоже отсутствует. Поганая система умеет только торговать голым сырьем и закабалять людей.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Девушка на фронте – это солдат. Родственники медсестры-добровольца призывают эвакуировать ее с поля боя. Мира работала медсестрой. Несколько месяцев назад она решила пойти на СВО санитаркой. Думала, будет спасать жизни военных, но в реальности все оказалось иначе. Родственникам Мира рассказывала, что командиры запрещают забирать раненых с поля боя, чтобы не показывать настоящие потери, а медпрепараты продают за деньги даже на передовой. За жалобы высшему руководству строго наказывали. Это Мире рассказала военнослужащая с позывным Ага. Девушки несколько недель собирали доказательства противоправных действий командира, а теперь не выходят на связь, говорят их родственники.
4: 10 июня Даша Чарухина, позывной Ага, успела передать аудиозапись с угрозами офицеров. Сразу после этого ее срочно сняли с позиции, и она бесследно исчезла. Вместе с ней пропала медик Мира, также заявившая о пытках и насилии.
3: Где сейчас девушки, никто не знает. Командование части на все запросы отвечает, что они на боевом задании, мол, поэтому их телефоны молчат уже который день, а эвакуация невозможна. Из-за роев дронов жалуются родители медсестер. Ситуацию с нарушением прав женщин в армии очень много, говорит военный аналитик Руслан Левиев. Он рассказал историю связистки, которая пережила на фронте домогательство.
5: Как ей сказали в отделе кадров, уже по месту службы, когда она прибыла на место, что на нее положил глаз начальник штаба, кажется, там был, по-моему, начальник штаба, да. И, типа, она будет его полевой женой. И ей другие сослуживцы объяснили, что это значит, что она будет там ему готовить, стирать и ублажать. И дальше она рассказывает про много таких историй, что это систематичная распространенная практика вообще в российской армии. И в принципе, там еще делается, приводится рассказы других женщин-военнослужащих, те, которые служили во времена Чечни. Они тоже рассказывают, что это, да, это довольно-таки распространенная практика в российской армии, когда фактически, повсеместные домогательства к военнослужащим, которые, женщине, там, среди медработников, фактически принуждают там к половой связи, там, домогательства постоянные и все подобное. И

0: Это то же самое происходит прямо сейчас. И особенно то, что чем ближе к линии фронта, тем ситуация гораздо хуже. И историй таких много. Но, как правило, они замалчиваются.
1: Пожаловаться на такое отношение к женщинам-военнослужащим можно разве что в Европейский суд по правам человека. Но для этого необходимо уволиться из армии. А это практически невозможно, пока идет спецоперация. Все обращения в военную прокуратуру России результатов не дают, рассказывает журналист Антон Стариков. Он пообщался с медсестрой Алиной.
2: Так понимаю, вот из ее рассказа, что там такая атмосфера была, не располагающая, в общем-то, к подаче жалоб в вышестоящие инстанции, потому что, ну, происходило, насколько я понял, такое, что там непонятно, вот будешь ты завтра жить или нет. Они там своих же обстреливали в каких-то домиках, вот в этих, в которых жили. Поэтому нет, жаловаться как бы никто не жаловался. И, в общем-то, попыток выбраться оттуда, как она говорила, тоже никто не предпринимал. Ну, все так, видимо, потихоньку ломались просто под тем, что происходит.
1: Отмечу, что летом вербовка женщин в армию вышла на пик. На фронте нужны не только медсестры, но и связистки, и операторы БПЛА. В объявлениях девушкам предлагают высокую зарплату и достойную службу. Сейчас активнее всего вербовщицы работают со студентками. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Доберутся до всех военный журналист Анастасия Кашеварова о покушении на производителя дронов.
5: Киллер трижды выстрелил в Черезово в подъезде жилого дома, после чего сбежал. Раненого госпитализировали. Идет розыск стрелка. Черезов является руководителем компании «Русская лаборатория воздушного транспорта», занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов. Андрея знаю с начала специальной военной операции. Была в его лаборатории. Мы с ним поставляли ФПВ-дроны на фронт. Я привозила наших операторов-беспилотников к нему. Знаю, что Дюмин, будучи губернатором, помогал Черезову еще в самом начале. Андрей пробивал новые решения. Очень тяжело все двигалось. Я до сих пор использую его фразу: если дрон не из жилы дракона и не из платины, то его вряд ли примут на вооружение. Ребята, разработчики, пожалуйста, будьте бдительны. Вы под прицелом. Андрюха, боевой товарищ наш, живи, живи, дружище.
4: Пошли против Дурова. Военкор Романов о возможных последствиях для Телеграм.
6: Основатель Телеграм Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Поводом послужило использование мессенджера украинской стороной для вербовки россиян. Судя по логике, такие действия в перспективе повлекут признание мессенджера экстремистским с возможностью запрета ведения в нем публичных каналов и совершения финансовых операций. Но, судя по той же логике, ничего не мешает миллионам россиян свободно постить фоточки в запрещенный Инстаграм и общаться в Facebook и WhatsApp, который сейчас работает даже без VPN. Хотя о какой логике вообще мы говорим?
4: Сокрушительные санкции. Военкор Живов о новом законопроекте Соединенных Штатов.
7: Как пишет Bloomberg, Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект об ужесточении санкций против России, соавтором которого стал Линдси Грэм. Дальнейшее голосование по нему запланировано на вечер 28 июля. Сенат планирует принять документ уже на этой неделе. Для этого потребуется 60 голосов, после чего его должна утвердить Палата представителей. Законопроект, среди прочего, обязывает Трампа ввести 500-процентную пошлину на импорт российских товаров в Соединенные Штаты Америки и 100-процентную пошлину на импорт из 5 крупнейших стран, покупательниц российской нефти и газа, а также государств, которые помогают России обходить санкции. Документ также предусматривает расширение санкций против Ирана. Агентство отмечает, что инициатива может осложнить торговые отношения Вашингтона с Китаем и Индией, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти. Сообщается, что часть демократов выступают против законопроекта, предупреждая, что Трамп может использовать его в качестве юридического обоснования для введения новых тарифов против других стран.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Дыма без огня. Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
8: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
1: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
9: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
1: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
10: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнится, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличены сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там три года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
1: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
11: Основательница косметического бренда Марина Горшкова записала обращение к российским властям с просьбой урегулировать отношения с Wildberries.
12: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries. И большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1.5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну. То же самое произойдет и с другими селлерами, которые сейчас находятся точно в такой же ситуации. И надо понимать, что новые предприниматели как грибы не вырастут. И мы очень просим сейчас, пожалуйста, обратить на нас внимание. Помогите. Не надо нам даже, может быть, выплачивать какие-то компенсации. Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые нам нужны просто сейчас эти каникулы. Плюс нужно проконтролировать, как Wildberries выполняет свои условия относительно своих селлеров. Мы не можем этого сделать. Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть они не выполняют, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
3: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
13: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Высоко в перуанских Андах, в труднодоступной долине Курумпи, скрыта тайна, которая столетиями не дает покоя исследователям и местным жителям. В этом регионе зафиксировано аномальное количество случаев бесследного исчезновения торговых караванов и одиночных экспедиций, которые, казалось бы, должны были безопасно пройти через знакомые горные тропы. Известно множество свидетельств, когда группа опытных погонщиков со всем снаряжением просто переставала выходить на связь, а последующие поисковые отряды не находили абсолютно никаких следов присутствия людей, ни разбитых лагерей, ни разбросанных вещей, ни даже следов борьбы. Эта территория стала своеобразным белым пятном на картах, где привычная логика спасательных операций терпит крах перед лицом неведомой угрозы, поглощающей путников в горах. Местные жители, хранящие древние предания инков, связывают эти события с гневом горных богов Апу, которые крайне ревностно оберегают свои священные владения от любого вмешательства извне. Существует легенда о неких невидимых духах, способных уводить людей с протаренных дорог в пространство, существующее параллельно нашему физическому миру. Уфологи и сторонники альтернативной истории указывают на то, что долина Курумпи находится в эпицентре мощных геомагнитных аномалий, способных вызывать у людей тяжелые визуальные галлюцинации, потерю ориентации в пространстве и даже временную дезориентацию, приводящую к трагическому исходу. Подобные природные ловушки могут быть усилены уникальной акустикой ущелий, создающей инфразвуковые резонансы, негативно влияющие на психику человека. Современные геологи, работающие в этом районе, отмечают необычную плотность минеральных залежей, которые теоретически могут влиять на работу навигационных приборов, создавая условия для полной потери ориентации даже у тех, кто знаком с местностью всю свою сознательную жизнь. Однако, даже с учетом этих факторов, остается необъяснимым полное отсутствие материальных улик. Ведь даже в случае катастрофы, природа или климат должны оставить хоть какие-то следы деятельности. Курумпи продолжает оставаться местом, где реальность сталкивается с чем-то запредельным, заставляя нас пересматривать границы того, что мы привыкли считать возможным. Долина словно заперта в своем собственном времени, ожидая того, кто решится раскрыть ее истинную природу, не став при этом очередной жертвой горного безмолвия. Каждая новая попытка экспедиции пролить свет на эти исчезновения лишь подтверждает, что анды хранят свои секреты с особой жестокостью, не прощая ошибок и не допуская любопытных к своим самым сокровенным тайнам. Мы продолжаем анализировать отчеты исследователей и сопоставлять данные, чтобы найти закономерности в этой череде таинственных событий, превративших некогда торговый маршрут в зону вечного страха. Но, возможно, ключ к разгадке лежит в глубоком понимании того, как древние цивилизации воспринимали окружающий ландшафт, считая его живым и требующим особого почтения. Курумпи остается немым свидетелем того, как хрупка человеческая жизнь перед лицом горного величия, которое способно одним движением стереть след целого отряда. Мы ищем ответы в тишине вершин, надеясь, что однажды горы смилостивятся и позволят нам понять, куда уходят те, кто приступил черту. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
14: Руна дня на 31 июля. Давайте посмотрим, вытянем руну. Что же нам предскажет, какой прогноз дня задаст, какой совет. Итак, у нас выпала руна Хагалас. Ну, друзья, это руна стихийных перемен и разрушений, даже катастрофических, которые не остановить, но нужно принять и извлечь уроки. То есть эта руна не про разрушение ради разрушения, да, она призывает разорвать то, что давно изжило себя. Хагалас – это, знаете, как град, который обрушился с небес. Это та сила, что рушит старое, чтобы дать пространство новому. И в этот день не стоит бороться с внешними обстоятельствами, ничего не выйдет. Лучше научитесь принимать и подстраиваться, адаптироваться. И, конечно же, в работе, в профессиональной сфере Хагалас может принести какие-то неожиданные абсолютно повороты. Это и проекты, которые валятся, и планы, которые ломаются. И это не обязательно провал. Вот примите это не как провал, а все-таки сигнал, что стратегия устарела. И, возможно, вам еще придется изменить направление или отказаться от привычных подходов. Здесь время перестройки, возможно, через кризис. Так часто бывает, да? И если вы сопротивляетесь этим переменам, то удар будет сильнее. Но если примете ситуацию, сможете очистить пространство для нового. Вот здесь главное не грести против течения. Принимайте все как есть, поймите, что вы не влияете на ситуацию, а лучше простраивайте стратегию с учетом новых изменившихся обстоятельств. Хагалас разрушает лишь то, что мешает вашему росту. Вот это правда. Ничего у вас не заберут того, что на благо. У вас забирается только то, что вам мешает. В отношениях руна предупреждает. Может вспыхнуть какое-то напряжение, конфликты даже, какие-то старые обиды вновь проявятся. И если между вами зависла какая-то нерешенная тема, то в этот день она вылезет наружу, но с силой. Вот поверьте моему слову. И это не повод разрывать союз, а наоборот шанс увидеть, что устойчиво и что держалось за маской. Партнеры склонны к вспышкам эмоций, к жесткому диалогу в этот день. И если готовы честно смотреть правде в глаза, даже если она больна, то есть шанс перейти через кризис. А если нет, отношения могут оказаться под угрозой распада, конечно же. То есть если двое заинтересованы в том, чтобы сохранить, все проговорится, все выйдет наружу, примется, отпустится и воцарит любовь. Если же два барана на мостике, да, то ничего хорошего не получится. По здоровью Хагалас всегда предупреждает о том, что старые недуги могут дать знать о себе. Особенно уязвима неврологическая система, иммунитет, кожа. То есть перегрев возможен, стресс или чрезмерные какие-то стимуляторы могут дать отклик. Важно принять ограничения, дать себе восстановиться. Если чувствуете усталость или какое-то внутреннее напряжение, лучше замедлиться и не пытаться форсировать события. В этот день лучше прислушаться к телу, уважать его сигналы, потому что Хагалас – это руна разрушения старого, чтобы очистить дорогу новому. Это стихийный, болезненный, но очень важный процесс, поверьте. И если ему сопротивляться, он ударит сильнее. А если принять, обретете творческое начало изменениям, которые обязательно вам на благо. Все, что не делается, все делается к лучшему, поверьте.
3: На радио Лента. Цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
11: На некоторых АЗС в Крыму появилась новая услуга – постоять в очереди за бензином за 5000 рублей.
16: Отдыхайте, свои дела делайте. Мы отстояли, позвонили за 15 минут. Вы подъехали, заправились.
17: Угу.
16: Если вам это интересно.
17: Сколько стоит такая услуга?
16: 5000 для вас.
17: Обалдеть.
16: Так бывает, 3-4 часа стоят люди.
17: Да я знаю. Обычно я не стою.
16: Ну вот сейчас, видите, приходится.
17: Сейчас так, да. Не, пока постоим, спасибо.
16: А так можете номер взять, если там будет интересно. Ну, вам, может быть, на первую скидочку 3000 сделаем. За 3000, если интересно.
17: Ну да, есть визитка?
16: Есть номер телефона, который вам продиктуют.
17: Надо записать. Наручка у меня не будет. Ой, господи, вообще к чему катимся.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
14: Запоздалая реакция. Только спустя месяц власти отреагировали на жуткую ДТП, когда пьяный ветеран СВО, да еще и лишенный прав, насмерть сбил малолетнего ребенка. Без благ цивилизации. Жители дома по Литовскому валу 20 дней сидят без газа и горячей воды, когда чиновники перестанут перекладывать ответственность друг на друга. Деньги на воздух. Региональным СМИ раздали 37 миллионов рублей на освещение деятельности правительства. Заплатили только за положительные отзывы о работе. Итак, глава администрации Калининграда Елена Дятлова спустя 25 дней все же высказалась о последствиях трагедии с трехлетним ребенком, которого в Прибрежном насмерть сбил пьяный ветеран СВО. Впрочем, отреагировать на жуткую ДТП городские власти принудили сами калининградцы. 30 июля во время прямого эфира Дятловой в соцсетях местный житель предложил установить на улице, где произошла трагедия, лежачих полицейских. Сити-менеджер предложение поддержала, мол, как только завершится проверка обстоятельств аварии, комиссия по безопасности движения решит, что делать. Дятлова предположила, что на отрезке улицы, где водители часто гоняют, нужно установить технические средства, которые помогут избежать смертей. Она также добавила, что весь город был потрясен этим ДТП. И это правда. Жители Калининграда даже обращались к губернатору с просьбой обеспечить строгое наказание для водителя, который в микрорайоне Прибрежный насмерть сбил трехлетнего мальчика. Тем более, что виновник аварии – участник спецоперации, а ветеранам СВО, как правило, смягчают вину даже за тяжкие преступления. Поэтому жители Немана и Советска просили Алексея Беспрозванных не допустить, чтобы водитель избежал тюремного заключения.
18: Помогите, чтобы человека, который сбил женщину с детьми, наказали по всей строгости, чтобы не ушел опять на СВО, как он это сделал до этого, чтобы его не посадили. Всем Неманам, Советскому умоляем, помогите, чтобы справедливость восторжествовала.
14: 5 июля в Калининграде автомобиль сбил женщину с двумя маленькими детьми. Трехлетнему мальчику от удара оторвало ногу. Он погиб на месте. Его годовалая сестра и мама попали в больницу. Малышка длительное время находилась в коме с множественными переломами и травмами. Ее молодая мать пострадала меньше. Трагедия произошла на улице Береговой. Водитель, как потом оказалось, ветеран СВО, да еще и лишенный прав, несся с бешеной скоростью. Управляя иномаркой в пьяном виде, он сначала врезался в мальчика, а потом в его 23-летнюю мать с коляской. Свидетели рассказали, как после наезда на девушку с детьми водитель с трудом вышел из машины. Настолько он был пьян.
19: Я видела, как у маленького мальчика от удара оторвало ногу, и он погиб моментально. Маму отбросила в другую сторону, и малышку в коляске тоже. Годовалую девочку долго реанимировали в карете скорой помощи. Видимо, как только стабилизировали, сразу увезли в больницу. Я слышала, как водитель, наехавший на них, возмущался. Мол, какого хрена ваши дети ходят на дороге? Видимо, он имел в виду то, что женщина с детьми шла по обочине. Также я услышала фразу «Значит, пришло время этих детей». Ни капли раскаяния не было в его поведении.
14: Как сообщили в полиции, этого 36-летнего водителя с 2016 года несколько раз ловили пьяным за рулем и лишали водительских прав. В прошлом году его опять задержали в пьяном виде на водительском сидении. Из-за того, что фигурант оказался со статусом военнослужащего, суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей. А годом ранее, в 2024-м, мужчина привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но срок он так и не получил, поскольку подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Там был тяжело ранен, потерял ногу, вернулся в Калининград и устроил новое пьяное ДТП, на этот раз убив одного ребенка и покалечив другого. По словам свидетелей, до трагической аварии ее виновник пытался купить алкоголь, хотя и так еле держался на ногах, одна из которых на протезе.
20: У меня только одни негативные эмоции к этому человеку.
21: А почему?
20: Да потому что он утром приходил к нам в магазин, просил алкоголь, а алкоголь не продавал. С Мерседеса кричал, а что они тут вдоль дороги ходят?
21: Ну, у него как вообще состояние внешне?
20: Он очень пьяный. Он на ногах еле стоит, это точно. Его пытались поднять. Ну, может, еще дает о себе знать, что у него одной ноги нету. У него там протез стоит.
14: Трагическое событие вызвало широкий общественный резонанс. Люди опасаются, что юридические лазейки могут позволить виновнику избежать справедливого наказания. В свою очередь, Московский районный суд Калининграда отправил в СИЗО на 2 месяца участника СВО, сбившего насмерть трехлетнего мальчика и тяжело травмировавшего его годовалую сестру. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Но, как показывает практика, преступники нередко уходят от наказания, изъявив желание отправиться в зону спецэкспертизы.
0: спецоперации. Им это позволяет государство, а количество преступлений, совершенных участниками СВО, тем временем растет каждый день.
18: По данным судебной статистики и независимых правозащитных организаций, с 2022 года в России осуждены за гражданские преступления более 8 тысяч участников специальной военной операции. От их рук погибло как минимум 750 человек, и еще около 800 получили увечья. Зарегистрировано по меньшей мере 440 убийств, а также десятки смертей из-за причинения тяжкого вреда здоровью и нарушений правил дорожного движения. Еще свыше 800 человек выжили, но получили тяжелые травмы и инвалидность. Большинство таких инцидентов носит бытовой характер и происходит на фоне употребления алкоголя.
0: Следующая история также с пострадавшими и, похоже, даже со всеми признаками преступной халатности. Но их никто до сих пор не удосужился расследовать. А между прочим, жители дома номер 49А по Литовскому валу в Калининграде уже 20 дней сидят без газа и горячей воды. При этом за коммуналку люди платят исправно.
2: Все началось с того, что управляющая компания «Старый город» долго игнорировала жалобы на текущую крышу, разрушающийся фасад и вентканалы в 49-м доме на Литовском валу. После проверок Минрегионконтроля и прокуратуры предписание выдали, но ремонта жильцы так и не дождались. А 10 июля газовики отключили весь дом, ссылаясь на плохое состояние вентиляционных каналов. Обследование, на основании которого приняли решение, жителям так и не показали. Управляющая компания сослалась на коммерческую тайну, при этом независимая проверка другой организации засоров и нарушений в квартирах не выявила, а спецы указали на необходимость ремонта общедомовых каналов на крыше.
0: Словом, управляющая компания тянет время, а люди без газа почти месяц и ждут, пока чиновники и организации перестанут перекладывать ответственность друг на друга. При этом горячей воды нет, помыться нечем, разве что старым дедовским способом – с ковшиками и тазиками. Одним словом, коммунальный триллер из советского прошлого. И это в 21 веке. Кстати, жильцы дома уже отправляли обращение и в горадминистрацию, и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и в Федеральную антимонопольную службу. Но газ так и не дали. В официальных отписках главная сюжетная нить звучит так. Извините, нет средств для ремонта домовых коммуникаций. Зато десятки миллионов легко находятся пропагандистским масс-медиа на освещение деятельности региональных властей. И нетрудно догадаться, что в позитивном ключе.
2: Правительство Калининградской области распределило почти 37 миллионов рублей между региональными и федеральными средствами массовой информации на публикацию материалов о деятельности областных властей. Субсидии оформлены как компенсация расходов на освещение работы государственных органов. Максимальная субсидия – более 15 миллионов рублей – ушла государственной телерадиокомпании «Калининград». Еще 7 миллионов получила частная телерадиокомпания «Каскад». Более 12 миллионов рублей досталось медиагруппе «Западная пресса», куда входят портал «Клопс», «Комсомольская правда Калининград», «Страна Калининград» и другие издания. По сравнению с прошлым годом, общий объем финансирования масс-медиа почти не изменился. 37,5 миллионов рублей власти Калининградской области направили в 2025 году для освещения работы регионального правительства, при этом медиагруппа «Западная пресса» увеличила объем бюджетной поддержки почти вдвое – с 6 до 12 миллионов рублей.
0: Вот и получается, что жители Калининградской области платят налоги, в том числе и для того, чтобы нам за бюджетные деньги рассказывали, как хорошо живется. А хорошо ли? На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
22: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнение на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно – и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Помогли все россияне. Глава налоговой отчитался, что повышение НДС принесло бюджету 500 миллиардов рублей. Второе за последние 7 лет повышение налога на добавленную стоимость позволило значительно пополнить казну, отчитался на встрече с премьером Михаилом Мишустиным глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Помимо увеличения самого налога с 20 до 22%, еще 522 миллиарда рублей налоговики получили от малого бизнеса, который лишился упрощенной системы налогообложения и теперь тоже платит НДС. Однако оптимизма налоговой службы не разделяют ни экономисты, ни сами предприниматели. Повышение налогов очень больно ударило по малому и среднему бизнесу. Многие не выдержали такого бремени, обанкротились и закрылись, говорит экономист Владислав Жуковский.
6: Многие предприниматели работали больше на выручку, наоборот, имели выручку в десятки, в сотни миллионов рублей, а прибыли вообще не было. Потому что из-за роста налогов, роста издержек, роста транспортных, логистических расходов, этого утилизационного сбора, ударов по системе упрощенного налогообложения, по малому бизнесу, по большому счету всю прибыль сжирало государство. Бизнес в России по уши в долгах. Вот для многих людей это личная трагедия. Это банкротство предприятия, закрытие, сворачивание производства. Это убытки в десятки, у кого-то в сотни миллионов рублей.
5: Те же бизнесы, которые уцелели после повышения налогов, сейчас добивают другие кризисы. Дефицит топлива, выросшие расценки логистики и атаки на склады Wildberries. Малым бизнесом сейчас заниматься попросту невыгодно. Проще пойти наемным сотрудникам в крупную компанию. И это очень неутешительный диагноз для страны, жалуется предприниматель Семен Радужный.
7: В России 7 миллионов людей занимаются малым и средним бизнесом. Из них 6 миллионов 300 тысяч человек делают выручку меньше 100 миллионов рублей в год. Это значит, что они делают выручку 30-40 миллионов рублей в год примерно. Владелец какой-нибудь хорошей автомойки – это 1,5 миллиона выручки в месяц. В среднем рентабельность малого бизнеса в России – это примерно 15-20%. 90 плюс процентов предпринимателей в стране